0: что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробнее расскажет корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.
1: Северные викинги в Исландии отрабатывают совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
2: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего Севера Европы является нашей общей целью.
1: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
3: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
1: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерена обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на трех немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России и Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку, но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
4: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 6-го тура. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурита, Чинонца Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с «Оренбургом» 1-1. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Торпеда» обыграла «СКА Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. «Сочи» победил «Челябинск» 2-1. На гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, которые завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушкин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский и Бобров стали вторыми в мужской эстафете. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев, у екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
6: Погода.
0: О прогнозе на 31 августа. В Челябинске будет плюс 13 градусов, без осадков. В Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20 градусов, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 14, пройдут кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков. В Вологде около 20 тепла, синоптики обещают кратковременные дожди. В Уфе плюс 17, без осадков. В Петербурге в понедельник пройдут кратковременные дожди, днем будет плюс 21 градус. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Программа «Консерватники», Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Всех приветствуем.
1: И у нас сегодня замечательная гостья Татьяна Юрьевна Томилина, председатель Херсонской областной думы. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
3: Здравствуйте, ребята.
1: Рады вас приветствовать в нашей московской студии. Не так часто получается встретиться с народными избранниками или чиновниками из Новороссии, потому что чаще всего вы находитесь там, что называется, на земле, на местах. Я как военный корреспондент там бываю, и есть возможность пообщаться, но вот профессиональная студийная запись глубокого серьезного разговора – это редкость и, можно сказать, удача. Мы для начала, Татьяна Юрьевна, просим вас рассказать о делах в регионе. Что сейчас происходит? Что самое важное? Что меняется к лучшему? Где еще есть проблемы? Что больше всего беспокоит людей? Какие находятся решения?
3: Спасибо за вопрос. Я как научный человек всегда вот на это всегда говорю, спасибо за вопрос. Мне говорят, Татьяна, да так уже это не тренд. Я говорю, ну ничего страшного, так получается. Прежде всего, я хочу сказать, что у нас с вами вот такие вот встречи получаются только тогда, когда вот я приезжаю в Москву. Вот я была делегатом, а приглашенным гостем 23-го съезда партии «Единая Россия». Поэтому в субботу вот я была на съезде, и поэтому вот мы так выстраиваем свою работу, чтобы я там посидела там какие-то определенные моменты, логистику свою. Были мы вот до этого в Мордовии, у нас проект «Герои Херсонщины». Региональный такой же проект, как Путина, по ребятам и СВОшникам. А что у нас в регионе? Помните, ну вы еще можете помнить это, «Белое солнце пустыни».
2: Ну да, что помню.
3: Конечно. Стреляют. Поэтому, когда вот каждый, как для чего вообще все это происходит у нас, что нам Бог показывает? Ну, покайтесь, как Иван Предтеча говорил, покайтесь, люди. Пока этого не произойдет, у нас ничего не изменится. Мы живем, вопреки всему, нас потихонечку пугают, нам все рассказывают, и люди, к сожалению, очень многие верят в то, что «Ой, Татьяна Юрьевна, а вы не эвакуировались?» Вот искусственный интеллект у хохлов, я называю украинцы, это украинцы, а хохлы – это хохлы. Это разная как бы национальность в моем понимании субъективном. Я поняла, что для людей необходимо, чтобы я вообще такой человек не очень...
2: Это такой термин даже политический украинец.
3: Да, не знала. И вот смотри, вот как-то вот я понимала, что людям необходимо... Вот все знают, что я в субботу обязательно буду вечером в храме на вечерней, что в воскресенье я обязательно буду в храме на литургии на утренней. И те, кто считают, что там, допустим, какой-то искусственный интеллект нашего губернатора прописали, что вот правительство эвакуировалось и все, а что необходимо для людей? Маленький вот этот вот посыл, и все начинают нервничать, тревожность вот такая. И вдруг все меня видят и говорят, что «Ой, а вы не эвакуировались?» Я говорю, да это же фейк, ребята. Вот это вот научитесь размежевывать то, что настоящие, правильные сведения, и то, что нет. И потом я поняла, что вот каждую субботу я должна обязательно поутру ходить. Мне это не очень комфортно. Я нахожусь на Арабатской стрелке, кто бывал у нас, ну, Андрюша был у нас, Авгенический, это сейчас тем более с бензином, но тем не менее, я обязательно по субботам хожу на базар, чтобы люди меня видели, что я есть, что я не могу не есть, как я об этом, как помните, кто-то пошутил. И какая-то была суббота, ну, такой вот интимный вопрос, и денег не было, уже все раздали, все, что можно было, думаю, ты никуда не пойду, и бензина не было. И в 4 часа у храма стоят люди и говорят, а что тебя не было сегодня с утра на базаре? Я говорю, ребята, честно, денег не было, вот тебя эта точка и вот эта точка, только приходи. Я говорю, а потом напишут опять, Татьяна Юрьевна ходит, собирает
2: дань.
3: Или дань. Поэтому грустного... Из грустного. А то, что людей теряем, гражданских теряем, я не говорю о военных. Военных теряем очень-очень. постоянные прилеты, а человек, вы же поймите, человек может к любому, к чему, ну, как это, приспособиться. Генераторы есть, дизель, если есть, час достаточно с утра света и воды. Дальше как-то так. Человек такое, знаете, существо, которое может ко многому приспособиться. Единственное, что нужно человеку объяснить, во имя чего. Вот во имя чего это все происходит. Когда мне начинают рассказывать, ну уж такое же, мальчики, простите, когда мне начинают говорить о том, что вот, да вы лучше о себе подумайте, да вот вы же как-то вот, вы сидите в таком кресле, как-то удержаться в этом кресле. Я сказала, Господи Боже мой, я в это кресло не стремилась, и в это кресло меня оно не удерживает. Потому что что-то закончится, я уйду в монастырь и буду за вас молиться. Я люблю украинское слово «на вколешках». Ну, на коленках по-русски, а «на вколешках» – оно такое мягкое, такое ласковое слово. Я говорю, потому что не будет как-то... Как сказала Елена Здрин, если умирает кто-то молитвенник в семье, то семьи нет. Поэтому то, что я прошла в своей жизни, я уже там была. Для чего-то Бог меня оставил? Ну, наверное, для того, чтобы вот я ходила, рассказывала, разговаривала, с молодежью разговаривала. У нас совершенно неправильно разговаривают с малыми. Абсолютно неправильно. Им не говорят как бы эту правду. И потом, опять же, сейчас такой вот пласт, ну, для размышления. Советский Союз распался не потому, что в Беловежской пуще три алкоголика пришли к этому выводу, что нужно расписаться, и им там какие-то плюшки за это дали. А потому что на кухне говорили одно, и дети это видели, а в телевизоре было совсем другое. И вот мне не очень нравится, и пусть это будут слова, ну, вы можете потом вырезать все это, но и пусть...
1: Не будем ничего вырезать.
3: И пусть слышат, называют, меня иногда называют Жириновский в юбке. Я говорю, ребята, я не такая умная, как он. Вот мне не хватает его ума, глубины его. Я такая поверхностная, что мне сейчас очень сильно напоминает эта картинка и суть на самом деле. Это разница большая, и люди видят это. И мне это, ну, для меня, я считаю, что мне всегда говорят, Татьяна, ну почему вы не идете в депутаты Государственной Думы? Я говорю, ну потому что у меня кусок хлеба, тот, который я могу. Вы можете помочь сейчас конкретно человеку. Я говорю, вы знаете, я считаю, что в этой жизни, как у Достоевского, что одна слезинка ребенка не может пролиться. Вот поэтому я одному человеку могу помочь, я помогу. А статусом всем все равно не поможешь.
1: Вы сказали, что нужно покаяться. Угу. А в чем мы, как народ, должны покаяться все вместе?
3: Вы используете ненормативную лексику?
1: Нет, у нас, ну, у нас действующее законодательство соблюдается в эфире, и мы федеральная радиостанция.
3: Умницы.
2: И как люди верующие стараемся не материться.
1: Или я думал, что в студии, или вообще.
3: Вообще.
1: Нет, я стараюсь вообще не ругаться. Это страшное
3: вот
1: дело.
3: В этом. А сейчас я к мальчишкам приезжаю, например, и вижу у них шевроны с вот этими со всеми матами. Я говорю, сыночка, да ты к себе притягиваешь эту пулю. Убери. Какую, ну, что хочешь, это однозначно. В чем покаяться? Да, ну, я понимаю прекрасно, что возлюби ближнего, как себя самого, там, и все это такие понятия какие-то давние. А что у вас, не в чем каяться? У меня есть в чем каяться. Мне 60 лет, и я вот всегда говорю, если бы меня с детства водили в церковь, у меня была бы совершенно другая жизнь. И у меня, как Матрона Московская говорит, кстати, после эфира пойду к ней, она говорит, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. И поэтому у вас свой хвостик. У меня свой хвостяра. У другого свой хвостик. У Путина свой хвостик. Поэтому каяться всегда есть в чем.
2: А такой вопрос. Просто вы много общаетесь, то шли с молодежью, и у меня тоже были многие знакомые, которые сразу после освобождения работали в Херсонской области, и сказали, что, в принципе, ну, население было разное по взглядам. Кто-то приветствовал, кто-то относился насторожно, кто-то враждебно. Я читал, вот на вас тоже было покушение, по-моему,

0: форме нам там, соответственно, примириться и снова сделать этих людей русскими, когда все территории будут уже освобождены.
1: Ничего вы не сделаете. Нет. Это нет, поколения нет. Беру конкретный пример. 19 октября 2022 года я поняла, еще, уже наш министр образования и науки Херсонской области издает указ о том, что необходимо, хотя мы его так и не увидели, этот приказ, вернее, я была ректором университета, все эвакуироваться. Эвакуация уже началась немножко раньше, там самостоятельно все. Если бы нам изначально, вот мне, как руководителю, сказали, пожалуйста, мы уезжаем насовсем. Нам же говорили как? Вы уезжаете на 2 недели. То есть, людям нужно говорить правду. Сказать правду, что у нас там все плохо. Вот плохо, поэтому делаем так. Но суть не в этом. И со мной я собрала людей, которым некуда было ехать. Которые не поехали ни в Краснодар, ни дальше в ПВРы. А которые поехали в университете. У нас был Буревестник, спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. Мы поехали туда. Вот 97 человек. И была конкретная семья. Папа, мама и дочка. Дочка, которая кричала истерически, зачем мне ваша Россия, у меня все друзья в Польше, я хочу в Польшу, зачем вы меня сюда перевезли, оставьте меня туда, я там к тете Маше поеду, к Ваське, к Петьке, ко всем остальным. Буквально через месяц получилось, какие-то вот ребята приезжали, волонтеры, и получили, Татьяна, давайте в Москву повезем группу студентов. Студентов не было, я вот говорю, Ань, давай вот молодых преподавателей собрали, молодых работников, и поедь с ними. Никуда я не поеду, что я там не видела, медведей с балалайками и пьяных русских на улицах, не хочу. Я говорю, Ань, давай поедь. Все, в общем, заставили мы ее поехать, поехали. В итоге она приезжает ровно через неделю, говорит, не хочу я ни в какую Америку, ни в какую Польшу, я хочу в Москве учиться в университете. Она была, показали какой-то частный университет. Я говорю, так, хорошо. Потом было такое же в Казани, она поехала в Казань, сказала, Москва отпадает, хочу в Казань. Потом во Владивосток была поездка, она первая. То есть она сама уже выстраивала, она была вот этим ломом среди молодежи. Это надо ехать, это надо все. То есть вот этому молодому поколению нужно показывать Россию. Да, и сюда нужно вкладывать деньги. Показывать. Но вот я была в Сенеже, не помню, как мероприятие называлось, мои 2 СВОшника попали, а я просто хвостиком поехала, была посетитель, у меня было написано на бейджике. Вот, и я посетитель и посмотрела, вот такие мероприятия проводить нельзя. Это мое субъективное мнение. Вкладывание денег. Да, мне было в 60 лет очень интересно Дугина послушать. Было очень интересно всех вот этих еще а-ля Дугины. Вот. А девочка, которая из Новосибирска возле меня сидела, говорит, тетя, о чем он говорит? То есть, понятно, уровень средний было 25 лет. То есть это... в общем, суть не в этом. То мы молодым надо показывать. Теперь пример взрослого. Буквально несколько, у меня в Геническе, я там ходила, такой очень плохо ходящий старичок с вот этими вот штучками этими, дверь открыта, и он стоит и говорит, не люблю москалив, то есть не люблю русских. Москали это не люблю. А я говорю, что они вам сделали? И тебя не люблю. Я говорю, а чего вы меня должны любить, дед? И все, пятое. Я говорю, хорошо, пенсию получаете? Получаете. Какой-то был то ли опрос, то ли еще что-то. Вот так мы с ним познакомились.
2: Пенсию российскую.
1: Ровно год, конечно. И паспорт он получил. Потому что пенсию иначе не получит. Перестали давать. Некоторый промежуток времени сразу давали всем без паспорта Российской Федерации. Тут назывались они путинские. 10 тысяч давали раз в месяц. Это вот как отче наш. Через год он мне говорит, Таня, иди сюда. Я смотрю, что у него асфальтированная дорога, и к нему заезд в эти ворота асфальтированный. Я говорю, дед, ничего себе. Он говорит, представляешь, так иди, я тебе еще что-то покажу. У него вход в саму хибару его, вот сбоку, и туда заасфальтировано. Я говорю, это что такое? Он говорит, представляешь, пацанва. Я говорю, асфальтировала дорогу. Приходят и говорят, дед, мы смотрим, что ты плохо ходишь, давай мы тебя вот тут заасфальтируем. А потом еще и туда дорожку заасфальтировали. Я говорю, ты хоть чекушку дал? Он говорит, не взяли? Я говорю, как, кто-то плохо давал. Я говорю, и как твое мнение? Не люблю москалив, но поважаю. Понимаете? А это вот взрослые. Вот я вам дала такой спектр. Вот такие вот маленькие. Вы же поймите. И взрослые. То есть мы своими действиями должны показать. А к чему я вам это говорю? Потому что люди, пересічні громадяни, то есть это самые обыкновенные люди, которые, берем конкретно Геническ, где Андрюша был. Это Арабатская стрелка и Геническ, это

0: море, Азовское море. Туда приезжают отдыхающие. И у людей все их домики, они заторены на отдыхающих. Вот они сделали вот такие, вот там разные условия, разные. Вот они что-то вложили. И вот у них был мир. Вот они работали май, июнь, июль, август, сентябрь. И потом они сидели 5 месяцев проработали, а 7 месяцев они отдыхали. И вот у них получается, мы пришли, и мы разрушили их мир. Как они будут к нам относиться? Мы им показали, что мы вам даем вот это. Вот если это ваша собственность, вы можете сейчас, люди за год это поняли, что они подтвердили свою собственность, они получили дальше, они теперь красиво, у нас, извините, пожалуйста, я тоже живу на Арабатской стрелке, в пансионате, который когда-то там был, и я плачу арендную плату. То есть человеку, который подтвердил свое вот это вот ему, я понимаю прекрасно, что разных, кто-то есть подтвердил, кто не подтвердил, кто это соседское здание мне сказали присмотреть. Но сейчас это все оформляется, это все будет. То есть люди как-то начинают существовать. Берем конкретное, у меня есть, вот я в Херсоне, я когда приезжаю, привожу марьяновские сыры. У нас вот эти вот козочки. У мужика был бизнес. Он делал, у него ферма небольшая, там 100 козочек, и он делал эти сыры. Очень вкусные сыры. И он не мог уехать не потому, что он очень любит Россию, а потому, что он очень любит коз. Он тупо остался. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Я понимаю прекрасно, что это не очень многим понравится, но из песни слов не выбросишь. Когда он начал это все делать, он понял, что ему здесь лучше живется, чем в Украине. Потому что какой-то налог другой, потому что какой-то малый бизнес. Сейчас у него, он говорит, я никуда не поеду. Когда я увидела, сколько кусочек сыра его стоит в Симферополе, то это мало, это хороший бизнес. И он себе сидит спокойно, этим и занимается. То есть мы принудить человека к любви невозможно. То есть я вам уже нарисовала спектр, что можно сделать и как можно заставить. Когда в 2022 году я была безработная, и я общалась, меня спрашивали, Татьяна Юрьевна, мы же пришли навсегда, вот что нужно делать? Я тогда говорила, нужно ломать через колено. Мне говорили, что мы так не сможем работать. Нам нужно только вот любовью и лаской и все остальное. Ну, в итоге мы ушли из Херсона. Любовью и лаской.
1: И в том числе это произошло вот из-за мягкого какого-то отношения?
0: Я считаю, да.
1: Я считаю, это интересно.
0: Потом, вот когда мы же, понимаете как? Нам же еще по большому счету не все объясняют и не все рассказывают.
1: Ну, конечно.
0: У меня моя субъективная, я не очень люблю Медведчука как политика. Я считаю, что очень большие розовые очки были у правителя, ну, у верхушки Российской Федерации, может быть, даже и у Путина, хотя он такой провидец, он очень в этом плане умный и видящий. Что ему рассказывали, что вот нас все, Россия будет встречать с этими самыми, с хлебом, с солью и с низкими поклонами и реверансами.
2: В реалиях 14-го года, как и это когда? Возможно было бы, да?
0: Вообще, я тоже посмотрю по поводу 14-го года. И, ну, потом расскажу. И получается, что, когда мне сейчас говорят, что надо было это все делать в 14-м году, это у нас бы в 14-м году ничего не получилось. И когда вот наши были уже в Гостомеле, вот они зашли, вот прямо уже возле Киева, уже Киево-Печерская лавра была видна. А потом вдруг раз и отошли. И только сейчас же Путин в каком-то интервью сказал, что была договоренность о том, что мы уходим, оттягиваем, уходим от Киева. Никакие там, когда начинают рассказывать о том, что вот там логистики не хватает, и всего не хватает. Да успокойтесь, в Абугараде. Все бы хватило, и все было бы так. Это какие-то вот подковерные игрища. И потом... Но ВСУшники должны были полностью освободить Донецк. Они же этого не сделали. ДНР, да. Они же этого не сделали, а договоренность такая была. Россия всю жизнь, матушка, была, она недоверчивая. Просто она поступает так, как бы она сама поступала. Понимаете? Вот если я для себя, я прекрасно понимаю, что я чужого не возьму. Вот даже будет ТРЦ там разбитый, будет валяться, я очень люблю сумки, будет валяться, это не мое, я его не возьму. Я к этому пришла не сразу. Это тоже во мне были всякие вот эти вот переломные моменты. Каждый должен решить для себя, Что для него считается? Вот когда-то мальчишка мне, ну, я с обществом знания рассказываю с малыми, встречаюсь, и мне школьник один говорит, из Башкирии, он не генетический был, родители из Башкирии приехали помогать нам. Я говорю, ну что такое для вас ценности? Вам каждый раз из утюга рассказывают традиционные ценности. Что они для вас? Вот объясните мне. А он поворачивает, ручку поднимает и говорит, а у каждого ценности свои. Я говорю, как такое возможно? Он говорит, ну как? Вот для вас, например, вы любите помидоры, а я не люблю. То есть они для вас ценны, а для меня они не ценны. Я говорю, смеюсь, я говорю, бесценны. Я говорю, нет, вы что-то путаете. Абсолютно ценным должно быть что? Бог. А мы так говорят о том, что это, ну, вообще-то я как бы очень люблю Путина, это было всю жизнь. Вот когда его Ельцин только показал, я сказала, что, ну да, это то, что нам надо. К сожалению, было не нам. Потому что у нас что Кравчук, что Кучма, что потом Ющенко, Янукович, и дальше пошла деградация в Украине, Украине просто не повезло. Хотя у Украины ментальность такая. Всегда вот это вот на украинской мове «педлобузництво». Вот это вот. А другая присказка. Буду медленно говорить, чтобы вам было понятно. У сусіда теля сдохло. Воно так нічого, а на душі приємно. Вот эти вот два аспекта, ну, это вот как бы вся эта вот эта вот ассоциация, ну, описывает все, что по большому счету происходило и происходит на сегодняшний день. Поэтому многого мы ничего не знаем. Нужно ли это нам? Не знаю. Плохо ли работает МИД? Там вот я на многие каналы и военных. У каждого же субъективная точка зрения. Один человек идет одно и то же историческое событие, один его описывает со своей колокольни, другой его описывает с третьей колокольни. И только через годы или там поколения целые мы там узнаем какую-то правду и все остальное. Нужно быть честным перед собой в первую очередь. И честным, вот пишут там обо мне всякие гадости, ну, всякое же бывает. Ну, и все смеются. Вот кто меня знает, все смеются. Последняя фишка была, что, о, Томилина вручает какую-то грамоту девочке там. Посмотрите, стоит вся в рыжье. Я золото вообще уже не ношу от слова совсем, ну, лет 20. То есть это, ну, написано, так и написано.
1: Вы упомянули уже, и мы тоже говорили, 14-22 год – это два таких переломных момента. Я вообще люблю людям из Новороссии или людям, связанным с СВО, задавать этот вопрос. Вы помните, вот, что у вас изменилось и как вы встретили тревожные события 2014 года и как вы встретили 2022 год?
0: Конечно.
1: И можете ли вы себя сравнить в 2014 году и в 2022? Потому что даже вот взирая на свое прошлое и понимая, как человек меняется, вот смотришь на все и думаешь, ну вот как же все изменилось, как мы изменились. Ваш 14-й, ваш 22-й.
0: Мой 14-й год, 3 января 14-го года, нет, это 15-го года, в 14-м году, когда все это произошло, все это началось, у меня мой ученик, президент лицея был в Херсоне, он стал при Януковиче, он стал главой студенчества Киевской области, Артем. Вот он мне звонит и говорит, Татьяна Юрьевна, ну, надо возглавить это шествие, потому что Киево-Могилянка выходит на протесты, я должен как бы президенту помочь. Я говорю, ну, хорошо, давай, выходи, только я тебя очень прошу, аккуратненько там, чтобы все-таки не было никаких всяких... А я говорю, потому что нацики способны на все. Да, конечно, конечно. Вот он мне звонит в 11:30 и говорит, тут какое-то кино будет снимать. Я говорю, так, с этого места поподробнее. Ну, в общем, к нам подошли и сказали, ребята, валите отсюда, нам тут, вы тут нам не нужны. И вот потом на следующее утро вон и ждиты, их побили, и все остальное, это было начало 14, вот этого всего. И потом, когда долго искали, я там тоже месседж какой-то высветила, что покажите хоть одного студента, которого побили. Да, они нашли студента Киево-Могилянской академии, который учился заочно, ему было 42 года. То есть это был сценарий прописан, это все понятное дело. Я, другой мой ученик, который в МВД, в Академии МВД в Киеве, он говорит, мы стоим, у нас нет патронов. Ну, Сережка меня мама называет, он говорит, ма, если бы нам сейчас дали патронов, мы бы сейчас бронзбойтами, просто бы их все вот эти вот, не было команды. И о том, что говорят сейчас, что вот Янукович, Путин ему там не разрешал, все остальное. Для меня Виктор Федорович Янукович трус. В мужчине качество трусость – это самое страшное.
2: Ну да, кстати, я даже вас дополню, потому что, например, он и заигрывал тоже с нациками. У меня есть хороший приятель, он в Одессе возглавлял местный антимайдан, кто на улице гонял как раз правосеков. Он говорит, что вот пророссийскую антимайданную улицу разнес именно Янукович, то есть нас типа как раз вот там разогнали именно, и поэтому за Янукович никто, кроме тетушек, и не вышел, потому что он сам, этот же антимайдан, боясь вот тоже антироссийское настроение.
0: Это опять же субъективное мнение вашего визави, который такую информацию выдал. Я была уверена, вот до последнего, когда шла трансляция прямая, что Янек сейчас вызовет те же, даст ФАС команду, и все это разлетится вообще в дребезги. Человек побоялся чего? Своей шкуры. Я тогда сказала, что я лично с Виктором Федоровичем знакома, потому что я была выпускающим режиссером, там некоторые позиции были. Вот, и он запомнил мою, как меня зовут и как моя фамилия. Вот, и я для меня этот человек, это трус, это трусость. И я тогда сказала, что лучше бы он погиб. Тогда бы мы бы его канонизировали, и он бы был как бы человеком, который во имя свободы погибает от националистов. Вот это вот как бы такой вот вихрь исторических событий. И вот в 2014 году для меня было просто... Я была даже не в шоке. Я не приняла эту информацию. Ну, вы поймите, я всю жизнь проводила 9 мая, я всю жизнь проводила... Мне всю жизнь была Георгиевская лента. Все вот эти вот по Херсону... Никто ко мне меня тронуть за Георгиевскую ленту не смог, потому что знали, что я... Ну, обычно, если я такой характер. Сережки с меня снимают, я говорю, с ушами. То есть, если бы руку протянули, я говорю, я руку сейчас от тебя поломаю. Кто тянется к георгиевской ленте. А потом, когда уже мне сделали замечание, что дети знали прекрасно, что под пиджаком у меня георгиевская лента. Потом, когда начали жаловаться, что под пиджаком у меня георгиевская лента, я в руках стала носить дедушкин орден Красной Звезды. То есть, изначально, я никогда, вот если сейчас там как кого-то из политиков, которые у нас в Новороссии, могут обвинить в том, что он ходил там с украинским флагом там, или еще что-то, я никогда на себе эту желто-блакитную символику не носила. Почему? Потому что когда в 91-м году в здание Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики внесли желто-блакитный флаг, я посмотрела на маму и сказала, мы идем другим чужим, не тем путем. Почему? Потому что меня с детства воспитывали, у меня мой двоюродный дед, мамин дядя, Башмаков Иван Иванович, он Бендеру гонял до 48-го года. А потом то, что вы говорили после... Ну, вы же поймите, мы только сейчас понимаем, что за Бендеру была жена Хрущева. Что она была просто такая очень... Это же надо быть такой умной, чтобы быть такой дурой. Как-то все это она показывала, и все замечательно. Но именно после его вот этой вот... как это называется... Когда он их всех освободил.
2: Амнистия, да.
0: Вот после амнистии они очень большое количество к нам приехали.
2: Причем
0: целые районы в Береславе были.
2: Причем там даже была амнистия, даже без иллюстрации. То есть они просто приехали, и немногие занимали там посты там, директоров колхозов. Там, и, да, в принципе...
0: Ну, про директоров колхозов я вам не могу ответить.
2: На западной имеется в виду, да.
0: На западной может быть. Да. А вот то, что происходило уже после того, как Ющенко пришел, а потом, когда пришел этот самый Порошенко, вот на всю... на левый берег, всех стали, все, во-первых, УПЦ, все к нам приехали, западные батюшки, хотя была Украинская Православная Церковь, но они все были из Западной Украины. Потом подтянулись все главы администраций, вот они все были западные украинцы. И все это у меня, так я смеюсь, я говорю, филологическое ухо. Никогда русский по Херсону не разговаривал на украинском языке. А это сплошной украинский язык. И сейчас с львовским акцентом, такой чемный. Вот такие тетя, корки. Такой акцент был. Это все очень-очень серьезно. А потом, когда я приехала, я поступила в Академию управления при президенте Украины, в докторнатуру. И когда я начала в метро ездить, я увидела это, я поняла, что извините, пожалуйста, ведь коренные киевляне, которые сели за такси, они все же русскоговорящие. То есть Киев – столица Украинской Советской Социалистической Республики, а потом столица независимой Украины, никогда не говорил на украинском языке. Это вот последние 10, ну, сейчас уже больше, это последняя тенденция вот этой вот, вот этой вот всего, потому что Киево-Могилянская академия. На каком основании Американская академия начала называться Киево-Могилянская академия? На Киево-Могилянской академии не имела никакого отношения.
1: Это обратимые процессы, потому
0: конечно,
1: что вот
0: конечно.
1: Мне доводилось оказываться где-то вот, ну, еще совсем, что называется, камни не остыли, но, что называется, вернувшиеся, да, возвращенные территории, но я скажу честно, я родился в 89-м году, я коренной москвич. Для меня бывшая Украина долгое время была другим государством. На полном серьезе.
0: Конечно.
1: То есть я так вырос в этом. Я понимаю, что это все мы один народ, одна культура, одна цивилизация, но меня не спрашивали, когда делили мою страну, в которой я прожил только 2 года своей жизни к этому моменту. И вырос, и для меня всегда Украина была другой страной, чужой. Первый раз я там оказался на Украине уже когда Украины не было. Я уже оказался на территории Донецкой Народной Республики сначала в 2014 году, а потом уже в 2022. И самый главный всегда лично для меня был вопрос, а мы вообще одни сейчас или нет? Это возобновимо? Мы срастим эти разорванные связи? Потому что я понимаю, что с той стороны против меня сейчас воюет такой же Андрей. Из откуда-нибудь там, из Западной Украины, или неважно откуда, для которого то же самое. Россия – это другая страна.
2: Мне дополнен вопрос Андрея, потому что я, допустим, нередко до 2014 года ездил тоже в Киев, у меня там были друзья, знакомые, и вот прям за несколько лет какой случился перерыв сознания. То есть у меня были подруги коренные киевлянки, они говорили на русском языке, у них была многих мечта выйти замуж там за москаля.
0: Скорее в Москву.
2: Скорее в Москву. А были знакомые даже фанаты киевского «Динамо», которые потом пошли в правый сектор, которые общались там, ну, с футбольными фанатами из Москвы. И даже я находил фотографию, вот один там из укртеррористов, укранацистов Чили, который возглавляет Крайкин, он в 2010 году в московском метро ездил шарфом, да, Крайкин запрещенный в России, ездил шарфом, где было написано «Слава России», то есть ощущал себя, будучи в Харькове, русским человеком. И вот 2014 год, и 2-3 года мои знакомые киевлянки все от меня отписались, потому что я там топил за Новороссию. Уже все фото в вышиванках, уже все посты не на русском, а на мове. А все вот эти вот товарищи с Юго-Восточной Украины, там футбольные фанаты, которые считались до 2014 года даже русскими, дружили с нашими фанатами, они все гурьбой пошли вот в эти будущие укранацистские там добробаты НАТО. То есть за несколько лет вот настолько обработали просто, что по щелчку у них вот русофилии, они повернулись в такую типа русофобию. И можно ли нам тоже как-то вот откатить? Западные политтехнологии сумели же так обработать прям достаточно?
0: Красивая фраза. Во-первых, Андрюша, я вам хочу, 99%, что там против Андрея из Москвы воюет не Андрей украинец, а воюет Андре.
1: Ну, Андре там тоже хватает из французов.
0: Просто,
1: всяких, да.
0: Потому что то, что сейчас происходит, ведь сейчас вот этих всех горбатых, которые ТЦКшники забирают, они же не то, что они не доходят, они вообще не понимают, для чего это сделано. Идет уничтожение украинских мужчин вообще априори. Для чего это надо, не понимаю. Ну, я же тоже как бы не политик. То, что касается обработания, во-первых, человек – это такое существо, которое всегда... Там, где ему лучше, как у Салтыкова-Щедрина. Карась ищет там, где ему лучше. Любой человек ищет там, где ему выгодно. К сожалению, я исключение из правил. То есть у меня есть моя позиция, и мне абсолютно плевать. Когда я осталась без работы и без, как бы, с каким-то билетом, да, даже не с желтым, вот, что меня не взяли даже учителем просто в школу, я была персона нон грата объявлена, что меня кто возьмет в школу работать учителем, меня уволят директора. Никого не интересовало, как я буду жить и все остальное. Меня даже это не смущало. Я маме тогда говорила, я уже была в церковь ходила, говорю, ой, Господи, как Бог управит. Мама всегда мне Царство Небесное говорила, ты какой-то бегемот, толстошкурый. На тебя я говорю, ну так и слава Богу, что Бог меня такой создал. Я не буду уходить. И когда орали, если тихонечко разговаривали в 22-м году, летом я ехала в тралике, и кто-то там шептался, что зачем, кто их звал, чего они приехали, пришли сюда, вот их что, сюда звали. Я вот просто встала, развернулась и сказала, вы знаете, я их звала. Вот наконец-то Россия пришла. Потому что с 2015 года, когда все мои соседи говорили, Тань, может тебе билет купить? Ко мне очень хорошо относились соседи. Потому что я такая, раздай беда. Все, что у меня есть, все есть мой подъезд. А я говорю, ребята, учите матчасть. Россия это здесь. Херсон всегда был русским городом. Россия сюда придет. Вот ты не дождешься, я говорю, дождусь. Поэтому когда-то, вот первое, как только я ректором стала, у меня девочка, сестричка моего лицеиста, Танечка Брыкова, она интервью у меня брала. Я сказала, ты знаешь, Тань, надо сейчас только еще паспорт получить, и можно умирать спокойно. У меня будет русский паспорт, и мне как бы... И это были не пафосные абсолютно слова. Поэтому то, что происходило тогда... Ведь вспомните 2014 год, когда они там побили студента. Вон и ждиты. С этого началось. Да, а в 2004 вспомните. 2004 год. Океан Эльзы. Известный в России, тут ему во всех ложкомойнях, утюгах он пел. Что они сделали? Они же просто приглашали на концерт. И люди пошли концерт «Океан Эльзы» послушать на шару. Ну, шара ж объема не имеет. И потом вот в это вот в ВКонтакте, кстати, ВКонтакте и в Одноклассники позвали их туда. А это «Контакты» и «Одноклассники». Чьи телеграммы тогда, я так понимаю, еще не было?
2: Не было, да? Не было.
0: Чья это система? Мессенджер или как это называется?
2: Социальные сети.
0: Социальные сети. Чьи?
1: Ну, как же наши.
0: Ну, как бы ваш и как бы наш.
2: Да, тогда ВКонтакте был mail.ru, как раз, по-моему, владельцы. Ну, да,
0: и получается очень интересная фишка этого мальчика, которого я встретила. Меня же тоже, когда я Руцвы начала открывать уже, будучи, когда меня выперли из академии, ну, то, что написали письмо депутат Верховной Рады о том, что Ющенко у вас в академии, в докторнатуре учится сепаратюга, а самое главное, как она может вообще учиться, и вообще ее нужно, я написала заявление, чтобы ректора не подводить, я говорю, до свидания, гуси. И вот когда все это было, я осталась, девочка уехала, моя студентка, рожать, моя лицеистка, рожать в Одессу, в Америку, а я осталась поддержать ее вот этот вот такое вот ее. И ходила на ивенты. И вот на одном из ивентов я увидела этого Ноема. Вот это 1.20 м в прыжке. Да, да. А он, когда я зарегистрировалась от этой фирмы...
1: Мустафа.
0: Да. Он когда увидел фамилию Тамилина,
1: экстремист, не экстремист, но в стране. Но
0: он
1: общем...
0: быстренько убежал.
2: Да, экстремистом.
1: Да.
0: И он быстренько убежал. А я совершенно случайно села в лифт, и он со мной в лифт. Я к нему подошла, а он ниже меня ростом. Я подхожу, я говорю, тебя задавить сейчас или потом? На Кавку ты звал. Дозвал-то, я говорю, кофе не Кавка, я говорю, не захлебнулся. Он тогда, ой, я говорю, значит, почему вы объявлены, что ивент проходит под твоим, ты будешь модератором, почему ты уходишь? Меня испугался. Так извини, пожалуйста, я тебя и в лифте сейчас, я говорю, задавлю, вас в тюрьму посадят. Вот это все, что как бы он сказал. Поэтому сможем ли мы все переделать? Советское воспитание мне говорит о том, что сможем. Смотрите, что делал Сорос. У нас идет развитие, и вот у нас учебное заведение с моим другом, с Мишуковым в Херсоне было. Мы развиваем лучшее. Мы в детях, мы растим лучших. Если ты шаришь в математике, мы тебе всех преподавателям даем. Мы тебе говорим о том, что вот лучшее, так было всегда. И в России в том числе. Ломоносов пешкадрала шел до Москвы только для того, чтобы стать вот тем, кем он стал. А у Сороса иначе. Сорос что делает? Он как тот змей. Тот в Киеве говорил, что надо тебе яблочко дать пожрать Адаму. А Сорос не так. Сорос подходит к человеку, который серенький, и говорит, ты видишь вон тот, а он не лучше тебя. Ты такой же. Даже в некоторых местах лучше. А просто у него папа, у нее мама депутат, а у него деньги есть. А вот ты вот такой вот ущерб, надо сделать вот это. Вот давай, поехала. И все, и все поехали у нас в Америку, и все только вот это вот все начали делать. А то, что отписались, ну, первое, из-за того, что я уверена, что 50% того, что быстренько отписались, боятся, просто тупо боятся. Позачищали все телефоны, по все. Меня спасло то, что как только пришли наши, я сразу же поменяла все симки. Вот как только начали продавать симки у нас на площади Свободы, я купила себе и маме новые симки, вставила в телефон, и ко мне никто не мог дозвониться из хохлов. И все вот эти вот угрозы, я там человек, господи, зачем оно мне надо? Мне оно 300 лет, не угрожайте кому хотите.
1: Ну, кстати, это действительно очень мудрая и правильная позиция. Да. Те, кто так поступили, в меньшей степени подвергались различным информационно-психологическим атакам. Татьяна Юрьевна, нам с Романом было очень радостно и приятно увидеть, когда герб вернувшейся Херсонской области не стал гербом каким-то новеньким, а вернулся именно тот герб, который с гордостью носили эти земли еще в царской России. Угу. Расскажите, пожалуйста, про этот символ, потому что из всех гербов, вернувшихся пока территорий, лично мне он ближе всего.
0: Мне он не ближе всего, потому что есть еще древнее герб, и мне он, ну, как бы краше. По-моему, хотя мы сейчас немножко его подшаманили, мы убрали вот эти дубовые веточки там. Изначально, вы поймите, что если вы в 22-м году были, вот в 22-м году в марте я встречалась с людьми, которые еще находились в этом нашем Херсонском Белом доме, и люди, там, кто как-то пытался отработать, кто-то там что-то сделал. Вы понимаете, у меня было такое ощущение, что плана всего этого не существовало, что это было просто желание ВВП. И вот это желание, ну, как-то, как я, мы с ним очень в этом плане близки, я всегда мне говорю, я этого хочу. А мне говорят, ну, как это что-то? Я говорю, мне нет, вот хочу, и значит, оно так и будет. Вот у меня было такое ощущение, потому что то, что я увидела, не было ни конкретных персоналей. Все это было прислано командой из Калининграда, очень-очень классная, очень классная. Мне очень, как я называла, цесаревич Елисей. Елисеев приехал из Калининграда со своими юристами, с ними было очень легко работать. С нашей стороны, вот то, что я... Как, люди отказались, естественно, потому что люди как бы боялись. Вот как я зашла в университет. В университет я в 83-м или 84-м, по-моему, в 83-м году поступила в институт имени Крупской, педагогический, и вылетела оттуда в 2015 году. Со мной не продлили контракт. То есть вся моя жизнь, я только один год училась не в школе, вот вся моя жизнь в этих стенах. Я пришла туда без никого. Я пришла туда одна со своим соседом. Сказала: Максюша, пойдешь со мной, друг, морду будут бить. Ну, хотя бы я сама не отобьюсь, ну, я... Как Путин говорит, если будет драка, первый бей. Я говорю, первый ударю, конечно, не вопрос. Останусь ли я там выше? Он говорит, хорошо, Татьяна Юрьевна, буду стоять за спиной. И вот мы пришли, половина персонажей кинулись обнимать, целовать, и половина пошли за мной. А половина, все, они боялись в глаза смотреть, они быстренько уходили, и все, и пятое, и десятое. Вот точно так же, когда начали смотреть, ну что увидели? Вот Кирилл Стремоусов предложил вот этот герб. А есть краши. Он, да, он исторический. Но мы уже как бы оставили, хотя сейчас все еще возможно поменять. У нас это тяжелый кусок вопрос. Мы еще не оформили юридически все необходимые нам документы для того, чтобы это было как бы...
1: Официально.
0: Вот. Ну, там очень большие требования, и нам не утвердили.
1: А какой герб, ни флаг. Вот у нас остается буквально 2 минуты, какой герб еще более древний, расскажите про него.
0: Ну, там просто такой же герб, просто там было немножко изменение. Мне он нравится, он там другие цвета. Меня сейчас Кондрат обнимает от сине-желтого сочетания. Не могу с собой пока еще
1: ничего понятно.
0: И там есть такие вот эти вот сочетания, поэтому... А там нет синего-желтого этого стечения, обстоятельств, и получается такой цвет, там, по-моему, бордовый, ну, немножко краше. И вместо синего зеленый. Ну, суть от этого не меняется. Да, у нас исторический герб, это правда.
1: И это здорово. Да. Это очень здорово. Радостно, потому что мы с Романом абсолютно точно, как авторы программы «Консерватники», считаем, что через все события последних лет Россия возвращается сама к себе.
0: Конечно.
1: Мы все России, мы все возвращаемся сами к себе. Вы вернулись домой, но и нам тоже, хотя мы и в Москве. тоже надо бы вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то еще нет. И вот такие симптомы, такие гербы, такие процессы, часто вот идущие снизу, они внушают сдержанный оптимизм, как мы любим говорить. Татьяна Юрьевна, у нас остается минута в конце нашего разговора, который, конечно, пролетел. Вы замечательный собеседник, вас можно слушать сколько угодно. Скажите самое важное и главное. Вот Радио России – это радиостанция с самым большим покрытием в нашей стране. Нас слышно буквально везде. Там, где никого не слышно, слышно, где пустые нас. Дороги и только медведи, Радио России ловит. Вот огромной стране от Херсона до Дальнего Востока, до Владивостока. Скажите что-то самое важное.
0: Я уверена, что Россия – это последний оплот Иисуса Христа. Это однозначно. И если мы в себе найдем силы, опять же, возвращаюсь к покаяться, описать просто в себе все плохое и все хорошее, и понять, что для того, чтобы быть с Богом, нужно делать только хорошее. Россия была, Россия есть и Россия будет. Даже если что-то происходит, и что-то пацанва у нас ложится штабелями просто, все будет хорошо. Божья Матерь нас не оставит.
1: Благодарим вас.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Татьяна Томилина, председатель Херсонской областной думы, была с нами. И с вами, дорогие друзья, это программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: До новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.
2: Верьте в Бога.

0: Консерватники. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
5: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Новосибирска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
6: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
7: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь нашего президента. И число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ на ответ, на ответ ответа, и уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет 5 гектаров, сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды. Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла 1 гектар, но потом увеличилось до 10. В настоящий момент задействовано 80 спасателей. Число жертв и трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек, сообщил министр транспорта Северного Кипра. Правоохранительные органы задержали капитана судна и 7 других ответственных лиц. Ранее стало известно, что паром, на борту которого находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирни. Власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего судна с неустановленным объектом. Причину крушения установят после анализа данных с черных ящиков. В посольстве России в Никосии заявили, что россиян среди жертв и пострадавших нет. Еще 2 населенных пункта в Сумской области перешли под контроль наших подразделений в ходе спецоперации. Кроме того, в Минобороны заявили, что армия России начала подготовку к массированным ударам по энергообъектам Украины. Это ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны. Российские войска продолжают поражать цели и в тылу противника. В Киевской области удар пришелся по транспортно-логистическому центру. Там хранили грузы двойного назначения. О ситуации на фронтах и достигнутых целях расскажет Станислав Бернвальд.
4: Уже которые сутки на Украине полыхают склады боеприпасов. Жители поселка Милое задаются вопросом, видимо, в никуда. Почему склад боеприпасов располагался среди жилой застройки? В ночь на 30 августа география комбинированных ударов России охватила центральные, восточные и южные регионы Украины. Карта воздушных тревог оставалась красной на протяжении практически всей ночи. В сети продолжают появляться новые кадры детонации с того самого ракетного склада под Киевом, который был поражен вчера. Взрываться снаряды будут еще не один день, говорят эксперты.
5: Трохання острів, еще трошки більше загорілося. Ось прям горить. Прям гарно прилетів.
4: Горят позиции ПВО, находящиеся на острове Труханов в Киеве. В результате удара цель уничтожена. Возник сильнейший пожар, что подтверждается материалами очевидцев. Удар БПЛА «Герань» по предприятию «Сандора». Там тоже располагался склад боеприпасов. Еще несколько ударов по полевому складу одного из подразделений ПВО ВСУ в районе населенного пункта «Полигон» Николаевской области. Оно, кстати, прикрывало пусковые установки дальнобойных ракет. И еще десятки военных целей в украинском тылу горят синим пламенем. На фронте движение продолжается. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Изюмская, Староверовка, Грушевка, Пески, Редьковская, Малеевка, Прокоповка Харьковской области, Светогорск и Карповка Донецкой Народной Республики. А вот подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом «Великий Прикол» Сумской области. И вновь от наших птичек враг бежит как прокаженный.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Самойловка Запорожской области, Правда, Ивановка и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля.
4: В ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливо-энергетическому комплексу России, вооруженные силы приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Станислав Бернвальд, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Руслан Куль. У хозяев дебютным голом за «Спартак» отметился Мирлин Дако. Он забил с пенальти. Из-за вирусной инфекции матч пропустил полузащитник «Спартака» Эсекиель Барка. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0-3. Нападающий бразильского футбольного клуба «Ботафого» Матеус Мартинс прилетел

0: и бразильский «Фламенго» договорились о переходе 25-летнего вингера, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насимента. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча в столице завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Ак-Барс» победил шанхайских «Драконов» со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 31 августа: в Челябинске будет плюс 13 градусов, без осадков, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске около 20, тепла, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 14 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Красноярске около 18, тепла, временами пройдут дожди. В Уфе плюс 17 градусов, без осадков, в Казани плюс 18, вечером ожидаются небольшие дожди. В Петербурге в понедельник пройдут кратковременные дожди, днем плюс 21 градус. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 749 миллиметров.
2: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
4: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио Док.
7: Сегодня мы не будем гоняться за конкретным злодеем или разбирать конкретный заговор. Это уже сделали за нас исследователи, на работы которых мы ссылаемся. Давайте сегодня проследим, как в демократических государствах послевоенной Европы возникла и, главное, десятилетиями развивалась структура тайной политической войны в формате stay behind, то есть под прикрытием. Как ее придумали англо-американские институты и какие договоренности проходили через натовские комитеты.
8: 69-й год. Взрыв на Пьяцца Фонтана в Милане. 17 человек погибли, 88 ранены.
9: В 71-м в Турции, после военного переворота, теневая армия разворачивает внутренний террор и убивает сотни людей.
10: 77-й год. Центр Мадрида. В офис Конфедерации рабочих комиссий Компартии врываются люди с автоматами, выстраивают работников у стены и убивают всех.
11: 80-й год. Болонья.
9: В разгар туристического сезона взрыв огромной мощности уничтожает зал ожидания.

0: здания центрального вокзала. 85 человек погибли, более 200 ранены.
1: В Бельгии на счет бойцов теневых армий относят 16 терактов в кафе, ресторанах и магазинах, когда нападавшие без разбора расстреливали всех, кого видели.
2: В 90-м году миру впервые представился шанс узнать правду. Бывший глава швейцарской теневой ячейки написал Министерству обороны Соединенных Штатов, что ему предстоит допрос, и он не намерен ничего скрывать. А на следующее утро оказалось, что он вдруг закололся собственным штыком. Причем, на всякий случай, несколько раз.
3: Осуждаем создание в тайне манипулятивных и боевых сетей и призываем к полному расследованию природы, структуры, целей и других аспектов этих секретных организаций или отделившихся от них групп, а также их воздействие на политику, проблемы терроризма в Европе и возможного сговора секретных служб. Заявляем решительный протест против американских военных в НАТО, взявших на себя право содействовать созданию в Европе секретных разведывательных и боевых сетей. Призываем государства ЕС ликвидировать секретные военные и полувоенные сети. Из резолюции Европейского парламента, ноябрь 1990 года.
2: Сегодня поговорим, как государства, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группы добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкого.
4: «Радио Док».
0: Дисклеймер. Даниэль Ганцер, швейцарский историк, автор исследования «Секретные армии НАТО. Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе», признает, не существует письменных документов, которые позволят однозначно заявить, что НАТО приказало устраивать теракты в Европе полвека назад. Однако в рассекреченных архивах ЦРУ есть документы о создании тайных сетей, о помощи подпольным движениям и о политической войне. Есть резолюция Европарламента 1990 года и современная доктрина НАТО, которая разбирает «Гладио» как исторический урок.
3: Наша основная задача заключается в том, чтобы предотвратить повторное появление нового конкурента на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, создающего угрозу, подобную той, которую представлял Советский Союз. Мы должны принимать во внимание интересы развитых промышленных стран в такой степени, чтобы отбить у новых конкурентов охоту бросать вызов нашему лидерству или стремиться изменить установленный политический и экономический порядок. Мы должны иметь механизмы удержания наших потенциальных конкурентов даже от помыслов играть более значительную региональную или глобальную роль. Руководство по оборонному планированию на 1994-1999 финансовые годы. Цитата из «Нью-Йорк Таймс», март 1992.
5: «Слышишь меня? У меня есть к тебе предложение. У меня были досье на 2000 кандидатов, и большинство из них не прошли отбор. Ты дошел до этапа обсуждения условий. Поздравляю. Первое условие. Об этом разговоре ты не расскажешь никому. Ни сейчас, ни через 40 лет. Второе условие озвучу после того, как согласишься с первым. Соглашайся».
2: Чувствую себя немного Морфеусом, который протягивает нео-таблетку на выбор. Но да ладно. Второе условие. Ты останешься дома. Ты сохранишь работу и семью. Ты также по утрам будешь гулять со своей собакой, вечером будешь ругаться с соседом из-за парковки. Раз в пару лет тебя будут увозить на курсы, куда ты не узнаешь. Там научат стрелять, шифровать, работать с передатчиками, научат подрывному делу и способам эвакуации с чужой территории. И третье условие. Недалеко от твоего дома, в земле, будет тайник. В нем оружие, взрывчатка и рация. Ты уже умеешь с этим обращаться. Ты узнаешь координаты и больше ничего не спросишь. Ты будешь ждать сигнала. Может, ты откроешь этот тайник завтра, а может, никогда.
0: Человек зрелого возраста
6: высокого социального и профессионального положения. Отличное экономическое положение. Должен быть выбран из людей, заметных на национальном или региональном уровне. Мотивы, побуждающие его к сотрудничеству, должны быть изысканно идеологическими. Антикоммунизм. Рекомендуемые профессии – руководитель крупной фирмы или промышленного комплекса, высокопоставленный офицер вооруженных сил в отставке или высокопоставленный государственный служащий, редактор газеты или журнала. Из доклада парламентской комиссии по расследованию актов терроризма и массовых убийств. Италия, 1992 год.
2: Так отбирали участников подпольные группы, которые в случае вторжения чужих армий уйдут в леса, взорвут мосты, железные дороги, развернут партизанскую войну по образцу отрядов сопротивления Второй мировой войны. Мы сейчас разберем пример Италии, потому что нам доступен полный текст доклада парламентской комиссии. Вот конкретно здесь никаких ограничений по возрасту, полу или пригодности к военной службе не было. Для нас это звучит слегка странно. То, что мы, когда слышим «партизанская война», мы представляем себе сырую землянку, суровых, небритых мужиков, у кого-то обязательно окровавленный бинт на лбу, кто-то сидит, чистит трофейный автомат, кто-то задремал, укутавшись в шинель. Из соседней деревни прибегает женщина, приносит хлеб, обязательно в белоснежной тряпочке, и рассказывает, кого забрали немцы. Но вербовщиков теневых армий интересовали не крепкие мужики, которых в случае оккупации, конечно, нейтрализуют,

0: были размещены в стратегических районах Северной Италии с помощью подземных хранилищ, созданных на основе поставок из Соединенных Штатов в период с 63 по 69 год. Из 139 штук таких схронов 100 находятся на северо-восточной границе страны.
1: 210 пистолетов «Стар» калибра 9 мм, 144 автомата «Стен», 7 винтовок «Гарант», 10 охотничьих ружей, 32 пистолета с глушителями, 620 килограммов взрывчатки С-4, 29 зажигательных устройств, 843 ручные гранаты различных типов, радиопередающая и приемная аппаратура, обмундирование на 500 человек, палатки, спальные мешки, бинокли, инструмент. Опись суммарного содержимого схронов. Документ из архива организации «Гладио».
0: 32 пистолета с глушителями против наступающей армии. То есть, как минимум, 32 раза кто-то особо одаренный решил, что в наборе, который зароют возле итальянских деревень на десятилетия, должен лежать инструмент для тихого убийства человека с близкого расстояния. Нет, партизаны в целом могут использовать глушители, чтобы незаметно убрать какого-нибудь часового, например. Но на войне пистолет вообще не самое лучшее оружие, особенно против солдата в снаряжении, на дистанции, да еще и в хаосе боя. Другое дело в городе, под пиджаком, тихонечко, в толпе. Не то, чтобы я намекаю на политические убийства, что вы. Просто я не совсем понимаю, почему в наборы для борьбы с военным вторжением упорно клали то, чем военное вторжение не отразить.
2: Задачи. В мирное время контроль и нейтрализация деятельности славяно-коммунистических сил. В случае внутреннего конфликта или восстания – борьба с партизанскими отрядами и саботажем. При вторжении на национальную территорию – ведение партизанской войны или выполнение других дополнительных задач. Документ «Стелла Альпина. Задачи структуры. 1957 год».
0: На первом этапе у итальянской «Гладио» было 40 оперативных ячеек. 12 из них партизанские, 10 – диверсионные, 6 – на уход и эвакуацию, 6 – информационных и 6 – пропагандистских. Партизаны и диверсанты – это понятно. Они стреляют, они взрывают. Эвакуация – это тоже понятно. Конечно, нужно как-то бежать через границу. Но информационная и пропагандистская – я, поверьте, прекрасно понимаю, что со словом тоже нужно работать. Но когда существование секретного военного резерва объясняют исключительно приходом советских танков, и при этом бойцов вооружают пистолетами, а заметную часть штата отдают под функцию пропаганды, ну, как говорил классик, совпадения не думаю. Да и что такое контроль и нейтрализация деятельности? Я, конечно, не спец. Я могу понять, например, оборону рубежа, понимаю отражение наступления. А как контролировать деятельность, если применительно к войне, например, танковой дивизии? А как это контролировать в мирное время? Да никак. Речь здесь не о военных задачах. Контроль деятельности в мирное время – это про собрания, разговоры, кружки, выборы, про молодежь, про профсоюзы. Это про сбор информации и влияние на общество через нее.
1: Первое. Инициировать шаги, направленные на проведение тайных психологических операций, направленных на противодействие советской и инспирированной ею деятельности. Второе. Обеспечить эффективную координацию всей открытой зарубежной информационной деятельности. Меморандум NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Вашингтон, 1947 год.
0: В 1947 году Совет национальной безопасности США в интересах безопасности и ясности выпускает два документа. Первый – NSC-4 с каким-то даже будничным названием «Координация зарубежных информационных мер» и грифом «Конфиденциально». Это самый низкий из возможных грифов секретности. По нему Советский Союз ведет активную пропаганду против Штатов, применяет психологические, политические, экономические меры, чтобы дестабилизировать всех некоммунистов во всех странах, до которых может дотянуться. Цель Советов, конечно же, расколоть мировое общественное мнение настолько, чтобы никто не смог

0: противоречить им ни политическими, ни экономическими, ни военными средствами. Ну а раз так, общественное мнение во внешней политике США переходит в сферу обороноспособности страны, и работа с ним становится делом национальной безопасности. И вторая директива нам куда более интересная. NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Тема – психологические операции. Адресат – только один человек. Директор центральной разведки, контр-адмирал Роску Хилленкеттер.
1: Принимая во внимание злобные психологические усилия СССР, стран-сателлитов и коммунистических группировок, внешняя информационная деятельность правительства США должна быть дополнена тайными психологическими операциями. Директива Совета национальной безопасности директору Центральной разведки США, 1947 год.
0: Директива предполагает ведение тайных психологических операций против советской и вдохновленной советами активности, которая, конечно же, только и делает, что угрожает миру или ищет способы дискредитировать Соединенные Штаты. И поди докажи, что какие-нибудь докеры в Марселе вышли на улицы, потому что им не на что купить еду, а не потому, что их вдохновил алый свет кремлевских звезд. Из формулировок документа непонятны ни географические, ни временные границы распространения этого советского влияния. Нет даже определение психологической операции. По сути, они пишут: мы будем делать, что хотим, и назовем это борьбой с советами. А через полгода выходит новая директива NSC-10/2, которая официально добавляет к психологическим операциям еще экономическую войну, саботаж, подрывную деятельность против враждебных государств и помощь подпольным движениям сопротивления.
1: Тайные операции планируются и проводятся таким образом, чтобы их причастность к правительству США не была очевидна для посторонних лиц, а в случае разоблачения правительство США могло бы правдоподобно отрицать свою причастность к ним. Директива Совета национальной безопасности об управлении специальных проектов. Вашингтон, 1948 год.
0: И следом NSC-20/1, документ с заголовком «Цели США в отношении России», в котором Госдеп формулирует новую мирную цель. Не сдерживание общемирового коммунизма, а сокращение, цитата, «чрезмерной русской мощи и влияния в зоне сателлитов».
2: «Поощрять и способствовать, не прибегая к военным действиям, постепенному ослаблению чрезмерного влияния России в регионе и превращению соответствующих восточноевропейских стран в самостоятельные факторы на международной арене». Директива NSC-20/1. Вашингтон, 1948 год.
0: Маленькое отступление по поводу всех этих документов. Они есть в открытом доступе. С 1991 года Госдеп США обязан выкладывать документальную серию под названием «Внешние сношения Соединенных Штатов». Вот в этом сборнике есть все тексты всех директив. И еще есть читальный зал ЦРУ, куда в 2017 выложили миллионы страниц рассекреченных документов ведомства. А еще есть независимые архивы, вроде Архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона, который десятилетиями выбивал такие бумаги с запросами по американскому закону о свободе информации. Итак, пока Вашингтон выписывает задачи, встает вопрос, кто будет эти задачи выполнять. Весь смысл в том, чтобы в случае провала штатам даже не пришлось умывать руки, потому что их рук там бы и близко не было. И тут оказывается, что схема Stay Behind, по которой работало европейское подполье во время Второй мировой, неплохо так себе подходит и под новые функции. Заранее набить подземные схроны оружием, заранее завербовать и обучить нужных людей, оставить их ждать вторжения, которого никогда не будет. В Италии эту сеть назовут «Гладио» в честь римского меча, который покорил мир. Сколько людей через нее прошло, стало известно только в 1992 году из доклада парламентской комиссии. Примерно 1500 имен за все время и 600 человек на момент раскрытия.
3: Эта организация уже более 40 лет уклоняется от любого демократического контроля и управляется спецслужбами соответствующих стран в сотрудничестве с НАТО. Такие организации действуют вне всякой законности, поскольку никакой парламентский контроль над ними невозможен. И притом высшие государственные и конституционные лица разных стран неоднократно заявляли, что не были информированы об этой деятельности. Резолюция Европейского парламента по делу Гладио. Страсбург, 1990 год.
0: Насколько глубоко в этом участвовала НАТО как организация, непонятно до сих пор. Официального учредительного документа в открытом доступе нет, и в 90-м году НАТО свою причастность публично, конечно, отрицала. Пусть так. Или не так. Ну, мы же решили не искать, да, сегодня какого-то главного злодея? Да это не получится. Перед нами не одна какая-то тайная армия, не какой-то конкретный приказ, ни один учредитель, ни один идейный вдохновитель. Stay Behind — это конструктор, который можно собирать из разных ресурсов, ведомств, в разных странах, абсолютно разными руками. При этом в случае провала каждый участник относительно честно или вполне честно скажет: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». К 1953 году крупные тайные операции велись в 48 странах и состояли главным образом из пропаганды и политических действий. Это цифры из доклада Комитета Чёрча в Сенате США в 1976 году. Не 48 операций, 48 стран, где идет работа над тем, что людям думать и какой политический выбор делать. По большинству теневых армий информация, если такая осталась, все еще засекречена, но есть одна страна, материалы по которой полностью открыты. Итак, лето 64 года, Сантьяго, Чили. До президентских выборов остается 3 месяца.
2: В первую неделю интенсивной пропагандистской деятельности финансируемая ЦРУ группа производила 20 радиороликов в день в Сантьяго и на 44 провинциальных станциях. Она выпускала новостные передачи 5 раз в день на станциях Сантьяго и 24 провинциальных точках. Производила 1000 карикатур и много оплаченной газетной рекламы. К концу июня группа делала 24 ежедневных новостных выпуска в Сантьяго и провинциях, 26 еженедельных комментариев и распространяла 3000 плакатов ежедневно. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили», 1975 год.
0: Когда марксист Сальвадор Альенде набрал небольшой процент голосов на выборах президента Чили в 1958 году, Соединенные Штаты решили, что следующие выборы нельзя оставлять в руках проведения или, не приведи Господь, демократии. Куба уже показала на тот момент, что коммунисты могут прийти к власти с оружием. Чили грозило показать, что они могут прийти к власти с выборным бюллетенем. Американский доклад «Скрытые действия в Чили» говорил прямо: цель состояла в том, чтобы предотвратить или минимизировать влияние чилийских коммунистов или марксистов в правительстве.
3: Кроме обеспечения поддержки политических партий, ЦРУ организовала массивную антикоммунистическую пропагандистскую кампанию. Широко использовались пресса, радио, фильмы, брошюры, плакаты, листовки, прямые рассылки, заголовки газет и даже настенная живопись. Это была кампания запугивания, которая в большей степени использовала изображения советских танков и кубинских расстрельных команд и была направлена преимущественно на женщин. Сотни тысяч экземпляров антикоммунистического письма Папы Римского Пия XI распространялись христианско-демократическими организациями. Заголовок гласил: «Напечатано гражданами без политической принадлежности для более широкого распространения содержания». Также использовались дезинформация и черная пропаганда. Материалы, которые, как подразумевалось, исходили из других источников, таких как, например, Чилийская коммунистическая партия.
0: Ставку сделали на кандидата от христианско-демократической партии Эдуарда Фрея. ЦРУ оплатила больше половины всей стоимости его предвыборной кампании и уменьшила этим резервы родного казначейства приблизительно на 20 миллионов долларов. Намного больше в расчете на одного избирателя, чем потратили кандидаты того же года на собственные выборы в Штатах. Пропаганда работала в основном на женщин, традиционно более религиозных в Латинской Америке, чем мужчины. Например, один из роликов, который крутили тогда по радио, выглядел примерно вот так.
4: Это коммунисты. Они убили моего ребенка.
5: Коммунизм коммунизм предлагает только кровь и боль. Чтобы не допустить этого в Чили, мы должны избрать Эдуарда Фрея нашим президентом.
0: В какой-то момент ЦРУ решила не мелочиться с кубкой эфирных минут и газетных полос и стала основывать дружественные информагентства и СМИ, которые, конечно же, полностью кормились на американские деньги. Один из ветеранов Госдепа вспоминал, что, цитата, «компоновка этих газет была великолепна, фотографии были превосходны. Это был продукт пиар-агентств Madison Avenue, стоящий намного выше стандартов чилийских публикаций».
3: Комитет одобрил 700 тысяч долларов для «Эль Меркурио» 9 сентября 1971 года и добавил к этому разрешению еще 965 тысяч 11 апреля 1972 года. В меморандуме ЦРУ о продлении проекта делался вывод, что «Эль Меркурио» и другие медиа, поддерживаемые управлением, сыграли важную роль в подготовке почвы для военного переворота 11 сентября 1973 года, свергнувшего Альенде. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили. 1975 год».
0: Медиакомпания сработала. Фрей получил 56% голосов против 39% у Альенде. За него проголосовало на 500 000 больше женщин. И ЦРУ, цитата, оценила антикоммунистическую кампанию запугивания как самую эффективную из проведенных. Острого страха перед мнимой угрозой вполне хватило, чтобы выиграть один тур выборов. Но чтобы годами не пускать половину политического спектра страны к власти, этой пугалки было явно мало. Угроза должна быть реальной. А если такой нет, ее нужно создать.
3: В одной из крупнейших стран Латинской Америки мы получим коммунистическое правительство. Эта страна имеет протяженную границу с Аргентиной, уже испытывающей глубокий внутренний раскол. Граничит с Перу, движущимся в направлении, которое трудно одобрить, а также с Боливией, которая тоже пошла по все более левому антиамериканскому пути. Не думаю, что нам следует обманывать себя, полагая, что приход левого к власти в Чили не создаст огромных проблем нам, демократическим силам, а также проамериканским силам в Латинской Америке, да и во всем Западном полушарии. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.
0: И снова Чили. Осень 70-го года. На выборах все же побеждает Сальвадор Альенде. Впервые в истории левые политические силы пришли к власти демократическим путем. В это время примерно в 8000 километров президент США Ричард Никсон созывает экстренное совещание, на котором резко выступает против режима Альенде. Ну, конечно же, просоветского, да, какого еще? И ведет разговор о введении экономических санкций и возможном финансировании военного переворота на 10 миллионов долларов. Вообще, до этих выборов ЦРУ выставляли Чили в витрину своих достижений как самый успешный проект влияния. Управление проникло чуть ли не во все структуры правительства, внедрилось в политические круги, в общество. Внешние разведки штатов приписывали то, что Чили оставалось демократическим государством, которое удивительным образом поощряло ведение дел именно американских корпораций на своей территории. Все, что было дальше, мы знаем достоверно из отчетов Комитета Сената США. Я хочу, чтобы вы вспоминали этот маленький нюанс всякий раз, когда будет казаться, что я перегибаю с очернением политических оппонентов или вообще все это теория заговора. Итак, первым делом ЦРУ пускают в ход уже отработанную схему устрашения. Все те же советские танки, штурмующие мирные чилийские города, все те же убитые кровожадными коммунистами безвинные чилийские дети.
3: Темы, разработанные в ходе кампании, эксплуатировались еще интенсивнее в течение недель после 4 сентября. С целью вызвать достаточную финансовую панику и политическую нестабильность, чтобы подтолкнуть президента Фрея или чилийских военных к действию. 15 сентября президент Никсон сообщил директору ЦРУ Ричарду Хелмсу, что режим Альенде в Чили будет неприемлем для Соединенных Штатов, и поручил ЦРУ играть прямую роль в организации военного переворота в Чили, чтобы предотвратить вступление Альенде в должность президента. Отчет Комитета Сената США «Тайные операции в Чили. 1963-73 годы».
0: После встречи с Никсоном директор ЦРУ сделал такую пометку в записях. «Пусть экономика Чили вопит». И вот как это выглядело. Американский экспортно-импортный банк опускает кредитный рейтинг Чили со второй категории «Б» сразу в последнюю «Д». Это значит, стране не светят новые кредиты. Значит, не будет оборудования и запчастей, станут медные рудники и нефтяные месторождения, пострадают электростанции и государственный транспорт. Есть данные от Чилийского министерства экономики, правда, чуть более поздние, за 1972 год, но цифры показательные. Треть грузовиков на руднике Чукикамата, самом крупном медном руднике в мире, треть всех городских автобусов, каждое пятое такси в стране просто не выходили на маршруты. Не было ни запчастей, ни шин. А теперь представьте себе, раннее утро в шахтерском городке Калама на севере Чили. Холодище страшное, ночью там температура падает до ноля. Вы с семьей стоите на остановке, ребенок хнычет, просит вернуться домой. Ты уже опоздал на смену в шахту, жена опоздала на свою работу. Ты злишься. Вдобавок еще не смог нормально позавтракать. Жена говорит, что в магазинах нет хлеба, да и остальные продукты как будто заканчиваются. Автобуса все нет, а с ним и работы нет. Ну и какое дело спрашивается вот этому Уго или Сантьяго до кредитного рейтинга Д, до какого-то там 40-го комитета, о котором он и знать не знает. Ему не важно, что решение о его автобусе приняли за дубовыми столами Госдепа в Вашингтоне. У него раньше был автобус, а теперь у него нет автобуса. Вот так и рождается тот самый народный запрос на сильную руку, о которой потом скажут: недовольство росло с низов, протест созрел в обществе, смена власти была требованием народа. Вот только не надо путать «росло и созрело» с «вырастили и изготовили».
3: Однако усилия Соединенных Штатов вызвать экономический кризис не оказали желаемого воздействия на голосование 24 октября и не стимулировали военного вмешательства, которое предотвратило бы приход Альенде к власти. Отчет Комитета Сената США.
0: В 70-м году в Чили американцы создали обстановку, но не создали инструмент. На операцию было всего 50 дней. Это время от победы Альенде на народных выборах до голосования в Конгрессе Чили, которое окончательно бы закрепило его новый статус. Да и Чили все же не банановая республика. Со времен обретения независимости там было всего пару коротких перерывов в демократии, а с 39-го года конституционное правление не прерывалось вообще. И армия, воспитанная десятилетиями законности, справедливо считала себя совершенно отдельной от политики. В Чили не генералы решали, кому быть президентом. До 1973 года.
3: В опубликованном докладе о секретных операциях в Чили Комитет Сената по разведке пошел навстречу просьбе управления подвергнуть цензуре детали операций, проводившихся после 1970 года. Вырезанные материалы касались, в частности, масштабной программы по дезинформации и пропаганде, начатой ЦРУ в 1971 году с целью стимулировать группы, готовящие военный переворот, к объединению усилий по совместным действиям против правительства. Кроме того, прошедший цензуру материал содержал данные о долгосрочных усилиях по сбору оперативной информации, которая была необходима для организации военного переворота. В частности, речь шла о незаконном доступе к планам действия правительства Альенде в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях вооруженного восстания. На деятельность ЦРУ в Чили в 1971 году Никсоном и Киссинджером было ассигновано свыше 3,5 миллионов долларов. К сентябрю 1973 года, когда в ходе успешного военного переворота Альенде был убит или покончил жизнь самоубийством, на организацию заговора против него ЦРУ потратило 8 миллионов долларов. Так, по крайней мере, сообщалось официально. Не существует доказательств прямого участия ЦРУ в заговоре против Альенде, как и доказательств того, что администрация Никсона через третьих лиц содействовала гибели Альенде. Тем не менее, многие в Чили понимали, какой именно режим найдет поддержку у Вашингтона. Сеймур Хёрш. Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили.
1: Радио ДОК.
0: До этого момента мы говорили о сетях, которые ждали в собственной стране. Но доктрина 48-го года и структуры Гладио были куда интереснее. Смотрим текст директивы NSC 10/2. Подрывная деятельность против враждебных государств, включая помощь подпольным движениям сопротивления и партизанам, а также эмигрантским освободительным группам. И если теневые армии поначалу заявляли как инструмент на случай советской оккупации, то «Легион освобождения» был инструментом наступления. И под Украину ЦРУ уже с 1946 года вело отдельный проект «Аэродинамик».
3: организовать Украинское информационное бюро для содействия усилиям по объединению, чтобы под контролем ЦРУ украинская эмиграция заняла позицию против СССР, более соответствующую американской внешней политике, продолжить материальную и финансовую помощь подполью в подготовке и распространении брошюр и плакатов психологической войны в УССР, продолжить субсидирование украиноязычной газеты «Сучасна Украина» как дополнительного инструмента в наших попытках объединить основные украинские группы и как органа антисоветской пропаганды. Из дела «Аэродинамик», раздел «Развитие и планы». Записи ЦРУ в Национальном управлении архивов США.
0: Сначала американская разведка занималась, цитата, «поддержкой активного вооруженного сопротивления на территории Советской Украины». А дальше, это тоже цитаты. «Когда вооруженное сопротивление в Советской Украине и Восточной Польше было подавлено, группа изменила образ действий от поддержки вооруженного сопротивления к несмертельным тайным операциям с использованием всех доступных средств. Тайное радиовещание, публикации и личный контакт». Тут тихо всплакнули все, кто рассчитывал, что Запад, постигнув великую ценность свободного слова, захотел поделиться им с миром и нас, орков, поставить на истинный демократический путь. Не, вторую фазу они не выбирали. Они в нее отступили, когда ставка на вооруженное подполье провалилась. Но, надо признать, отступление это оказалось не просто удачным, а, как ЦРУ писал в своих отчетах, стало одной из самых эффективных операций тайного влияния, нацеленных на Советский Союз, и единственным проектом, ведущим операции тайного влияния внутри Советской Украины.
3: Управление оказывало материальную и моральную поддержку активным украинским диссидентам, установило и поддерживало личный контакт со многими из их ключевых лидеров, вывозило многочисленные работы диссидентского самиздата и публиковало их за границей для огласки и особенно для обратной инфильтрации в Советскую Украину, освещало диссидентские дела в свободном мире через публикации, вещания, международные конференции и форумы, проводила избранные политические действия, нацеленные на Советскую Украину. Синопсис операции QR-план с 1946 года по настоящее время. Гриф «Секретно» рассекречено в 2007 году по закону о раскрытии документов о нацистских военных преступлениях.
0: Чтобы не путаться, проект «Аэродинамик» и проект QR-план – это одно и то же, только «Аэродинамик» – это имя в годы, когда ставка была на подполье, а QR-план – это имя тех же людей и того же дела в годы, когда ставку делали на печать и радио. Но давайте для простоты будем называть его «Аэродинамик» в любом случае. Итак, проект «Аэродинамик» был учрежден, цитирую по-английски, «as an agency supported proprietary». Proprietary – это не партнер или грантополучатель, или не организация, которая получает финансирование. Proprietary – это юридическое лицо, созданное или принадлежащее ведомству и существующее ради прикрытия его деятельности. Как это выглядит в официальной отчетности? Вот заявка на 86-й финансовый год, цитирую. Операционная деятельность проекта – это базирующаяся в Нью-Йорке украинская издательская и распространительская корпорация с филиалами в Мюнхене, Лондоне и Париже. Проект издает украиноязычный ежемесячный политико-литературный журнал, русскоязычный общественно-политический квартальник, бюллетени, брошюры, листовки и книги для инфильтрации и тайного распространения внутри Советской Украины. И самый сок. Главная цель деятельности проекта – оказывать интеллектуальную и моральную поддержку тем украинцам, которые поощряют либерализацию среди различных слоев украинского населения. Легион освобождения не стал армией, он стал медиа. Русофобию прививали не через диверсии и теракты, спихивая их на зомбированных террористов, а через сотни и тысячи статей, передачи книг. И это гораздо более долговечная технология, чем оружие в тайном схроне.
3: Он непрерывно издает на протяжении 25 лет ежемесячный журнал, который приобрел статус самого читаемого и влиятельного украиноязычного журнала за пределами Советского Союза. Тысячи его экземпляров, а также книги переправляются в Советскую Украину. Проект и его публикации уважаемы как в украинской диаспоре, так и внутри советского украинского интеллектуального сообщества. Синопсис операции QR-PLAM с 1946 года по настоящее время.
0: Если внешняя газета будет придумывать, что происходит в Советском Союзе, тут же погорит. Фальшь публика не потерпит. Если будет поучать, читать тоже не станут, потому что никто не любит, когда чужие учат жизни. Просто пересказывать западные новости вообще не вариант, кому оно надо. Но способ достучаться до народа все же есть. Вы же наверняка знаете, а многие даже и помнят, что такое самиздат. Это когда собственными ручками на Эрике с папиросной бумажкой в 4 слоя перепечатывали нетленки. А был еще тамиздат. Это то, что вывезли за границу в каком-нибудь тайнике какого-нибудь диссидента, там напечатали и также в тайнике какого-нибудь диссидента завезли обратно. И вот здесь давайте остановимся подробнее. Самые мощные информационные операции никогда ничего не выдумывают. Они решают, какая правда получит свой тираж. Почти 40 лет ЦРУ решало, какая конкретно правда будет формировать типа демократические взгляды за железным занавесом. И ввозило в Советский Союз контрабандой Оруэлла, Хаксли, Камю, Набокова, Солженицына, стихи Бродского, да даже журнал «Мари Клэр» как витрину повседневной жизни, которую у советского читателя не было. Не прямую пропаганду, а тексты, которые, цитата, «разблокируют пытливый ум». И для Украины снова был отдельный, специально под нее собранный корпус материалов, который бил четко в вопросы национальной идентичности и исторической памяти. С 1953 года ЦРУ полностью финансировала исследовательскую и издательскую ассоциацию «Пролог» во главе с Миколой Лебедем, террористом, бандеровцем и одним из организаторов «Волынской резни».
3: Текущие цели проекта – усилить давление на советский режим, чтобы он терпел национализм меньшинств, творческую свободу и гражданские права, поощрять видных советских украинцев к этим целям, выявлять и оценивать советских украинцев для возможной вербовки. В ответ на попытки Москвы фальсифицировать украинскую историю, украинские эмигранты в Нью-Йорке опубликовали 10 томов истории Украины Грушевского. Также были опубликованы книги о репрессиях и судебных процессах над украинскими интеллектуалами. Брошюра «They are still in prison» с именами и сроками арестованных писателей, философов и преподавателей. Карманные издания на конкретные болевые темы. Происхождение украинского права. Современная литература в УССР. Украинское образование в шовинистических тисках. Ежемесячный литературно-политический журнал «Современность», предназначенный сразу для 2 аудиторий – украинских интеллектуалов и в СССР, и на Западе. Регулярный информационный бюллетень на украинском языке, который рассылался напрямую советским украинцам по почте из разных стран, чтобы избежать привязки к одному источнику. Из материалов проекта «Аэродинамик» – рассекреченный архив ЦРУ.
0: Мы когда-то уже говорили в наших программах о Грушевском и его альтернативной истории Украины, которую он пытался впихнуть в гегелевские рамки, чтобы признать украинцев историческим народом. В «Философии духа» Гегель писал, что нация, не имеющая государственности, не имеет и истории, как те народы, что жили до возникновения государств, или те, кто до сих пор остался в первобытном состоянии. Дело все в том, что до французской революции политическая карта Европы писалась довольно просто. Чья земля по праву крови или причастности к династии, того и власть. А после Робеспьер продвинул идеи о народном суверенитете, и к перелому 19-20 веков немцы, поляки, чехи, украинцы бросились доказывать, что уж их-то народ существовал всегда и исключительно на собственной земле. Кстати, делали они все это по одной и той же схеме. Сначала лингвисты доказывают, что их язык отдельный. Потом писатели вдруг обнаруживают огромный корпус древнего народного творчества. Вспомните хотя бы братьев Гримм. И контрольный. Историки пишут непрерывную национальную историю с древнейших времен по сей день. В отличие от разовой пропагандистской кампании, даже самой мощной, инвестиция в переписывание истории окупается на десятки лет вперед. А на Украине она стала основой русофобии, срежиссированной ЦРУ.
2: Радио Док.
3: Предоставлять свидетельство внешней симпатии и понимания украинскому народу. Усиливать антиправительственное недовольство, поощряя обиду, горечь и недоверие к советскому режиму и его представителям. Поддерживать национальное самосознание украинцев и призывать их гордиться самобытностью и культурным наследием. Вызывать недовольство среди украинских военнослужащих советских вооруженных сил, дислоцированных на Украине. А также формировать и усиливать недовольство среди украинских чилийских гражданских властей по отношению к советскому режиму. Список задач из заявки на проект украиноязычного радиовещания. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
0: С начала 50-х годов ЦРУ начинает вести черные радиопередачи на украинском языке с секретной станции в Афинах. Целевая аудитория примерно 40 миллионов человек. Черные станции в классификации американских пропагандистских операций – те, у которых вымышленный хозяин, вымышленное место вещания и никакой возможности отследить связь с Соединенными Штатами. Единственной пропагандой в регионе тогда были «Голос Америки» и русскоязычное радио «Освобождение», так что нужен был, цитата, «более значительный пропагандистский эффект на эту стратегическую целевую аудиторию и передачи, поданные на близкой и дружеской волне».
3: Это создаст еще больший раскол между Советским Союзом и украинцами и усилит уже существующие подозрения и антагонизм между двумя этническими группами. Более того, реакция Советского Союза на трансляции может указывать на определенные уязвимые или чувствительные области, ранее не распознанные, которые можно будет использовать в дальнейшем. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
0: Передатчик стоял под Афинами. Работал он под коммерческим прикрытием и уже обслуживал успешные операции ЦРУ на Болгарию и Албанию. Контент для украинского вещания писали в Нью-Йорке, писали на магнитную ленту, потом везли ее в Грецию дипломатической почтой, самолетом. Примерно неделю это занимало. Конечно же, предварительно все утверждали у агентов разведки. Станцию назвали «Новая Украина». В первый эфир она вышла в сентябре 1955 года. А дальше снова обращаемся к читальному залу ЦРУ и ищем меморандум от 25 июня 1958 года под названием «Эффективность пропагандистских усилий по проекту «Аэродинамик». Здесь сформулирована редакционная политика станции, и это, на мой скромный вкус, самая сочная цитата во всем нашем деле. Дать советским украинцам факты, которые советская пропаганда скрывает или искажает. Сопоставить советские заявления и атрибутику с существом настоящего суверенитета. И сорвать советскую попытку удержать лояльность украинцев, промыв мозги верой в то, что суверенитет у них есть по существу.
6: Конец первой части.
7: Радио Док. Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
7: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
9: Это мы прифронтовой город?
10: Как это?
11: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
7: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали «Вальхен».
12: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
7: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
14: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
14: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово. И Минтранс в сентябре планирует начать обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Теперь подробнее об этих и других событиях. При атаке ВСУ на Белгород по меньшей мере 2 человека погибли, 16 пострадали. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его данным, на территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Среди пострадавших 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двоих в городскую больницу. Больницу номер 2. Кроме того, на территории одного из административных зданий также пострадал мужчина, он был госпитализирован. Также в результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях, в одном из них обрушилась крыша. На местах работают сотрудники экстренных служб, сообщил глава региона. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ на ответ, на ответ ответа, и уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Минтранс в сентябре планирует начать обсуждение с авиакомпаниями и сообществом по защите прав потребителей возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года, об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В интервью ТАСС он ранее говорил, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Ведомстве ищут решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работают над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установление размеров положенных им компенсаций, сказал Никитин. В Швейцарии тысячи активистов вышли на митинг против антироссийских санкций. Поддержку нашей стране выразили в Берне. Главный лозунг протестующих – безопасность государств рождается в добрососедстве, а не в сближении с НАТО. Ставка на оружие может привести к большой катастрофе, а в это время Евросоюз нагнетает ситуацию. Премьер Польши заявил, что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробности у корреспондента ВГТРК Анастасии Поповой.
4: Северные викинги в Исландии отрабатывают совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
5: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего севера Европы является нашей общей целью.
4: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
6: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
4: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерена обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на трех немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку, но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
7: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 6-го тура. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурит, Чинонса Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с «Оренбургом». 1-1. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Торпеда» обыграла «СКА Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. «Сочи» победил «Челябинск» 2-1. На гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, которые завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушкин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский и Бобров стали вторыми в мужской эстафете. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев, у екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 31 августа: в Челябинске без осадков, днем плюс 13 градусов, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков, в Петропавловске-Камчатском около 14 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Красноярске плюс 18 градусов, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков, в Казани плюс 18, вечером небольшие дожди. В Петербурге в понедельник кратковременные дожди, днем плюс 21 градус. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 748 миллиметров.
0: Радио России. Музыка.
9: Фолк-альбом. Радио России.
10: Пятая неделя августа дала нам прекрасную возможность собрать радиоконцерт праздничного характера. Услышать музыку народов мира Африки, Европы, Азии. Древние мотивы и средневековые инструменты в современных красках и гармониях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Давайте вместе листать страницы нашего фолк-альбома. Кантри – пожалуй, самый молодой из всех музыкальных жанров, основанных на фольклоре. Он зародился в 20-х годах прошлого столетия в Америке. Типичные инструменты кантри, банджо, губная гармошка, акустическая и педальная слайд-гитара, народная скрипка, ну и песенки, незамысловатые песенки на бытовые темы, песни-ковбойки с таким кантри-йодлем. Простейший ритм или кантри-шаг. В детстве у меня был друг-сосед, старый музыкант Джексон Тейлор. Он жил у яблоневого сада и делал яблочный сидр. И я прозвала его Эпплджеком, яблочником. Дедушка-наставник с хулиганской искрой. Вместе мы играли на музыкальных инструментах. Он на банджо, я на тамбурине. Для маленькой Долли эти моменты были чистым счастьем. Королева кантри-музыки, незабвенная Долли Партон, открывает нашу программу. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Гуахира – музыкальный жанр народной музыки Западной и Центральной Кубы. «На плантации сахарного тростника» – эту песню о красоте сельской местности и сахарной плантации, на которой работают счастливые крестьяне, поет Элиадес Очо и его группа. Трес – трехструнная гитара. А еще вы услышите традиционную карибскую перкуссию. Ну и всю палитру медных духовых с фортепиано.

Мировая радиопремьера. Михаил Савичев, один из лучших фламенко-гитаристов России, прислал в адрес нашей программы свою новую композицию «Базар». По его словам, дело было то ли в Бухаре, то ли еще где-то. Но я могу сказать, что в Бухаре такая музыка точно никогда не звучала и не звучит. Там другие темы, инструменты и ритмы. Тем не менее, Мишина пьеса явно имеет восточный колорит, и она жизнерадостная. Послушаем ее.

Еще одно специальное послание для фолк-альбома «Радио России», на сей раз от культового французского виолончелиста Мэтью Сальо, работающего на стыке классики, джаза и фолк-музыки, вместе со своим братом Камилем Сальо, вокалистом, контртенором. «Я долго прислушивалась к тексту, чтобы понять содержание, но не справилась с этой задачей и задала вопрос участникам дуэта. Написала им. Ответ был шокирующим, но вполне предсказуемым. Никакого конкретного языка в композициях братьев Сальо нет вообще. Камиль имитирует, подражает, создает иллюзии. Это придуманный им самим язык. Вот и вся тайна. Давайте послушаем композицию «Иберийская баллада». Иберия – одно из названий Пиренейского полуострова, это юг Европы. О чем же поется в балладе? Кстати, напоминающий вальс. О природных красотах, о неразделенной любви, а может быть, о ностальгии по будущему? В этой композиции принимает участие третий брат Сальо, Габриэль. Он играет на бас-кларнете. Итак, ансамбль братьев Сальо – ярких представителей иллюзорного фольклора.

Африканская музыка – неисчерпаемая сокровищница ритмов, пластики и экзотики. Композиция «Ли Мавессу», знаменитого сенегальского певца Юсундура, в которой он поет о своем желании вернуться в детство, продолжает наш радиоконцерт.

На музыкальной волне главной радиостанции страны концерт иллюзорного фольклора. В нашей программе звучит музыка с древними корнями, но имеющая нестандартные, яркие, вариативные современные решения. Знакомый уже вам трио «Константинополь» – это сенегалец Абла Сисоко, который играет в ансамбле на коре, лидер-музыкант Кейта Басьян, он играет на ситаре и скромный, но очень точный и всегда оказывающийся в нужном месте партитуры, в нужном такте. Патрик Грэм – перкуссионист. В звучащие композиции с ними в ансамбле музицирует приглашенный контрабасист Леонардо Теруджи. Внемлем этим удивительным переплетением восточных, африканских и европейских музыкальных линий –

Несколько раз в Москву приезжал ансамбль «Норио Мачи». Группа играет в стиле самульнори. В переводе это слово означает «игра на четырех предметах». И вот эти предметы – четыре ударных инструмента. Барабан чангу, по форме похожий на песочные часы, он олицетворяет дождь. Еще в этой компании пук – басовый барабан диаметром полметра. Очень важный барабан. Следующий инструмент – каквенгари – небольшой железно-медный гонг. Ну, прям совсем небольшой. Это молния. И, наконец, медный гонг-чин диаметром 30 сантиметров. Он олицетворяет ветер. Композиция в исполнении корейской группы, которой руководит Ким Джухон. Он же и поет.

прекрасно, когда люди занимаются своим делом, тем, что у них лучше всего получается. Вот, например, эстонцы хорошо поют народные песни, что радует. К традиционным истокам все больше обращается молодежь, адаптируя старину к современным условиям. Ансамбль «Рюйт» взял в качестве названия своего коллектива исчезающий в Эстонии вид птицы – ржанки. Ну а сама песня о чудесном аромате земли.

вокал. Легендарная этно-джазовая группа из Барселоны. И у нас в эфире традиционная музыка Каталонии в фантастических обработках современных музыкантов. Марк Эхе, Харди-Гарди, а если точнее, альтовая Виола де Рода. Далее, Жорди Малина, тенора, Франко Малинари, контрабас, Энрик Канада, ударный. Стиль каулакау – это элементы средиземноморской музыки и традиционных народных мотивов. В первую очередь, конечно же, каталонских. И буквально пару слов о Харди-Гарди. Это английское название колесной лиры. Играет на ней Марк Эхе. Старинный инструмент известен с библейских времен. Он похож на лютню.

Мир простился на днях с королевой кантри Долли Партон. Она обладала поистине ангельским голосом. Она виртуозно играла на банджо и гитаре. Она была жизнелюбива, красива. Всегда восхищали ее прически, какие были в 18 веке. Высокие, объемные, разве что без кораблей и птичьих клеток. Она была единственной и неповторимой. Песня в стиле кантри, которая завершит нашу программу, была написана Долли Партон более полувека назад. Это ее и только ее песня. «Прощай и, пожалуйста, не плачь». Слова из песни. А с нашими слушателями прощаемся, даст Бог, до следующей недели. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Москва открыта к переговорам России и Украины, но предпосылок к ним пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские войска тем временем поразили в Киевской области транспортно-логистический центр, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА, сообщили в Минобороны. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти дела инициированы против ряда нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Москва открыта к переговорам России и Украины, но предпосылок к ним пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эффект от ответных ударов по военным объектам Украины заметен невооруженным взглядом.
2: Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Поставки топлива из Беларуси в Россию идут на максимуме, заявил Песков. По словам пресс-секретаря президента, белорусская сторона очень чутко реагирует на наши растущие потребности. Российские войска поразили в Киевской области транспортно-логистический центр, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА. Вооруженные силы России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки Сумской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Бариловка, Кияница, Никольская, Великая Рыбица и Юнаковка Сумской области, а также Приколо, Лотная, Гогина, Слатина, Избитская, Новоалександровка и Подсредняя Харьковской области. Противник потерял на данном направлении более 200 боевиков, 2 бронемашины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с украинской атакой на гражданские объекты в Белгороде. Как сообщил временный глава региона Александр Шуваев, в результате ракетной атаки на территории одного из коммерческих объектов погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 16 человек получили ранения, среди них подростки 16 и 17 лет, один из которых находится в тяжелом состоянии. Сухогруз, предположительно ранее атакованный БПЛА и без экипажа, сел на мель у берегов провинции Стамбул. Когда произошла атака на судно, не сообщается. Береговая охрана обустраивает зону безопасности вокруг судна. 21 член экипажа был ранее эвакуирован на другом судне. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Силы ПВО Иордании перехватили 8 ракет, которые вошли в воздушное пространство королевства. Об этом говорится в пресс-релизе военных. Ранее корпус стражи Исламской революции объявил об обстреле военных объектов США на территории Иордании в ответ на атаку Вашингтона по иранскому острову Ларк. Федеральная антимонопольная служба России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти дела инициированы против ряда нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Помимо этого, антимонопольщики уже выдали 71 официальное предупреждение хозяйствующим субъектам по признакам нарушения законодательства. Ведомство добавило, что служба совместно с территориальными органами продолжает постоянный мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости готова оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября в воскресенье крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. По благословению патриарха несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих, а также будут доставлены в зону специальной военной операции для духовной поддержки военнослужащих. Природному пожару в Анапе присвоен 4-й ранг. Его тушат более 100 человек. Об этом сообщила мэрия Анапы. Возгорание началось в воскресенье днем в Плавнях на площади около 10 гектаров. Из-за пожара было ограничено движение по федеральной трассе. Развернут оперативный штаб. Спасатели продолжают контролировать обстановку. Сильный дождь ожидается утром 1 сентября на острове Русском во Владивостоке, где во вторник открывается Восточный экономический форум. Согласно данным Примгидромета, 1 сентября ожидается ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, а в среду на Русском пройдет небольшой дождь, будет ветрено, а днем потеплеет до плюс 25 градусов. Август на прощание готов порадовать москвичей по-настоящему летней погодой. В дневные часы воздух успеет прогреться до плюс 23 градусов. Это соответствует климатической норме. 1 сентября в Москве будет вполне летняя погода, рассказал синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
3: По предварительным прогнозам, 1 сентября нас ожидает вполне себе летняя погода. Температура воздуха в Москве может достичь отметки плюс 25 градусов. При этом ожидается небольшой кратковременный дождь местами.
1: У меня на этом все. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Руслан Куль. У хозяев дебютным голом за «Спартак» отметился Мирлин Дако. Он забил с пенальти. Из-за вирусной инфекции матч пропустил полузащитник «Спартака» Эсекиель Барка. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0-3. Нападающий бразильского футбольного клуба «Ботафого» Матеус Мартинс прилетел в Москву для подписания контракта со столичным «Динамо». Бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро. Мартинс выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. В текущем сезоне экс-игрок юношеских сборных Бразилии провел за клуб 38 матчей, забив 6 мячей. Также в Москву прилетел нападающий сборной Эквадора Гонсало Плата. Он также подпишет контракт с «Динамо», бело-голубые и бразильский «Фламенго» договорились о переходе 25-летнего вингера, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насименто. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча в столице завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Акбарс» победил «Шанхайских драконов» со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 13 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. А вот в Южно-Сахалинске без осадков до 20 тепла. В Екатеринбурге плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Сургуте еще прохладнее, до плюс 8, облачно и дожди. В Мурманске плюс 15 с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 20 без осадков. В Казани столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18. Переменная облачность. Вечером небольшие осадки. В Ростове-на-Дону жарко, плюс 27. Малооблачно и без осадков. В Сочи 25-27 градусов, выше 0. Кратковременный дождь и гроза.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть шестая.
1: Бытовые хлопоты и проблемы, которые нужно было решить в самое первое время нашего пути, помогли хоть немного успокоиться и снять напряжение. Постепенно народ разместился, разделившись, как предлагала Марьяна, на мужскую и женскую стороны. Парни выломали доску в своем углу вагона и слегка расширили ту щель, что была в другом конце. Еду и воду сдали Осие, и всем досталось понемногу. Остальное было закрыто в чемодан. И на нем для Осие устроили подушку из Марьяниной кофты. Тем временем спустилась южная ночь. Крыша вагона слегка остыла и стало не так жарко. Вагон трясло, лечь было негде, и люди пытались заснуть сидя. Эта тревожная дрема, она не походила на нормальный сон, но все же давала что-то вроде отдыха после тяжелого и нервного дня.
2: Schnell, schnell! Toiletten! Fünf Minuten! Wer braucht, wir schon schaffen!
3: Пять минут нам дают на туалет. Надо быстрее.
4: Какие туалеты? Где туалет?
5: Вы должны быстро сделать туалет на месте и грузиться обратно. Тогда вам дадут еду.
6: Что, вот прям так все вместе?
5: Кому надо, тот и так обойдется.
6: Да пусть там хотя бы разрешат по разные стороны. Да, вот, разойтись. Ну так же нельзя же так.
5: Не разрешено. У вас осталось 3 минуты.
4: Это какой-то ужас.
6: Что это такое? Это... Как вы вообще смеете? Это же какой-то ужас.
7: Нет здесь мужчин и женщин. Одна беда есть, общая на всех. И это не самое большое испытание. У нас впереди много еще чего. Это их способ нас унизить. Просто не думай об этом, будто и не ты здесь. Главное не в этом. Главное в душе не оскотиниться. Не грызться со своими. Вот это страшно.
8: Вот сволочи, они еще и фотоаппарат достали.
9: А ну убери фотоаппарат, гнида! Ты у меня сейчас...
2: Halt! Stehen bleiben!
4: Там тоже что-то происходит. Не иначе убегал кто-то.
5: Получать хлеб! Фюрфир! На четверых! На четверых! Одну! По вагонам!
2: Stehen bleiben! Auf den Wagen!
1: Рядом со мной в вагоне сидела, прислонившись к стене, девушка с толстой косой. Ее звали Верой. Я не сразу обратила на нее внимание. Осие предложила ей воды, но она никак не реагировала. Наташа обняла ее, стала покачивать тихонько, как маленького ребенка.
4: Ну что ты, Верочка? Что ты, Верунчик? Попей воды. Надо, Вера. Верочка, ну попей воды.
1: Но Вера будто окаменела. Потом кто-то сказал, что тот убитый во время остановки парень – ее жених. Они ждали, когда им исполнится по 18, чтобы расписаться. Хотели вместе уйти на фронт, потому что вместе они из медучилища. Когда ему принесли повестку на Германию, она сказала: «Поедем вместе». А ночью, когда все мы в вагоне спали, Вера свела счеты с жизнью. Посреди ночи Наташа встала, чтобы размять затекшую спину, и наткнулась на безжизненно висевшее тело.
10: Вера! Вера!
11: Вера! Тихо! Дайте пройти! Я курсы сотрудниц проходила, может, еще можно что-то сделать. Наталья, уймись, не мешай мне. Парни, помогите!
1: Веру спасти не смогли. А Наташа все кричала на одной ноте что-то пронзительное и бессвязное. Сандружинница, размахнувшись, влепила ей пощечину. Наташа вздрогнула и затихла. Веру положили у двери вагона и накрыли ее же плащом. Люди молчали. И только... только монотонные Наташины рыдания долго еще вплетались в равномерный стук колес.

0: А где мы все-таки едем?
1: Какая тебе разница, Андрюх?
0: Да так, посмотреть бы надо. А кто видел, в каком мы вагоне примерно?
2: С конца третий. Я видела. А сколько всего? Да кто его знает? Длинный состав.
0: Сутки уже едем. Знать бы куда.
1: Куда, куда? В Германию, на запад, стало быть.
0: Серега, сутки на запад. Это где мы примерно? Давай-ка прикинем.
3: Schnell, schnell! Toiletten, Wasser! Schnell! Reinigen! Schnell!
1: О, обещают воду.
0: Канистры разносят. По две на вагон. Спокойно. Давайте. Так, аккуратно. Чтоб случайно не опрокинуть.
4: В канистрах всего литров 20. Нас 43. Ну, примерно пол-литра на человека. Да нет, чуть поменьше.
1: Значит, сейчас раздаем по кружке на человека. Это примерно одна канистра. А вторую на ночь или на утро. А свой запас бережем. У нас воды мало очень. Так, еще что-то. Вроде как веники бросают в вагон.
3: Шнель! Хайниген! Шнель!
5: Вам необходимо навести чистоту! Вымести пол, убрать мусор, 20 минут, и сдать пустые канистры. Потом дадут еду.
2: Ну, давайте, веник, я приберусь. Ой, это что? Тут дырка в полу.
0: Шш, Валя, молчи. И чемодан задвинь поскорее на место. Дело такое... Парни решили сбежать.
2: Сбежать невозможно. Зачем? Нас всех убьют.
1: Я тоже против. Если немцы их не убьют при побеге, то в наказание других расстреляют. Как с партизанами. Но ребята верят, что никто не заметит. А я думаю, что бежать надо не здесь, а при перегрузке.
2: Какой перегрузке?
0: У нас рельсовая колея шире, чем в европейских странах. Значит, будут или состав менять, или как-то нас иначе дальше погонят. Может, машинами или пешком. Вот надо тогда. Они никак не хотят меня слушать. Ты только молчи, хорошо? Меня Костас зовут. А с ребятами я еще поговорю.
6: На утро выяснилось, что ребята ушли, когда все спали. Никто толком и не заметил, когда это произошло. Просто знакомых лиц стало меньше.
2: Ушли?
0: Да, но мы не поняли, где.
2: Мне кажется, что ночью я слышала выстрелы.
0: Ребята планировали лечь между рельсами и уйти, когда поезд пройдет. Всего два вагона за нами, и ты на свободе.
7: Вряд ли их ночью сумели увидеть на рельсах, если только на какой-то патруль нарвались.
0: Мало ли, может, у фрицев на задней площадке есть часовой.
7: Если мы не хотим все попасть под расстрел, про ушедших ребят все молчим. Нас столько и было, сколько сейчас. И дырку заложите как можно лучше. Доски-то целы остались?
0: Куда ж их выбросишь?
7: Ну тогда маскируйте быстрее, уже тормозим.
8: Auf den Wagen! Auf den Wagen!
5: Внимание! Сегодня ночью была попытка побега. Она пресечена. И беглецы убиты. Если еще будут такие попытки, за каждого будет расстреляно по два человека в вагоне. И начнем сейчас.
0: Пресечена, значит, попытка. Это я виноват. Я их не смог убедить. И знал ведь, что если они обнаружат... Расстреливать будут других, но не убедил. Значит, и отвечать нужно мне.
9: Костя, сделаешь еще шаг, сам тебе в морду дам. Ты тут при чем? Ты что, Серегу не знаешь? Или Андрюху? Их же отговорить невозможно, если они что задумали.
5: Если кто-то еще попытается уйти через окна, пусть знают, что у нас на крышах есть патрули.
9: Если они говорят про окна, то значит, похоже, не наших поймали. А наши, выходят, ушли.
10: Герр-офицер, was brauchst du?
5: Что ты хочешь?
10: Герр-офицер, если охрана убила бежавших, зачем же еще убивать тех людей, что могут работать во благо Германии? Ваша логика и немецкий порядок не могут этого допустить, ведь мы едем в Германию.

0: работала. Я слышала, у него тоже сын, Костас?
1: Да, сын.
0: Что с ним? Где он сейчас?
2: Убили Георгия Дионисовича. Еще в октябре.
0: Как в октябре? У нас немцев тогда еще не было.
2: Он эвакуацией больных занимался. Когда самых тяжелых везли на машинах, на немцев наткнулись. Те хотели всех выгрузить и оба грузовика забрать. А Георгий Дионисович не дал. Стал с ними спорить. А шофером велел, пока разговаривает, с места рвануть и постараться уехать. Ну, те так и сделали. Немцы плюнули, вслед постреляли, но догонять не стали. А его убили.
0: Откуда ты знаешь?
2: Я был в тех машинах. Сестренка моя там ехала, лежачая. А я медикам помогал грузить всех и с ними поехал проводить и помочь. А потом пешком вернулся. Мать и брат остались в городе.
0: Детишек спасли?
2: Да вроде успели. Проскочили, пока боев не было. Довезли до порта на южном берегу. А дальше наши должны были их переправить.
3: Сколько дней вы тогда ехали?
4: Как и говорили, 4 суток. От нас требовали поддерживать порядок, соблюдать чистоту, следить за гигиеной. Хотя не всегда было понятно, как это можно было сделать. Тогда я впервые и услышала из разговоров солдат и офицеров фразу «Товар должен быть целым». Мы были товаром. Но я даже не могла себе представить, что нас будут продавать. Но это было потом. А пока нас довезли до Польши и поменяли состав на другой, для более узкой железнодорожной колеи. А перед этим мы проходили дезинфекцию. Немецкие власти очень боялись, что мы занесем вшей или какую-то другую заразу. Ведь мы же были из грязной территории, которую они хотели очистить.
5: Schneller, schneller! Raus aus den Waggons! Mit euren Sachen!
6: Выйти из вагонов с вещами! С вещами! Построиться в колонну по 4! Женщины в одну, мужчины в другую!
7: Мам! Дочка! Мама!
6: Вещи сложить у выхода. Вы их потом получите. Все должны раздеться. Совсем. Вы будете проходить медосмотр и баню. Вещи в дезинфекцию. Всю одежду и обувь повесить на вешалку с номером. Бирку на веревке с тем же номером надеть себе на шею. Вторую на чемодан или узел с вещами. По 20 человек в очередь. Врач, потом дезинфекция, потом баня и одежда.
3: Измученные дорогой, мы разделились.
8: Уже не обращая внимания на стоящих в дверях солдат. Тихо очередь обнаженных женщин разного возраста с бирками на шее протянулась к двум столам. За одним из них девушка записывала имя и фамилию угнанной, ставила рядом номер и передавала бумагу на другой стол. Немолодая немка слушала дыхание, осматривала кожу, заглядывала в горло и, поставив крестики во всех графах, жестом отправляла пленницу в следующее помещение.
9: Nicht stehen bleiben! Nächste! Nächste! Nicht stehen bleiben! Nicht halten!
8: Дальше нас выстроили в ряд, и несколько солдат, проходя вдоль строя, окунали длинные палки с мочалками на концах в ведра с какой-то жижей и мазали ею нам волосы. Холодная жижа текла по телу, по бокам, по лицу. Было противно и зябко. Когда мы стояли в моечной, я с ужасом смотрела, как солдат приближался ко мне, чтобы измазать зеленой жижей. Но в этот момент меня потянули за косу. Казалось, позади меня стоял немец с большими ножницами. Я не успела опомниться, и он одним движением отрезал косу и бросил ее в корзину. То же самое сделали с косой Марьяны. Только перед этим он строгим жестом велел вынуть из волос шпильки. Уложенная короной коса Марьяны развернулась и тут же полетела.

0: в корзину.
1: Вашен!
0: Мы оказались в душевой под струями едва теплой воды. В тот момент я подумала, что если нас заставляют мыться, то значит убивать пока что не станут. Иначе зачем же мыть обреченных? Потом нам вернули пропаренную одежду и дали невкусно пахнувшую еду. Подобие супа из какой-то разварившейся капусты на воде с каплей непонятного жира и небольшим количеством соли. Впрочем, после 4 дней на хлебе и воде нам казалось, что поесть горячего – уже счастье. А в это время в предбанник уже привели новую партию. Созданный конвейер работал без сбоев.
1: Снеля! Снеля!
0: Передышка оказалась недолгой. Вскоре всем велели построиться и двигаться к выходу. Наши вещи, еще горячие, были выложены вдоль стены по порядку номеров, и солдаты следили, чтобы не было суеты и толкучки. Впрочем, вымотавшиеся люди были почти не в силах даже разговаривать, не то что толкаться в поисках своих чемоданчиков и узлов. Приказав нам сдать номерки у выхода, немцы опять погнали всех через пути, уже к другому составу.
1: Bauen, auf den Zug! Schneller! Schneller!

0: Поезд остановился утром. Двери вагона открылись. Свежий, пахнущий цветами воздух хлынул в теплушку. Здесь, в чужих краях, тоже вовсю царила весна.
1: Aussteigen! Essen! Schneller! Schneller!
2: Быстро! Выходить с вещами! Будет еда!
3: Как тут красиво! Даже плакать хочется от такой красоты.
4: Не для нас эта красота. Опять куда-то гонят.
3: Господи, уже утро. Наташ, а воздух-то тут какой? Прямо цветами и весной пахнет. Какое все вокруг красивое. Цветы, оградки, домики. Точно сказка. Я в книгах такое видела. Неужели мир по-прежнему может быть таким красивым?
5: Ты, Валюх, только не расслабляйся. Все одно, фрицы. Вон, смотри, полевая кухня едет.
6: Мам, смотри, а вокзал тут какой?
7: Как сказочный домик с башенками.
6: С колоннами. И часы какие огромные. И цветы на каждом окошке. И даже на ограде, как в кино.
3: Права, Маришка, все как в кино. Гляди, Наташ, как люди-то одеты. Мужчины в кожаных шортах до колен и гольфах. И куртки какие странные, с пуговицами в два ряда. И шляпы с перышком. А дети-то, девочки похожи на кукол, в кудряшках и платьицах с оборочками. Мальчишки в коротких штанах с манжетами под коленом и курточках до пояса. И правда, будто из картинки в книжке.
5: А у женщин какие лица? Холеные. Смотри, а платки как повязаны, точно заменяют прически. И платья нарядные, и туфли на каблуках кожаные. А сумочки маленькие через руку, прямо как в модных журналах.
0: На соседнем перроне стояла группа местных жителей. Там был мальчишка лет 10. Он указывал на нас пальцем и кричал:
8: «Русен, одер ди полен, унтерменшен».
0: Они смотрели на нас из своего благополучного мира, и для них мы были недолюди. Нас вывели с вещами и построили в колонну. А потом долго вели оборванных и униженных по улицам очередного игрушечного городка. Наш путь завершился в стороне от всей этой красоты, когда колонна вошла в ворота, от которых в обе стороны тянулась бесконечная ограда из двух рядов колючей проволоки. Над входом висели огромные железные буквы «Arbeitslager» – «Трудовой лагерь».
9: Построиться и слушать меня. Вас сейчас разведут по комнатам. В каждой будет 24. Это есть ваша группа. Меняться местами нельзя. Утром проверка по счету, чтоб все были на месте. За попытку побега будут расстреляны те, кто был рядом. Не советую пытаться бежать. В любом поселке и в городе вы будете узнаны как не немцы и немедленно выданы власти. Граждане Германии не станут вам помогать. За помощь пленным любому грозит наказание за измену. Но среди немцев изменников нет. За порядком соблюдения правил в бараке будут следить фрау Мильден, фрау Гольбах, фрау Вульф. Вы обязаны им подчиняться. Свои вещи убрать в шкаф. Держать вещи на кроватях запрещено. После регистрации вы должны получить постели и тщательно их застелить.
5: Ну что, пойдем проверим наши хоромы. О, да, после вагонов для скота это кажется почти чем-то роскошным. И все это для недолюдей. Щедрые они, что тут скажешь?
3: А у меня и положить-то в шкаф нечего.
4: Возьми-ка ты мою кофту, положи ее в шкаф. Пусть будет твоей.
3: Да не надо, зачем?
4: Пригодится. По крайней мере, шкафчик будет. Глядишь, да что-то положишь.
9: Всем выйти и встать в колонну по двое. Вещи оставить!
0: Нас построили в две очереди возле барака под присмотром пары охранников с дубинками. У стены стояли две скамейки. Возле них надзирательницы с досками в руках и мужчины с фотоаппаратами. Каждую пленницу сажали на лавку, давали в руки черную доску, на которой что-то писал переводчик, и делали снимок. Надзирательницы тут же выдавали по два лоскута ткани с голубыми квадратами и повязку с номером. Когда подошла моя очередь, переводчик так же, как всем, написал мелом на черной доске: «Валентина Титова. Родилась 24 августа 1928 года. Номер 577».
10: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
11: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой, сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела. А восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
12: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично. А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой, а голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора. Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
9: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
8: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
9: По большому счету, да.
8: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
9: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий. Это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
10: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
9: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным, реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
10: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
9: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
10: Звучит не слишком приятно.
9: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
10: То есть один процесс цепляет другой.
9: Да, в этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
10: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
9: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
10: И как же быть? Оставить все как есть?
9: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
10: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
9: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
10: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
9: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
10: А такое возможно?
9: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
10: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
9: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
11: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
9: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
10: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
9: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины, а затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
11: Сегодня каждый при заказе может получить сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
9: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
11: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Сивидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Это здорово. Спасибо вам большое.
9: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
10: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
9: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните, а наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
10: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133
11: или с мобильного +22 02 03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
12: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 140 пунктов управления дронами противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Россия наладила тесное сотрудничество с Заполярьем, с Китаем и Индией, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае. Один человек погиб, двое пострадали. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военнослужащие в зоне СВО за минувшие сутки уничтожили 140 пунктов управления дронами противника. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно информации начальника пресс-центра группировки войск «Запад», были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника, заявил Иван Бигма.
16: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В районах населенных пунктов Светогорск, Староверовка, Грушевка, Пески-Радьковские, Карповка, Прокоповка, Изюмская и Малеевка. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты крылатая ракета «Фламинго», 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и барражирующий боеприпас противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами ВОЗ беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 американского производства, две бронированные машины «Казак» и «Титан-С» и 20 автомобилей. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
15: В В Киевской области армия России уничтожила транспортно-логистический центр и комбинат асбестоцементных изделий, а также складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ для БПЛА. Минобороны также опубликовала кадры сражений российских бойцов за осадки и Великий Прикол в Сумской области. Контроль над этими населенными пунктами установили военнослужащие 22-го мотострелкового и 15-го отдельного танкового полков. Для России решение задач спецоперации и выстраивание европейской безопасности важнее, чем диалог с США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен только для финализации договоренностей.
17: Для нас приоритетом является первое решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте. Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность. Это стоит очень больших денег. Для этого нужно выводить своих налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше денег.
15: Также Песков добавил, что Россия признательна Беларуси за поставки бензина с белорусских НПЗ. Наши соседи чутко реагируют на растущие в России потребности, сказал Песков. Россия наладила тесное сотрудничество с Заполярье. В Заполярье с Китаем и Индией. Об этом сообщил Сергей Лавров в статье для «Арктик.ру». Глава российского МИДа отметил, что арктическое направление может стать флагманским в партнерстве с Нью-Дели на ближайшие 20 лет. Москва готова развивать совместные проекты в Арктике с Белоруссией, странами СНГ и БРИКС. Лавров также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Заполярье осталось мирной зоной. По словам главы МИДа, НАТО проводит усиленные военные приготовления у северных рубежей России, и это создает прямые угрозы безопасности. Данная военная активность на Крайнем Севере повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию. Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС. ЧП произошло на горизонте 175 метров. Силами горноспасателей и сотрудниками предприятия оперативно организованы работы по поиску и спасению. Пострадавших доставили в медпункт, где им оказана первая помощь. Один из них переведен в лечебное учреждение Комсомольска-на-Амуре. После крушения парома у берегов Северного Кипра задержали капитана и еще семерых ответственных лиц, заявили местные власти. Они пообещали, что трагедию расследуют всесторонне. Паром перевернулся в 2,5 километрах от берега и затонул на глубине 514 метров. На нем находились свыше 500 пассажиров, как минимум 7 из них иностранцы. Четверо граждан Германии, трое иранцев. Информация о том, были ли там россияне, пока не поступала. По словам главы Минтранса Республике, число жертв катастрофы достигло 8. Спасатели ищут еще 17 человек, в том числе с помощью дронов и водолазов. Турция направила в район ЧП 2 вертолета и около десятка катеров. Причину крушения установят после анализа черных ящиков. Самолет-амфибию Б-200 и вертолет Ми-8 привлекут к тушению пожара под Анапой, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пламя вплотную подобралось к частным жилым домам. Пожар произошел на плавнях в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. В настоящее время задействовано сотни спасателей и 30 единиц техники. Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. В Москве последний день лета. Ожидается теплая погода, рассказали синоптики.
18: В понедельник ситуация будет примерно такой же. Ночью не прохладнее, плюс 10-15 градусов. Ну и днем снова 20-градусное тепло. При этом сохранится вероятность небольших дождей. Ну и 1 сентября осень начнется с довольно высокой температурной планки. Даже под утро будет не прохладнее, плюс 12-15. А днем в теплом секторе циклона столбики термометра поднимутся до плюс 23-26. При этом не обойдется без скоротечных дождей.
19: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» сыграл ничью с «Оренбургом» 1-1 в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. На гол гостей Руслана Куля москвичи ответили реализованным Мерлиндом Даку пенальти. «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1. В составе казанцев отличились Илья Рожков, Александр Юкич и Богдан Йочич. У клуба из Дагестана пенальти реализовал «Мира». Родина потерпела поражение от Балтики 0-3. Авторы голов Айман Мурит, Чинан Суафоры и Максим Петров. В турнирной таблице премьер-лиги после 6 туров лидирует Краснодар. На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Нижний Новгород сыграл в ничью 2-2 с «Волгой» в 9-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы по-прежнему во главе турнирной таблицы. Одно очко им уступает «Велес». В 3 очках от лидера идет «Сочи», обыгравший «Челябинск» 2-1. В других встречах в воскресенье «СКА Хабаровск» проиграл «Торпедо» 0-2, а «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. «Монако» обыграл «Марсель» 2-0 в футбольном чемпионате Франции. Российский полузащитник «Манегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды. Он отдал результативную передачу на первый гол, а на 82-й минуте Головина заменили. Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США в стартовом раунде. Россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в 1-м круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
20: Реклама.
21: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Реклама на Радио России.
23: Погода.
15: По данным центров области во Владивостоке, сегодня днем до плюс 22 градусов, облачно, временами дожди. В Тюмени прохладно, плюс 10, облачно и небольшой дождь. В Иркутске настоящая жара, плюс 25 и без осадков. В Петрозаводске 16-18 градусов, выше 0, облачно, временами дожди. В Нижнем Новгороде плюс 17, дождливо лишь утром. Во Владимире и Туле до 22-23 градусов. Выше 0 и без осадков. В Волгограде плюс 27, в Ялте до 28 тепла. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 20 градусов. Ветер южный, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице переменная облачность, без осадков, плюс 22-24, по области до 25. Ветер слабый, давление в норме.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 7 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. Далее подробности. В Орел приехал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. С главным тренером сборной «Россия-25» встретился губернатор Андрей Клычков. В центре внимания были вопросы развития детского хоккея в регионе и поддержки орловского спорта. Ранее Ротенберг предложил обладателю Кубка Стэнли Александру Никишину открыть хоккейную школу в Орле. Цитата: «Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил. Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова», – написал Ротенберг в своем телеграм-канале. Россельхознадзор не выявил в плодовых садах Орловской и Курской областей карантинных объектов. В течение недели эксперты проводили соответствующий мониторинг. Проверка затронула Крамской, Глазуновский, Орловский, Урицкий, Дмитровский районы Орловской области, а также Обоянский, Мантуровский, Фатежский, Курский, Горшечинский и Октябрьский районы Курской области. Результаты фитосанитарного мониторинга подтвердили отсутствие объектов карантинных в садах Орловской и Курской областей. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии. Теперь оформить право собственности в упрощенном порядке на земельные участки для гаражей можно до 1 сентября 2031 года. С документами нужно обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ. Понадобится заявление о предоставлении участка под гаражом, любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Важно, воспользоваться амнистией смогут также наследники, купившие гараж у первоначального владельца. В центре внимания пожарная безопасность на избирательных участках. Специалисты МЧС проверили будущие участки в Ливенском районе. О проведенной работе и готовности участков расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В ходе подготовки и проведения единого дня голосования сотрудники Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области в качестве специалистов и экспертов принимают участие в организованных органами прокуратуры проверках избирательных участков. Подготовка к проведению выборов включает в себя не только организационные мероприятия и процедуру подсчета голосов, но также обеспечение безопасности всех лиц, участвующих в данном процессе. Организация подобных мер представляет собой существенный этап, способствующий надлежащему ходу голосования и соблюдению прав избирателей. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливна и Ливенскому району накануне приняли участие в прокурорской проверке избирательных участков Ливенского района. Специалист Государственного пожарного надзора провела противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в проведении выборов. В ходе них она напомнила о соблюдении правил пожарной безопасности на избирательных участках, порядок использования автоматической пожарной сигнализации системы оповещения, правила содержания путей эвакуации и использования электрических приборов. Повторила порядок применения средств пожаротушения, а также напомнила номера телефонов вызова экстренных служб. Особое внимание было уделено порядку действия сотрудников при проведении эвакуации в случае возможного возникновения пожара.
1: Выборы на территории Российской Федерации будут проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Более 127 миллионов рублей вложили в нацпроекты Орловской области за неделю. Об этом говорилось на совещании с главами муниципальных образований. Средства пошли на стимулирующие выплаты медработникам, закупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, расселение аварийного жилья и другие цели. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенец Александр Ягупов стал чемпионом мира по боксу по версии WBL. В финале, состоявшемся в Москве, он сразился с представителем Узбекистана Асибеком Макмаджоновым. Уже в 5-м раунде из запланированных 10 рефери остановил бой, присудив победу воспитаннику мытищинского клуба «Патриот», уроженцу Ливен Александру Ягупову. В Орле продолжается регистрация на кросс нации. Всероссийский день бега состоится 13 сентября. Регистрация проходит на портале госуслуг. Для нее обязательно необходима справка от врача. Предлагаемые дистанции от 600 метров до 3 километров. Они будут проложены на территории стадиона Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, кратковременные осадки возможны. Температура воздуха днем 21-22 градуса тепла. Ветер южный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 751-750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Легкого вам начала недели.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
4: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
1: Евгений Поддубный.
5: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
6: Выборы 2026.
7: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
8: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
9: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
10: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
11: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Выборы 2026.
12: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
13: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Более 2000 школьников устроились на подработку этим летом. Андреевское общество появилось в нашей стране. Удивительные находки обнаружили орловские дайверы –

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Более 2000 школьников смогли устроиться на подработку этим летом. Для временного трудоустройства с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор. За работу ребята получают оплату, которая определяется из размера не менее минимальной оплаты труда в зависимости от отработанного подростком времени. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Подробнее расскажет Ирина Мельникова.
1: Почти 5000 школьников получили меры поддержки по профессиональной ориентации с начала года. Это ученики с 8 класса и старше. Для школьников проводят экскурсии на предприятия, учреждения соцобслуживания, районные больницы, музеи, библиотеки, подразделения МЧС и МВД.

0: знакомство их с будущими работодателями.
1: Свыше 2000 школьников смогли устроиться на подработку этим летом. Это на 400 больше, чем годом ранее. Увеличивается и количество работодателей. В 2025 году их участвовало около 100. В 2026 уже 110, отметила Ирина Гаврилина.
0: Информация о вариантах трудоустройства для молодежи регулярно публикуется в соцсетях, на сайте департамента, областном портале и в соцсетях партнеров. В текущем году подростки выполняли озеленение, благоустройство территории, ухаживали за местами захоронения защитников Отечества, выполняли мелкие подсобные работы с учетом норм охраны труда, оказывали помощь продавцам, работали на предприятиях и занимались сборкой сувенирной продукции. За свой труд несовершеннолетние, безусловно, получают оплату. Оплата определяется от размера, исходя из минимального размера оплаты труда, в зависимости от отработанного подростком времени. Центр занятости, со своей стороны, оказывает финансовую поддержку в сумме 1863 рубля в месяц дополнительно. Для временного трудоустройства с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор, и согласно нему предельное рабочее время подростка зависит от возраста. Подростки до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 лет не более 35 часов. В истекшем периоде 26 года из категории «дети-инвалиды» было трудоустроено 2 подростка в Глазуновской средней школе подсобными рабочими, 17 подростков из числа членов семьи участников СВО, 75 подростков из многодетных семей, 38 подростков из малообеспеченных семей, 25 из неполных и 2 подростка-сироты. Из числа несовершеннолетних, состоявших на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, было трудоустроено 58 подростков.
1: В районах области несовершеннолетние работали на пришкольных территориях, в экологических отрядах, летних лагерях, а также в государственных и муниципальных учреждениях. Еще один вопрос, который обсуждался на аппаратном совещании – обращение граждан. Они поступили в систему инцидент-менеджмент из социальных сетей. Всего с начала года Центр управления регионом обработал 39 тысяч обращений. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло на четверть, заявил руководитель ЦУРа Тимофей Игнатов.
2: В структуре наиболее популярных тем первое место за дорогами – это 9805 обращений. Далее идет благоустройство – 5500 обращений, общественный транспорт, социальное обслуживание и защита и сфера ЖКХ. Несмотря на рост числа обращений почти на 7500, органы власти, госучреждения и муниципалитеты сохранили среднее время первичного ответа на уровне 2 часов 22 минут. Это всего на 2 минуты больше, чем в прошлом году. Наибольшая нагрузка здесь легла на администрации Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, департаменты дорожного хозяйства, социальной защиты и здравоохранения. Количество обращений, поступающих через сервис платформы обратной связи на портале ГУСОК, также выросло по отношению к прошлому году. За истекший период зафиксировано 15801 обращение. Наиболее популярной тематикой является медицина, включая вопросы записи к врачу. Это 3754 обращения. Далее следует раздел «Про», без выделенной темы образования и автомобильной дороги.
1: Срок обработки таких обращений по сравнению с минувшим годом сократился почти вдвое, с 13 до 7 дней. Также ЦУР продолжает борьбу с фейками и вбросами. В конце прошлого года совместно с Департаментом информационно-аналитической работы был запущен проект «Антифейк». Объединенная группа аналитиков занимается выявлением и опровержением недостоверной информации в сети интернет. С начала этого года опровергнут 41 фейк.
2: Чаще всего авторы фейков подделывали официальные документы, это 22 случая. На втором месте резонансные публикации в социальных сетях, 14 случаев. Также встречаются фейковые аккаунты и публикации с признаками дипфейка. 70% фейков так или иначе касаются темы проведения специальной военной операции. Среди популярных тем также экономика, социальная сфера и политика. Основными каналами поступления и распространения недостоверной информации остаются телеграм-каналы, электронные почты органов власти, на которые приходят поддельные документы, также почты СМИ и учреждения региона, сообщества в социальной сети ВКонтакте. 73% фейков на сегодняшний день выявлены и опровергнуты превентивно до широкого распространения в публичном поле. Суммарный охват публикаций с недостоверной информацией составил 100 тысяч просмотров, охват опровержений больше в 50 раз и составляет около 5 миллионов просмотров.
1: Выявлять фейки и бороться с ними помогают мониторинг, оперативная публикация официальной позиции и согласованная работа органов власти, СМИ и цифровых площадок.

0: Так.
1: Андреевское общество появилось в нашей стране. Символично, что случилось это в год 155-летия писателя в его родном городе Орле. Договор 21 августа подписали директор Орловского объединенного государственного литературного музея Вера Ефремова и руководитель музея Леонида Андреева в Бутове Антон Никулин. О новом объединении, юбилее писателя-орловца, его наследии и многом другом в прямом эфире Татьяне Курбатовой рассказали заместитель директора по научной работе Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева Елена Каханова и заведующая домом Леонида Андреева Надежда Диулина.
2: По традиции всегда, стандартно, 21 августа мы отмечаем день рождения Леонида Николаевича Андреева всегда в его доме на Второй Пушкарной. Этот год был, конечно, тоже не исключение, 155 лет. Съехались очень много наших гостей, друзей. И действительно, да, вы правы, было подписано соглашение о создании Андреевского теперь общества. Мы очень счастливы, что такое общество появилось. Первое, наверное.
3: Да, я удивлена, что раньше не было.
2: Да, раньше не было. Это первое Андреевское общество. Будем теперь стараться проводить круглые столы, собирать всех почитателей таланта Леонида Андреева не только здесь, в Орле, но и в Бутове, Москве и в Петербурге, потому что андрееведов много. Будем стараться со всеми дружить и общаться.
3: Но это профессиональное сообщество? Туда только андрееведы могут попасть? Или
2: Это любые желающие, кто очень уважает и почитает Леонида Андреева. Будем рады каждому.
3: Так, Надежда Константиновна, что было еще? Вы, как заведующая домом, расскажите, пожалуйста, подробности.
4: Ну, во-первых, мы, конечно, подготовили большой праздник, чтобы и почитатели, и друзья музея, и андрееведы, исследователи его творчества, все пришли и с удовольствием встретились, пообщались. Во дворе мы сделали несколько фотозон, и гостей у нас встречал сам хозяин дома Николай Иванович Андреев, отец писателя, сотрудник Тургеневского музея Александр Коленкин выступил в этой роли. Была небольшая книжная выставка от библиотеки имени Андреева. У нас есть такая библиотека. Также встретились с героями произведений. Мы поставили кукол, которых нам подарила Любовь Жмакина, художник нашего Орловского театра кукол. И многие фотографировались, отдыхали, провели мастер-класс по изготовлению символа нашего дома, ангелочка. И все, практически все ушли с подарками, потому что мы раздавали в конце мероприятия всем из Андреевского сада яблоки. Наши соседи каждый год, урожайный год яблочный, они обязательно дают нам яблоки из Андреевского сада, и все присутствующие угощаются андреевскими яблоками. И, кстати, андреевские яблоки у нас уехали и в Москву. У нас присутствовал друг нашего музея Низар Канаан, это писатель, переводчик, представитель Союза писателей России по культурным и творческим связям с Востоком. Он как раз подарил нам книгу «Перевод». Первый перевод на арабский язык. Не только один рассказ «Молчание». Мы вообще-то считали, что только один он переведет. А он перевел еще несколько. «Иностранец», «Весной», «Ангелочек». То есть целый ряд рассказов.
3: Но эти рассказы он выбирал сам, которые ему нравятся больше всего.
4: Да, угу. Особенно он прочитал, когда «Молчание», оно произвело на него очень большое впечатление. И он говорил, что я никак не мог дочитать его до конца. У меня все время выступали слезы. И даже жена говорил, ну, Низар, ну что ты, давай это, успокойся. Очень сильное произвело впечатление. И вы знаете, он даже нам зачитал на арабском языке, уже после мероприятия, когда все разошлись, мы просто попросили, как это звучит, послушать, потому что сами мы арабский явно не выучим так быстро, чтобы прочитать. Это звучало очень необычно, мягко, душевно, и я даже задала вопрос, Низар, скажите, а вот кто-нибудь из ваших друзей уже именно прочитал? На арабском читал, и какое произведение? Он сказал, да, многие мои друзья уже прочитали, и они сказали, что переводи еще, мы будем читать Андреева.
3: Андреев до этого дня не был переведен на арабский?
4: Нет, это был первый перевод на арабский язык.
3: Очень здорово. Вернусь буквально к началу, о чем вы сказали. Существует традиция, что всем желающим саженцы комнатных растений.
4: Да.
3: Что это? Чуть подробнее.
4: Мы именно в этом году решили возобновить эту традицию. Дело в том, что Николай Иванович, глава семьи Андреевых, он своим детям на дни рождения дарил недорогие подарки, хотя он мог себе это позволить, но с детских лет приучал их к труду, к природе. Все Андреевы очень любили природу. И дарил на дни рождения саженцы маленьких плодовых деревьев, кустарников. То есть, прежде чем воспользоваться плодами, нужно было за ними поухаживать. И самые вкусные, скажем так, впоследствии плоды, саженцы, Николай Иванович дарил своему первенцу, будущему писателю Леониду Андрееву. И в этом году у нас так получилось, что наши комнатные растения разрослись, мы еще специально срезали, делали такие вот саженцы. И Николай Иванович в конце мероприятия всем желающим тоже раздавал саженцы из Андреевского дома, но только уже комнатных цветов. Ну, все, кто хотел, все ушли с цветами.
3: Ну, хочу сказать, желающих было очень много, потому что не осталось ничего.
4: Нет, один остался, но он очень большой, видно, тяжело было нести. А все маленькие все разобрали.
3: Вернемся теперь к Низару Канаану. Он, кроме вот этой книжки, преподнес в дар музею еще и портрет.
4: Да. Вы знаете, он не художник. Когда он был у нас весной, я проводила экскурсию, и он так впечатлился вообще и жизнью, и творчеством Леонида Андреева, что он сразу сказал: «Я буду переводить Андреева, и я его нарисую. Я же тоже как Андреев, я тоже рисую, но я не профессионал». Если честно, я думала, что, ну, переведет точно, должен, один рассказ. Вот почему мы и думали, что только один рассказ «Молчание» успеет, потому что это весна была, а тут уже в августе. Но, думаю, про портрет даже не буду напоминать, а то будет спешить, дергаться. И вдруг он приезжает, перевод не одного рассказа, целый сборник, можно сказать, и портрет вручает. Портрет выполнен, ну, в такой технике тоже работал Леонид Андреев. Это пастель, пастельная работа. И что самое главное, это действительно Леонид Андреев.
3: Да, он очень похож, и он цветной.
4: Да. И вы знаете, когда я посмотрела, это вот действительно где-то последние годы жизни Леонида Николаевича. То есть вот этот взгляд, задумчивость его, решение вопросов, что нас ждет, что будет впереди с Россией. И такое ощущение, что даже слеза где-то в уголке глаза видна. Угу. И когда я сказала Низару об этом, ну да, у меня было такое же ощущение, когда я писала этот портрет. Так что мы ему очень благодарны и признательны.
3: Но на этом празднование 155-летия не заканчивается. Еще будут кое-какие мероприятия. Давайте расскажем о них.
2: Но кроме юбилея самого Леонида Николаевича, у нас еще в этом году юбилей музея. Потому что ровно 35 лет назад, также 21 августа, в день рождения писателя, был открыт дом Леонида Андреева. Но в этом году мы решили все в одну кучу не складывать, а решили продлить удовольствие. Поэтому день рождения провели 21 августа, а день рождения музея будем проводить 16 сентября. Это тоже будет очень интересное мероприятие. Всех желающих мы ждем 16 сентября в 2 часа в доме Леонида Андреева на 2-й Пушкарной улице.
1: Удивительные находки, предположительно середины XVIII века, обнаружили во время экспедиции на дне Онежского озера дайверы Орловского клуба подводного плавания «Дива». Только недавно команда вернулась в «Орел», и все подробности руководитель клуба Сергей Куликов рассказал в нашей студии в беседе с Ириной Мельниковой.
0: Вот, наверное, только сейчас, спустя 3 недели, месяц, начинает только сейчас доходить уровень и масштаб той находки, которая была сделана, вот именно, если мы сейчас говорим о «Голиоте», о корабле середины XVIII века. Потому что искали очень долго. Прошлый год наша судно-исследовательская «Анастасия» и компания «Морская геодезия» работали 24 часа в сутки. На протяжении 3 месяцев было сканировано полностью, практически полностью Онежское озеро с юга на север, практически до Петрозаводска. И в результате вот этих работ было обнаружено 7 объектов. На приборе не всегда понятно, что это такое, поэтому в этом году мы начали экспедицию. Водолаз должен погрузиться, посмотреть. Мы должны сделать видео-фотосъемку объекта, понять, что это такое, то есть прикоснуться, скажем так, к нему. И вот из этих 7 объектов Там были разные корабли, и позднего СССР, и какие-то дореволюционные военные корабли времен Великой Отечественной войны. И вот среди этих кораблей самая ценная находка – это «Голливуд». Это новоманерный парусник Петровской эпохи, который сейчас мы понимаем, что какое значение имеет для истории России, для кораблестроения российского, потому что в таком сохране, в котором мы обнаружили этот парусник, таких больше в мире не существует.
5: Вы сказали сканировать озеро. Правильно я понимаю, да, что изучить его можно, даже не погружаясь изначально, на первоначальном этапе?
0: Первоначально, да, это проходят гидрографы с современным высокоточным оборудованием, сонарами, да, которые реально вот просто сканируются, ну, не каждый сантиметр, но…
5: Хотя глубина там приличная.
0: Глубина приличная, да. И потом уже на основании вот этой кропотливой работы, потом это все еще после отсканирования на корабле, все это потом анализируется, все это переводится в цифровую картинку, то это тоже большая такая работа. И потом уже, повторюсь, на место выезжают дайверы и водолазы, которые, ну, в первую очередь, наша задача сделать детальную фото- и видеосъемку, чтобы понять, что это за корабль, к какой эпохе он относится, вот, ну, собственно, чем мы занимались. И вот этот год, помимо Онеги, с мая месяца мы были на Ладожском озере, очень большая работа была проведена, и этот год, он очень плодотворный, скажем так, на находке. Очень много снято документальных фильмов, очень много снято сюжетов, очень много что еще в работе по фильмам, и в ближайшем обозримом будущем телезрители еще много увидят в этой работе.
5: Ну, конечно, всю общественность, слушатели, я думаю, тоже больше всего привлекает ваша вот самая старинная находка, да, петровских времен, корабль. А как идентифицировать, к какому веку он относится, к какой эпохе? Сами ли вы это делаете или привлекаете специалистов?
0: Первое, что мы смогли определить его возраст, это находки, которые, скажем так, лежали на поверхности, лежали на палубе этого корабля, были обнаружены сначала три, потом еще одна четвертая монета. Монета 1746 года, это Елизавета Петровна. То есть первые предметы, которые были найдены, они уже точно говорят о, скажем так, возрасте судна. Потом были сделаны замеры, длина, ширина, длина судна 19, ширина 6 метров. И, ну, несложно было догадаться, что именно и эти размеры, и конструкция корабля, когда мы просматривали видеоматериалы и сами воочию его видели, что это вот именно первые корабли, которые были построены в начале 18 века. Они назывались новоманерные суда Петровской эпохи. Петр активно внедрял такие европейские суда во внутреннее судоходство для замены традиционных ладей. В дальнейшем, безусловно, подключаются историки, эксперты. Сейчас на уровне Эрмитажа консультируют нас и помогают. Да? И ближайшие, скажем так, ближайшие наши планы – это создать цифровую 3D-модель этого корабля, потому что сейчас, опять же, к нам обращаются ведущие российские и европейские музеи, которые там обратились к нам с предложением, давайте этот корабль поднимем. Но это очень сложный и дорогостоящий процесс. И в мире, ну, я вот, допустим, помню только один случай с охрана подобных кораблей в Швеции. Он занял 27 лет. Этот сам процесс, построен специальный комплекс, где поддерживается специальная влажность, специальная температура, и вот корабль законсервирован. Просто если просто его поднять в помещение в обычном разместить, то дерево – это, наверное, самый сложный такой материал, который для реставрации. То если его поместить неправильно, поднять, то он через неделю просто рассыпется на молекулы. Вот, поэтому сейчас я думаю, что самое главное вот сделать именно вот эту 3D-модель цифровую, чтобы можно было цифровать и показать зрителям, показать общественности, как этот корабль выглядит, ну, скажем так, целиком. Потому что видеосъемка и фотосъемка в Онежской, Ладожской воде, мы не можем снять общий план корабля. Видимость 1,5-2 метра, поэтому приходится снимать такими фрагментами. Вот, допустим, сделана была удивительная находка на этом корабле. На форштевне был обнаружен крестик. Видимо, когда освещался корабль, священник в этом месте крестик разместил. Он небольшой нательный крестик 18 века с глазурью. И мы, скажем так, глазами его не увидели. Потом, когда уже просматривали покадрово съемки подводного оператора, мы его обнаружили, скажем так, на видеосъемке. Вот, это тоже уникальный, так скажем, предмет того времени, артефакт того времени, то, что это, опять же, принадлежность, что это православный крест, и говорит о том, что это все-таки корабль российский. Было сделано несколько находок какой-то утвари, посуды на этом корабле.
5: Но их вы поднимаете на поверхность? Вот монеты.
0: Монеты, да, мы подняли. Было поднято, по-моему, пару тарелок медных. Была поднята сковородка. Ну, нашли на камбузе. Ну, и сейчас с одним из телеканалов снимается, уже сейчас идет монтаж, значит, фильма. Будет двухсерийный фильм, посвященный Одиссее, нашей экспедиции на Онеге. И в большинстве, как бы, посвящен этому кораблю. И раскрою тайны. Режиссер, автор сценария фильма, предложил вот на этой сковородке на борту Анастасии мы пожарили рыбу.
5: То есть она еще в действии,
0: она
5: да?
0: Она еще в действии, то есть мы жарили рыбу на сковородке 18 века, и в фильме будет как раз такой маленький фрагмент, как водолазы-исследователи. То есть она в идеальном практически. Ну, Ладожская Онежская вода – это такой хороший очень консервант, и благодаря уникальным природным условиям Онежского озера, постоянно холодной воде, отсутствие течений, крайне низкой биологической активности – отсутствие микроорганизмов, то есть сохран вот этих предметов, он практически музейный, идеальный.
5: А забрать себе вы их можете? Какая у них дальнейшая судьба?
0: Нет, забрать себе мы их не можем, ну, потому что это все передается в музее, скажем так, ближайшие от места находки, да. Вот пока у нас вот находятся, скажем так, вот эти три монеты и находятся вот эти небольшие предметы, ну, посуда, да, которая там была найдена. Ну и главное правило любого археолога, в том числе и подводного археолога, если мы не понимаем, как это, и не знаем, как это сохранить, то лучше это не трогать, то лучше проконсультироваться с специалистами. И уже потом, если мы знаем полный процесс, как это довести до Санкт-Петербурга, до Москвы, не испортив, тогда это уже можно поднимать. Поэтому сейчас, повторюсь, задача детальной видеосъемки и изучения визуального корабля. Вот, допустим, в одном из трюмов, основных трюмов этого корабля, был обнаружен груз. Мы сначала немного удивились. Это канаты. Пеньковые канаты, и потом начали тоже изучать эту тему. Это один из ценных грузов, это пеньковые канаты, которые делались у нас в России, которые делались на экспорт. То есть Россия была чуть ли не единственным поставщиком вот этих корабельных канатов. Скорее всего, корабль вез их на экспорт. Вот, поэтому это тоже уникальная ценная находка. Этот груз тоже может многое рассказать в дальнейшем о этом корабле.
5: Но если корабль невозможно поднять к людям, может быть, люди могут опуститься к кораблю. Как вы к такому виду туризма относитесь? Возможно ли это?
0: Ну, теоретически только, наверное, можно, потому что корабль лежит достаточно глубоко, корабль лежит на глубине 41 метр, и это уже не любительские даже это погружения, это уже технические погружения, потому что если, ну, скажем так, любительский дайвинг на 40 метров, дайвер может находиться на этой глубине 10 минут, и потом уже начинать подъем. Вы понимаете прекрасно, что за 10 минут что-то сделать, снять под водой видео, ну, очень маленькое время. Причем интервал между погружениями составляет 8 часов. Это в любительском дайвинге. Поэтому сейчас мы уже погружались со смесями, с кислородом, там, с 50% баллонами, со стейджами. Это уже немножко другая техническая история. У нас в стране очень много технических дайверов такого класса, но обычного, скажем так, человека с улицы погрузить на такую глубину еще, наверное, сложно. Поэтому, повторюсь еще раз, сейчас, наверное, вот будет интересно всем, когда будет сделана вот эта модель цифровая, чтобы ее можно было, скажем так, покрутить, повернуть на компьютере, и есть такая тоже задумка, то есть, допустим, интерактивную сделать модель, кликнув на какой-то элемент судна, да, дальше включается видеозапись и как виртуальный тур. Может быть, даже там какие-то VR-очки там сделать, чтобы человек, который, ну, не дайвер, а который не занимается водолазным делом, смог видео такое погружение, виртуальное погружение совершить на этот корабль.
1: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
6: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
7: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Президент торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева.
8: Многие
2: многие думают, что я коренная орловчанка, но это неправда. Сюда я приехала в 16-летнем возрасте, уже получается больше 30 лет. Живу и всей душой люблю свой город. Почему свой? Потому что искренне думаю и знаю, что это именно мой родной город. Если говорить, вот какое у меня было первое впечатление от города, мне было вообще непонятно, как город, я откуда приехала, то есть там вверху горы, внизу долина, абсолютно перпендикулярные улицы, то есть ты знаешь постоянно, где ты находишься. У нас в Орле две Посадских, три Курских улицы, вот это большое количество мостов, узких улочек, переплетений, трамваи, троллейбусы, автобусы. То есть для меня это было просто такой вот загадочный квест. И я помню, что я жила в районе Лесково, и мне нужно было съездить к родственникам на вот это было такое здание, длинный дом, назывался он «Китайская стена» перед микрорайоном. Я села на троллейбус, и он наполовину приехал и сказал, что что-то там сломалось, мы едем в депо. И я помню, что я перешла на другую сторону и поехала обратно, потому что я просто не понимала, куда я еду. Тогда же не было ни GPS, ничего. Но потом, когда ты начинаешь вырастать в землю, понимаешь, насколько вот здесь вот все перемешано, да, люди, история. И вот, наверное, если меня спрашивать, то что я люблю в Орле? В Орле я люблю людей, потому что для меня Орел это прежде всего люди, жители, которые в нем живут. И мне кажется, таких добрых, отзывчивых, креативных, любящих свой город людей, их, ну, вот только они живут в нашем городе. Если говорить про любимые места, есть, конечно, вот связанные со студенчеством. Я заканчивала Орловский коммерческий институт, и у нас наша Дворянка легендарная, где мы в том числе прогуливали наши парки. Сейчас это место вообще такого притяжения, там можно и гулять, и кататься на сапах, что мы делаем с моей младшей дочерью. Сейчас это перетекание в новый парк, соединение пространств, это прекрасно. Он очень красивый, мне нравится то, что есть реки, и соединяется внутри, знаете, какой-то такой вот провинциальный уклад жизни. То есть, в принципе, мы можем пройти наш город пешком, если захотим. И в то же время неспешность, можно слушать соловьев у себя дома, как я это делаю. И то, что у нас город с промышленной историей, это я вот сейчас открываю в промышленном туризме, потому что много того, что делается в Орле, именно орловчанами, и разлетается по всему миру, и нам есть чем гордиться с точки зрения именно промышленности. Промышленного производства. Поэтому это город с богатой историей и, мне кажется, с большим будущим. Город высокого полета. Орел.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Область получает новые автобусы по федеральной программе. Наши каратисты – триумфаторы международного турнира. Далее подробности. В Орловской области утвердили плату за детский сад на следующий год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Документ уже опубликован на региональном информационном портале. Средний размер платы по муниципальным округам и районам составит 1726 рублей, по городским – 2588. По сравнению с предыдущим документом, плата по муниципальным округам и районам повышается на 141 рубль, по городским – на 417 рублей. В новом учебном году в Орловской области за парты сядут больше 70 тысяч школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков. 1 сентября прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования, школы, детские сады, учреждения доп. Образования прошли проверку и готовы к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности. После капремонта откроются три школы – Хатынецкая, Маховская в Покровском районе и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Крамской, Максимовской школы и школы номер 29 в Орле. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечит 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами. Орловская область получает новые автобусы по федеральной программе. Соглашение об этом заключил региональный департамент дорожного хозяйства с Минтрансом, сообщает канал правительства Орловской области в МАКСе. Уже поступили 5 новых автобусов. Они выйдут на маршруты 115, 354 и 444. Автобусы оснащены низкопольной накопительной площадкой. Это сделает поездки удобнее для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года в регион поступят еще 16 новых автобусов. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Ливинский» изъяли из незаконного оборота запрещенные вещества. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Проверяя поступившую полицейским оперативную информацию, они обнаружили на крыше надворной постройки, принадлежащей жителю Ливинского района, и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения, предположительно наркосодержащего. Находку направили в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты подразделения определили, что это растение рода конопля массой почти 30 граммов, а также психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что является крупным размером. В отношении ливенца 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. В Ливинском районе ввели особый противопожарный режим. Что это значит для жителей муниципалитета, расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В связи с установлением на территории Ливинского района высокого класса пожарной опасности 4-го, распоряжением 396-Р от 25 августа администрации Ливинского района введен особый противопожарный режим. Вследствие отсутствия осадков, работы населения на приусадебных участках и выхода на природу, а также проведения работ на полях сельхозпредприятий, существует реальная вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, тем более при сжигании сухой растительности и мусора. На период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, въезд в них, транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня. Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. С местным населением проводятся сходы, разъяснительная работа о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Напомним, что в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции значительно увеличиваются. Так, например, штраф на граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А то, что касается должностных лиц и юридических лиц, эти суммы более значительны. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновникам нанесенного материального ущерба в полном объеме. Еще раз напомним, что нужно соблюдать правила безопасности, не производить бесконтрольное сжигание травы, мусора или разведение костров, не разрешать детям баловаться со спичками.
1: И если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, срочно звоните по номерам 01 101 или 112. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, пишет «Коммерсант». В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным и их нанесение на упаковку. Продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты стали триумфаторами международного турнира. Соревнования с участием более сотни клубов из 25 стран мира состоялись в Турции. Орловскую область представили воспитанники школы «Орел Карат» и завоевали 6 наград. 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Орловские яхтсмены выступили на чемпионате и первенстве России. Наш регион представили Мария Громадчикова, занявшая 13 место среди юниорок в первенстве России и 20 место среди женщин в чемпионате России. А также дебютировавший Михаил Филиппов остановился на 49 месте среди юношей на первенстве России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, кратковременные осадки возможны. Температура воздуха днем 21-22 градуса тепла. Ветер южный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 751-750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Легкого вам начала недели.
0: Реклама.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч! Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военнослужащие Южной группировки войск на Краматорском и Славянском направлениях уничтожили 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса, а также пункты управления беспилотниками и десятки самих беспилотников. Природный пожар в Анапе локализован. Россия и Кыргызстан дали старт строительству совместного научного центра исследования инфекционных болезней в Бишкеке. Также президент России поздравил своего коллегу с Днем независимости республики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военнослужащие в зоне СВО за минувшие сутки уничтожили 140 пунктов управления дронами противника, заявили в Минобороны. В результате действий подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиации. Об этом проинформировал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, бригада морской пехоты и штурмового полка ВСУ. В районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Правда, Ивановка, Самойловка и Гавриловка. В течение суток противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожено в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиацией.
5: Военнослужащие южной группировки войск на Краматорском и Славянском направлениях уничтожили 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и сбит 21 БПЛА противника. Украинские боевики убивают иностранных наемников, чтобы избежать обвинений в рекрутинге иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, в российский плен попадает не так много наемников. Дипломат напомнил, что претензия в использовании наемничества до последнего времени была осуждаемой темой в адрес Украины. Кроме того, по словам Мирошника, ликвидированные наемники часто остаются на поле боя в обезображенном виде, и их тела очень сложно идентифицировать. Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях минимален. Киргизия и Россия успешно взаимодействуют по многим направлениям, в том числе в рамках международных организаций. Отношения двух стран развиваются на союзническом уровне. Об этом говорится в поздравлении, которое Владимир Путин направил главе государства Садыру Жапарову по случаю Дня независимости республики. Под вашим руководством Кыргызстан успешно решает стоящие перед ним социальные и экономические задачи, последовательно укрепляет свои международные позиции, говорится в сообщении. Президент России также пожелал всем гражданам Киргизии мира и процветания. Россия и Кыргызстан дали старт строительству совместного научного центра исследования инфекционных болезней в Бишкеке. Современные лаборатории позволят проводить свыше 6 тысяч исследований в сутки. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, будущее открытие Киргизско-российского научного центра исследований инфекционных болезней создаст между странами так называемый «санитарный щит».
7: Мы же строим единую форму или единый щит, санитарный щит на территории дружественных нам государств Азии. И это один из элементов, потому что эпидемическое пространство, оно общее, его нельзя разделить. И вот в условиях работы в общем эпидпространстве мы отрабатываем новые алгоритмы.
5: Отмечу, что проект создается по поручению лично президента России. После наезда маршрутки на пешехода в Туве в больнице скончалась 46-летняя женщина. Годовалый ребенок находится в реанимации. Несовершеннолетние 3 и 11 лет госпитализированы в травматологическое отделение, а 44-летняя пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. В Кызыле водитель маршрутки выехал на красный свет на перекресток и избил 5 человек, включая детей, сообщила МВД по региону. По данным главка, водитель не имел права управлять транспортным средством категории D, которое позволяет управлять автобусом. Природный пожар в Анапе локализован. Площадь активного горения сейчас составляет 50 квадратных метров, сообщила глава города Светлана Маслова. Из-за пожара было ограничено движение на федеральной трассе. На месте возгорания продолжают работать около 30 человек и порядка 10 единиц техники. В Сербии проходят траурные шествия и поминальные службы в память о Ратко Младиче, бывший командир армии Республики Сербской, приговоренный Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, скончался в заключении, так и не вернувшись на родину. Александр Вучич, уже обвинивший Евросоюз в двойных стандартах, сравнил реакцию на похороны Младича с похоронами бывшего командующего армии Боснии и Герцеговины Расима Делича, осужденного Гаагским трибуналом и похороненного в 2010 году в Сараево с государственными почестями. Тогда, как отметил президент Сербии, Евросоюз не выразил протеста.
8: Если не ошибаюсь, речь о командире 3-го корпуса армии Боснии и Герцеговины. Преступник в чистом виде. Его люди зверски убили не меньше 40 сербов и проводили самые чудовищные преступные операции против сербского населения. Похоронили его при всей нынешней власти, с государственными и воинскими почестями, с почетным салютом.
5: Ратко Младич скончался 27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге. В последние годы здоровье генерала резко ухудшилось. Он перенес несколько инсультов и операций, а с 2024 года был прикован к постели. Родственники и адвокаты неоднократно просили об освобождении по состоянию здоровья, но в мае нынешнего года суд отклонил эти запросы. Финляндия после открытия границы с Россией теряет почти 1 миллиард евро в год из-за отсутствия российских туристов, рассказал РИА Новости председатель финской общественности. По его словам, финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Он добавил, что торговля, спа-центры, гостиницы и рестораны приграничных с Россией Лапинранты и Иматры рассчитаны на 1,5 миллиона российских посетителей в год. Экономика и инфраструктура Восточной Финляндии строилась с расчетом на трансграничную торговлю и покупательную способность российских граждан, добавил собеседник агентства. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1 в 6-м туре российской футбольной премьер-лиги. На гол гостей Руслана Куля москвичи ответили реализованным Мерлиндом Даку пенальти. «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1. В составе казанцев отличились Илья Рожков, Александр Юкич и Богдан Йочич. У клуба из Дагестана пенальти реализовал «Мира». «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. Авторы голов – Айман Мурид, Чинансо Афор и Максим Петров. В турнирной таблице премьер-лиги после 6 туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом раунде россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в первом круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. Московская «Динамо» обыграла Минское 4-1 в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Российский клуб стал победителем соревнований в 8-й раз. На Кубке Блинова, победителем которого стал «Локомотив», «Авангард» взял верх над «Нефтехимиком» 4-3. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. На счету нашей сборной 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Это были новости спорта.
5: По данным центров области, сегодня в Хабаровске днем до плюс 18 градусов, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. В Челябинске до 13, тепла без осадков. В Красноярске плюс 16-18, временами дожди. В Калининграде 22 градуса выше ноля, облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки. В Самаре плюс 20, без осадков. В Воронеже тоже сухо, плюс 25. Во Владикавказе 15-17 градусов выше ноля, облачно и небольшой дождь. В Симферополе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28. В Санкт-Петербурге днем небольшие кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 20. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса, по области до 25. Атмосферное давление будет в норме.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: мечтал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: На календаре понедельник, 31 августа, 8 часов 13 минут и 28 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Здравствуйте, проводим лето вместе, начнем рабочую неделю тоже вместе. Наш номер на протяжении всей программы, он работает. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши, а самые интересные будем читать. 8-925-222-9992. Обсудим ситуацию с поступлением в вузы. После основного этапа зачисления остались свободными около 6 тысяч бюджетных мест. На первый взгляд цифра кажется большой. Государство готово бесплатно обучить тысячи человек, но желающих на эти места не нашлось. При этом больше всего свободных мест оказалось на педагогических специальностях. Около, ну, практически 2000, да, 1,6. И вот здесь возникает парадокс. Стране нужны учителя, государство выделяет на подготовку педагогов огромное количество бюджетных мест, но абитуриенты не спешат их занимать. Правда, эксперты предлагают не драматизировать ситуацию. Всего в этом году на программы первой ступени было выделено 444 тысячи бюджетных мест, то есть свободными остались примерно чуть больше 1%, причем показатель почти не меняется несколько лет. Но сама структура этого недобора все-таки заставляет задуматься и обсудить эту тему. Получается интересная ситуация. Бюджетных мест на педагогике много, а желающих стать учителями недостаточно. Почему?
10: При том, что у нас работает уже много времени, даже не эксперимент, а практика по работе психолого-педагогических классов, и кажется, что вот восполнять недостаток кадров в педагогической отрасли, что мне, как преподающему человеку, чрезвычайно важно, актуально, эта задача почему-то пока не решается. И вот очень хочется это обсудить. И с нами на связи проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Вот. Вас эти цифры тревожат? Если говорить вот прямо такими кричащими заголовками, 6 тысяч бюджетных мест. Почему молодые люди не хотят становиться учителями? И что должно измениться, чтобы профессия снова стала конкурентной? И для вас эта приемная кампания этого года что показала?
12: Цифры не являются такими драматичными, как могут выглядеть на первый взгляд. Вы уже отметили, что это очень небольшой процент от общего числа. И эти цифры не существенно отличаются от того, что мы видели в прошлом и позапрошлом году. Надо иметь в виду, что число мест на те специальности, которые востребованы государством, например, на педагогические, или среди тех мест, на которые объявлен недобор, дополнительный набор, простите, еще и, например, агротехника, И эти специальности, они нужны государству, на них выделяются дополнительные места, но перестройка системы поступления вузов еще не завершилась, и поэтому такие разрывы вполне возможны, драматизировать их не стоит.
11: Но при этом цифры вот на март прошлого года в нашей стране не хватало 600 тысяч учителей. Наверное, ситуация сейчас похуже, и чаще всего мы говорим о том, что не хватает предметников. На ваш взгляд, что должно произойти, чтобы, собственно, молодые люди хотели идти в профессию?
12: Вы знаете, у молодых людей есть желание идти в профессию. Число тех, кто поступает на педагогические специальности, с каждым годом растет, повышается средний балл, то есть усиливается конкуренция за места в хорошие педагогические вузы. Проблема в том, что большая часть выпускников именно педагогических вузов не идут в профессию, и таким образом формируется отмеченный вами дефицит. Что для этого важно? Для этого важно создавать условия и в целом по системе, например, заработная плата, и условия на местах. Здесь ключевой вызов – это жилье, особенно в тех территориях, где мы испытываем серьезную нехватку. Это малые города, села, там жилищный вопрос является определяющим. Это вопросы не столько к самой системе подготовки кадров и даже не к системе привлечения на места в педагогических вузов, а к тому, как выстраивается сегодня карьера педагога, какие условия созданы для него. Это находится в фокусе внимания государства. Мы знаем, что в этом году специальный указ президента был посвящен защите интересов педагога, укреплению позиции профессии педагога в обществе. Но похоже, что работы еще предстоит много.
11: Безусловно, эта проблема в одночасье не решится, это должно пройти и время, и должны быть приняты комплексные меры. Вот мы говорим про дополнительный набор. Он может решить эту проблему? Или это просто позволяет заполнить места теми абитуриентами, которым не хватило баллов на первом этапе? И если это так, не возникнет ли риска, что на педагогические специальности будут поступать люди по принципу «главное – попасть на бюджет», а после получения диплома они, вот как показывает практика, продолжит не идти работать в школу.
12: Вы правы. Риск того, что на места в педагогические вузы придут те, кто не имеет достаточно хорошего числа баллов ЕГЭ, высокий. При этом я бы сказал, что больший риск состоит как раз в том, что эти люди дальше придут и в профессию, да, завершив педагогический вуз. Причем надо отметить, что дополнительный набор и дефицит наблюдается как раз в тех вузах, у которых не самая лучшая подготовка. Мы имеем здесь так называемый двойной негативный отбор. Не лучшие поступают в не лучшие педагогические вузы и затем идут в профессию. Но ситуация, как я отметил, в целом потихоньку меняется. Общий средний балл поступающих в педагогические вузы с каждым годом растет. И сами педагогические вузы в последнее время заметно выросли по своим инфраструктурным возможностям, по кадровому потенциалу. Поэтому, опять же, драматизировать ситуацию я бы не стал, но смотреть внимательно на те вузы и на тех абитуриентов, которые придут по дополнительному набору, безусловно, важно. Нужно не упустить из виду те риски, о которых вы говорите.
11: А вот если бы к вам сейчас пришел абитуриент и спросил, почему мне стоит становиться учителем, что бы вы ему ответили?
12: Вы знаете, здесь будет, наверное, две составляющие в ответе. Во-первых, потому что это по-прежнему одна из самых благородных профессий в современном мире, которая дает человеку ясное понимание смысла того, что он делает в профессиональной деятельности, что часто во многих профессиях сегодня, во многих местах занятости не хватает. И вторая составляющая ответа – это стабильность спроса на педагогическую профессию. Сегодня, особенно в период, когда мы испытываем страхи перед тем, что искусственный интеллект заменит какие-то профессии, и мы наблюдаем, что реально то в одной отрасли, то в другой наблюдается переизбыток кадров. Именно в профессии педагога мы в ближайшее время не видим такого рода рисков. Это те, кто будут востребованы и в школах, и в детских садах, и те, кто, как я надеюсь, будут пользоваться уважением наших детей и родителей уже следующих поколений, что тоже немаловажно. 1 сентября ни в одной из профессий, наверное, это не является днем, когда работник получает такую волну любви, уважения и признания.
11: Ну и мы, пользуясь случаем, поздравляем с наступающим Днем Знаний. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, стоит ли государству продолжать увеличивать количество бюджетных мест на педагогике, если часть из них остается свободной?
12: Очень непростой вопрос. Выделение целевых мест как в педагогике, так и в других отраслях, а видно, что проблемы здесь есть не только с планированием мест на педагогические специальности. Очень сложная задача, которая предполагает и внимательный анализ того, что происходит в вузах, и то,

0: города, предложить им вариант обучиться на педагога и помочь выстроить траекторию работы в дальнейшем в своей области, в своем городе. Вот эта сложная задача, наверное, должна быть в фокусе внимания.
1: Спасибо большое. Спасибо. Проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий был с нами на связи. Ну, а эту тему, тему и подготовки педагогов, педагогических кадров, хочется продолжить, посмотреть на нее немножечко с социологической стороны. Mm-hmm. Да? И мы видим, что есть действительно такая проблема, что, и, может быть, и идут как раз учиться, но потом не остаются в профессии. Или не остаются в профессии в своем регионе. Может быть, целевой набор может в этом как-то помогать?
2: Много сообщений от наших слушателей. Ирина пишет: «Доброе утро. Молодые педагоги не идут в школу, а если приходят, то надолго не задерживаются, к сожалению. Ни наставничество, ни финподдержка не помогают». А Полина пишет: «Будущие студенты – это то поколение, которые сами, учась в школе, насмехались над учителями. Они сами, престиж учителя и уважение к учителю, ставили ниже плинтуса. Так зачем они пойдут в преподаватели, если знают, как издеваться, как издевались над учителями в школе». Продолжим тему с социологом, членом Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знаний Сергей Таланов. С нами на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вот, как же тогда нам удержать молодого человека в профессии? Вот смотрите, выясняется, что и сам помнит, как сам негативно относился к учителям. Оно все-таки пошел обучаться на педагога, но педагогом дальше не стал. Почему так? Что сделать?
3: Необходимо повышать престиж. У нас же есть такой стереотип «стеклянная стена». То есть в педвузы идут в основном девушки, а я юноша. Зачем туда поступать? Пойду, допустим, в технический вуз. Вот это тут у нас есть стереотип, его надо ломать. Надо хорошие фильмы показывать, где мужчина тоже учитель в школе. Ну и престиж сейчас повышают через другие институты. То есть сейчас вводится удостоверение учителя, сейчас разрабатывается единое удостоверение. 25 лет отработал, ты получаешь ветерана труда и так далее. Сейчас много инструментов, как повысить престиж. Соответственно, все в комплексе должно привести к тому, что в педвузы будет конкурс больше.
2: Ну и также в Минпросвещении оценили педагогический потенциал ветеранов специальной военной операции, которые также могут прийти в школы и работать с детьми. Но, тем не менее, практически во всем мире врач, учитель, военный или сотрудник правоохранительных органов – это минимум уверенный средний класс, а то и элита, основа государства. Это, если совсем пафосный, щит и будущее. Хотя это не только пафос, да, я искренне в этом убеждена. На ваш взгляд, почему у нас до сих пор нет этой установки и что нужно еще сделать? Вот наш слушатель, например, пишет: «Олег, давно пора вернуть обязательное распределение выпускников вузов и техникумов. Учеба граждан только на бюджетной основе. Закончил обучение, обязан отработать по распределению не менее 5 лет». Вот как вы считаете, с именно социологической точки зрения, не приведет ли это обязаловка к еще большему оттоку кадров?
3: Вы правы, это может наоборот привести к другой ситуации, что не захотят вообще поступать. Нет, здесь есть другой инструмент, целевое обучение. А чтобы поднять престиж, надо делать, как в некоторых странах, там, дают трехкомнатную квартиру, как служебную. 10 лет отработал учителя, а теперь переписывают в собственность. Да, есть инструменты, и в Советском Союзе они тоже существовали. Поэтому здесь надо не сколько направлять после окончания вуза, а просто вот целевое. Целевое как раз оно и похоже на это. На эту схему.
2: Что для современного абитуриента важнее при выборе профессии? Как-то меняются ли приоритеты у поколения? Уровень дохода, престиж, карьерный рост, стабильность, интерес к делу. Что сейчас ставит молодое поколение в приоритет?
3: Хороший вопрос. Смотрите, у нас сейчас 663 тысячи 11-классников, а бюджетных мест 447 тысяч примерно. То есть у нас проблем-то с допнабором вообще не должно быть. Но по инерции все хотят быть юристами, экономистами. Соответственно, все хотят уехать в Москву, в Питер. Соответственно, нужно выравнивать регионы. И молодежь чего хочет? Больше эмоций, впечатлений там, где больше развита инфраструктура. То есть Москва, Питер, ну или миллионник хотя бы уехать. Соответственно, получается, я поступаю в Липецкий университет, потом вижу, что на бюджет прохожу в Москву. Я забираю документы, уезжаю.

0: уезжаю в Москву. Поэтому сейчас надо выравнивать регионы, чтобы не было принципиальной разницы в Липецке-то или там в Москве.
1: А вот что касается бюджетных мест, если государство увеличивает их количество, но спрос на специальность не растет, не говорит ли это о том, что проблема находится вообще не в системе образования, а на рынке труда?
0: Здесь тоже вы правы в каком-то смысле, потому что надо учитывать прогнозы, но министерство тоже, видите, оно не просто так дает бюджетные места, оно анализирует там, за сколько там, за 5 лет, какая тенденция идет в таком-то регионе, почему идут, кто идут, с какими баллами идут. Нам же тоже со слабыми баллами-то не нужны в педвузах, иначе у нас другие проблемы начнутся. Соответственно, здесь в комплексе получается, и рынок труда нам диктует, куда нужно. Но у нас во многих городах сейчас нехватка учителей. Соответственно, бюджетные места нужно давать. Другой вопрос, какие бонусы нужно давать тем, кто туда поступает. Есть различные варианты, там общежитие бесплатно, там и так далее, и так далее, и так далее.
2: Это хорошие варианты, да, но опять же это означает, что вузы должны немножечко присматривать, успеть динамично придумывать вот эти программы поддержки своих там первокурсников. У нас буквально 15 секунд остается.
0: Да, все правильно. Вузы должны поддерживать.
2: Ну, будем смотреть на эту ситуацию с разных аспектов и, конечно же, обращаться к этой теме, к теме подготовки учителей, подготовки педагогов и наращивания кадров в педагогической сфере еще не раз. Спасибо большое. Социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знаний Сергей Таланов был с нами на связи.
1: Конечно, будем обязательно возвращаться к теме образования, к теме проблем, которые сейчас волнуют российские школы, потому что завтра
2: 1 сентября.
1: Надеемся, что все готовы и поздравляем с наступающим учебным годом. Ну а мы после короткой паузы продолжим наш прямой эфир.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Евгений Поддубный.
5: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент, военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна – сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сигналы точного времени.
4: На календаре понедельник, 31 августа, 8 часов 32 минуты и 37 секунд. Самое точное в московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков, этим утром вместе с вами. И вот мы примерно час назад говорили о тех социальных изменениях, важных социальных вопросах, которые ждут нас, в том числе и социальных экспериментов. И один из таких федеральных экспериментов стартует с 1 сентября нынешнего года, то есть уже завтра.
5: Будут работать передвижные аптеки. Маршруты и графики объезда населенных пунктов разрабатывают региональные власти, заранее пообещают об этом муниципалитеты и местных жителей. И этот эксперимент будет длиться до 1 сентября 2029 года. То есть аптека теперь может приехать к человеку сама. Идея кажется очевидной. Если в деревне нет аптеки, значит, аптека должна приехать туда. Особенно для пожилых людей, которым ради обычных лекарств приходится ехать десятки километров до районного центра. Но вместе с тем возникает целый ряд вопросов. Насколько регулярно будет приезжать такая аптека? Будет ли в ней действительно нужный ассортимент? Что делать человеку, если лекарство нужно сегодня, а машина приедет только через несколько дней? И главное, сможет ли такой формат реально заменить стационарную аптеку? Вот на эти вопросы мы попытаемся найти ответы. На первый взгляд, мобильная аптека решение очень простое. Не нужно строить отдельное помещение, искать персонал для небольшой деревни, содержать эту аптеку там, где покупателей может быть совсем немного. Приехала машина, фармацевт отпустил лекарство и поехал дальше. Причем речь идет не о стихийной торговле из автомобиля, а по задумке мобильные пункты должны работать как подразделение обычных аптек с фармацевтом или провизором, маркировкой препаратов, гарантией качества. Можно будет не только покупать востребованные лекарства, но и заказывать необходимые препараты заранее. Но здесь главный вопрос, насколько предсказуемой должна быть такая система. Что думаете вы, ждете ли таких аптек? Расскажите 8-925-222-9992.
4: А мы поговорим об этом эксперименте с председателем общественного совета при Росздравнадзоре, генеральным директором Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктором Дмитриевым. Виктор Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
4: Очень интересный эксперимент. Скажи, пожалуйста, а кто же будет работать внутри вот этой передвижной аптеки? Что это будут провизоры специальные или, может быть, даже фельдшеры? Потому что мы понимаем, что если такая аптека приезжает, например, в маленькую деревню, где даже медицинского пункта нет, то, судя по всему, не только за лекарствами туда придут, но и, возможно, за какими-то актуальными советами. Не всегда же врач туда даже доедет.
6: Вы знаете, это хороший вопрос. Мы предполагаем, что все-таки будут работать фармацевты. Здесь вопрос будет упираться в экономику. Потому что помимо фармацевта, соответственно, нам необходим водитель. И будет ли это совмещение должностей, потому что, ну, многие люди имеют права категории Б, которые позволяют им это делать. С другой стороны, если это не будет получаться, значит, будет увеличиваться, соответственно, число сотрудников, а это волей-неволей приведет к росту себестоимости и, возможно, к конечным ценам. Поэтому не случайно, что вот то, что сейчас проходит, это только эксперимент для того, чтобы посчитать, насколько это вообще выгодно, насколько это будет укладываться в те возможности, которые есть у компаний, потому что большинство компаний – это все-таки частные компании. У нас есть целый список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, цены на которые зафиксированы они не могут расти. Поэтому здесь вопросы есть. То есть, с одной стороны, понятно, что когда совсем аптеки нет, то лучше такая передвижная. Особенно сейчас это актуально на новых территориях. Вот те населенные пункты, которые освобождаются российскими войсками, там стационарных аптек, вот мы бываем, там точно их нет. И, соответственно, единственная возможность для населения получить элементарные лекарственные препараты, это как раз вот такие передвижные точки. Ну, посмотрим, для этого и проводится эксперимент, чтобы все посчитать, понять и увидеть, ну, так сказать, тонкие какие-то моменты, которые можно было бы, так сказать, скорректировать, исправить, чтобы это было и выгодно для бизнеса, и самое главное, было понятно и принято пациентами.
5: А кто будет оплачивать работу мобильной аптеки и ее поездки? Это государство, регион, аптечные сети или в конечном счете покупатель?
6: Государство однозначно сказало, что никаких дотаций, никакого финансирования не будет. Поэтому здесь мы можем рассчитывать только на собственные силы. Уже есть ряд аптечных сетей, которые, ну, входят в этот эксперимент. И, соответственно, будут, ну, участвуя в этом эксперименте, поймут вот всю экономику. Потому что мы реально понимаем, одно дело, машина приехала, и она двигатель выключила, и, соответственно, бензин там не сгорает. Другое дело, она держит этот двигатель работающим, потому что, так сказать, это определенная климатическая зона, где зимой холодно, где, так сказать, нельзя выключать двигатель, иначе все это замерзнет и так далее. И наоборот, если нужна там какая-то холодильная техника, холодильное оборудование, то тоже для этого нужна энергия, соответственно. То есть вот эти вот все нюансы, их надо будет считать. Но сразу говорю, что государство однозначно финансировать это не будет.
5: А будут ли лекарства в мобильных аптеках стоить столько же, сколько в обычных? Или все-таки доставка в отдаленные населенные пункты может сделать их дороже?
6: Смотрите, что касается списка жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, я об этом уже сказал, цены на них зафиксированы, естественно, по закону никто не имеет права их делать выше. Другое дело, что это не все 100% лекарственных средств, которые обращаются на рынке, то есть есть те, которые не входят в этот список, цены на них, возможно, будут повышаться. Почему возможно? Ну, я только что говорил о том, что себестоимость будет расти. Соответственно, вот все эти дополнительные расходы, связанные с бензином, с обслуживанием машины, вообще со стоимостью машины, с дополнительным людским ресурсом в виде водителей, все это надо будет оплачивать. Насколько это будет там входить или не входить вот в те рамки прибыли, которые есть у аптечных сетей, ну, будем смотреть. Потому что все регионы разные, расстояния везде разные, климатические условия везде разные. И на сегодня какой-то однозначной картины, вот экономической, мы пока не видим.
4: А вот скажите, пожалуйста, а вот машины, в которых будут размещаться эти, ну, медицинские, давайте, аптечные пункты, да, они же должны быть специальным образом оснащены. Это будут машины отечественного производства, вот вы рассказывали холодильные установки. И как они будут заказываться, откуда они возьмутся?
6: Уже есть такие кунги. Они, если мне память не изменяет, на базе газелей изготавливаются. И там как раз вот тот минимальный ассортимент оборудования, который необходим для аптеки, он есть. То есть там холодильное оборудование, шкафчики для хранения, так сказать, вот они все зафиксированы, чтобы они там не перемещались. То есть такие уже модели есть, есть из чего выбрать. И, в принципе, то, что уже пробовали запускать, они, в общем, по цене вполне приемлемы.
5: А не возникает ли здесь конкуренции с ФАПами и сельскими медпунктами? Должна ли мобильная аптека приезжать туда, где есть ФАП, но нет полноценной аптеки?
6: Вы знаете, нет. У ФАПа совсем другая задача, хотя у них есть такая возможность, тоже отпуск лекарств. Вот, это первое. Второе, здесь мобильные аптеки в первую очередь нацелены на те пункты, где и ФАПов нет. Вот, это второй момент. А третий, если мы совместим доставку лекарств, она так и так происходит в ФАП, ну, это будет только благо для всех.
5: А передвижные аптеки уже существуют в отдельных регионах. Что показал этот опыт? Что работает, а что оказалось проблемой?
6: Вы знаете, пока, так сказать, все, что было, это было, так скажем, в виде эксперимента, показывает реакция потребителей, она однозначно положительная. Механизм приблизительно так же, как вы описывали в начале, то есть есть некий заказ, и в аптеке есть минимальный ассортимент, так скажем, в основном это безрецептурные препараты. Все, что касается дополнительного, это вот заказ пациента.
4: Ну, и можно будет, и видимо, сделать дальше где-то на сайте, и чтобы вовремя привезти. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы говорили об эксперименте, связанном с мобильными аптечными пунктами. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, был с нами на связи. На у нас впереди историческая страничка.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В этот день в 1874 году тельняшка была утверждена в качестве формы матросов русского флота. Конечно, не так поэтично и романтично назывался новый вид морской амуниции. Тельняшка, производная от слова «тело», это уже, как всем понятно, живое творчество масс. В указе она была определена скучнее – «флотская нательная фуфайка». И на скучном технологическом стоит и остановиться подробнее. Ну, просто потому, что иначе будет непонятно, откуда это неповторимое явление появилось. В самом деле, горизонтальные синие и белые полоски трикотажной ткани – это что, новшество модельера? Дизайнера одежды тогда стоило бы поискать автора. Нет, все объясняется именно технологией изготовления ткани в ту эпоху. Первые вязальные машины, появившиеся в середине XIX века, были устроены так, что шпулька с ниткой на них устанавливалась только одна. Ее надо было менять целиком. При этом сплошь и рядом нить заканчивалась не по месту, или в середине очередного ряда, или ближе к тому или иному концу, поэтому прядильщикам постоянно приходилось следить за расходом нити и менять шпульку в конце ряда заблаговременно. А чтобы стыки были не так заметны на полотне одного цвета, само собой возникла мысль использовать чередование по контрасту темной и светлой нитей. Такое полосатое трикотажное полотно было тогда, что называется, в ходу. Те же матрасы, плюс полосатые шаровары, мешки, чехлы. Кстати, все относительно дешевое трикотажное полотно изготавливалось таким полосатым способом, не только военное. А для нужд флота его использовали как раз по этой вполне очевидной причине – дешевизной, доступности и большого количества изделий, постоянно обновляемых. Впрочем, у тельняшки есть и своя предыстория. Во времена парусного флота в 16-17 веках цветные полосатые нательные рубахи моряки вязали сами. Звучит неправдоподобно, но да, морские волки с вязальными крючками в руках. Это была часть морской службы. Во-первых, и нервы успокаивало. А во-вторых, и главное, такие рубахи были хорошо различимы на фоне белой парусины и позволяли определяться во время аврала, подъема, спуска, перемены парусов. Ну и если за борт свалишься, то виднее будешь в тельняшке. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
10: И каковы последствия?
11: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
10: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
11: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
10: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
11: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
10: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
11: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
10: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотные вибрации, и магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
11: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
10: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
11: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
10: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
11: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным? «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
11: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам, Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России.
2: 4 сентября.
3: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Восток» ликвидировала 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотника и 34 пункта управления беспилотной авиацией, сообщили в Минобороны. Число погибших в результате наводнений на севере Непала превысило уже 900 человек. Около трети российских регионов намерены принять жесткие меры против продажи вейпов. Взяли выходной отгул или отпуск в честь 1 сентября 33% работающих родителей школьников. Подробности далее в выпуске. Российские военнослужащие в зоне СВО за минувшие сутки уничтожили 140 пунктов управления дронами противника, заявили в Минобороны. Военнослужащие южной группировки на Краматорском и Славянском направлениях уничтожили 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и сбит 21 беспилотник противника, сообщил начальник пресс-центра южной группировки войск Вадим Астафьев.
15: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Кленового, Райского, Славянска, Краматорска, Никаноровки, Новоселовки, Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 240 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер «Страйкер», 26 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 33 пункта управления БПЛА, 21 наземный робототехнический комплекс и 8 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 80 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражены 19 пунктов управления БПЛА. Сбит 21 беспилотник противника.
14: Минобороны также сообщает о поражении за ночь 239 украинских беспилотников над регионами России и акватории Черного моря. В результате действий подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотника самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиацией. Киргизия и Россия успешно взаимодействуют по многим направлениям, в том числе в рамках международных организаций. Отношения двух стран развиваются на союзническом уровне. Об этом говорится в поздравлении, которое Владимир Путин направил главе государства Садыру Жапарову по случаю Дня независимости республики. Президент России также пожелал всем гражданам Киргизии мира и процветания. Сегодня Россия и Кыргызстан дали старт строительству совместного научного центра исследования инфекционных болезней в Бишкеке. Это создаст между странами так называемый санитарный щит. При этом строительство научно-исследовательского центра далеко не первый шаг в 20-летнем взаимодействии двух стран. Россия помогает в обучении профильных специалистов, поставке мобильных противоэпидемических лабораторий и многом другом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
16: За последние два года мы также передали партнерам из Киргизии 500 000 доз вакцины от чумы, тем самым полностью покрыв потребности Киргизской республики. Благодаря нашей совместной работе в Киргизии сохраняется стабильная ситуация по этому заболеванию.
14: Отмечу, что проект создается по поручению лично президента России. Центр возводится на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Кыргызстана. Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Спасены почти 10,5 тысяч человек. 4200 числятся пропавшими без вести, в том числе 592 иностранца. Порядка тысячи работников гидроэнергетических объектов могли быть заблокированы в тоннелях. Около трети российских регионов рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Это следует из опроса ТАСС представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. Напомню, 26 июня президент подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъектов в ближайшие 5 лет установить на своей территории запрет розничной продажи вейпов. С 1 марта этот запрет уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября должен вступить в силу в Нижегородской области, а также Республике Северная Осетия, Алания. В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Каких-то значимых осадков сегодня не прогнозируется. При этом, как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, температурный режим будет соответствовать многолетней норме.
17: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Каких-то значимых осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный по силе 3,8 метра в секунду. Ну и максимальная температура воздуха составит плюс 22-25 градусов. И это несмотря на то, что сегодня заключительный день сезона, но тем не менее соответствует многолетней норме лета, причем даже практически макушке лета. Показания барометров немного снизятся и составят 749 миллиметров ртутного столба.
18: Синоптик отметил, что под влиянием циклона первый день осени в Москве станет по-июльски теплым. Днем воздух прогреется, согласно прогнозам, до 27 градусов. В этот день взять выходной день, отгул или отпуск решили 33% работающих родителей и школьников. А у меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
19: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1 в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. На гол гостей Руслана Куля москвичи ответили реализованным Мерлиндом Даку пенальти. «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» со счетом 3-1. В составе казанцев отличились Илья Рожков, Александр Юкич и Богдан Йочич. У клуба из Дагестана пенальти реализовал «Миро». «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. Авторы голов – Айман Мурид, Чинансу Афор и Максим Петров. В турнирной таблице премьер-лиги после шести туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстают «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Полузащитник футбольного «Зенита» Вендал пропустит матчи российской премьер-лиги против ЦСКА и «Локомотива». Как сообщают бразильские СМИ, Хавбек получил травму. Его возвращение на поле ожидается не ранее октября. Нижний Новгород сыграл в ничью с «Волгой» 2-2 в девятом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы по-прежнему во главе турнирной таблицы. Одно очко им уступает «Велес». В трех очках от лидера идет «Сочи», обыгравший «Челябинск» 2-1. А в других встречах в воскресенье «СКА Хабаровск» проиграл «Торпедо» 0-2. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США в стартовом раунде. Россиянин в трех сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в первом круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
20: Реклама.
21: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
24: Погода.
18: По данным центров области в Магадане сегодня днем плюс 15 градусов, переменной облачности и без осадков. В Омске и Новосибирске до плюс 13. В Новосибирске утром, возможно, небольшой дождь. В Вологде плюс 20 и кратковременные дожди. В Уфе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. В Ярославле до 20, тепла, облачные дожди. В Краснодаре плюс 29. В Нальчике 15-17 градусов со знаком плюс, облачный и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, местами с грозой плюс 20. В Москве днем переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса, по области до 25. Ветер слабый, атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в столице плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: мечтал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Мария Львова-Белова.
6: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных. И я знаю, что такое – любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях – значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
5: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
10: Сигналы точного времени.
11: На календаре понедельник, 31 августа, 9 часов 13 минут и 37 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Здравствуйте. В начале часа вновь напомним наш номер. На протяжении всей программы работает. Ждем от вас сообщений, комментариев по темам. Спасибо за отклик. Продолжайте писать. 8-925-222-9992. Расскажите, как проходит подготовка к началу учебного года. До него осталось совсем немного времени. Пока родители бегают по магазинам, докупая форму, тетради и рюкзаки, мошенники тоже готовятся к началу учебного года. Причем теперь им даже не обязательно звонить с неизвестного номера. Они приходят туда, где родители привыкли доверять информации. Это школьные, родительские чаты. Сейчас активно распространяются такие схемы, что мошенники пишут якобы от имени классного руководителя, администрации школы или родительского комитета. Могут попросить срочно перевести деньги на подарок учителю, экскурсию на нужды класса. Мол, собираемся закупать канцтовары, не знаю, там, бумагу, еще что-то необходимое. Могут прислать ссылку на электронный дневник, предложить подтвердить данные ребенка или сообщить о несуществующей выплате к 1 сентября. И сейчас появились и более тревожные схемы. Например, сообщение о якобы обязательной регистрации электронного медполиса ребенка перед началом учебного года. И получается такой интересный парадокс. Чем больше цифровых сервисов появляется вокруг школы, тем больше возможностей для мошенников притвориться самой школой. Понятное дело, что конец августа – это время тревожное, родительская спешка, нужно купить форму, собрать ребенка, оплатить какие-то дополнительные занятия, проверить расписание, разобраться с электронным дневником, сходить на это собрание родительское. И когда приходит сообщение «срочно подтвердите данные» или «до конца дня нужно перевести деньги», многие действуют автоматически. Причем сообщение может прийти и из знакомого родительского чата, если взломан аккаунт учителя или одного из родителей. Внешне все выглядит абсолютно правдоподобно. Именно поэтому новая реальность такова. Нельзя доверять сообщению только потому, что оно пришло из школьного чата. И, конечно же, отдельная история – это дети. Для подростков звонок якобы от оператора связи, школы или государства. государственному ведомству может выглядеть вполне убедительно. А дальше один шаг до фразы «назови код СМС», «установи приложение», «никому не рассказывай». Это секретная проверка. По данным исследований, которые опубликованы в конце августа, за первое полугодие этого года детям поступило около 92 миллионов нежелательных звонков. И особенно уязвимой группой оказались дети 11-14 лет. Поэтому мы вас призываем, уважаемые родители, обучайте детей цифровой гигиене, так же, как и вы учите переходить их дорогу. Ну и сами также показывайте им хороший пример. Но о том, какие схемы еще есть и как проявлять необходимо бдительность в отношении чего, будем говорить с руководителем направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина. С нами на связи. Ирина, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ирина.
0: Доброе утро. Доброе утро.
11: Ну как вот в итоге, как противостоять подобным уловкам, с которыми направлены прежде всего на детей, но и на родителей, кстати говоря, тоже. Вот как понять, что перед нами мошенники?
0: Ай, с этим вопросом борется лучше умы человечества, и мы все безопасники, все этому могут быть потенциально подвержены. Если говорить про самих взрослых, то даже сейчас вот в спешке, особенно, наверное, которая сегодня происходит и будет происходить завтра, особенно для родителей первоклассников, которые еще, возможно, не знают, как эти все процессы устроены, просто быть максимально бдительными, закупиться недостающими товарами, школьными, формой и цветами, что самое важное, только в хороших магазинах, в офлайн-магазинах, не полениться дойти пешком, что-то купить, потому что цветочные, на самом деле, это тоже отличная тема для мошенников, которые родители могут обманывать, там, предлагать букеты подешевле, особенно для детей, для семьи, где детей несколько, конечно, хочется взять оптом. Ну, в общем, тут надо быть максимально аккуратным. Если говорить про детей, я совершенно согласна, что, во-первых, мы должны своим примером им показывать, как действовать в сети. Я, наверное, не буду сейчас говорить про технические меры защиты, вроде как родительского контроля и так далее. Они, конечно, важны и нужны, но ребенок в случае необходимости может его спокойно обойти. Они уже достаточно умные, скажем так. Тут, наверное, самое важное сделать так, чтобы... В случае чего ребенок к вам пришел и об этом рассказал, что он не боялся, что у него отберут гаджет, что его будут сильно ругать, что что-то там будет происходить. Если он чувствует, что что-то происходит, или уже он совершил какое-то действие, отправил какие-то данные, перевел какие-то деньги, либо еще что-то, чтобы он не побоялся прийти нам, родителям, об этом рассказать, и чтобы мы предотвратили уже дальнейшее раскручивание ребенка, которое может привести к... самым разным последствиям и финансовый ущерб, наверное, это самое легкое, что может быть.
12: Вы, кстати, исследовали в преддверии нового учебного года, какие схемы используются и кто чаще всего оказывается под ударом. Можете об этом рассказать? И, может быть, вас лично что-то удивило?
0: Ну, под ударом вот сейчас в преддверии учебного года, наверное, даже не дети, на детей схемы мошенничества стандартные. Единственное, во время каникул их, конечно, атакуют побольше, потому что они просто побольше времени в гаджетах проводят. Если говорить вот именно про сейчас период, это родители, и не стоит забывать, что это и бабушки, и дедушки, которым тоже могут присылать разные сообщения, которые тоже могут сказать, возможно, более какие-то выгодные покупки. Не могу сказать, что меня что-то прям сильно удивило. Наверное, удивляет масштаб этого всего, что, несмотря на то, что постоянно говорим, что мошенники нас обманывают, и там звонят, и пишут, и фишинговые магазины, вся эта история, то все равно очень много людей на это попадается. И мошенникам даже ничего нового придумывать не надо. Старые схемы отлично работают. Ну вот из такого, наверное, что сейчас всего наблюдается, как я сказала, это цветы. Да, это взлом чатов родительских. Причем люди могут, мошенники могут создавать и дипфейки, и родители, и классного руководителя. Если они взломали аккаунт, они взяли у него там всякие голосовые сообщения, кружочки, сделали дипфейк, вроде как скинули, допустим, в чат класса, и родители такие, ну как-то голосовые. Такому сообщению точно можно доверять. Ну и огромное количество фишинговых магазинов, которые предлагают большие скидки на школьную форму, на рюкзаки, на канцелярские принадлежности. Сейчас вот такой бум, следующий бум нас будет таких мошенничеств ждать в преддверии распродаж, черных пятниц и всего остального.
12: А можно ли сказать, что все-таки мы стали бдительнее, или пока преждевременно делать такие выводы?
0: Ну, мы точно все повысили уровень цифровой грамотности своей, потому что невозможно игнорировать этот поток предупреждений, который на нас льется из каких-то государственных порталов, и из банковских учреждений и так далее. Но мошенники могут подловить нас на срочности, на авторитете, на желание сэкономить, и как бы тут наше критическое мышление зачастую улетучивается, а у детей его вообще зачастую еще и нет, им по возрасту как бы не положено еще критически как-то оценивать ситуацию. Поэтому, например, надавить на ребенка авторитетом — это достаточно просто, как бы мы со своей стороны не предупреждали о таких схемах.
12: А схемы меняются из года в год, мошеннические, если говорить вот именно в преддверии 1 сентября? И в группе риска, правильно же мы понимаем, что самые уязвимые – это дети 11-14 лет?
0: Ну, я не могу сказать, что схемы сильно меняются, потому что, как я уже говорила, как бы используются те темы, которые хорошо работают. Они из года в год все хорошо работают. Могут меняться немного способы обмана, потому что раньше, например, понятное дело, родительские чаты мало кто взламывал. Сейчас взломать аккаунт в мессенджере — это, ну, для мошенника может оказаться достаточно просто. Что касаемо детей, у детей, наверное, схемы начали отличаться немного тем, что, во-первых, подвержен все меньше возраст этому, ну, то есть как будто вот, ну, мы, собственно говоря, и гаджеты даем уже совсем маленьким детям, поэтому, понятное дело, как только они более-менее осознанно начинают быть в сети интернет, то сразу они становятся подвержены мошенничеству. Ну, так как сейчас достаточно большое распространение всяких онлайн-игр, возможно, раньше их было меньше,

0: Санкт-Петербурга до небольших провинциальных городков. Основной способ поджог, самая распространенная цель — железнодорожная инфраструктура и транспорт. Мы неоднократно рассказывали о том, какие механизмы используют злоумышленники, да, террористы, для того, чтобы вовлечь подростков. И примеры поломанных судеб, сверстников и постоянные разъяснения нужны для профилактики вовлечения детей в противоправные действия вербовщиками с Украины. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, нужно рассказывать молодежи, сколько уже подростков осуждены по статье за терроризм и находятся в местах заключения. И показывать эти примеры и какие последствия у этого могут быть. Потому что молодежь не смотрит телевизор, не читает газеты, поэтому необходимо приходить в школы, рассказывать. Это может быть в том числе суровый разговор с людьми в форме, прокурорами и следователями.
1: Суровый, но честный. И более того, как тогда содержать этих детей, которые попали, были втянуты в терроризм? Вот детский уполномоченный Москвы Ольга Ярославская, она высказалась о том, что да, этих детей нужно именно содержать отдельно ввиду того, что они как раз и были обмануты мошенниками, которые воспользовались их, ну, по сути, доверием, незнанием, непониманием. Давайте как раз и подробнее об этом и поговорим с Ольгой Ярославской, детским омбудсменом города Москва. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите более подробно на тему вашего предложения.
2: Ну, дело в том, что, вот, как правильно вы сказали, и вот предыдущий оратор говорил о том, что действительно ребята вовлекаются... вот в эти уголовные преступления, они вовлекаются несколькими такими путями. И самый из них многочисленный, к сожалению, это дети, которые вовлечены мошенниками. Дети на момент совершения преступления абсолютно были уверены, что они работают на наше государство, что они делают благое дело. То есть они помогают кому-то, кого-то задерживать там и обличать и так далее. То есть у них и толики сомнения не было в том, что они помогают государству. То есть понятно, что дети криминально не заражены. Статистика показывает вот именно этих детей, что эти дети успешно учатся из полных семей, победители каких-то олимпиад, юноармейцы и так далее. То есть, понимаете, и сыграв на их доверие при отсутствии критического мышления и их инфантилизме, все равно я скажу, это уже там посыл к родителям, да, почему дети такие доверчивые, почему они доверяют кому-то, но не рассказывают родителям. Это отдельный разговор с родителями. Вот эти дети, криминально незараженные, совершив преступление особой тяжести, которое относится у нас уголовно вот этой статье, не особой тяжести, вот, это от 8 лет они будут осуждены. И если этих детей, ну, если уж закон неотвратимый, это понятно, то тогда их содержать вместе с ребятами, которые криминально зараженные, которые сидят, ну, извините, там особо тяжкие статьи, это групповое изнасилование, это убийство, это наркотики и так далее. Мне кажется, что это, ну, вот это-то не очень справедливо, да, но уж и содержать их с ребятами, которые криминально зараженные, там разные модели должны быть, даже воспитательные. Вот, поэтому, чтобы нам не потерять уже этих ребят окончательно, мне кажется, что в интересах детей надо рассматривать вопрос о том, чтобы этих ребят, тем более, вы, как вы правильно говорите, их по всей стране очень много, надо, честно говоря, отдельно. Вот, а еще хочу немножко вернуться, вот сейчас в преддверии 1 сентября вы задали вопрос о том, что и меняются ли схемы мошенничества. Вы знаете, вовлечение, вот первый шаг, он меняется. Вот смотрите, когда идет сессия у студентов, они обзванивают, говорят, например, вы не сдали контрольную работу, и мы вам сейчас вышлем код, вам надо на такой-то платформе зарегистрироваться, потому что вы не сдали, ну там что-то, курсовую или что-то. Они обзванивают так студентов колледжей. Сейчас в преддверии 1 сентября такие же будут точно поступать детям, что вам в МЭШ, вам сейчас проверочное, у вас сейчас установочное. То есть сейчас они будут, конечно, на учебный год вот на эти вещи точно детей

0: ловить. Поэтому, уважаемые родители, будьте бдительны, проговорите это со своими детьми сейчас, именно в преддверии учебного года.
1: Да, это очень важно, предупредить детей именно в начале учебного года, когда еще они расслаблены после каникул, не слишком настроены на учебу, на работу, а и могут стать легкой жертвой для мошенников, которые в том числе втягивают их в терроризм.
2: У нас буквально минута остается. Как вы думаете, изменятся ли уроки о важном в этом году учебном? Будет ли уделено внимание профилактике?
0: Ну, во-первых, это школа уделяет, и, по крайней мере, могу сказать про московские школы, об этом говорят. Но, к сожалению, ребята подросткового возраста, они, у них по психологии, у них нет авторитета, не являются мы взрослые. И родители уходят на второй план. И я абсолютно согласна с Фадеевым, что подростки должны рассказывать подросткам. И вот эти ребята, которые уже у нас попали в эту мясорубку, вот они бы должны детям рассказывать. Вот у них бы надо брать интервью, чтобы они ребятам рассказывали. Их дети сейчас быстрее послушают, чем нас, взрослых.
2: Спасибо. Ольга Ярославская, детский омбудсмен Москвы, была с нами на связи.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Сигналы точного времени.
6: На календаре понедельник, 31 августа, 9 часов 32 минуты и 37 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Здравствуйте. Завтра 1 сентября. Это значит, что многие пойдут в школы. И вновь вопрос качества питания встает на повестке дня. Бесплатное питание для младшеклассников в нашей стране существует уже 6-й год. Казалось бы, главная задача решена. Ребенок приходит в школу, получает горячий завтрак, обед, независимо от доходов семьи. Но новое исследование качества школьных меню заставляет посмотреть на эту систему с другой стороны. Почти 60% исследованных рационов получили низкий коэффициент качества. В них не выполняются нормы по ряду продуктов животного происхождения и фруктам. При этом из трех меню в двух, согласно исследованию, содержание сахара превышает установленную норму более чем на 50%. То есть получается парадоксальная ситуация. Ребенка кормят бесплатно, горячая еда в школе есть, требования к питанию существуют, а полноценным этот рацион назвать удается далеко не всегда и не везде.
6: Я вспоминаю школьные годы чудесные, цикорий и котлетка. Оказалось бы, вот это были советские времена, школа 80-х годов, а что получается, ничего не изменилось? Так мы и не понимаем, да? Вроде бы есть содержание необходимых белков, жиров, углеводов, но мы понимаем, каким образом это может быть, ну, скорректировано и за счет чего? Каких макарон? Или чего-то другого.
7: Тут важно разобраться. Речь не обязательно же идет о том, что ребенку каждый день дают откровенно вредную еду. Проблема, наверное, гораздо сложнее в том, как устроены эти нормы правильности, да, и качества, и как устроена система контроля. Именно об этом будем сейчас говорить с экспертом, президентом базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Института отраслевого питания Владимир Чернигов. С нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот как так получается, что вроде бы есть нормативы, есть понятное содержание там, полезных веществ, такой-то рацион белков, жиров, углеводов, которые должен есть ребенок. А вот что именно он ест, какой продукт он ест, и насколько этот продукт ему действительно полезен, я не говорю о том, является он вкусным или нет, это большой-большой вопрос. Вот как нам пройти здесь мимо разумностью и, ну, некоторым образом бюрократии?
8: Ну, как всегда, лукавство содержится в деталях, и эти детали скрыты в нашем случае в разрешенных заменах. Повторяюсь, это поле, которое совершенно легальное, и эта история просто показательный пример того, что надо доводить начатое мероприятие до конца. А именно, белки, жиры и углеводы, если мы говорим по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обеспечиваются мукой, растительным маслом и бобовыми. Полный набор будет соответствовать. Но мы, наверное, согласимся, что это не то же самое, что мясо, рыба, фрукты, которая содержит тот же формальный набор этих самых белков, жиров и углеводов, но также содержит и массу других очень полезных и важных для питания ребенка элементов. Собственно, вот в этом и заключено все лукавство.
7: В чем главные причины? Недостаток финансирования, высокие цены на продукты, особенности закупок или действующие нормативы? И вот в исследовании вашего института говорится о низком коэффициенте качества рациона. Как именно рассчитывается этот показатель и какие критерии являются определяющими?
8: Мы исходим из того, что должны соблюдаться натуральные нормы. Натуральная норма – это конкретное количество, ну, например, мяса или фруктов, или молочных продуктов, да, в тарелке, а не просто формальное соответствие показателей, вот о которых мы уже говорили, белки, жиры, углеводы. Соответственно, мы обратились во все субъекты Федерации. Мы попросили прислать нам те меню, которые они считают у себя хорошими и правильными. Мы получили, по-моему, 80 из 212 исследованных, но 212 – это с виду небольшое количество. С учетом того, что в ряде регионов используется единое меню, это охват, ну, наверное, 20%, мы посчитали, питающихся в начальных классах. И, соответственно, мы проанализировали по тому, что было в этих меню указано, и получили те результаты, о которых рассказали на пресс-конференции. Ситуация нас тревожит.
7: А насколько сильно на качество питания влияет регион?
8: Ну, смотрите, на самом деле история, начавшаяся 6 лет назад, в 2020 году по инициативе президента страны, должна была перевести питание, по крайней мере, в начальных классах на высокий уровень. И движение, реальное движение состоялось. То есть мы никоим образом не хотим отрицать большую работу, большие усилия и достигнутые результаты. Но если мы не будем говорить о вопросах или проблемах, которые существуют, то, наверное, это тоже неправильный подход. А они есть. И мы хотели убедиться, потому что подобные исследования мы проводили еще в 2013 году. Последний раз мы его проводили в 2023, и вот теперь в 2026. Ну и, соответственно, несмотря на то, что финансирование, которое федеральный бюджет предоставляет регионам, должно обеспечивать именно натуральную норму в тарелке, а все остальные расходы, как зарплата поваров, там, электроэнергия, чистящие и моющие средства, вроде как должны покрываться из других источников. Здесь происходит, ну, картина обратная, зачастую контрастная.
7: А вот по поводу вашего исследования, по поводу выборки. А стоит ли вообще оценивать качество питания по отдельному там завтраку или обеду? Правильнее было бы оценивать рацион за неделю или месяц, нет?
8: Мы взяли индикатив. То есть это то, что защищено, обеспечено и строго соблюдается, ну, в самом, что называется, репрезентативном виде. То есть у нас бесплатное питание получают все младшие школьники во всей стране. Это как некая точка отсчета, да, что если уж за государственные деньги и в обязательном виде, закрепленном в законе, мы видим вот такую картину, ну, можно, и это несложно, сделать следующие шаги, посмотреть питание средних, старших школьников, посмотреть обеды. Ну, я не думаю, что картина радикально изменится.
6: Вот тут как раз вопрос. Вот именно посмотреть. Мне очень нравится это слово, которое вы сейчас употребляете, потому что есть питание и питание. И если вам присылают, насколько детально та информация, которую вы получаете. Может быть, там написано «фрукты», да, на самом деле эти фрукты написано там, не знаю, 200 грамм, а лежит там сморщенное яблочко или два. Или написано «салат». А как выглядит этот салат? Его можно есть или нельзя?
8: Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Про качество самих продуктов мы сознательно не проводили исследования, потому что это будет, извините, глазометрия. Мы исходили из того, что задекларированное в меню, которое нам прислали, соответствует и находится в тарелке. Понятно, что бывает разная сортность, бывает разное качество. Мы не смотрели в эту сторону, нам хватило взгляда просто на фактическое наличие. И оно оказалось таким, что мы не смогли, что называется, не выразить свою обеспокоенность.
7: Вот наш слушатель Дмитрий пишет. Здравствуйте. Про школьное питание. Ученики, они что, в школу есть ходят? Что за проблему раздули? Мы в советское время запросто обходились бутербродами в большую перемену, а завтракали дома, и никаких проблем. И учились, и учили лучше. Отменить это питание, тем более, что оно никогда не будет вкусным, написал
6: радикально,
7: Дмитрий.
6: Говорит Дмитрий из Воронежа.
7: Вот при всех тех тревожных цифрах, которые опубликованы вашим институтом, мне кажется, важно не создавать впечатление, что в российских школах детей повсеместно кормят чем-то вредным или некачественным. Школьное питание ведь это некая система, которая, на мой взгляд, должна где-то и соответствует санитарным и организационным нормам, правилам и контролю. И говорить о том, что массово дети получают некачественную пищу, было бы неправильно. Мне важно, наверное, затронуть вопрос культуры питания самих детей. Можно составить практически идеальное меню со свежей рыбой, овощами, фруктами, творогом. Но если ребенок выбирает только макароны, отказывается от овощей, не ест рыбу, а фрукты оставляет на подносе, ведь проблема уже не в школьной столовой. И вопрос, да, и к наполнению буфетов. Зачастую дети обменивают эти бесплатные завтраки на покупку там другими детьми в буфете. Вот, мол, ты кашу съешь, а вот тебе денежку дали там родители на булочку, давай поменяемся. И мне, в принципе, важно понять, насколько вообще школа сегодня способна сформировать здоровые пищевые привычки, потому что зачастую дома ребенок может совершенно иначе питаться.
8: Разумеется, традиции приходят из семьи, там, где ребенок растет и формируется, и школа, наверное, должна, даже если в семье это не так, показывать иные правильные примеры. А питание, как мы знаем, ну, это основа и база здоровья ребенка. Он, собственно, растет из того, что лежит в его тарелке. Но мы в своем исследовании хотели поставить формальную ситуацию. То есть даже то, что нам присылают, и то, что мы видим по заявленным на сайтах школ меню, не соответствует во многих случаях где-то с превышением, где-то с дефицитом, рекомендованным в количестве нормам. Будет ребенок это есть или нет, это вопрос к поварам, к температуре, которую традиционно ругают, да, там, остывшие есть не станут, да, там, ну, ту же кашу, классика.
6: И так далее, и так далее. А когда же это проверить? Вот сейчас проверили что, а теперь как проверить то, как? Не остыла ли каша, насколько съедобен этот салат, что там?
8: Давайте вместе подумаем.
6: Каковы цикорий?
8: За эти 6 лет, которые вот прошли с начала бесплатного горячего питания, были разные предложения и разные эксперименты. Ну, в частности, была большая кампания по привлечению родителей к контролю, хотя мне это слово не сильно нравится. Мы считаем, что родители должны проявлять внимание и участие принимать в вопросах питания своего ребенка вне дома. Так вот,
7: но сейчас вот есть такая возможность родителям посещать кухни и пробовать, что едят дети, заговариваюсь. Но мне кажется, главная задача сегодня не пугать родителей очередной статистикой, а понять, как сделать так, чтобы ребенок действительно съедал полезную еду, которая ему положена, и постепенно учился выбирать ее сам. Потому что в конечном итоге здоровое питание – это не только то, что школа положила ребенку на тарелку. Это еще и то, что ребенок сам выбирает положить себе в эту тарелку.
6: А начинается это дома, когда ты объясняешь, что ты ешь и почему ты это ешь. И, кстати говоря, это может быть вкусно, даже очень.
7: А мы благодарим Владимира Чернигова, президента базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Института отраслевого питания, за разговор. Обязательно к теме качества. Будем возвращаться в других наших эфирах.
5: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
9: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
5: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
13: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
14: Ну а к чему может привести развитие артроза?
7: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
14: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
7: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
14: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
7: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
14: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
7: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру
15: 8-800-777-83-22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
14: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
15: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
14: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
15: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
14: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
15: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия – ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
14: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
15: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
14: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Радио России.
4: Читайте «Клаксон» в сентябре.
5: Реклама.
16: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
17: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
18: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
19: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама.
20: Мы Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Центр» держит под полным контролем подходы и пути снабжения у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки продолжают вытеснять противника из населенного пункта, сообщили в Минобороны. Владимир Путин принят участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. С 20 часов и до 8 утра вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» держат под полным контролем подходы и пути снабжения у Доброполья в ДНР. Боевую работу на этом участке фронта ведут операторы БПЛА в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты. Бойцы продолжают вытеснять противника из населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подробнее о работе группировки войск «Север» доложил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
22: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Бориловки, Киянице, Никольского, Великой Рыбицы и Юнаковки. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Приколотного, Гогина, Слатина, Избицкого, Новоалександровки и Подсреднего. Общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, 260 БПЛА самолетного типа, 32 тяжелых боевых дрона и 10 НРТК противника.
21: За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР. Бойцы российской группировки войск «Восток» освободили почти 60 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях, показав лучшие недельные результаты в освобождении территории в зоне спецоперации, таковы данные Минобороны. В течение минувших суток группировка ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиации. Согласно срочным сообщениям, беспилотники-обломки попали в жилые дома и логистический центр в Свердловской области. Как сообщил местный губернатор, жертв нет. Президент Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч. Саммит состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Мероприятия начнутся сегодня вечером с церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников, на которой соберутся все участники предстоящего саммита ШОС. После церемонии запланирован торжественный прием для глав делегации от имени хозяина саммита, президента Садыра Жапарова. В приеме примут участие руководители 10 государств-членов ШОС – России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Официальная программа саммита начнется утром 1 сентября, ну а сегодня Киргизия отмечает 35-летие независимости, и президент страны Садыр Жапаров поздравил соотечественникам с Днем независимости, сообщает пресс-служба киргизского лидера. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Машина выполнила демонстрационный полет, преодолев более 6000 километров, сообщил Ростех. Как отметили в Минпромторге, этот самолет должен закрыть спрос отечественных авиакомпаний. Такие машины, как ожидается, будут востребованы для Дальнего Востока и других территорий с большой протяженностью маршрутов и сложными условиями эксплуатации. Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие сгоревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМФ-2026. Первые три машины передадут 2-му Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Германия не в состоянии продлить действие топливной скидки для потребителей. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу АРД. Такая скидка действовала в мае и июне. Благодаря ей налог на бензин и дизтопливо был на 17 евроцентов ниже нормы. Но теперь, по словам Мерца, у Германии, страны с крупнейшим оборонным бюджетом в ЕС, на это якобы нет денег.
0: Должно быть ясно, что мы не можем всегда корректировать высокие мировые цены в Германии с помощью национальных мер. Именно поэтому мы ввели топливную скидку на 2 месяца, и срок действия истек 30 июня. В данный момент мы не продлеваем ее, мы не можем себе этого позволить, поэтому мы должны наблюдать за тем, что происходит на рынках.
21: В том же интервью канцлер отказался брать на себя ответственность за закрытие атомных электростанций, свалив всю вину на предыдущее руководство. Профильные СМИ ранее сообщали, что в Германии самая дорогая электроэнергия среди стран Большой Двадцатки. Цена на киловатт-час там составила 35,5 евроцентов. В переводе на нашу валюту это чуть больше 35 рублей. Внезапное наводнение произошло в Гранд-Каньоне в США. Пропали около 15 человек, сообщает телеканал CBS News. Спасатели эвакуировали десятки людей. Поток воды смыл валуны, металлические конструкции и мусор в реку Колорадо. Уральским ученым удалось в 8 раз повысить мощность газовых батареек. Как рассказали члены научного коллектива Уральского федерального университета, модификация поверхности одного из элементов батарейки позволила повысить ее эффективность, что было доказано на протяжении 500 часов испытаний. В отличие от современных батареек, в так называемых газовых идет непрерывное преобразование веществ, поступающих извне, а не расходование внутренних резервов, пояснили в УРФУ. Результаты исследования представлены в Journal of Power Sources. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом 1-1 в 6-м туре российской футбольной премьер-лиги. «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1, а «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. В турнирной таблице премьер-лиги после 6 туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Полузащитник футбольного «Зенита» Вендал пропустит матчи российской премьер-лиги против ЦСКА и «Локомотива». Как сообщают бразильские СМИ, хавбек получил травму. Его возвращение на поле ожидается не ранее октября. Футбольный ЦСКА близок к приобретению у мексиканской «Толуки» полузащитника «Илиньо». За 26-летнего бразильца российский клуб заплатит 12 миллионов долларов с учетом бонусов. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» расстался с главным тренером Михаилом Семеновым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. После 8 матчей дальневосточники набрали 3 очка и занимают последнее место в турнирной таблице первой лиги. Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом раунде россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в 1-м круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. На счету нашей сборной 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Это были новости спорта.
3: Погода.
21: По данным центров ОБС, сегодня 31 августа в Екатеринбурге до плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Чуть теплее в Омске, плюс 13, переменная облачность. Осадков также не ожидается в Архангельске. Кратковременные дожди, облачно и до 15 тепла. В Великом Новгороде плюс 22 и дождливо. В Туле и Воронеже без осадков. В Туле до 23 градусов, в Воронеже до плюс 25. В Ставрополе 23-25 выше 0. В Симферополе до 29 градусов тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве, согласно уточненным прогнозам, возможны кратковременные дожди. В Питере местами с грозой и до плюс 20 градусов. В столице днем плюс 22-24, по области до 25 тепла.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени. Портрет на фоне эпохи. Начинаем. Я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Дарья Поверинова, заслуженная артистка России. Здравствуйте, Дарья.
2: Добрый день.
1: Как себя чувствуете?
2: Прекрасно.
1: Ну, я знаю, что театр Маяковского – это точка приложения вашего таланта на сцене этого театра. А в каких спектаклях заняты?
2: Я занята в спектакле «Лес» у пьесы Островского. Спектакль «Истории», который был выпущен к столетию театра имени Маяковского. И в спектакле «Чудаки» по пьесе «Горького «Чудаки».
1: Ну, театр Маяковского — это труппа, это традиции, это, конечно, дух Гончарова, это вообще такой свой мир. Вы как в него вписались, когда пришли?
2: Тогда, когда я выпускалась, Андрей Александрович выпускал свой собственный курс в ГИТИСе, он был завкафедрой в ГИТИСе. Поэтому показов в театре Маяковского не было, но мне повезло. И тогдашний проректор по учебной работе в институте имени Щукина, в котором я училась, устроил мне показ Гончарову, индивидуальный практически, я только и мой партнер. И Андрей Александрович меня принял буквально в этот же день. Спросил, пою ли я? Я сказала, да, пою. Он попросил меня спеть. Спросил, танцую ли я? Я сказала, я танцую. Слава богу, он не попросил меня станцевать. Спросил, москвичка ли я? Замужем ли я? Есть ли у меня дети? На все эти вопросы у меня был утвердительный ответ. Сказал, подождите. И я подождала буквально пару минут. Там, кстати, была большая достаточно комиссия, которая пришла меня смотреть. И подождала 3 минуты, и он меня позвал обратно в репзал и сказал, ну, считайте, что вам повезло, я вас беру.
1: Стиль Гончарова, режиссерский стиль общения, как вам запомнился, как показалось?
2: Ну, конечно, как и все артисты, которые работали с Гончаровым, говорят одно, что с ним было очень тяжело работать. Потом я с опытом и со временем поняла, что это абсолютно был не переход на личности.
1: А он обидно переходил на личность?
2: Он не переходил на личность. Он просто был очень требовательным. И в силу своего темперамента и характера он был не из тех режиссеров, который подойдет и спокойно тебе объяснит, что ему нужно. Он это делал громко, он это делал через весь зал. Было ощущение, что он на тебя кричит, и поэтому ты уже ничего не понимал. Был какой-то просто шок, ступор и полная пустота в голове, ощущение своей профнепригодности. И мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть. Но многие это не выдерживали. Я его понимаю, начинаю понимать.
1: Вот сейчас только, да?
2: Тогда... Ну, примерно, да. Потому что я начала пробовать себя как педагог и делаю педагогические отрывки в театральном училище имени Щукина. Ну, плюс еще у меня есть курсы на киностудии «Амедиа». И я понимаю, что это очень сложно, когда ты уже как постановщик, как режиссер, ты понимаешь, что тебе нужно, и когда ты не можешь этого получить, 1, 2, 3, 4, 5 репетиций, 6 репетиций, тебя это, конечно, начинает очень выматывать. Вахтанговская школа очень любит яркость, образность, а Гончаров все время требовал собственного подключения, своего
1: психической
2: личного.
1: Психической энергии актёра, да?
2: Даши. И я долго не понимала, что значит «не играй». Он все время кричал «не играй, ничего». Я думаю, что значит «не играть»? Меня 4 года учили играть, а он кричит «не играй».
1: Обнулял.
2: Но я только потом поняла, что эта игра должна быть то, что у нас в институте тоже есть присваивание себе материала. То есть ты и еще кто-то. Для него это по умолчанию. Для меня это была такая интересная вещь. И для меня, как для артистки, прежде всего мне нравится смотреть на людей на сцене. Даже если это очень яркий образ, все равно за ним должен стоять человек. А есть нюансы. Есть комедия «Дель арте», это вообще комедия масок, это другой жанр. Есть «Принцесса Турандот»,
1: титульный спектакль.
2: Да, спектакль вот. Вахтанговской школы. И там нечто среднее между комедией «Дель арте» и психологическим театром. Маски в «Принцессе Турандот», которые существовали. Но там были, конечно, великие артисты, а я видела его в записи, естественно. И вот им удавалось за вот этой яркостью оставаться людьми. То есть я должна поверить, что он такой, что он не прикидывается, что не надел на себя там какую-то маску и дает мне образ, не затрачиваясь, не подключаясь. Для меня это очень важно.
1: Ну, вот вы сказали, что школа вахтанговская, а вы пошли не в театр Вахтангова, пошли в театр Маяковского. Почему так?
2: Ну, знаете, я не хотела работать в театре Вахтангова. Во-первых, там уже были приглашены сразу 5, по-моему, студентов с нашего курса. Я поступила сначала на курс Юрия Петровича Любимова для театра на Таганке. В начале 3-го курса я оттуда ушла. Перешла на параллельный курс в «Щуку».
1: Ну, тоже ведь дорогого стоит это решение. Я просто хочу нашим слушателям дать такую подсказку, что с Юрием Петровичем Любимовым, с театром на Таганке у вас практически личные семейные связи.
2: Да,
1: мама играла.
2: Да, мама работала в этом театре еще до прихода туда Юрия Петровича, когда это был просто театр драмы и комедии, он, по-моему, назывался так, а потом он стал называться театр драмы и комедии на Таганке, когда пришел туда Юрий Петрович. И мама работала там еще до него.
1: Поэтому вот это ваше решение оставить, да, вообще это все за кадром, за скобками, да, и начать свое.
2: Я вообще так легких путей не выбираю. Хотя у меня была веская причина, чтобы уйти с этого курса, но я так посчитала, что мне ничего не светит в театре на Таганке, и что я буду терять время, лучше я пойду как бы в свободное плавание. И почему-то театр Вахтангова не знаю. Ну, у меня дед же еще работал в театре Вахтангова.
1: Ну, наша программа называется «Настоящая историческая», поэтому, да, с вашего позволения, мы еще вернемся к этой теме.
2: Да. Ну, почему-то вот театр Вахтангова я не рассматривала для себя как такой театр, где бы я очень хотела работать. Была забавная история. Это уже был четвертый как раз курс. Была, по-моему, поздняя весна, когда вот уже скоро показы и экзамены, и вот это большой знак вопроса, а что дальше? И я как-то оказалась в Большом Никитском переулке, где, собственно, театр Маяковского, основная сцена. И смотрю афишу «Смех лангусты». А у меня свободный вечер, и я пошла в кассы, а по студенческим билетам раньше можно было бесплатно. И пришла в зал и посмотрела спектакль «Смех лангусты», который поставил Сергей Иванович Яшин, с которым я потом работала, выпустила два спектакля с ним. И там играли Александр Лазарев-старший и Светлана Владимировна Немоляева. Мне, во-первых, очень понравился спектакль, и мне понравился театр. Я подумала, вот в этом театре я хотела бы работать. Я была в театре Маяковского, но тоже я его как-то не рассматривала. Хотя мой дед там тоже один сезон проработал, как потом выяснилось. Ну, как-то, поскольку это ГИТИС, да, и там это другое. И потом, когда мне организовали показ Гончарова, и потом попав туда, конечно, я думаю, вот случайности не случайны, наверное.
1: Абсолютно, абсолютно. В общем, есть такая эмпирически подтвержденная закономерность. Если возникает такое место, то ты начинаешь вокруг него как-то перемещаться.
2: Да, туда-сюда.
1: А потом об этом вспоминаешь, господи, а я же там ходил вокруг этого все время, да? Ездил, проходил, смотрел, но шел в другое место.
2: Да. Ну, я мимо театра Маяковского не проходила, но поскольку это рядом, в принципе, Арбат, Большая Никитская, это
1: Малый
2: где-то Кисловский, там близко.
1: Все рядом,
2: где-то
1: все
2: там
1: близко,
2: да.
1: А когда поступали, легко было?
2: Нет, это очень сложно. Я вообще по природе своей достаточно скромный и застенчивый человек, как это ни странно, казалось бы, должно быть наоборот. И для меня это всегда сложно, потому что ты должен нравиться, ты должен делать хорошо. И вот эта боязнь ошибки, она всегда присутствует. И я всегда волнуюсь, особенно когда это премьеры. Когда ты уже, ну, выигрался, ты уже, конечно, более спокойный, хотя волнение всегда есть. Ну и вот это отборочные туры, когда ты должен показать себя, а ты еще вообще ничего не знаешь, что такое, хотя мне мама помогала. Но все равно тебя натаскивают.
1: Ну, ты... никаких скидок, естественно, не делают ни на родственные связи, ни...
2: Ну, во-первых, было запрещено просто строжайше категорически. И у меня другая же фамилия, ни мамина, ни деда. И мама говорила, возьми фамилию деда, там, ее. Я говорю, нет, я буду под своей сложной фамилией, которую пишут с ошибками до сих пор, но...
1: Пропускают одну букву.
2: Одну букву «Н», пишут через «А», пишут через «И». Хотя, если знать русский язык, то временный, поверенный – это вот, собственно, моя фамилия, производство такое. Но вот я нет упорно, я сама-сама, вот это все сама-сама. Только вот уже Любимов узнал, что я дочка мамы и внучка Лукьянова, с которым он играл в «Кубанских казаках», между прочим, он узнал это только уже на конкурсе. Это последний творческий конкурс перед экзаменами. Ну и мне потом рассказали, помогло то, что педагоги Щуки, которые, предполагалось, будут у нас преподавать, сказали, ну, может быть, дадим девочке шанс, все-таки династия. Там уже как выплывет.
1: Ну да, да, пусть сама себя покажет дальше.
2: И дали шанс.
1: Все случайно, не случайно. Да. Подтверждаем этот тезис. Но Сергей Владимирович Лукьянов, замечательный, великий актер, человек, который абсолютно, по-моему, мог вообще все что угодно сыграть. Вот я просто смотрю на фотографии его в обычной жизни и на фотографии в гриме. То есть вот этот милый, интеллигентный мужчина и вот этот мачо.
2: А «Большая семья» фильм.
1: Да, «Большая семья».
2: Он 44 года сыграл 80-летнего старика.
1: Наверное, есть какие-то семейные предания, может быть, чем-то поделитесь. Кроме фильмов, конечно.
2: Я его, к сожалению, не застала. Знаю, что он был очень вспыльчивым человеком, с обостренным чувством справедливости, но также, в общем, и отходчивым. Знаю, что на «Кубанских казаках» был какой-то конфликт, а у него уже случился как раз роман на «Кубанских казаках» с Кларой Степановной Лучко, которая потом стала его женой. Он ее увидел в гримерном цеху и сказал: «Я погиб». такая mm-hmm. легенда, передаются из уст в уста. И потом бабушки полетели анонимные письма, что а вот вы знаете у вашего мужа. Да, они, кстати, были с мамой на съемках, и их дед отправил в Москву обратно. На тех же съемках случился какой-то у него раздор с Пырьевым, с режиссером. Он вскочил на коня и ускакал в степь, и его не было сутки, и потом он вернулся обратно и приехал грузовик с арбузами. Он был очень элегантным, обожал носить шляпы.
1: У него потрясающий костюм, вот да, есть эти фото, где он в костюмах.
2: Пальто.
1: То есть абсолютный такой, да, европейский
2: франт,
1: стиль.
2: Абсолютно
1: да,
2: европейский да, стиль. Он, кстати, обладатель по-моему, серебряной канской ветви. И он курил всю жизнь.
1: И папиросы, курил. Да, видимо, папиросы. Да.
2: Но он же очень рано ушел, 52 года.
1: Ведь он умер от инфаркта прямо в театре.
2: В театре, да.
1: В театре, да. Да. Что там случилось?
2: Там была ситуация какая-то несправедливая в руководстве, тоже против артиста. В общем, он стал защищать, а поскольку человеком он был сердечным и очень искренним, значит, если он тратился, то он тратился. И то же самое обостренное чувство справедливости, и он выступил очень эмоционально, и вот сердце не выдержало. И я как-то встретила Стеблова Евгения. Mm-hmm. Он говорит, а ты знаешь, Даша, что дед практически у меня на руках умер. А он уже тогда работал в театре. Всегда-то, когда ты на стороне меньшинства...
1: Ну, надо еще взять на себя смелость, чтобы да. на эту сторону встать, да. потому что объективно все против. Редко кто вообще на это решится. Нужно, с одной стороны, крепко стоять на земле, а с другой стороны, понимать, что над нами нравственный закон.
2: Ну, мне кажется, если человек действительно, как вы сказали, знает, что такое нравственный закон, то во многих ситуациях он просто не может поступить иначе. Ну, потому что не может. И я знаю, про что я говорю. Я попадала в подобные ситуации, когда все против меня, а я понимаю, что я не могу поступить иначе. Есть несправедливая ситуация, и я не могу молчать.
1: Татьяна Сергеевна, ваша мама, да?
2: Да.
1: Стала актрисой, естественно, потому что отец и потому что семья жила театром, да?
2: Да.
1: Стала любимовской актрисой в театре на Таганке.
2: Ну, еще даже до любимого театром драмы и комедии руководил Плотников. Он ее принял в театр.
1: Ну, Таганка и Любимовская – это вообще отдельный организм. А ведь потом Татьяна Сергеевна, по-моему, перешла в Содружество актеров Таганки.
2: Да.
1: Как бы какой-то личный путь, какая-то личная эволюция и с мясом, с кровью что-то отрывалось. Да, ну все помнят театральные люди, да, и, в общем, и зрители тоже, любящие театр и Таганку, они помнят, как это происходило. То есть это практически...
2: Трагедия.
1: Наживую, трагедия. Да, греческая трагедия. Вот, ну а ваши роли в кино, вообще ваш, сказать, такой альянс с кинематографом, он когда начался?
2: В институте, на первом курсе института, мне предложили... съемки сыграть подругу главной героини в фильме «Я люблю». Это по пьесе Виктории Токаревой. Снимал Александр Черных. Угу. Съемки были в Одессе. Главной ролью была Ира Метлицкая, ныне покойная. И вот это были самые первые, там, по-моему, было то ли 4 дня в Одессе.
1: Это где-то в 90-е, да?
2: Это был 91-й год.
1: Театральным актерам, я знаю, некоторые режиссеры просто категорически запрещают сниматься.
2: Ну, в институте меня, слава богу, отпустили, и потом другие мои съемки, которые были в институте, как-то они были летом. То есть, да-да-да, мне удавалось.
1: Проходить,
2: проскочить
1: да?
2: не удавалось. Mm-hmm. Гончаров не любил, когда артисты снимаются, категорически не любил. Там надо было иметь хорошие взаимоотношения с репертуарной

0: Захаров умел им так мастерски пользоваться.
1: Да.
0: Актеры снимались, актеры играли в театре, зритель в восторге.
1: Ну, и тогда практически вот... в любом театре были такие звезды, mm-hmm. которые очень много снимались. Да. Ну, тогда не было такого количества проектов, как сейчас. Не было такого количества сериалов. Да? Mm-hmm. Были полные метры, которые снимались там, ну, 2 месяца.
0: Ну, мне кажется, даже вы в творческой своей эволюции, в развитии пришли к необходимости того, что нужно учить этих актеров. Вот вы сказали, что при Амедиа у вас есть
1: да.
0: курс, класс,
1: но
0: как
1: они,
0: это правильно сказать?
1: Они...
0: Продюсеров
1: да, там
0: или...
1: Нет, не для продюсеров, для не актеров, любых людей.
0: Обычных людей.
1: Для обычных людей,
0: девочка,
1: да.
0: хочешь сниматься в кино.
1: Ну, и я им честно говорю, что за 4 месяца вы артистами не станете.
0: Это очень интересный какой-то опыт вообще.
1: Но если вы хотите проработать какие-то свои слабые стороны, своей личности, то это возможно. Как-то там боязнь выступать перед людьми, боязнь камеры. Ну, то есть свои какие-то скиллы можно проработать.
0: А артистами. Зачем им это? Ну, это же не профессионально.
1: Я не знаю.
0: Может быть, им проще сказать, вот на сельскохозяйственной улице в Москве
1: есть.
0: В ГИК.
1: Есть...
0: Идите туда.
1: А, ну
0: а
1: там
0: потом
1: уже
0: приходите.
1: взрослые.
0: А, это взрослые люди.
1: Ну, конечно. А-а-а. Нет, это не после школы. Есть и такие, которые хотят чуть-чуть себя подраскачать, чтобы потом пойти поступать в театральный вуз. Но в театральных вузах же приветствуются совсем молодые, потому что у артистов, как выясняется, век не очень длинный, потому что материала, особенно для среднего поколения женского пола, его не так много. Да и в драматургии.
0: То ли дело опера.
1: Да, я не знаю. Там я... Туда я в ту сторону
0: нет,
1: ну,
0: я
1: не
0: шучу.
1: Смотрю. Не
0: я, конечно, шучу, но это интересный опыт. Но в любом случае люди могут приобрести какую-то практику уверенности, практику
1: коммуникации. Да, да, да. Уверенности в себе совершенно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Ну,
1: абсолютно.
0: Это интересно вообще.
1: Абсолютно.
0: Интересно. Ну, вот сериальный формат, он таков, что сейчас, по-моему, нет такой отрасли жизни человеческой, это я как Ломоносов говорю, о которой сериал бы не сняли.
1: То да, есть, по-моему, дофига таких
0: да?
1: вот
0: давайте,
1: отраслей.
0: Вот, смотрите, в спорте все, по-моему.
1: Да
0: все,
1: вообще не
0: да?
1: все.
0: Балет.
1: Ну, там что-то какие-то вкрапления делают такие. Ага. Ну, нет. Ну, не, можно
0: когда...
1: же брать байопик и делать про персону какой-то проект. И такие попытки были, но они почему-то были больше связаны с эстрадой, там, с певцами. Я не могу сказать, что я все их смотрела, но это сложно очень делать такие
0: байопики. Очень сложно,
1: байопики.
0: Конечно.
1: Но сейчас наша индустрия... очень поднялась, на мой взгляд, очень здорово выросла.
0: Но она стала очень технологичной. То есть сейчас это все делается, во-первых, потому что лимит времени всегда.
1: Вы знаете, я лет 20 тому назад была на съемочной площадке в Германии и смотрела, как они работают. Но это, конечно, фантастика. Они работают как часы. То есть вот это, ой, давайте еще там дано на сцену час. Они за час эту сцену снимают. Но только они все проработали, и они понимают реально, что за час они эту сцену снимут. Не так, как у нас, к сожалению. У тебя выработка 7 минут, а ставят материала на 9 минут или там на 10. И, конечно, начинается паника, и качество начинает теряться. То есть для того, чтобы выйти вот на такой технологичный уровень, надо ставить реальные задачи.
0: Ну,
1: и...
0: то есть авральная работа – это признак непрофессионализма. Так получается. Вот первые
1: посылки. Я думаю, что это всегда признак финансовый.
0: Смета?
1: Смета.
0: Но если есть смета, то тогда ко времени ты начинаешь относиться в соответствии с классическим постулатом «время-деньги».
1: Ну, просто мне кажется, что надо правильно тратить деньги. И тратить деньги на то, на что они выделены, не на другие потребности. И вот я не закончила мысль по поводу артистов, которые популярны, которые снимаются в сериалах. К сожалению, им приходится уходить из театров, потому что, получается, невозможно им совместить эти графики. А на мой взгляд, работать артисту в театре очень нужно и очень важно, потому что ты развиваешься профессионально в театре. Кино, да, оно тоже тебя развивает, но это другой жанр. Это жанр моментальный. Ты должен в моменте здорово сыграть, ты должен в моменте повторить дубль, не повторяя. Я имею в виду, ну, технически все движения ты обязан повторить, но сыграть его так, как будто ты играешь первый раз. Это тоже определенные навыки. Но протянуть 3 часа внимания зрительского в кино этого нет, конечно. В кино тебя прикроют. Прикроют монтажом в первую очередь, прикроют музыкой, крупный план, средний план, ну, монтаж. Кино – это манипуляция, чистая манипуляция. Режиссер нами, зрителями, манипулирует вместе с постановочной командой. Театр – это более честное искусство. Там, конечно, тоже есть режиссер, но зритель в театре сам решает, по большому счету, на кого я смотрю, как я смотрю, кого я сейчас вижу, кто мне больше нравится. И вот тут манипулировать зрительским сознанием очень сложно. Вот насколько тебя есть, настолько ты и получишь обратную связь от зрителя. А продюсеры же тоже не хотят подстраиваться под театральный график. Говорят, а он не может, ну и все, у нас же незаменимых нет,

0: вычеркиваем.
1: Берем другого. Я бы очень хотела, чтобы была какая-то золотая середина, чтобы продюсеры и режиссеры, ну, могли, ну, хоть чуть-чуть подстраиваться тоже под артиста. Потому что сейчас бывает, делают график КПП, да, так называемый.
0: КПП актёр, это да? Контроль производственного процесса?
1: Нет, это, по-моему, нет. Какой-то план.
0: Контроль производственного плана.
1: Вот. Есть главные роли, и понятно, что под них все остальное. Ну вот вдруг мне там звонит агент и говорит, да, что у тебя в эти числа, ты занята? Я говорю, да, занята, ну все, пролетаем. Ну то есть вот прям берут артистов, кто свободен в эти дни. Ну, в принципе, это нормально, если это не лидирующая роль, но просто я очень часто слышу, что артисты уходят из театров, не могут совместить графики. Ну и потом слава, она же так...
0: Но она эфемерна. На самом деле это все проходит. И очень часто, вы знаете, как тут не хочется впадать в нравоучительность, но мы часто видим, когда люди уходят из репертуарных театров, 2-3 сезона в сериале, а потом их просто нет. И не в театре, и не в сериале.
1: Да.
0: За этим что стоит? Личная, ну не скажу трагедия, но, по крайней мере, это какие-то муки выбора. Что делать, да, потом в театр вернуться уже в тот, наверное, не получится.
1: Я думаю, что это еще личный вопрос. Если артист заинтересован работать в театре, если он видит для себя ценность, потому что многие же не видят ценности театра для себя.
0: Молодым актерам вообще тяжело. Они приходят, начинают работать, перспектива какая-то туманная.
1: Да, а вообще какой мотив прийти учиться в театральный институт ради заработка? Это настолько непредсказуемый этот заработок.
0: Да, абсолютно. Но это вообще не то, что даже лотерея. Это вот как спички тянут на корабле, там, кому в шлюпку прыгать. Нужно понимать, что, наверное, 80% того, что ты в этом бульоне и сваришься, в творческом бульоне, да?
1: В общем, да.
0: В России всегда, конечно, актер — это служение, это такой ва-банк. По выбору профессии, не веду.
1: Служение, вот как раз актер служения, как-то я крайне редко это слышу. Вот от вас я услышала.
0: Ну, это традиции русского театра, да. Мы говорили об Островском, «Лес», это же все Аркашка,
1: вот, кстати,
0: Аркашка.
1: Кстати, пьеса об этом.
0: Ну, конечно. Счастливцев, несчастливцев.
1: Да.
0: Это,
1: вот они как раз.
0: Это те великие фигуры культуры нашей, которые за кадром вроде остаются, но играют, работают. Все это происходит. Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях сегодня была Дарья Поверенова, актриса, заслуженная артистка России. Мы успели в небольшом формате нашей программы поговорить. А обо всем, конечно, не получилось, но будем рады слышать вас в нашем эфире еще. Приглашаем в гости, приходите с новыми работами. И интересно очень о них узнавать. Спасибо. Спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В эти дни еще не ушедшего лета, дни, минувшие за Днем Победы и Днем Памяти 22 июня, граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, продолжают со слезами благодарности вспоминать подвиг победителей и оплакивать жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим и страшным жертвам. И это братская страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти летние дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте в рамках нашей рубрики «Украинцы, преданные Украиной» продолжим начатую не так давно историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя зимой 1941-42 годов, когда он только получил под командование свой первый фронт – Южный фронт. С этим фронтом Малиновский в январе 1942 года перешел в контрнаступление против немцев. Совместно Южный фронт Малиновского и Юго-Западный фронт генерала Костенко в ходе Барвенковской операции отбросили взорвавшегося противника более чем на 100 километров. Однако уже весной чаша весов вновь склонилась в пользу вермахта. Инициированная в мае 42 года маршалом Тимошенко Харьковская наступательная операция обернулась катастрофой для Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта, взорвавшись в своем наступлении, испытали мощнейший фланговый удар, а затем и прямой прорыв фронта со стороны войск фельдмаршала фон Бока, под началом которого находились в том числе 4-я танковая армия генерала Готта и 6-я полевая армия будущего фельдмаршала Паулюса. Малиновский пытался держать фронт, не зарываться, держать фланги, однако напиравшие с севера немцы не давали ему шанса. Пришлось спешно отходить, причем отходить с большими потерями. Был оставлен Ростов-на-Дону, и немцы форсировали Дон. Так первое командование фронтом для Малиновского завершилось поражение. Отставка верховного главнокомандующего далеко не всегда была склонна прощать поражение, особенно в такой период. В различных биографиях Малиновского можно встретить историю о том, что командующий Южным фронтом был спасен от расстрела благодаря заступничеству Хрущева. Однако к этой истории, которая, как и многие, несет во многом преувеличенный характер, мы еще вернемся. Важно, что после отступления, если не сказать обвала Южного фронта, Малиновского сохранили в высших командных кадрах, но понизили. понизили до командарма. Он получил под командование 66-ю армию, действовавшую в районе Сталинграда, но к северу от города. Судьба Малиновского и как человека, и как полководца перевернется именно в связи со Сталинградской битвой. Пусть его войска и будут биться далеко от самого города. В ноябре 1942 года Малиновский получает под командование 2-ю гвардейскую армию. Именно эта армия была брошена в рамках котельнической операции навстречу одному из самых способных полководцев Рейха против фельдмаршала Манштейна, войска которого рвались для деблокирования окруженной армии Паулюса. И тогда, в тяжелейших боях, в заснеженных донских степях, Малиновский остановил Манштейн. Этот подвиг 2-й гвардейской армии запечатлен в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Действия Малиновского были отмечены ставкой. 2 февраля 1943 года Сталин снова делает Малиновского командующим Южным фронтом. И, вынужденно проиграв немцам в 1942 году, Малиновский во главе все того же фронта отбивает у фашистов утраченные территории. 14 февраля, спустя всего 12 дней после назначения, он освобождает Ростов-на-Дону. В апреле 43-го Малиновскому передают под командование Юго-Западный фронт, позднее ставший третьим украинским. Под началом Малиновского войска этого фронта освобождают Донбасс, Южную Украину, Причерноморские степи. Уже следующей весной, 10 апреля 44-го года, Малиновский освобождает и свой родной город – Одессу. Это редчайший случай, когда командующему фронтом довелось освободить лично свою малую родину, свой родной город, где теперь оскверняют его памятник. Так или иначе, Одесса – город-герой, Одесса была освобождена. Далее последовала одна из самых ярких наступательных операций Второй мировой войны, о которой вспоминают, к удивлению, слишком редко. Речь идет о Яссы-Кишиневской операции, в ходе которой, принявший командование над Вторым украинским фронтом Малиновский и возглавивший Третий украинский фронт Федор Иванович Толбухин, разгромили немецкую группу армий «Юг» и вывели из войны Румынию. Эта победа приносит Малиновскому маршальские погоны. Но впереди лежала Венгрия. Напомним, что, как и Румыния, Венгрия была охвачена чумой фашизма. Только в отличие от румын, венгры были хорошими вояками. Малиновскому и советским войскам приходилось прикладывать все усилия для того, чтобы прокладывать себе шаг за шагом путь по венгерской равнине к Будапешту. И потом биться за каждый квартал города. Бои за Будапешт были тяжелейшими. Город был взят Красной армией 13 февраля 1945 года. Важно помнить, что для награждения воинов Красной армии и союзных войск было выпущено 7 медалей, связанных с освобождением европейских столиц. Но крайне примечательные формулировки. За освобождение. За освобождение Белграда, Варшавы, Праги. Но за взятие Вены, Кёнигсберга, Берлина и Будапешта. Со взятием Будапешта войска 2-го украинского фронта Малиновского приняли участие в операциях по освобождению Австрии, Чехословакии. Войска Малиновского не входили в следующие столицы, но сковывали противника как на юге, так и на севере, во многом сделав возможным взятие и сохранение Вены, спасение от уничтожения Праги. 26 апреля 1945 года маршал Родион Малиновский был удостоен высшего полководческого ордена Победы. А 24 июня 1945 года Малиновский командовал сводным полком 2-го Украинского фронта на первом параде Победы. Однако на этом полководческая карьера Малиновского не закончилась. Ему предстояла еще одна сложнейшая операция, во многом завершившая Вторую мировую войну. Ведь с падением гитлеровской Германии Вторую мировую войну еще предстояло завершить. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
0: «5
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
8: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
7: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
10: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Крыму обезвредили агентов спецслужб киевского режима, заявили в ФСБ. За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР, сообщили в Минобороны. Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Крыму обезвредили агентов спецслужб киевского режима. В ФСБ сообщили, задержанные двое жителей полуострова при обысках нашли 4 самодельные бомбы. Уже известно, что подозреваемые устраивали на территории региона схроны со взрывными устройствами. Кроме того, передавали украинским кураторам сведения об объектах Минобороны и передвижениях военной техники, а еще вели в интернете пропаганду в интересах киевского режима.
12: Сотрудничаю с представителем украинских спецслужб. По его заданиям я фотографировала военную технику, искала тайники со взрывчаткой.
13: Производили съемку на фоне, с блокнотом, в котором рисунок с фразой «Крым – это Украина, 11 лет в оккупации» на фоне достопримечательностей города Евпатории.
11: Сообщается, что подозреваемых завербовали через иностранный мессенджер, они уже признали вину. За неделю российская армия заняла 7 поселений в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР. Из них почти 60 квадратных километров. В Днепропетровской и Запорожской областях освободили бойцы российской группировки «Восток», таковы данные Минобороны. В течение минувших суток группировкой ликвидированы 10 станций спутниковой связи «Старлинк», 42 беспилотника и 34 пункта управления БПЛА, проинформировал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
14: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ. В районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Правда, Ивановка, Самойловка и Гавриловка. В течение суток противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожено в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, 10 станций спутниковой связи «Старлинк», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 34 пункта управления беспилотной авиацией.
11: Артиллеристы группировки «Восток» ударом осколочно-фугасных реактивных снарядов ликвидировали пункт управления БПЛА противника, сообщили в Минобороны. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 239 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Число жертв вчерашнего ракетного обстрела Белгорода возросло до 3. В больнице скончался еще один мужчина, получивший тяжелые ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Напомню, накануне сообщал, что в результате вражеского удара погибли мужчина и 16-летний подросток. Не менее 16 человек пострадали, в их числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет по факту украинского ракетного обстрела гражданских объектов возбудил уголовное дело о теракте. В столице Украины уже в 5-й раз с начала суток объявлена воздушная тревога. Сообщается, что загорелись складские помещения в Деснянском районе столицы. Ранее в украинских СМИ появились фото масштабного пожара в микрорайоне Троищина, который входит в состав Деснянского района. Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч. Саммит состоится в Бишкеке и пройдет он с 31 августа по 1 сентября. Мероприятия начнутся сегодня вечером с церемонии открытия Всемирных игр кочевников, на которой соберутся все участники предстоящего саммита ШОС. После церемонии запланирован торжественный прием для глав делегации от имени хозяина саммита президента Садыра Жапарова. Официальная же программа саммита стартует 1 сентября. Напомню, что сегодня Кыргызстан отмечает 35-летие независимости, и Садыр Жапаров поздравил соотечественников с этим праздником, сообщается в сообщении пресс-службы киргизского лидера. Приоритет государства состоит в создании всех условий, чтобы дети в России получали качественные знания. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
15: Завтра наша страна отмечает День знаний. Во всех регионах начнется учебный год. И, конечно, это большое событие для всех ребят, связанное с новыми целями, планами, впечатлениями. Они пойдут в первый класс или на первый курс. Для других этот год станет выпускным, самым ответственным. Приоритет государства – создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности. На прошлой неделе должны были завершиться все мероприятия по подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году, которые мы проводим в рамках национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети» по поручению президента. Чтобы школьники и студенты колледжей каждого региона приступили к занятиям в отремонтированных и вновь построенных зданиях, оснащенных в соответствии с самыми современными требованиями.
11: По словам главы Кабмина, дети должны иметь возможность получить востребованную профессию и полностью раскрыть свои способности. Последний день лета в Москве. Тепло и дождливо. Небольшие осадки ожидаются утром и вечером. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ну а завтра, как рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, потепление продолжится.
16: Первый осенний день станет еще на 1-2 градуса теплее. Температура воздуха достигнет отметки плюс 24, плюс 26 градусов. При этом увеличится вероятность дождей. Они пройдут уже, скорее всего, повсеместно, но будут кратковременными.
11: В последующие дни дождевых облаков станет больше и начнется похолодание. Днем будет уже не выше 20 градусов, а в ночные часы 7-12. У меня на этом пока все. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник футбольного «Зенита» Вендл пропустит матч российской премьер-лиги против ЦСКА и «Локомотива». Как сообщают бразильские СМИ, Хавбек получил травму. Его возвращение на поле ожидается не ранее октября. Футбольный ЦСКА близок к приобретению у мексиканской «Толуки» полузащитника Элиньо. За 26-летнего бразильца российский клуб заплатит 12 миллионов долларов с учетом бонусов. «Спартак» сыграл ничью с «Оренбургом» 1-1 в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. Также в воскресенье «Рубин» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-1, а «Родина» потерпела поражение от «Балтики» 0-3. В турнирной таблице премьер-лиги после шести туров лидирует «Краснодар». На 5 очков отстает «Спартак», на 6 – «Зенит» и «ЦСКА». Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» расстался с главным тренером Михаилом Семеновым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. После 8 матчей дальневосточники набрали 3 очка и занимают последнее место в турнирной таблице первой лиги. Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом раунде россиянин в 3 сетах был сильнее француза Юго Гастона. В женской сетке Екатерина Александрова в первом круге обыграла американку Маккартни Кеслер, а Полина Яценко праздновала победу над Ренатой Сарасуа из Мексики. Московская «Динамо» обыграла Минское 4-1 в финале предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Российский клуб стал победителем этих соревнований в 8-й раз в истории. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. На счету нашей сборной 2 золотые, 1 серебряные и 4 бронзовые награды. Это были новости спорта.
18: Реклама.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
22: Погода.
11: По данным центров ОБС, в Челябинске сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями и без осадков, чуть теплее в Красноярске, до 18 градусов, выше ноля, временами дожди. В Вологде плюс 18-20, также небольшие осадки. Пензе +23. Переменная облачность, осадков не ожидается. В Самаре +20, в Перми -10. Тепла в Ростове-на-Дону +25-27. Малооблачно, без осадков. В Севастополе -29 градусов. Тепла в Санкт-Петербурге и Москве. Возможны кратковременные дожди. В городе на Неве местами с грозой +20 градусов. В столице +22-24. В данный момент в Москве +18, без осадков.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске правительство региона поздравило ветеринарных специалистов с Днем ветеринарного работника. На парадном совещании обсудили вопросы эпизоотического благополучия. Минувшей ночью над Орловской областью уничтожены 6 вражеских беспилотников. В последний день лета в Орле пройдет кинодень. Далее об этих и других событиях подробно. Правительство региона поздравило ветеринарных специалистов с Днем ветеринарного работника. В поздравлении, опубликованном на официальном портале области, отмечается, что Орловская ветеринарная служба имеет вековые традиции. В 1896 году в Орле было создано одно из первых в России ветеринарных обществ. И ныне ветеринария является одним из драйверов АПК, залогом эффективного обеспечения эпизоотического благополучия в стране. Эти вопросы обсудили сегодня на парадном совещании в администрации области. Подробности расскажем в следующих выпусках. За минувший год в регионе удалось коренным образом обновить спортивную инфраструктуру. Особое внимание к привлечению квалифицированных кадров для тренерской работы. Для этого регион включился в федеральную программу «Земский тренер». Об этом на совещании рассказал губернатор Андрей Клычков.
2: Введено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. В целом за период у нас и 5 ФОКов, и 70 спортивных площадок. Выросло число орловчан, которые высказывают свою приверженность здоровому образу жизни. И важно обеспечить дальнейшее повышение доступности занятий физкультурой и спортом, прежде всего для детей и молодежи, и добиться привлечения в сельские районы, малые города квалифицированных тренеров. На это и нацелена программа. Напомню, что мы вошли в число пилотных регионов по данной программе.
1: По итогам 2025 года были трудоустроены первые специалисты, сообщил глава области. Школы Орла готовы принять учеников 1 сентября, а в ряде учебных заведений областного центра прошли обряды освящения. По информации Орловской митрополии, по приглашению учителей, священник провел обряды в средней школе номер 7 и многопрофильном колледже на улице Октябрьской, 44. Также руководство и педагоги учебных заведений обсудили со священником вопросы сотрудничества в духовно-нравственном воспитании учеников. Минувшей ночью над Орловской областью уничтожены 6 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал глава региона. За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 43 раза. Из них 21 выезд на ликвидацию возгораний и 22 выезда на различные происшествия и помощь населению. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: 29 августа в 10 часов 43 минуты поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Кривцово-Плота в Должанском районе. На момент прибытия пожарных подразделений кровля дома горела открытым пламенем, конструкции частично обрушились. В результате пожара кровля сгорела, дом выгорел изнутри. Огнеборцы спасли деревянную пристройку. На месте пожара работали 5 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Также принимали участие в тушении пожарные добровольцы. ДПК «Студеная». Пострадавших нет. Причину пожара установят специалисты. В 14 часов 40 минут сотрудники поисково-спасательной службы Орловской области выезжали на улицу Николая Сенина в городе Орле, где у девочки застряла нога в колесе велосипеда. Спасатели освободили ногу с помощью слесарного инструмента. 30 августа в 3 часа 30 минут сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на улицу Игнатова в Орле, где требовалась помощь женщине снять кольцо с пальца. По прибытию спасатели сняли кольцо с пальца при помощи слесарного инструмента. А в 12 часов 10 минут в поисково-спасательную службу обратилась бабушка, у которой внучка надела на палец калейдоскоп и не могла снять. А в течение 15 минут осторожно, чтобы не повредить палец ребенка, с помощью инструмента спасатели сняли пластиковые оковы с малышки. За сутки были зарегистрированы 9 выездов на тушение мусора, стерней и сухой травы в Новосильском, Ценском, Сосковском, Верховском, Урицком, Залегочинском районах и Орловском округе. И в 18 часов 34 минуты сотрудники 1-й и 3-й пожароспасательных частей выезжали на улицу 4-ю Курскую в Орле, где произошел подгар пищи в двухкомнатной квартире.
1: С собственником проведен противопожарный инструктаж. Сайт «Вести Орел» сообщает, в рабочие дни сентября на войсковом стрельбище, расположенном по адресу город Орел, улица Итальянская, 15, пройдут стрельбы. В администрации Орловского муниципального округа предупреждают о недопустимости появления людей и техники в данном районе в период проведения стрельб. В Орле сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили подозреваемую в хищении сотового телефона. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
4: К сотрудникам полиции обратился мужчина, который заявил о краже принадлежащего ему сотового телефона стоимостью порядка 20 тысяч рублей. Гражданин рассказал, что ранее сидел на скамейке недалеко от автовокзала и не заметил, как выронил телефон из кармана. Через пару часов после обнаружения пропажи гаджета он вернулся к предполагаемому месту утери, но телефона не обнаружил. Работницы одного из магазинов, расположенных неподалеку, рассказали ему, что женщина, отдыхавшая на той же скамейке, что-то подняла с земли и ушла. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 2 по Заводскому району УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, несущие службу в данном районе, изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попала женщина, в которой они опознали орловчанку без определенного места жительства. Полицейские осмотрели близлежащие территории и установили местонахождение предполагаемой подозреваемой. Ее доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Так злоумышленница призналась, что обнаружила утерянный телефон и забрала его. Гаджет у нас было за 600 рублей. Сотрудники полиции установили мужчину, купившего телефон, и изъяли устройство.
1: В настоящее время ведется следствие. С подозреваемой взята подписка о невыезде. В последний летний день орловцам предлагают погрузиться в отечественный кинематограф. Сегодня в городском парке пройдет «Кинодень». По сообщению организаторов, орловцы смогут увидеть фильмы «Буратино» и «Чебурашка 2», а также исторические киноленты про прошлое и современность, «Сюдбищенская битва», «Малыш» и «Ангелы Ладоги». Начнется мероприятие в 12 часов и продлится до 20:30. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле побывал Роман Ротенберг. Первый вице-президент Федерации хоккея России подписал соглашение с руководством региона о сотрудничестве, а также вместе с игроками хоккейного клуба «Красная машина юниор» провел мастер-класс для юных орловских хоккеистов. Хоккеисты АГУ имени Тургенева сыграли в сборной. Команда студенческой хоккейной лиги поучаствовала в матче открытия ледовой арены «Ахмат» в Грозном. Соперником студенческой команды стал клуб российской хоккейной лиги «Ахмат Гранит». Итог игры – победа студентов со счетом 4-3. Игроки команды «Орел ГУ» Павел Гришин и Даниил Грачев сотворили на двоих первую заброшенную шайбу команды СХЛ. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью 14 градусов. В ночные часы пройдет слабый дождь. Ветер слабый, западный с переходом на южный и северо-восточный. Скорость 2-3 метра в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
4: Детей войны позабыла отчизна. А горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
6: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
7: Сергей Лавров.
8: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом

0: Оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
1: Программа «Победы КПРФ. Возвращение пенсионного возраста».
2: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
1: Программа «Победы КПРФ. Ограничение роста тарифов и национализация ЖКХ».
3: Выборы 2026. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Реклама.
5: Специальный проект для пенсионеров Орловской области про жизнь. Многие считают, что жизнь после выхода на пенсию заканчивается. Мы докажем, что это не так. Расскажем, как найти себя и чем занять, как продлить свое активное долголетие, изменить или, по крайней мере, не ухудшить качество жизни, как общаться с молодежью, отдыхать с радостью, любить себя. Каждый последний понедельник месяца на радио «России Орел» мы будем рассказывать вам про жизнь.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рада вас видеть. Татьяна Курбатова в студии, Татьяна Минакова за режиссерским пультом. Последний понедельник месяца мы с вами не виделись, не слышались целых два летних месяца. Ну, так получилось. В отпуск нужно ходить, что мы, собственно говоря, и сделали. Сегодня, увы, последний денечек лета. Но мы его отметим очень даже весело. Готовьтесь. Может быть, тема уже немножечко так устарела. Хотя...
7: Самый пик.
6: Да. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, консервирование или ферментирование? А может быть, заморозка? Самые лучшие рецепты заготовок фруктов, ягод и овощей сегодня вы услышите в нашем эфире. Готовьте листочки и ручки. Вдруг у вас еще завалялся непристроенный кабачок. Мы в прямом эфире. 43-51-87 номер для ваших звонков. 8-920-80-84-30 для ваших сообщений. Будем принимать и звонки, и сообщения исключительно только если вы захотите рассказать про какой-то суперский рецепт или поделиться тем, что вы когда-то пробовали. Сначала представлю наших гостей. Заведующая кафедрой пищевых технологий сервиса торгового и таможенного дела Среднерусского института управления филиала РАНХИКС Елена Меркулова, председатель Союза пенсионеров Орловской области Татьяна Воробьева в нашей студии в первой части, потому что мы будем говорить сначала с научной точки зрения. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Ну что, я хочу сказать, что самое лучшее в мире лечо я ела в Ливнах у Тамары Алексеевны и Ивана Дмитриевича Казьминых. Глава семейства буквально вчера отметил 70-летие, с чем я его еще раз искренне поздравляю. А что, друзья, из консервации нравится вам? Ну вот, собственно говоря, пишите, звоните. Ну а пока вы собираетесь с мыслями, услышим у специалиста, чему уже отдать предпочтение.

0: предпочтение консервированию, ферментированию или, не дай Боже, заморозке.
1: Я хочу сказать, что все эти три вида обработки продуктов, растительных продуктов, которые мы выращиваем на даче, можем купить на наших ярмарках, они все приемлемы, все можно использовать, с учетом того, что у нас климат-то какой. Всего-то 3-4 месяца мы можем полакомиться свежими фруктами.
0: Да, вот сегодня машем уже ручкой.
1: Да, фруктами и ягодами. Сегодня последний день лета, и дальше долгая зима, когда хочется порадовать себя все равно фруктами, ягодами, овощами.
0: Да,
1: и поэтому, когда мы заготавливаем, мы должны подумать, что же мы хотим сделать. Мы хотим получить новый продукт, мы хотим сохранить продукт без изменения его исходного качества. Ну, или приготовить что-то такое совершенно неожиданное и тоже порадовать себя, но совершенно другой продукт, изначально отличающийся от свежих овощей, фруктов, ягод. Поэтому вариантов очень много, современные технологии и наши традиционные способы обработки продуктов позволяют нам это сделать.
0: Ну вот сейчас, я прошу прощения, сейчас у нас такое возвращение, да, к корням, и все больше и чаще я слышу о том, что, например, квашеная капуста – это просто самый лучший кладезь, во-первых, витамина
2: С.
1: И не только витамина С. Его, кстати, больше в квашеной капусте, чем в свежей капусте.
0: Так.
1: Это совершенно установленный факт. Там же сохраняются водорастворимые витамины группы В, и поэтому квашеная капуста обязательно должна быть на нашем столе. Тем более я хочу напомнить нашей аудитории наши предыдущие разговоры, когда мы говорили о том, что избыточное количество соли, избыточное количество специй, уксуса, то есть то, что мы добавляем в наши маринады, не очень-то полезно для организма человека, а уж пожилого человека. Конечно, употребление таких продуктов нужно ограничить. Поэтому для нашей аудитории буквально находкой являются наши традиционные квашения, мочение, да, моченые яблоки, моченые фрукты, которые заготавливали наши предки.
0: Да, но делали-то они это раньше в бочках, в деревянных, в натуральных, которые они сами своими руками собирали, бабушки и дедушки, в подвал спускали, все это хранилось прекрасно, я помню.
1: Хранится, конечно, лучше всему этому в подвалах,
0: да.
1: А в квартирах современных с трудом это можно представить себе, что это можно сделать.
0: Нет, но если салют из крышек мы захотим, тогда вполне.
1: Ну, надо сказать, да, что все-таки любые консервы – это достаточно опасный продукт с точки зрения микробиологии, если неправильно его хранить и неправильно проводить обработку первоначальную, да, не проводить. Что такое маринование? Угу. Это в первую очередь сочетание маринадов и сочетание стерилизации и пастеризации, то есть высокая температура. То есть мы добавляем не только соль, уксус, но мы еще обрабатываем продукты очень высокой температуры.
0: Или правильно? Просто баночки. Не всегда же мы продукты обрабатываем. Заливаем кипятком.
1: Да, ну, стерилизация и пастеризация. Это и есть как раз высокотемпературная обработка. И именно при таких условиях наши баночки будут полгода, месяцев так 7-8 простоят в наших кладовочках и будут радовать нас безопасной продукцией.
0: В подвале-то и несколько лет могут простоять.
1: В подвале, да, но несколько лет – это слишком много.
0: Елена Геннадьевна, а каким крышкам, вот пока не отходя далеко от кассы, что называется, отдать предпочтение железным или вот которые резиновые, пластиковые, что-то?
1: Нет, конечно, пластиковые, резиновые крышки, они все равно привозят к тому, что поступает кислород воздуха в подкрышечку, и это может привести к развитию патогенной микрофлоры, которая и приводит продукт к порче. Мы не получим продукт того должного качества, который хотели бы, и это не обеспечит нормальных условий хранения. конечно же, нужно очень плотное укупоривание. Если мы хотим хранить долгое, как вы уже озвучили, несколько лет, тогда, конечно, очень плотное укупоривание. Какая крышка? Закручивающаяся или закручивающаяся с помощью специальной машины, это уже как хозяйка предпочитает. Mm-hmm. Главное, чтобы mm-hmm. была плотная упаковка, укупоривание банки, чтобы не допустить воздуха под крышку.
0: Несколько лет назад я крутила варенье, и в рецепте советовали насыпать сверху сахар, что я, собственно говоря, и сделала, и закрутила это варенье, поставила в холодильник. Через какое-то время я его достала, спустя, mm-hmm. допустим, полгода, может быть, потому что, мы не особо всем этим злоупотребляем, и надо сказать, что сахар превратился в такую хорошую крышечку, он так спрессовался, он был твердым, мне пришлось его даже, так сказать, приложить сахар.
1: Усилие. Искусственный консервант, угу. И он, почему мы варим варенье, потому что именно добавление сахара, оно и позволяет хранить такой продукт достаточно долго, потому что это именно такой хороший очень консервант. Это очень хороший способ, если еще вы дополнительно сверху сварили варенье, ту же самую пятиминутку, и сверху насыпали сахар, во-первых, он создает такой плотную среду, через которую не проходит воздух, и естественный консервант, поэтому это вполне такой приемлемый способ сохранения.
0: Ох, Елена Геннадьевна.
1: Но сахара много, опять же, мы помним, не всем его можно.
0: А еще скажите, пожалуйста, как человек, занимающийся наукой, все же сохраняются ли витамины в этих пастеризованных продуктах? Или, увы, разрушаются?
1: Увы. Из всех способов, которые мы применяем для обработки и хранения, для того, чтобы сохранить длительное время свежие овощи, фрукты, ягоды, максимально сохраняют витамины, полезные вещества, ферменты, которые есть в составе продуктов. Только замораживание. Замораживание по сравнению со всеми другими способами консервирования – это единственный способ, который сохраняет полезные вещества.
0: Так, хорошо, разберемся. Заморозили мы, я, например, люблю облепиху заморозить, потом я ее достаю, кипяточком бахнула и…
1: Ну, вы знаете, тогда уж не кипяточком, а градусов 80.
0: Ага, чтобы витаминки все-таки
1: чтобы
0: выпустили
1: витаминки, часть витаминов, mm-hmm. конечно, происходят потери, безусловно, при высокой температуре. Но если вы облепиху сварите, будете долго ее варить, тогда, конечно, витамины
0: вообще ничего
1: не остается. Mm-hmm. То, что касается варенья, которое мы долго варим, джемы, повидло и так далее, там есть очень хорошее полезное вещество, которое, кстати, очень хорошо способствует нашему пищеварению. Там образуется, не то что образуется, там есть пектин. Угу. Это очень хорошие питательная среда, угу. для нашей микрофлоры кишечника. Пектина там много в повидлах, в джемах, в вареньях.
0: Тогда не все так плохо.
1: Не все так плохо, но все равно нужно помнить, что сахара мы кладем достаточно много. И поэтому, если мы любим сладкое, хотим, чтобы витаминки там были, я рекомендую не варить варенье, а перетирать свежие ягоды с сахаром.
0: Если мы не очень любим сахар?
1: Можно сократить количество сахара и положить его, допустим, четверть от общего количества ягод. То есть на килограмм ягод можно положить 250 граммов сахара. И перекрутить это все или перетолочь деревянной толкушечкой, потому что я вам хочу сказать, что многие витамины, особенно витамин С, очень не любят наш металл, такое мясорубка, когда мы перекручиваем. Мясорубка – это металлические внутренности. При контакте, к сожалению, витамин С очень быстро разрушается. И поэтому, когда мы толчем ягоды деревянной ложечкой, деревянной ступочкой, то это позволяет нам сохранить там витаминчик, быстренько все это разлить по баночкам и поставить в морозилку.
0: Хороший вариант. Так, а теперь смотрите, что мы с вами разберем. Есть ведь не просто вот консервирование, а есть засол или маринование. И это, в общем-то, разные процессы.
1: Абсолютно разные процессы.
0: Давайте вот здесь, чему мы отдадим предпочтение. Ну, во-первых, расскажем, что это такое, естественно.
1: Засаливание – это использование соли в качестве консерванта. Самый-самый у нас распространенный овощ, который подвергается у нас засаливанию, это в первую очередь, конечно, огурчики. Соленые огурчики. Мы же готовим их разными способами. Мы можем готовить их с помощью маринования. И тогда мы что добавляем?
0: Уксус.
1: Добавляем уксус. Угу. Это и есть маринад. А вот когда мы засаливаем, мы добавляем только соль. И идет естественный процесс молочно-кислого брожения. И именно вот это брожение, которое начинается у нас в емкости, где мы засаливаем огурчики, и является той средой, которая позволяет консервировать продукт. То есть она подавляет гнилостную микрофлору, развивается именно вот эта молочно-кислая микрофлора за счет сахаров, которые есть в составе этих продуктов. Мы добавляем туда много травки, да, укропчика, хрена обязательно, который тоже содержит достаточно большое количество природных веществ, защищающих от патогенной микрофлоры.
0: В этом году вспомнила старинный рецепт, когда-то мы делали это еще, я маленькая была в советские времена, и мы с мамой добавили в огурцы листья вишни и листья смородины.
1: Да, обязательно.
0: Зачем?
1: Для аромата.
0: Так,
1: они дают очень хороший аромат.
0: Функции не играют эти добавки? Можно и без них обойтись, да?
1: Нет, обойтись можно, но они придают вот именно этим соленьям, вот не передают. И еще, кстати, эти листики добавляют для того, чтобы засолка получилась у нас хрустящая. То есть огурчики хрустели, поэтому листики вот этих растений обязательно нужно добавить. И вот я, кстати, еще рекомендую. Очень вкусно получается засол, если добавлять не воду, а специальный такой настой, который можно сделать из выбракованных плодов и огурцов. Ну, допустим, есть переросшие огурцы, да, mm-hmm. есть желтики, там всякие
0: толстяки,
1: пузатики и так далее. Вот их можно перекрутить. И на 1 литр вот такой перекрутки добавить 10 граммов соли и оставить на пару дней в теплом месте.
0: Ферментироваться.
1: Ферментировать, совершенно верно. А потом отжать и провести засолку не водой, не просто водой залить, добавив соль под крышку, да, а именно вот этим самым рассолом, который получается еще дополнительно естественным путем.
0: И вот... будем уксус добавлять или этого уже не нужно?
1: Нет, тут уже ничего не нужно, потому что у нас произошло молочно-кислое брожение, и кислота, органическая кислота там уже накопилась, и ее достаточно. Есть бактерии, которые работают, есть кислота, и поэтому созданы все условия для получения замечательного продукта.
0: Хочу вернуться к варенью. Еще один рецепт, которым я пользовалась, это добавление черного перца. Маленький перец горошком, не душистый, обычный, растолочный. Его аккуратненько и добавить ярче вкус. Да, и это действительно так.
1: Это действительно так, но здесь уже играют вкусовые компоненты между собой, горечь, острота перца усиливает именно ароматические вещества, входящие в состав ягод, из которых вы варите варенье, и на фоне сладости, на фоне сахара, который вы добавляете, усиливаются вот эти все вкусы. То есть это добавляется именно для того, чтобы получить очень оригинальный вкус.
0: Но я думаю, уже все наши радиослушатели слюни с подбородка стирают, поэтому я предлагаю сделать небольшую паузу и перейти сразу к рецептам. Да, паузу, пожалуйста.

0: Как-то по-дурацки жизнь прошла. Все пыжился чего-то. Все казалось не живу, а так. Черновик пишу, еще успею набил.
1: Вы меня определили в старшую игру. А там одни бабки собираются.
2: Ну, слушайте, вы извините, тоже не мальчик.
1: Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь.
3: Про жизнь. Совместный интерактивный проект «Радио России Орел» и регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Орловской области.
4: Жизнь про жизнь, не более, впереди.
2: Ну что, встречаем тех, кто к нам сейчас присоединился. Это активисты отделения активного долголетия Центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Надежда Григорьевна Плотникова и Елена Дмитриевна Бондаренко. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вы пришли с рецептами, насколько я понимаю, и сейчас мы начнем самую вкусную часть нашего эфира. Как жаль, что он идет так мало. Давайте попробуем уложиться в эти 15 минут. Татьяна Анатольевна, вы про рецепты будете что-нибудь говорить, какую-нибудь красоту-то? Давайте с вас начнем.
6: Нет, я про рецепты ничего говорить не буду, по одной простой причине, я давно этим не занимаюсь.
2: Ага.
6: Да, когда-то в молодости, когда был дефицит огромный продуктов, да, выращивали помидоры, огурцы, и специально за огурцами ездили в районы, так сказать, капуста, вот это. Ну и потом в памяти вот то, о чем вы сказали. Я жила на Комсомольской, 63-65, вот где управление культуры. Там замечательные подвалы, старинные. Так вот, моя семья солила в бочках, абсолютно точно, капусту, яблоки, огурцы, помидоры, вот это вот из той жизни.
2: Надеюсь, у Елены Геннадьевны мы выпытаем сегодня какой-нибудь такой рецептик.
6: Поэтому я вот при подготовке к этой передаче со своими коллегами по активному долголетию мы обсуждали, значит, некоторые рецепты. Вот они сегодня с удовольствием представят что-то новенькое. Мне, по крайней мере, неизвестное.
2: Ага, это сюрприз и для вас тоже. Но сначала у нас есть телефонный звонок, мы послушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Слушайте, вот рецепт.
2: Ой, вы пропадаете? Но, мне кажется, вы из Ливен звоните, да?
7: Да.
2: Ага,
7: да.
2: Наша любимая радиослушательница, так. Алло. Ну, проблема со связью, видимо. Давайте попробуйте еще чуть-чуть, а мы сейчас дадим слово Надежде Григорьевне. Она нам расскажет о чем.
5: Ну, я хочу рассказать, когда-то для меня новшество было варенье из кабачков. В 90-е годы это было, вы сами понимаете, дефициты.
2: А еще и с апельсиновыми корками.
5: Да, да,
2: вот
5: да.
2: Вот я вспомнила. Так.
5: Вот я хочу вам рассказать про него. Угу. Мы кабачки чистим. Если молодые, то, конечно, не надо. Порезать кубиками. Ну, не крупно, как-то там сантиметр на сантиметр или полсантиметра. На 2 килограмма кабачков резаных 1 килограмм песка, 1 лимон. Из песка делаем сироп.
2: Ага.
5: И добавить там чуть-чуть водички, может, полстаканчика вот так, закипятить его и туда опустить все кабачки и оставить на ночь. Ну, конечно, на ночь. Они становятся такие прозрачные эти, и кажется, что это варенье из желтых слив.
2: У меня бабушка делала варенье из яблок. Янтарные,
5: да,
2: яблоки,
5: да, да,
2: были. Вот куда все подевалось рецепт?
5: Вот из кабачков точно такое же получается
2: так,
5: варенье.
2: А лимон, подождите, куда?
5: А лимон туда же.
2: Мы его выжимаем сок?
5: Нет,
2: или
5: мы
2: цедру
5: его,
2: и все?
5: Мы его пропускаем через мясорубку вместе с кожурой, но только убрав семечки. И туда же помещаем вместе с кабачками. И вот потом
6: сироп.
5: Продержали ночь и провариваем час где-то. Все отличное варенье. Это нас спасало в 90-е годы. У меня дочь училась в институте, и на огороднее все у нас собирались, и вот они только и ждали варенье и печенье из растительного масла. Это было что-то.
2: Но с тех пор это ваш любимый рецепт,
5: да?
2: Да,
5: да.
2: И
5: вот
2: до сих
5: я
2: пор
5: люблю,
2: вы...
5: да. Я люблю вот из кабачков варенье. Оно такое необычный вкус, будем так говорить.
2: Вот. Елена Геннадьевна хочет что-то добавить? Нет?
8: Нет, какие-то, я говорю, замечания, что даже из огурцов можно варить варенье.
5: Да? Вы не пробовали? Ну, да, они же из одного семейства, но почему-то огурцы как бы и не очень-то, знаете, как на слух у меня.
2: Слушайте, я знаю, что можно арбуз солить.
9: А из арбузных корок можно тоже варить варенье.
2: Так, интересно. Еще что-нибудь будет какое-то? Да, да, да. Давайте, пока у вас звездный час, есть время.
5: Я могу еще вот... про кабачки еще раз сказать. Угу. Я тоже люблю, мне понравился один рецепт. Значит, на дно литровой баночки поместить 2 столовые растительного масла, предварительно прокипятив, 1 чайную ложку томат пасты с горкой, 1 столовую ложку тертой моркови, 3-4 горошины перца черного, 3-4 дольки чеснока мелкого, 1 лавровый лист и 3 столовые ложки 9% уксуса. И затем сложить туда очищенные, порезанные на брусочки, вот так длинные, это в литровой баночке, кабачки, и залить кипятком. То есть здесь, значит, можно пробланшировать, если они уже такие старенькие. Вот, и заливаем кипятком, но у меня сейчас привычка такая, я не люблю 3 раза заливать кипятком, я ставлю и пастеризую там.
2: Упростили, в общем.
5: Да, да, я упростила все процессы.
2: Надежда Григорьевна, я смотрю, вы фанатка кабачков.
5: Ну да, вы знаете, я сейчас пришла к выводу, что мне кабачки больше идут, чем огурцы, например. Ага. Поэтому вот. Я вот про кабачки. А еще я могу вам рассказать. Я выросла в краю, где солили арбузы, квасили.
2: Вот, интересно.
5: И я, вы знаете, что сейчас квашение-то уже в квартире невозможно сделать. Угу. Теперь я их консервирую. Это очень простой рецепт. Вот если тогда у нас арбузы были с тонкой коркой, огонек назывался. А сейчас они толстокоры, но неважно.
2: Купили вы их покупаете в магазине?
5: Да, купили арбуз, он нам не понравился. Например, розовый какой-то, на вкус не понравился. Что я делаю? Я режу его на кусочки. Можно треугольниками, можно там также брусочками. Помещаете в банку и затем делаете рассол. 2 столовые ложки сахара и 1 столовая ложка соли. Все, заливаете любую баночку, какая есть у вас, помещаете, заливаете этим рассолом. И на баночку, на 3-литровую, я кладу чайную ложку лимонной кислоты. Угу. Но в связи с тем, что я делаю свой уксус яблочный, то я добавляю уксус яблочный.
2: Ну и на вкус-то как?
5: Очень вкусно.
2: Но на что похоже? На огурцы?
5: Я не могу вам это объяснить, этот вкус, но это мое самое любимое соление, квашение.
2: Да вы что? Да. Вот где вы были раньше, Надежда Григорьевна? У нас была встреча выпускников, мы купили такой отвратительный арбуз, розовый, невкусный, вот. И вообще. Вот
5: самый лучший арбуз для
6: квашения. Сейчас арбузов много, поэтому...
2: Больше не хочу, знаете ли, экспериментировать. Да.
5: И он всегда вкусный. Это вот мое любимое лакомство зимой.
2: Ну ладно, Елена Дмитриевна Бондаренко сейчас поделится с вами, уважаемые радиослушатели, своими любимыми рецептами.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я предпочитаю больше готовить консервацию из баклажан. Мне баклажаны нравятся больше, чем кабачки. Да, они более острые и ближе к моему вкусу.
2: На грибочки похожи.
9: Я предложу вам рецепт, который когда-то я узнала в Казахстане от одной огурки. Баклажаны хорошо промываются, не очищаются и режутся вдоль на сегменты. Это вот как дольки апельсина. То есть от центра вот такими сегментами. Если узкий, маленький баклажан, тонкий, то 4 сегмента, 6, а то и 8. Потом каждый сегмент нарезается пирамидками или кубиками. Размер где-то 2-2,5 сантиметра. Ну, можно до 3, если крупные баклажаны. Здесь, значит, на килограмм баклажан нужно 300 грамм репчатого лука, желательно розового. Не крымского
2: вот
9: сладкого.
2: Вот только хотел сказать крымского.
9: Не крымского сладкого, а острого нашего лука. Но
2: не репчатого.
9: Да,
2: так.
9: Репчатого. Вот 30 грамм зелени. Зелень уже как предпочитает хозяйка. Укроп, кинза, сельдерей. Можно все это смешать. Добавить обязательно листик сельдерея, листик кинзы. Ну и основная часть укропа. И чеснок, небольшая головка, ну, 5-6 зубчиков, если крупная головка. Баклажан, нарезанные баклажаны хорошо пересыпаются солью и перемешиваются, густо пересыпаются
8: солью. Чтобы горечь убрать?
9: Да, в миске. И вы чем-то накрываете и под гнет. На 3-4 часа. Раза 2-3 еще перемешать, пока соль полностью не растворится. В это время вы режете лук тоже от оси, лепестками хризантемы. Ну, похожий способ перьями, но здесь немножко. Лук нарезается также вдоль,
8: да,
9: как вдоль апельсина.
8: Так.
9: И получаются очень красивые розовые, такие лиловые, сиреневые лепестки хризантемы. Маринуются в столовой ложке уксуса. Вот. Зелень мелко нарезается, мелко размельчается чеснок, все это перемешивается. Баклажаны сливаются хорошо, ну, через дуршлаг, хорошо отжимаются. И в казанке или в сотейнике разогревается растительное масло. И туда помещаются наши баклажаны. И мы обжариваем до золотистой корочки, постоянно перемешивая. Желательно стараемся так, чтобы сами баклажаны не развалились у нас, а вот также сохранили свою форму. Заранее простерилизованные банки и крышки. Да, потом, после того, как мы обжарили...
8: Елена, перескатим чуть-чуть, а то время, да.
9: Да, после того, как мы обжарили, мы перемешиваем это с нашей зеленью и размельченным чесноком, хорошо перемешиваем, и простерилизованные баночки плотно укладываем, хорошо притаптывая. Таким образом, так как баклажаны впитывают много масла, у нас получается сверху масляный налет. Мы накрываем крышками, и пол-литровые баночки мы стерилизуем 10-15 минут, а если литровые, то до 20 минут. После этого мы закатываем, переворачиваем, накрываем пледом или старым одеялом, или полотенцем, и до утра, пока не остынет. Хранить в прохладном месте. И у кого есть погреб, это замечательно.
8: У кого нет, тому извините.
9: Да.
8: Так, у кого был рецепт заморозки какой-то?
9: Татьяна, нет, не заморозки, так. Сохранение свежих ягод.
8: Давайте, уже, быстренько.
9: Да, уже Елена Евгеньевна говорила про это. То есть ягоды, малина или земляника перебираются, отбираются хорошие спелые сладкие ягоды. В расчете 1:1 пересыпаются сахаром и посуде эмалированная, если есть деревянная миска, это еще даже лучше, деревянная ложка, все это хорошо перемешивается. Накрывается крышкой, ставится в холодильник. Периодически мы достаем и перемешиваем до полного растворения сахара. Как только растворился сахар, мы раскладываем в стерилизованные баночки и накрываем крышками, желательно закручивающими. Можно проложить кружок пергаментной бумаги. Это не дают образование плесени сверху баночки. И тоже хранить или в холодильнике, или в погребе. Ягоды не подвергаются тепловой обработке, и поэтому в них сохраняются как можно дольше витамины.
8: Прекрасно. Ну и, Елена Геннадьевна, все-таки капусту расскажите, как правильно солить, пожалуйста. Нет, не солить.
5: Квасить. Рецепт совершенно не видоизменился за последние,
8: со времен Руси.
5: Обязательно шинкуем белую капусту, чтобы белые, зеленые листья обязательно нужно убрать. Шинкуем, добавляем морковку.
8: Здесь крупная терка, мелкая, неважно.
5: Но лучше, конечно, покрупнее. Пересыпаем солью, немножко добавляем сахара, немножко добавляем гвоздички, несколько таких
0: цветочков,
5: да.
8: И жмакаем ее.
5: И да, перемешиваем, немножко нажимаем. И потом лично я делаю это в 3-литровой банке с широким горлом. Утаптываю.
8: Так.
5: Да. И протыкаю деревянной палочкой и оставляю на столе, на кухонном, прикрыв
8: салфеточкой, чтобы было темное место. Ну,
9: создаю такие. Или да. капустным листиком.
8: И жду, когда у меня начнет выделяться сок. Обязательно под баночку нужно поставить тарелочку, куда сок этот будет собираться.
2: Чтобы не было сюрприза с утра.
8: Да, что это? И таким образом жду, пока мне понравится вкус этой капусты. После этого я закрываю ее крышкой, ставлю в холодильник. И ем с картошкой в составе винегретов.
2: А подсолнечным маслом вкуснейшим, понимаете?
8: Да, можно с подсолнечным маслом. И можно... А сейчас, кстати, можно приобретать совершенно недорого клюкву. Можно в процессе именно маринования добавлять клюкву. Поэтому спасибо. Всем приятного аппетита.
2: Спасибо вам огромное. Очень жаль, что приходится расставаться, но такова жизнь. Встретимся теперь в конце сентября. О чем будем говорить, пока не знаю, но уверена, что мы тоже придумаем. Что-то интересное будет. Прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания.
8: Всем спасибо.
2: Всего доброго.
9: До свидания.
10: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезную озабоченность, заявил глава Росатома. Он указал, что ВСУ продолжают обстреливать подъезды к станции. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге. Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности страны до 2035 года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили в зоне СВО 140 пунктов управления дронами противника, сообщили в Минобороны. Как доложил начальник пресс-центра группировки войск «Запад», на данном направлении были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника, заявил Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В районах населенных пунктов Светогорск, Староверовка, Грушевка, Пески-Радьковские, Карповка, Прокоповка, Изюмская и Малеевка. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты крылатая ракета «Фламинго», 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и баражирующий боеприпас противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 американского производства, 2 бронированные машины «Казак» и «Титан-С» и 20 автомобилей. Кроме того, скрыто уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: В столице Украины уже в пятый раз с начала суток была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что загорелись складские помещения в Деснянском районе столицы. Ранее в украинских СМИ появилось фото масштабного пожара в микрорайоне Троищина, который входит в состав Деснянского района. Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезную озабоченность, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он указал, что ВСУ продолжают обстреливать дороги к станции, из-за чего доставка топлива сопряжена с высокими рисками. При этом дизель для генераторов крайне необходим, потому что ЗАЭС уже 11 суток лишена внешнего электроснабжения. Росатом рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ сопроводят колонну с топливом для Запорожской атомной электростанции. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Екатеринбурге. Об этом сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в результате попадания беспилотников и их обломков в жилые дома и логистический центр жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Исполняющий обязанности городского прокурора координирует работу экстренных служб на месте инцидента. В Крыму обезвредили агентов спецслужб киевского режима. В ФСБ сообщили, задержаны двое жителей полуострова. При обыске у них нашли 4 самодельные бомбы. Уже известно, что подозреваемые устраивали на территории региона схроны со взрывными устройствами. Кроме того, передавали украинским кураторам сведения об объектах Минобороны и передвижениях военной техники, а также вели в интернете пропаганду в интересах киевского режима. Подозреваемых завербовали через иностранный мессенджер, они уже признали вину. Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
3: Благодаря целому ряду принятых решений отраслевые предприятия на сегодня стабильно функционируют. За прошлый год их совокупные объемы выпуска достигли 830 тысяч машин, что более чем в 2 раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции. Впереди серьезные планы, которые предстоит реализовать, опираясь на собственные компетенции при значительном расширении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по перспективным направлениям. Для повышения эффективности мер в этой сфере правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности, где определило и основные приоритеты, и соответствующие целевые индикаторы, в числе которых кратный рост производства во всех сегментах.
1: Михаил Мишустин отметил, что основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Глава российского Кабмина напомнил, что такую задачу ставил Владимир Путин, и правительству необходимо сделать все для ее выполнения. Также власти должны оказывать поддержку предприятиям автопрома в условиях внешних санкций, заявил премьер-министр. Подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что в колледже России в новом учебном году пойдут 4 миллиона студентов.
4: В этом году в России за парты сядут почти 18 миллионов школьников. Из них 1,5 миллиона первоклашек. Большинство ребят, это около 15 миллионов, теперь будут обучаться в первую смену. А в колледжи пойдут 4 миллиона студентов, это на 700 тысяч больше, чем в 2020 году. По нацпроекту «Молодежь и дети» к началу осени отремонтировано 707 школ на 325 тысяч мест и 102 объекта колледжей на 50 тысяч мест. Сегодня у нас более 1 миллиона 73 тысяч школьных учителей и порядка 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах.
1: Кроме того, Дмитрий Чернышенко сообщил, что в регионах России к новому учебному году открыли 17 новых школ. Супертанкер, который шел через Ормузский пролив, в понедельник наткнулся на две мины. После их детонации на борту судна начался пожар, сообщили в иранском корпусе стражи Исламской революции. Здесь предупредили, что экипажам судов, не соблюдающих объявленные корпусом меры безопасности в проливе, грозит такая же опасность. На Кругобайкальской железной дороге закрыли все 6 туристических маршрутов. Причина – участившиеся случаи выхода медведей к местам присутствия человека. Это касается и баз отдыха, и береговой линии. Точного срока снятия запрета нет, сообщил РИА Новости представитель заповедного Прибайкалия. Специалисты отмечают, что подобная ситуация – сезонное явление. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. На сборную России на Паралимпиаде 2028 представят порядка 200 атлетов, рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Россияне смогут выступить в 23 дисциплинах, за исключением игровых – баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Ирина Федотова показала лучший результат в абсолютном первенстве в конкуре и стала победительницей спартакиады народов России. Соревнования по конному спорту проходили в Казани. Федотова и ее лошадь No Limit стали лучшими по итогам двух маршрутов. Второе место заняли Анастасия Щербакова и фаворит Бек Нойергард. Бронзу спартакиады выиграли главный тренер сборной России Владимир Белецкий и Пико. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал 1 победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Имя нового главного тренера в клубе пообещали назвать в ближайшие дни. «Локомотив» в этом сезоне без проблем сохранит место в российской премьер-лиге, уверен защитник клуба Александр Сильянов. Состав сыграется, в центре поля ребятам нужно время. Уверен, что за выживание бороться мы не будем, считает Сильянов. После 6 туров «Локомотив» набрал 3 очка и идет в зоне стыковых матчей. Российский дзюдоист Инал Тасоев признался, что скучал по флагу и гимну на международных соревнованиях. «Это то, без чего мы просто не можем существовать, и нас не может лишить этого никто. Это очень важные и значимые моменты и для нашей сборной, и для меня лично», — сказал Инал. Накануне Тасоев выиграл турнир серии «Большого шлема» в Лозанне в весовой категории свыше 100 килограммов. Российские спортсмены выступали на соревнованиях с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Тюмени днем до плюс 10 градусов, облачно, пройдет небольшой дождь. В Новосибирске чуть теплее, до плюс 13, и тоже дождливо. В Петрозаводске 16-18, тепла облачно, временами осадки. В Калининграде кратковременный дождь и плюс 22. В Оренбурге до 20 градусов поднимутся столбики термометров. В Казани 16-18, выше 0, вечером небольшой дождь. В Краснодаре до плюс 29, в Ялте 26-28 со знаком плюс. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь. дожди, местами с грозой, плюс 20. В столице переменная облачность. Также возможны кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. Ветер слабый, атмосферное давление будет чуть выше нормы. В данный момент в столице плюс 19.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Владислав Головин.
2: Без малого 10 лет моя жизнь связана с вооруженными силами России. Воздушно-десантные войска, морская пехота, боевые действия. И настоящие товарищи всегда рядом. Ты за Россию, Россия за тебя. Единство народа России ведет нас к победам, проверенным временем и делом.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Слушаем.
5: Ну что ж, друзья, продолжаем. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. И зовут меня Дмитрий Чернов. Сегодня у нас последний день лета. Я задавал вопрос в прошлом часе всем нашим уважаемым, дорогим слушателям. На какую оценку по пятибалльной шкале вы оцениваете вот этот уходящий летний период? Как для вас все это складывалось? И есть тот самый опрос, кстати, проводится и у меня в телеграм-канале «Черновик». Зайдя в Макс-канал Радио России, вы очень запросто можете найти и мой Макс-канал. Пожалуйста, заходите, отвечайте. Я обещал, что все зачитаю, ничего не забуду. Поэтому Павел Журавлев на 4,5 балла оценивает. Дарья Ифанова на 5. Некто по имени Ла на 3. Ольга Александровна пишет 5+. Михаил Соболев на 2/5. Андрей Матюхин, наш дорогой, замечательный коллега и друг, спрашивает, а лето-то вообще было? Могу ответить, что, конечно, было для тех, кто внимательно приглядывался и не успел. Но знаете, что самое поразительное? Вот как лето всегда пролетает. Не успеешь отметить 22-е, там, 21 июня, когда солнцестояние, и когда становится день короче, как будто бы говорит, что ну вот все, уже и лето вроде как заканчивается. Оп, и уже 31 августа. Согласитесь, что так и бывает, да? 8-925-222-99-92. Вопрос у нас на этот час известен вам, друзья. На какую оценку вы лето оцениваете уходящее? Завтра мы будем говорить уже про осень. И, соответственно, завтра, 1 сентября, многое в жизни россиян поменяется. Например, в карте диспансеризации с 1 сентября тоже кое-что изменится. Появятся новые данные о здоровье от полного липидного профиля до уровня гликированного гемоглобина. Вот что это такое? Что будут учитывать? Зачем все это нужно? Ну и каждому ли по мере появления исследования в карте будут эти данные обновлять. Давайте поприветствуем Андрея Демина, президента Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
5: Вот вообще сообщается, что обновленная карта должна сделать данные диспансеризации более полными, структурированными, помочь врачам точнее определять группы риска, выявлять заболевания на ранних стадиях. А что, собственно, конкретно вы можете нам рассказать об изменениях с 1 сентября в этих самых картах?
6: Могу сказать, что действительно приказ такой Министерства здравоохранения был принят весной, и с 1 сентября, то есть завтрашнего дня, он вступает в силу, расширяется перечень диагностических исследований, необходимых для профилактического воздействия и для лечения на ранних стадиях заболеваний выявляемых. Ну и здесь понятно, какие заболевания в первую очередь интересуют, наиболее распространенные, от которых самые большие потери – и продолжительности жизни, и качество жизни людей, инвалидизация. Это сердечно-сосудистые заболевания, поэтому липидный профиль интересует, тем более, что там есть еще наследственный компонент. И чем раньше это будет выявлено, тем больше возможностей это все скорректировать, продлить жизнь людей.
5: Это что касается уровня холестерина, да, Андрей Константинович, чтобы понимать?
6: Да. Очень подробно, да, там все фракции липидов, сколько нарушений липидного обмена, они очень распространены, и в том числе имеющие наследственный. Что касается гликированного гемоглобина, да, действительно, по всему миру, наша страна, к сожалению, не исключение, эпидемия диабета, расширяется распространенность. На сегодняшний день этот тест тоже необходимо добавлять для того, чтобы, опять же, таки была возможность на ранних стадиях это захватить и скорректировать. Ну, кроме того, там добавлен гепатит С, добавлен осмотр дерматологом на выявление рака кожи, который тоже, к сожалению, сейчас на подъеме. То есть самые такие вот важные моменты, ну, и с учетом постарения нашего населения, там есть аспекты, которые учитывают риски болезни Альцгеймера, риски падений, которые тоже распространены последствиями тяжелые. Но я бы хотел здесь подчеркнуть, что это не только, собственно говоря, диспансеризация, это наша главная государственная программа. Она началась, как мы знаем, с решения Николая Александровича Семашко. Это было очень давно и получило очень большое развитие. Но Николай Александрович именно подчеркивал необходимость улучшения оздоровления условий жизни. Поэтому вот так вот говорить, что только вот медицина тебя обследует, дадут тебе волшебную таблетку, и все у тебя будет хорошо, это, конечно, было бы наивно. Поэтому я призываю еще раз, что профилактика, она не только медицинская, но и социальные условия жизни должны люди улучшаться. Ну и, конечно, нужно изжить полностью вот такой формализм в диспансеризации. 104 миллиона, вот сейчас нам уважаемый министр здравоохранения Михаил Борисович Мурашко сообщил по 2025 году статистика. Это очень хорошо. Очень мало стран могут похвастаться такой серьезной программой. Она общедоступна, она бесплатна для людей. Но вот эта информация, она не должна лечь мертвым грузом, она должна использоваться работниками здравоохранения, это важно. Качество ее надо повышать, понятно, охват также надо повышать.
5: Здесь,
6: И сотрудничество населения, вот должно быть этим моментом.
5: Андрей Константинович, вот какой важный вопрос, и мне кажется, его важно тоже осветить. Ведь есть люди, кто серьезно относится к своему здоровью, кто проходит эту самую диспансеризацию, но зачастую слышишь такие отзывы, что, дескать, я прошел диспансеризацию, мне что-то там посмотрели, что-то какие-то галочки расставили, и на этом все, да? Вот как врачи-то, они насколько осознанно, так сказать, все это изучают, насколько профессионально подходят и дают рекомендации? Или должны давать рекомендации?
6: Ну, было определенное недопонимание значимости этого мероприятия. Оно в медицинской среде, к сожалению, до сих пор еще присутствует. Но уже постепенно мы от этого избавляемся. Потому что сейчас и нормативная база меняется, и, собственно говоря, направленность здравоохранения. Не то, что мы ждем теперь, это сказать, что кто-то куда-то обратится, это очень активное взаимодействие населения, системы здравоохранения. И здесь, конечно, роль медицинских работников. Пусть люди не удивляются, большинство хронических заболеваний, которые очень распространены, с введением этих заболеваний под контролем врача, вполне справляется средний медицинский персонал. Поэтому, если с вами будет взаимодействовать медицинская сестра, в этом ничего обидного или плохого, или понижение качества этой помощи здесь нет. Просто вот таким образом вполне достаточно взаимодействие это налаживать, организовывать. Плюс, конечно, перспектива у нас ближайшая уже сейчас, как мы видим, это использование генетической информации. Отдельные страны мира уже заявили, что в ближайшее время они все свое здравоохранение переориентируют на основе индивидуального генетического паспорта. Мы знаем, что геном человека был расшифрован в 2000 году, прошло уже 26 лет с тех пор, и этот подход, он очень активно развивается, и к нам тоже это придет, собственно говоря. Вот этот приказ, он до 32 года, и понятно почему, потому что дальше, очевидно, будут новые какие-то возможности для повышение качества жизни людей, продолжительности жизни.
5: И мы с вами, конечно же, еще не раз, я уверен, на эту тему побеседуем. Большое вам спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на прямой связи. Друзья, у нас далее Алексей Гвоздев, финансовый аспект, а затем мы поговорим про гламурную жизнь. И самое главное открытие последних дней, она перестала, эта самая гламурная жизнь, быть интересна в качестве контента в социальных сетях россиянам. Почему, возникает вопрос. Вот это мы и обсудим. А пока Алексей Гвоздев далее.
7: Здравствуйте. Рост цен за неделю всего 0,01%, хотя недели раньше и этого роста не было, а была зафиксирована дефляция, обратный росту цен процесс. Подорожали продукты на 0,06%, хотя плоды и овощи радуют снижением цен, особенно капуста, картофель, морковь, свекла, помидоры, лук, яблоки и бананы. Цены на огурцы выросли. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,25%, а в секторе услуг цены в среднем снизились на 0,13%. Темпы роста цен на бензин ускорились почти на процент. На дизельное топливо цены снизились на 0,03%. И годовая инфляция прибавила до 6,23%. Еще цифры. Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. А в Европе первой. Уступила только США, Китаю и Индии. Паритет покупательной способности – это метод сравнения экономик разных стран. Он учитывает реальную стоимость товаров и услуг внутри государства. Такой подсчет показывает, сколько конкретных товаров можно купить на местную валюту в своей стране по сравнению с долларом США. По мнению специалистов, высокое место России в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности во многом объясняется тем, что, как и в других развивающихся странах, жить в нашей стране дешевле, чем в западных государствах. Ну а то, что Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров, их число в стране достигло 151, эксперты объясняют динамикой валютного курса и процентных ставок, а также увеличением доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на Азию. Первые три места по миллиардерам занимают США, Китай и Германия. Если говорить о самых богатых, стоит вспомнить и о самых бедных. Те, кто живут за чертой крайней бедности, а эта черта рассчитана Всемирным банком в 2021 году. Это $3 в день на человека. Или для семьи из 6 человек, а это типичный размер домохозяйства, живущего в крайней бедности, в ценах уже 26-го года она соответствует расходам в $675 в месяц или 8000 и еще $100 в год. Так вот, за этим порогом в мире живет каждый десятый. 826 миллионов человек. Это больше, чем население Евросоюза и США вместе взятых. В десятках стран уровень крайней бедности превышает 40%. Тем временем экономисты говорят, что, скорее всего, мир входит в период длительной финансовой нестабильности. Признаки – высокая долговая нагрузка, повышенные процентные ставки, геополитические риски и замедление экономического роста. И все это будет периодически провоцировать кризисы в отдельных странах и секторах экономики. В чем хранить деньги, чтобы их не потерять? Не скажет с уверенностью никто. Самое эффективное – это диверсификация, говорят эксперты. Так что раскладывайте рубли по карманам в золоте, в валюте, ценных бумагах, в товарах, в бизнесе или в криптовалюте, не забывая про финансовую подушку безопасности в рублях, чтобы, потеряв на одном активе, выкрыть в другом. И так сохранить часть денег и не потерять все. На заемные не инвестируйте. Высокий риск остаться не просто у разбитого корыта, но и с долгами.
5: Продолжаем, друзья, вот к вопросу об оценке уходящему лету. Здесь появились у нас еще сообщения в Макс-канале «Черновик». Дмитрий, здравствуйте, пишет Александр Шелкунов. Джек Рэхэм пишет «четверка». Слишком мало было гроз, считает наш слушатель. Юрий поставил оценку 4 с минусом. И мы продолжаем.

0: контента в социальных сетях. Татьяна Львова, кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной стратегической терапии, с нами на прямой связи. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Как можете прокомментировать? Потому что, ну, на самом деле что-то невероятное происходит. И правда ли, как вы думаете, что сейчас просто те, кто смотрит что-то в видеорилсах там различных, да, они больше смотрят там деревенскую жизнь, ну, что-то такое настоящее и реальное, нежели чем красоты лакшери-отелей?
1: Ну, честно говоря, меня как психолога и просто как обывателя вообще эта тенденция достаточно радует. Потому что вот нас, как мне кажется, годами просто программировали вот через этот глянец, да, на вот эту классную жизнь, то, что он как брендами, с дизайнами.
0: Какая-то плохая очень связь у нас сейчас. Вы пропадаете, Татьяна Владимировна. Давайте мы вас попробуем сейчас перенабрать. Может быть, получится повеселее разобрать слова. Ну, связь бывает разной, мы это точно знаем. Глянец и гламур больше не являются безусловным стандартом блогинга. По вовлеченности живой контент уже догнал их, а в отдельных форматах и обогнал, говорят различные тоже представители вот всех этих аналитических историй. Аудитория готова принять несовершенную картинку, бытовой фон, неидеальную внешность, когда видит узнаваемые обстоятельства и честную эмоцию. Татьяна Владимировна с нами ли? Нет, да? Сорвалась. Ну что же, друзья, вот, кстати, и мы пытаемся понять, насколько вы сегодня изучаете контент видеоблогеров, что внимательно смотрите. И вообще, насколько вот этот гламурный, глянцевый контент когда-то вас привлекал. Можете, друзья, написать 8-925-222-99-92. Уж мне кажется, что вся эта... Я, кстати говоря, ее у себя тоже в каналах различных высмеиваю. Иногда, ну, такую уж чушь публикуют некоторые гламурные дамочки. Иногда настолько погружены они сами в себя, и не столько смыслы какие-то пытаются выгружать они с экранов наших смартфонов, сколько просто самолюбованием занимаются, и это, на мой взгляд, если так оценить, то 99% всего блогинга внутреннего нашего российского. Отдельно, конечно, соцсети зачастую весь этот блогинг превращают в рекламу. Здесь вообще просто все это смотреть невозможно. Татьяна Львова, клинический психолог, к нам вернулась. Татьяна Владимировна, слышите ли вы меня?
1: Да, я вас прекрасно слышу. К сожалению, да, что-то со связью. Я остановилась на том, что вот как бы мы стали себя чувствовать, те, кто туда не попадал, да. В общем, ощущение такое лузерство, что нужно только туда. И это, на самом деле, если мы смотрим как клинические психологи, ну, это такой ход к неврозу, потому что целая такая, была такая популярная веяние, давайте мы вам покажем, как туда попасть в эту жизнь. А, собственно говоря, жизнь-то нам показала, особенно вот с катаклизмами, которые происходят, что все не так, как показано на этой картинке, да, и, собственно говоря, люди из гламура стали рассказывать о своих трудностях, и сейчас новая такая тенденция. И мне кажется, что самое положительное из всего этого, что мы стали обращать внимание на свою жизнь. То есть чем мы больше внимания уделяем своей жизни, чем мы больше ее раскрашиваем, тем более ценна она и есть. То есть ценности не только в том, что мы можем отдохнуть в хорошем отеле, а в том, как мы проводим время со своими детьми, какие книжки мы читаем, читаем ли мы сказки перед сном, да? То есть вот глобальность в этом я вижу очень положительно.
0: Это правда. Спасибо большое, Татьяна Львова, кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной стратегической терапии. Ну, в общем, всегда все, конечно же, от шоколадных вот этих блестящих оберток, все всегда становится и привлекает своей простотой, и в этом нет ничего удивительного, с одной стороны. Поговорим на тему автомобильных новостей через минуту.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.

0: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
1: Друзья, автомобильные новости. Не могу не начать сегодня этот блок с сообщения от газеты «Известия». Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 35 года, в которой ключевыми задачами обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Одним из центральных направлений стратегии стало развитие автокомпонентной базы. Унификация компонентов должна обеспечить экономически эффективное производство, сформировать предложения, достаточные для удовлетворения потребностей российских автопроизводителей, с учетом требований, что немаловажно, вот на это обратить внимание, по углублению локализации. Что все это может означать на деле? И насколько сегодня вообще наш потребитель в условиях нынешних, да, заинтересован в покупке вообще автомобиля? И как эта стратегия сегодняшняя по развитию автомобильной промышленности увязывается в реалии сегодняшних дней и по обеспечению топливом, и по производящимся, так сказать, у нас здесь на рынке иностранных автомобилей, я имею в виду, конечно, китайский автопром в первую очередь. В общем, есть о чем поговорить. И тема-то, на самом деле, интереснейшая. Давайте поприветствуем нашего эксперта, автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова. Максим Александрович, здравствуйте.
2: Дмитрий, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. И знаете, с чего хочется начать сегодняшний разговор? Все это прекрасно, что у нас стратегия обновленная, автомобильной промышленности, и все это, и все здорово. А у нас сегодня, так сказать, клиент готов. У меня такое ощущение, я вот сейчас столкнулся со вторичным рынком, что никто ничего не покупает. Все как будто бы застыли. Рынок вторичный автомобильный просто как будто бы мертвый. У вас есть какие-то вот ощущения и, может быть, даже данные какие-то по этому поводу?
2: Ну, насчет мертвого я бы, наверное, так уж не был бы критичен, но то, что немножко все подостанавливается, это да. Но стратегию вторичный рынок интересует, наверное, извините за тавтологию, во вторую очередь.
1: Да уж.
2: Потому что стратегия интересует производство и продажа новых автомобилей. Угу. И когда нам вот сейчас говорят о том, что к 35-му году хотят выйти на продажу почти 3 миллионов, 2,8 миллиона новых автомобилей на российском рынке. Это близко к рекорду, который мы там в 2013 году установили. Там было, по-моему, 2,95, почти 3 миллиона. Но тогда сами компании действовали, оценивали рынок, производители строили заводы, настроили производственных мощностей, рулили ценовой политикой и так далее. А теперь и государство в это не вкладывалось прямыми деньгами. А теперь государство вынуждено в это вкладываться. Мы, кстати говоря, пока не видим оценок, сколько это будет стоить. Предыдущая стратегия, которая была написана в 2022 году, оценивалась, если мне память не изменяет, 2,7 триллиона рублей. Вот, это было. Сколько сейчас, не знаю. Я к чему говорю, что чтобы выйти на этот объем, это задача такая амбициозная. Но вопрос же не один раз из штанов выпрыгнуть. Вопрос выйти на некое плато, на постоянку, 2,8, в два раза больше, чем в прошлом году. Это прям задача сложная. И в этой связи, конечно, возникает много вопросов, в том числе и вопрос сегодняшнего дня, то, о чем вы говорите, обеспечение топливом.
1: Вот я посмотрел на цифры, у нас тут выясняется, что треть россиян сегодня отказывается от поездок на автомобиле, 36% водителей сократили свои передвижения на личном авто, и причины понятны во многом, тут даже обсуждать нечего. Меня вот что заинтересовало. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на АЗС не повлияла на его образ жизни, поскольку он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного автомобиля. И вот здесь вот давайте посмотрим на рынок электроавтомобилей. Вот в той самой концепции обновленной стратегии развития, насколько большое количество уделяется рынку электроавтомобилей, и у нас вообще он как-то развивается? Мы почему-то об этом говорим очень мало, потому что как-то все не очень серьезно пока выглядит. А вы что думаете?
2: Ну, сейчас всплеск есть интересы, безусловно, но, как я всегда говорил и говорю, при тех ценах, которые есть, за редким исключением, есть относительно доступные электромобили, гибриды и валют, но в среднем их покупают гибриды и электромобили люди, у которых есть на это деньги,
1: да.
2: Как это не банально будет сказано. Поэтому всплеск вот этот я оцениваю как реальное телодвижение конкретных людей, которые уже были на грани покупки, но думали, купить, не купить, вот гибрид, друг купил, может, и не купить, и тут бац, бензиновый кризис. Ну, что ж я думал-то, все, пошел и купил, вот как, ну, когда же еще-то покупать, да? Вот, а в массе своей у нас, ну, например, всплеск в июле ввоза и продажи новых электромобилей, но если посмотреть на все месяцы, с января по июль, сравнить с прошлым годом, то плюс-минус мы в тех же объемах с небольшим ростом остается. Значит, согласно этой стратегии, к 1935 году доля электромобилей и гибридов в легковом сегменте должна достичь 25% внимания объема выпуска. То есть предполагается, что к 1935 году каждый четвертый автомобиль, который сходит, будет сходить с конвейеров в России, он будет либо электрическим, либо гибридом подзаряжаем. Ну, посмотрим. У нас в предыдущей стратегии ни одна не была выполнена, посмотрим на эту.
1: Вот давайте теперь вновь вернемся к бензину. И к бензину в том смысле, что его запретят покупать несовершеннолетним с первого завтрашнего уже дня в Подмосковье. И мы с вами много раз на эту тему, Максим, говорили, что это мера, в общем, такая, ну, не знаю, полумера, что ли, да, по борьбе с питбайками и всем, что называется у нас сегодня спортивным инвентарем, ездящим на бензине. Но завтра эта вот мера заработает. То есть за нарушение будет какой-то штраф, но мне что-то подсказывает, что здесь очень несложно найти выход для того, чтобы обойти этот запрет. Что думаете?
2: Да это чушь полная, потому что, ну, откуда у ребенка, у подростка питбайк? Можете ответить? Простой вопрос. Откуда он у него?
1: Конечно, ему купил его папа за хорошее поведение.
2: Ну, значит, и бензин или он купит. И на это можно ставить точку.
1: Конечно.
2: Изменятся маршруты движения этих ребят, да, то есть они не будут заезжать на АЗС. Но всегда найдется в компании кто-то старше, кому есть 18 лет, а сольют или стырят у соседа, купят папа канистру на всех и так далее. Вариантов множество. Я помню, и вы себя помните, там, да, мы себя помним пацанами. Если у нас перед нами стоит цель, мы ее достигнем. Любыми путями. Просто появляется еще какая-то одна препона. Да, ну ничего страшного. Все, как они ездили, так и будут ездить. Тут география передвижения немножко изменится. Вот и все.
1: Спасибо, Максим Александрович, за беседу. Я, пользуясь случаем, хочу вас пригласить к нам сюда в студию для записи разговора моей авторской программы, внутри моей авторской программы «Мужские грезы». Очень хочется поговорить про мужчин и их проблемы, так или иначе связанные с автомобилями. Поэтому буду рад, если соберетесь и нас навестите. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, друзья, был с нами на прямейшей связи. Вы наверняка слышали, что мы начали беседу с обновленной стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. И эта тема крайне любопытна, мы наверняка к ней еще не раз вернемся. А сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит с нашими сообщениями, с нашим удивительным пейджером, который аккумулирует все ваши замечания и комментарии в различных социальных сетях. И номер 8-925-222-99-92 также работает для того, чтобы вы могли присылать эти самые сообщения, заходить, изучать и читать. Макс-канал Радио России, там тоже есть возможности для того, чтобы что-то написать и как-то где-то чего-то прокомментировать. Я сейчас как раз посмотрю Евгений пишет, неужели автомобиль «Волга» новая, тоже китайская? Я в это не верю. Но мы об этом тоже уже говорили неоднократно. И К-50, и К-40, они сделаны на платформе-то известных китайских автомобилей. В этом нет ничего нового. И уж тем более ничего в этом нет удивительного. Александр пишет, мы уходящему лету ставим троечку с плюсом. Было немного тепла и дождливо, но все равно грустновато, что лето уходит. Дождемся бабьего и настоящего в следующем году. Вот сегодня у нас бабье лето, солнечно, с утра плюс 5, а днем до плюс 16. Это у нас Республика Коми. Это у нас Александр из Сыктывкара, который часто радует нас своими сообщениями, слушает и тоже в том числе отвечает. А я, друзья, у себя в Макс-канале «Черновик» тот же самый вопрос задал. Здесь огромное количество комментариев. Большое спасибо, что пишете. Большое спасибо, что отвечаете. Лето уже заканчивается, Дмитрий. Татьяна пишет, очень быстро, пятерку ставит, очень быстро пролетела, да и погода только на пятерку, и не иначе. Жаль, действительно, очень быстро пролетело лето. Это правда, друзья, и это, конечно же, во многом, ну, знаете, как говорится, да, 1 сентября у многих провоцирует вот эту вот ностальгию по уходящему периоду, хотя, как сегодня здорово сказал один из наших экспертов, это, безусловно, начало нового года. И раньше 1 сентября было ведь ознаменовывало начало нового года. Так что есть ощущение, что, в общем, праздник только начинается. Лето хоть и действительно такая маленькая жизнь, но и осень следующая за ней, следующая за ним, за летом. Это прекрасная возможность в том числе и что-то новое узнать, как вот мы сейчас слушать будем Михаила Притеченского и его песню по случаю, а затем у нас будет «Московский блок».
3: Песня по случаю.
4: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. «Ты мне не снишься, и я тебе тоже». Песню с такими словами в свое время знала вся страна. В августе 1976 года, то есть ровно полвека назад, фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку, или «Миньон», как тогда выражались, с песней «Ты мне не снишься». Как выяснилось в дальнейшем, очень большим шлягером. Написана она была для ансамбля «Синяя птица», самого популярного в то время. В 1975 году его создали белорусские музыканты Сергей Дроздов и братья Михаил и Роберт Болотный. Одна из первых их песен «Клен» стала очень популярной. И на волне успеха ребята решили записать что-нибудь подобное. К счастью, Роберт Болотный был знаком с композитором Вячеславом Добрыниным. На его счету к тому времени были такие шлягеры, как «На земле живет любовь», «Вот увидишь, кто тебе сказал». Болотный попросил Добрынина продолжить тему песни «Клен» и написать о расставании двух влюбленных. Идея композитору понравилась. Он быстро сочинил музыку, а слова к уже готовой мелодии создал его приятель, поэт Михаил Рябинин. Исполнил песню «Ты мне не снишься» солист «Синей птицы» Сергей Дроздов. Именно его голос звучит в песне «Клен». Запись прошла в мае 1976 года на студии фирмы «Мелодия». 100-тысячный тираж пластинки, поступивший в магазины в августе, смели за несколько часов. Пришлось допечатывать. Всего разошлось более 2 миллионов экземпляров. И с тех пор песня «Ты мне не снишься» неизменно входит в десятку самых популярных песен золотой эпохи вокально-инструментальных ансамблей.

0: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
4: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
3: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
4: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-3655, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
4: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
3: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
4: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 2737. 8 800 777 2737.
3: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
4: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
4: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
3: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
5: 4 сентября.
6: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
0: Реклама.
5: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, логистическим центрам Украины. Цели поражены, заявили в Минобороны. Владимир Путин в ближайшее время прибудет в столицу Киргизии на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Число погибших в Непале в результате оползня выросло до 919 человек. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам Украины, заявила Минобороны России. Цели поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Накануне Минобороны заявила, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергообъектам Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. Военнослужащие южной группировки войск на Краматорском и Славянском направлениях уничтожили 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса, поражены 19 пунктов управления беспилотниками, сбит 21 БПЛА противника, сообщил начальник пресс-центра южной группировки войск Вадим Астафьев.
10: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Кленового, Райского, Славянска, Краматорска, Никаноровки, Новоселовки, Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 240 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер «Страйкер», 26 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 33 пункта управления БПЛА, 21 наземный робототехнический комплекс и 8 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 80 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 43 антенны связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражены 19 пунктов управления БПЛА. Сбит 21 беспилотник противника.
4: По данным военного ведомства, в зоне СВО силы ПВО России за сутки сбили 7 управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ. Потери противника в результате действий российских группировок войск составили порядка 1375 военных за сутки. Президент России Владимир Путин в ближайшее время прибудет в столицу Кыргызстана на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Об этом рассказал Павел Зарубин в своем канале «Макс», сообщает информационная служба «Вести». По словам журналиста, российский лидер в Бишкеке на полях саммита проведет встречи с главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Официальная программа саммита начнется утром 1 сентября. Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что российского лидера ожидает очень насыщенная программа на саммите ШОС в Бишкеке. Обеспечение доступа к образованию является приоритетом Кабмина. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что это касается каждого субъекта России, каждого населенного пункта, в том числе Донбасса и Новороссии.
11: Обеспечение для детей и молодежи доступа к качественному образованию, к современным знаниям во всех сферах, в гуманитарных, в естественных науках, в технологиях, в том числе, является одним из важнейших приоритетов правительства, чтобы у ребят были возможности как можно раньше найти ориентиры в жизни, раскрыть свои таланты, получить необходимые навыки, профессии, необходимые компетенции, стать квалифицированными специалистами, которые нужны своей стране. Это вообще касается каждого субъекта Российской Федерации, каждого населенного пункта, в том числе Донбасса, Новороссии, где, несмотря на все трудности, восстанавливается инфраструктура, строится объект образовательной направленности.
4: Четверть автопроизводства в легковом сегменте в России к 2035 году будет приходиться на электромобили и гибридные автомобили. При этом основу выпуска продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у премьер-министра.
12: Основу до 2035 года продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные решения. При этом будет последовательно расти доля альтернативных силовых установок. В частности, в легковом сегменте до 35-го года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды.
13: Мантуров также заявил, что целевой сценарий стратегии развития автопрома России до 2035 года предполагает выход на производство 2 миллионов 800 тысяч транспортных средств в год. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня в среду утром. Известно, что погиб 781 человек, при этом более 2000 числятся пропавшими без вести. В их число около 600 иностранцев, спасены почти 10 500 человек. Спасательные работы и доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы затруднены из-за разрушения дорог. Местные власти делают ставку на вертолеты, но у них есть ограничения. Ученые не исключают, что в ближайшие дни есть вероятность новых паводков, что еще больше осложнит обстановку. Частицу мощей князя Дмитрия Донского могут выставить в храме Христа Спасителя после того, как ее пронесут крестным ходом по набережным Москвы-реки 6 сентября. Об этом сообщил ТАСС, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены этим летом в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. День знаний в Москве будет по-летнему жарким. Воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южный. Все эти показатели соответствуют климатической норме для макушки лета, сказал синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейная «Сибирь» со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял второе место на турнире, а накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Россияне обыграли сборную США на чемпионате мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-2 в серии пенальти. Следующий матч сборная России проведет с командой Черногории 1 сентября. А в первом в истории чемпионате мира по водному поло 4-4 всего принимают участие 17 национальных команд. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал 1 победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Имя нового главного тренера в клубе пообещали назвать в ближайшие дни. Футболисты «Балтики» привыкли к дисквалификациям главного тренера Андрея Талалаева, рассказал полузащитник ленинградского клуба Максим Петров. «Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Значит, тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева, мне комфортно с ним работать», — сказал Петров. Накануне «Балтика» без дисквалифицирована на 4 матча Талалаева в гостях разгромила родину со счетом 3-0. Клуб из Калининграда идет на 5-м месте в российской премьер-лиге. Российский дзюдоист Инал Тасоев признался, что скучал по флагу и гимну на международных соревнованиях. «Это то, без чего мы просто не можем существовать, и нас не может лишить этого никто. Это очень важный и значимый момент и для нашей сборной, и для меня лично», — сказал Инал. Накануне Тасоев выиграл турнир серии «Большого шлема» в Лозанне в весовой категории свыше 100 килограммов. Российские спортсмены выступали на соревнованиях с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
13: По данным Центра ФОБОС, в Ханты-Мансийске и Сургуте сегодня плюс 8-9 градусов, облачно, дождливо, а в Иркутске жарко, плюс 25, переменной облачности без осадков. В Мурманске 16-18 градусов, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Кирове до плюс 16, без осадков. В Нижнем Новгороде 18, тепла, в Ярославле 20 и небольшие осадки. В Волгограде плюс 25-27, такая же температура и в Сочи, но здесь пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь. Дождь с грозой плюс 20. В Москве днем переменная облачность. Возможны небольшие осадки, слабый ветер и давление выше нормы. Сейчас в столице плюс 19. Осадков пока не наблюдается.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Радио России. История.
8: Российский радио университет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Николаевскую Россию и будем говорить о главном вопросе Российской империи, об освобождении крестьян и подготовке к великим реформам. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Танчиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
9: Наталья Петровна, в вашем цикле о Николаевской России вы рассказываете о тех новейших достижениях российской истории. История никогда не заканчивается, труды историков никогда не заканчиваются, и новые документы открываются в российских архивах. Для нашего старшего поколения мы постоянно говорим о том, что мы привыкли видеть Николаевскую Россию, великую эпоху первой половины XIX века во многом глазами социал-демократов и даже Александра Ивановича Герцена, которого разбудили декабристы. Но так ли было на самом деле? Какие реформы, особенно крестьянские реформы, готовились в это время? Об этом мы узнаем не только из отчетов министерств того времени, но и по письмам о Российской империи, том грандиозном проекте, который был реализован по инициативе наследника русских промышленников Анатолия Николаевича Демидова и поддержан и третьим отделением, и министерствами Российской империи, и Николаем Первым. И вы в прошлой беседе назвали это представление Российской империи на Западе, по сути дела, тогдашним аналогом курса «Основы российской государственности», только в 1839 году. И вот главный вопрос, крестьянский вопрос. А какую роль крестьяне занимали в Российской империи? Как это представляли российские власти?
10: Это действительно был важнейший вопрос крестьянский, да? Он был таким для российского государства. Демидов уделяет ему достаточно внимания. Но мы должны понимать, что Россия, как и в целом европейские государства того времени, это все равно, ну, кроме, может быть, Англии, да, они все равно аграрные государства. Крестьянство составляет основную массу населения, там Францию возьмите, Россию. И поэтому, конечно, все, что связано с сельским хозяйством, все это было очень важно для страны. Тем более, вот в то время, о котором мы говорим, да, предреформенное время, потому что именно в эпоху императора Николая I были подготовлены предпосылки, условия для того, чтобы уже при Александре II, сыне Николая Павловича, совершить вот эти самые знаменитые великие реформы. И Демидов, он знакомит французского читателя с состоянием русского сельского населения. Это было, конечно, очень важно. Почему? Потому что ведь в Европе в то время уже сформировался такой взгляд на протяжении столетий, что вообще все население России — это рабы, да? Это вот такие безвольные, подконтрольные власти рабы. И чего уж говорить о крестьянстве, тем более о крепостном крестьянстве, тем более, что как раз зачастую европейцы и говорили не просто о крепостном праве, а говорили именно о рабстве, да? Что вот якобы русские крестьяне — это и есть вот такие, не больше, не меньше, как рабы. Хотя, знаете, сразу отмечу, что далеко не единодушны были европейцы в этом взгляде относительно крепостного права, да? Потому что для кого-то это был важнейший аспект, который отделял Россию от цивилизованной, в кавычках, Европы, хотя в Америке в это время существовало прямое рабство. Да? Мы знаем, что рабство будет отменено только в годы гражданской войны между Севером и Югом, то есть это уже 60-е годы XIX века. Но как-то европейцы вот не особенно сильно возмущались, да, по поводу американской демократии с институтом рабовладения, который был не только на юге Соединенных Штатов, но и в северных штатах. То есть, с одной стороны, вот взгляд «Россия — это не цивилизованное, не европейское государство, потому что тут есть институт крепостного права, то есть рабство, как это говорили европейцы». Но была и иная позиция, опять-таки, во взглядах европейцев, которые говорили о том, что рабство, крепостное право в России носило патриархальный характер. То есть это не классическое какое-то рабство, это не жесткое крепостное право, а это именно патриархальные отношения, когда помещики и крестьяне, они составляли такое единое целое, они были взаимосвязаны, и помещики заботились о положении своих крестьян, ну как родители заботятся о положении своих детей. То есть представления были самые разные. Вот это как раз важно, да, понять. Но вот такой вот взгляд «Россия — это страна рабов», он был, конечно, доминирующим. Потому что весь XIX век европейцы смотрят на Россию как раз через призму противопоставления либеральной Европы и самодержавной России. И поэтому Демидову было важно показать истинную Россию и российское крестьянство. Вот он как раз отмечает справедливо, что сельское население, оно превосходило население городов. И опять-таки он подчеркивает, что российское крестьянство — это не есть вот все крестьянство крепостное, да? Он подчеркивает, что сельское население было разделено на две категории. Были свободные крестьяне и были крестьяне, прикрепленные к земле. То есть он не говорит о рабстве, да, он не использует вот эти вот термины. Он говорит о том, что крестьяне были прикреплены к земле. Особо он выделяет категорию государственных крестьян, отмечая, что этот слой является переходным между крепостными и свободными людьми. И вот это как раз особенно важно. И это надо учитывать. Мы об этом, я думаю, скажем, потому что мы же знаем, что как раз в эти годы государственным крестьянам и реформе государственных крестьян уделяется очень пристальное внимание как раз под эгидой графа Киселева. Вот эти вот реформы на протяжении нескольких лет происходят. И государственные крестьяне, как подчеркивает Демидов, считались лично свободными людьми. Согласно закону, они имели право при соблюдении определенных требований менять место жительства, переходить в другие сословия, ну, например, в сословие купечества или мещан. Кроме того, он подчеркивает, что государственные крестьяне были обязаны выплачивать государю оброк, при этом некоторые категории государственных крестьян имели традиции весьма свободного распоряжения казенной землей, включая ее дробление и продажу. Он особо подчеркивал, Демидов, что вот эта тенденция естественная к освобождению крестьянства, она только укреплялась, и благодаря государственной политике в России, по его словам, насчитывалось примерно 8 миллионов государственных крестьян. Ну, а к к концу 50-х годов, то есть к концу уже, это уже начало правления императора Александра II, можно сказать, что по 10-й ревизии 1858 года в России насчитывалось более 9 миллионов государственных крестьян, но мы тут должны понимать, что это мужского пола, потому что у нас вот сведения о составе даже крестьян, да, вот по переписям часто приводятся разные, но иногда приводятся крестьяне мужского пола, иногда мужчины и женщины. Вот как раз Демидов, переходя к характеристике крепостных крестьян, говорит о том, что количество, как он называет, истинных крепостных в России составляло 10 миллионов человек. И здесь как раз речь идет о мужском населении, и, как видим, это сопоставимо с количеством государственных крестьян, да, то есть он как раз дает четко понять европейскому читателю, что отнюдь не все крестьянство в России — это крепостные крестьяне, что категория государственных крестьян, она была очень значительной, и мы видим, что это примерно вот такие равные составляющие. Но если мы вот к крепостным добавим женщин, то накануне отмены крепостного права их было, ну, чуть больше 23 миллионов человек. Государственных крестьян, если не ошибаюсь, было в районе 19 миллионов. Ну, то есть все равно это цифры сопоставимые. Что касается крепостных, то Демидов отмечает, что они работали на помещика 3 дня в неделю. Они должны были выплачивать ему ежегодную сумму в размере либо 20 рублей с человека, либо 50 рублей семьи. Отдыхали они в праздничные и воскресные дни, подлежали юрисдикции обычного суда. Помещик обязан был о них заботиться, оказывать помощь в случае пожара, неурожая или других бедствий, кормить их в случае старости и немощи. И он пишет, иными словами, крепостные должны рассматриваться как несовершеннолетние, которых опекали дворяне. То есть, собственно, вот то, о чем мы уже говорили, вот такой вот патриархальный характер крепостного права он отмечал. И, подводя итог развитию системы землепользования и крепостного права, Демидов делал такой вывод, это я цитирую. «Как видим, число крепостных в России гораздо меньше, чем представляют у нас, ну, у нас, то есть у французов. Из населения в 54 миллиона человек только 10 миллионов составляли крепостные. Их число постоянно сокращалось по причине того, что помещики их освобождали, а правительство им благоприятствовало. Судьба крепостных была вовсе не столь тяжелой, как об этом думали, и в ходе двух последних царствований, он имеет в виду Александра I и Николая, условия жизни крестьян улучшались в достойной манере». То есть вот такие заключительные слова он приводит, характеризуя состояние крестьянства и, прежде всего, говоря о крепостном праве, стремясь показать, что крестьянство было гораздо более многообразным и далеко не крепостными крестьянами вот все крестьянское сословие исчерпывалось.
9: Наталья Петровна, вот здесь нужна ваша помощь. Я запутался, потому что традиционно об этом периоде российской истории у нас идут просто интернет-баталии, публицистические баталии. Кто-то размахивает цитатами из знаменитых строк Александра Николаевича Радищева. «Звери алчные, пиявицы ненасытные», и вот все сплошь крестьяне в ужасе. Кто-то говорит о том, что Александр Иванович Герц сам был богатейшим помещиком и как-то вместе с декабристами не торопился освобождать крестьян. Не идеализировал ли Анатолий Николаевич всю эту историю? Можно ли доверять в данном случае и ему, и российским властям, которые представляли социальное устройство Российской империи?
10: Конечно, в какой-то степени, да, он ситуацию идеализировал, но и это естественно.

Хорошо. Вот у Демидовой же была цель такая, да, познакомить не с какими-то проблемами, изъянами, а рассказать о том, какая современная, развивающаяся страна Российской империи с существующими какими-то проблемами, конечно, не без этого, но в целом идущие по пути цивилизации, ну, мы говорим цивилизации, потому что со времен просвещения как-то это слово вошло в лексикон, да, и этим объяснялся прогресс или обосновывался наличие прогресса, каких-то передовых ценностей, ну, всего того позитивного, что сопровождало жизнь общества. И поэтому Демидов, он и говорит, что да, есть проблемы, но Россия движется по направлению освобождения крестьян, власть очень многое предпринимает и заканчивает свое письмо о крепостных, о крестьянстве, о социальной структуре Демидов следующими словами. «Без сомнения, настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут в России, и справедливое потомство будет благодарны императорской власти за ее цивилизаторскую деятельность». То есть, видите, он говорит, что да, крепостное право — это плохо, оно предосудительно, но настанет день, когда оно будет отменено, и потомство воздаст должное цивилизаторской миссии российских властей. Иногда, знаете, есть такое в историографии мнение, что якобы вот в этом проявляется оппозиционность Анатолия Демидова. Будто бы говорит, настанет день, взойдет она, звезда пленительного счастья и на обломках самовластия. То есть можно его и таким представить, но вовсе нет, да? Потому что тогда и Николая Первого надо представлять вот точно таким же революционером, да? Потому что Николай тоже говорил о том, что крепостничество — институт, который со временем должен быть уничтожен. И Николай работал над уничтожением крепостного права, да? То есть тогда и «настанет день, взойдет она», можно и Николаю адресовать. Но Демидов-то он просто констатирует в данном случае, и он показывает французскому читателю, что вот Россия работает над этой проблемой, и настанет день, когда крепостное право будет уничтожено. И мы с вами вот уже здесь сегодня цитируем Александра Сергеевича, да? Но мы же можем вспомнить Александра Сергеевича Пушкина еще в каком отношении? Вот вы уже упомянули сегодня имя Александра Радищева и его путешествие из Петербурга в Москву, где он, собственно, и создал вот эту панораму мрачной, ужасной жизни российского общества. Причем понятно, что по Радищеву оценивали не только Россию, современную ему, но и, в принципе, распространяли этот взгляд и на Россию XIX века. Да, вот оно как-то так осталось. Звери алчные, пиявицы ненасытные. Но, что интересно, Александр Сергеевич Пушкин, а к тому времени, мы знаем, он уже ушел из жизни, да, он уже погиб, 37-й год, а мы говорим о 38-м и 39-м годе. Но ведь Пушкин, он же тоже совершил свое путешествие из Москвы в Петербург. Пушкин написал об этом путешествии из Москвы в Петербург очерк. Он остался незавершенный. Это 33-й, 35-й год. Он над ним работал. И что интересно, Пушкин рассказывает, что когда он собрался вот в это путешествие из Москвы в Петербург, он обратился к своему приятелю, чьей библиотекой он привык пользоваться, и попросил у него скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении книжку, чтобы скоротать время в пути. И в результате его друг предложил ему путешествие из Петербурга в Москву. И вот как раз с этой книжкой Радищева Александр Сергеевич отправился спустя уже сколько примерно там 40 с лишним лет в путешествие по той же дороге примерно, да, но тогда это уже другая дорога, но в обратном направлении. И вот мы говорим о Демидове и его взгляде на Россию. Но интересно сравнить его взгляд со взглядом Александра Сергеевича Пушкина, да, который не составляет очерк для французского читателя, который не использует официальные министерские отчеты и статистические данные, но который просто пишет о своих

0: впечатлениях. И Пушкин, описывая русскую деревню, говорит, что, в принципе, со времен Радищева в каких-то моментах все то же самое, да? Как он пишет, изба, мельница, забор, ничто, кажется, не изменилось. Но, подчеркивает он, произошли улучшения, по крайней мере, на больших дорогах. Труба в каждой избе, стекла заменили, натянутый пузырь, вообще больше чистоты, удобства, того, что англичане называют комфорт. То есть он видит по сравнению с Радищевым значительные изменения, несмотря на то, что вроде бы избы те же самые, мельницы, заборы. И каков его общий вывод о путешествии Александра Радищева? Он пишет, очевидно, что Радищев начертал карикатуру. То есть вот как он оценивает путешествие из Петербурга в Москву, как карикатура. При этом он подчеркивает, но он, Радищев, упоминает о бане и о квасе, как о необходимостях русского быта. И это уже признак довольства. Кроме того, он пишет, замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою и начала сажать хлебы в печь. То есть, понимаете, да, он говорит о голоде, о нужде, о неурожае, но при этом хозяйка начинает печь хлеб. Ну, или Пушкин пишет, что фон Визин, лет за 15 при тем путешествовавший по Франции до Радищева, говорит, что по чистой совести судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю, делает вывод Александр Сергеевич. То есть он пытается показать, а Пушкин же это же и прекрасный историк, да? Пушкин это не только наше все в поэзии, Пушкин это во многом наше все и в истории. И он ее и знает, и очень хорошо понимает, и вот чувствует, да? Он говорит не только о том, что со времен Радищева произошли большие изменения, но что и у Радищева в его тексте есть абсолютные такие несоответствия. И если мы сравним судьбу российского крестьянина, положение времен Радищева с судьбой французского крестьянина, то вывод можно сделать явно не в пользу. Сравнение будет не в пользу французского крестьянина. И дальше он уже, переходя к современности, то есть, по сути, мы можем говорить, что Александр Сергеевич применяет метод компаративного анализа. Он сравнивает, да, то, что потом будет делать школа аналов в 20 веке. Когда мы сравниваем, мы лучше видим то, что мы изучаем по сравнению с другим. И вот как раз Александр Сергеевич, он пишет о положении английских фабричных работников и пишет, прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений, какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность. То есть так он оценивает положение современных ему английских рабочих. И дальше он переходит к характеристике российского крестьянства. И что он пишет? Я опять-таки позволю себе процитировать Александра Сергеевича, потому что цитата очень показательная. Цитирую. «У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром. Барщина определена законом. Оброк неразорителен, кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев. Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать он и как и где он хочет. Крестьянин промышляет, где вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. Злоупотреблений везде много, уголовные дела везде ужасны». То есть он тоже не идеализирует ситуацию и говорит, что проблем-то везде, и злоупотреблений много, будь то в Англии, будь то в России. И дальше вот очень красивая такая цитата. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тень рабского уничижения в его поступе и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия». И мы можем вспомнить иностранцев, для которых главным источником информации были русские извозчики, которые тоже вряд ли понимали по-французски, но при этом действительно, вот как пишет Александр Сергеевич, везде их понимали. То есть, если мы сравним вот то, что пишет Демидов, исходя из официальных отчетов и статистики, и если мы посмотрим, что пишет Александр Сергеевич не для какого-то отчета, а исходя из своего такого взгляда, даже взгляда из кареты, казалось бы, да, то мы увидим, что эти данные, они не противоречат друг другу, они очень похожи. Только Демидов сознательно делает свое изложение таким весьма сухим, строгим, для того, чтобы показать, что он не вовлечен как-то эмоционально, да, что он просто рассказывает спокойно. У Александра Сергеевича это несколько иной такой манере преподается. И Пушкин пишет, вот еще раз, еще одна его цитата. «В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши. У нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу. Каждую субботу он ходит в баню, умывается по нескольку раз в день». И вот завершаю с Александром Сергеевичем. И это абсолютно похоже с тем, что пишет в заключении Демидов. Пушкин пишет: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков. Это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». То есть, посмотрите, казалось бы, короткая цитата, а вот сколь тонко Александр Сергеевич и чувствует дух эпохи, и отражает его, и говорит как раз о тех процессах, которые начали уже происходить в российском обществе. И поэтому, если мы сравним вот этот фрагмент из очерка Пушкина и то, что пишет Демидов, они же говорят об одном и том же, причем буквально теми же самыми словами, да? Потому что вот письмо Демидова, оно же как раз завершается именно такими словами. «Без сомнений настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут» и так далее. То есть два текста, абсолютно разные люди, абсолютно разные причине и поводу написаны эти тексты, но они очень и очень похожи.
1: Наталья Петровна, вы простите, но я запутался. Я учился в советской школе. Мало того, что Александр Николаевич Радищев – это один взгляд. Но у нас еще был Александр Иванович Герцен, богатый помещик, но об этом как-то в советских учебниках предпочитали не говорить, который тоже ничего не говорил о положении английских рабочих, но зато клеймил вдоль и поперек и крепостничество, вспоминал разбудивших его декабристов. И здесь вот как-то, вот как же оно обстояло на самом деле с точки зрения того, что знает современная история, современные историки. Потому что, ну, можно сказать, и ты, Александр Сергеевич Пушкин, продался крепостникам. То ты готов был выйти на Сенатскую площадь, то ты вдруг рассказываешь о том, что вообще-то западный взгляд на Россию вовсе не является единственным источником информации, либо наоборот намеренно искажен. Так как же обстояли дела на самом деле? Потому что и Демидов, и Пушкин, они пишут о готовящихся реформах. А реформы не делаются мгновенно. Для этого нужны основания и очень серьезная подготовка. А как готовились эти великие реформы именно при правлении Николая I?
0: Александр Сергеевич, это действительно наше все, да, без всяких вот преувеличений. И из Александра Сергеевича, наверное, можно надергать цитат, как из Библии, да, по любому поводу и для обоснования там чего угодно. А можно и создать из любого человека некий такой образ, который будет абсолютно не соответствовать действительности. Да? Возьмите французских просветителей, они же тоже все призывали как раз вот к тому, о чем говорит Пушкин, к улучшению нравов в основном, да? Хотя там были и радикалы в духе Руссо, Мобли, но в целом они выступали за просвещение нравов. Вот. И опасались вот этого, говоря пушкинским уже языком, бунта, да, бессмысленного и беспощадного. Вот Пушкин как раз действительно очень опасается вот этого проявления народного бунта и говорит о том, что единственный путь допустимый — это путь постепенный, медленный, улучшение нравов, то есть не просто сами по себе нравы улучшаются, они улучшаются путем проведения осторожных, продуманных реформ. И вот, собственно, к этому важному вопросу мы и переходим. И об этом же и пишет Демидов, когда он говорит о том, что российскими властями уже предпринимаются очень важные меры в направлении улучшения положения крестьян. И в данном случае это же не голословные слова, да? Потому что в России очень серьезно занимались крестьянским вопросом, потому что власти прекрасно понимали, что это важнейший вопрос. Но мы с вами уже говорили, да, вот в какой-то степени восстание декабристов, вот этот мятеж, он привел к тому, что многие реформы, вот так случилось, да, они оказались замедлены, заторможены или отдалены. То есть вот этот вот страх перед каким-то потрясением, перед восстанием, он был настолько силен, что все разговоры в верхах о ситуации в деревне, они были окутаны, вот окружены глубочайшей тайной. И мы уже с вами об этом упоминали, почему власти боялись. То есть они боялись, конечно, власти возбудить массовое недовольство помещиков, которые в своем большинстве, конечно, и слышать не хотели о освобождении принадлежащих им душ, потому что понимали, что они могут лишиться своей основы экономической, социальной, в целом мировоззренческой. Но, кроме того, опасались и реакции крестьян, да, потому что крестьяне могли ведь это воспринять как призыв к более таким широким, активным действиям, к бунту, к возмущению, к анархии. И, например, в отчете третьего отделения нравственно-политическом за уже 34-й год отмечалось, что по внимательному наблюдению представляется у нас другая слабая сторона, которая может быть источником величайших бедствий для России. От года в год распространяется и усиливается между помещичьими и крестьянами мысль о вольности. В 34-м году было много примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу. Власти боялись, что просто разговоры об освобождении крестьян они могли привести к нарушению социальной стабильности, к возмущениям и бунтам.
1: Наталья Петровна, а давайте мы вот здесь поставим небольшую паузу и продолжим после небольшого перерыва, потому что подготовка любых реформ – это очень ответственное дело, и реакция общества в любую эпоху – это всегда и слухи, и волнения, и как раз и их боялись власти Российской империи в то время, но как все-таки готовились реформы, об этом мы после небольшого перерыва расскажем. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Николаевская Россия» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в «Николаевскую Россию» и вместе с нашим добрым другом, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной, продолжим беседу о подготовке освобождения крестьян уже при Николае I. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. В преддверии нового учебного года сотрудники ГАИ пообщались со школьниками и их родителями в магазинах школьных принадлежностей. В сентябре работы по модернизации сетей теплоснабжения в советском районе областного центра обещают ускорить. Далее об этих и других событиях подробно. В орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. Поправки уже внесены в федеральный закон об образовании. Изменения в эфире ГТРК «Орел» прокомментировала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.
2: Во время уроков использовать мобильные телефоны будет категорически запрещено. Исключения могут быть только для тех детей, для которых эти средства связи необходимы. То есть мы понимаем, это дети с ограниченными возможностями здоровья.
1: Цель нововведения – вернуть детям живое общение и помочь им сосредоточиться на занятиях. В Орле в преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам о безопасности на дорогах. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу организовали необычную профилактическую акцию «Иду в школу безопасно». Местом ее проведения стали крупные магазины, торгующие школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. Пока родители выбирали тетради, ручки и рюкзаки, госавтоинспекторы работали с самой важной аудиторией – будущими первоклассниками и учениками младших классов. Цель мероприятия – напомнить детям, отвыкшим за лето от интенсивного дорожного движения, основные правила безопасного поведения на улице и проезжей части. Во время бесед сотрудники полиции в игровой форме разбирали с юными орловцами типичные дорожные ловушки, которые могут подстерегать их по пути в школу. Особое внимание уделяли построению безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Инспекторы объясняли, почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и на какой сигнал светофора следует начинать движение. Поскольку многие ребята будут ходить в школу без сопровождения взрослых, полицейские напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках в темное время суток.
1: Сотрудники госавтоинспекции также призывают родителей в преддверии 1 сентября провести с детьми дополнительные беседы о безопасности и личным примером показывать, как правильно вести себя на дороге. На Орловщине вырос риск появления опасных болезней животных, сообщил на аппаратном совещании в областной администрации начальник управления ветеринарии Алексей Максимовский. Речь, в частности, идет об африканской чуме свиней, ящуре, оспе овец и коз, заразном узелковом дерматите. Случаи заболеваний зафиксированы в соседних регионах.
4: В связи с этим областной ветеринарной службы проводится вакцинация животных и птиц. Так, в буферной зоне вокруг производственных площадок 4 птицефабрик в радиусе 10 километров ведется поголовная вакцинация птицы в хозяйствах граждан против экспортогенного гриппа птиц. На текущую дату проведено 19,6 тысяч голубоработных, это 82% плану на 2026 год. Против оспы овец и коз проведено более 19,8 голубоработок, это 57% плану на 2026 год. Начата вакцинация против заразного узелкового дерматита крупнорогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Проведено более 74 тысяч голубоработок.
1: В области регулярно ведется мониторинг и контроль заразных болезней животных на исключение серьезных заболеваний. На совещании глава области Андрей Клычков поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником. Его отмечают 31 августа. В официальном поздравлении правительства отмечается, что регион гордится богатыми традициями в этой сфере и готовит новые квалифицированные кадры. Жители Советского района областного центра ждут возвращения горячей воды. Специалисты профильной организации ускорили модернизацию теплосетей. В сентябре ожидается завершение работ. Затем проведут гидравлические испытания и осуществят поэтапное подключение пользователей. На улице 60-летия Октября обновят более 300 метров труб. К тепломагистрали подключат 311 домов и 137 социальных объектов. В проект вложили 61 миллион рублей, сообщил сайт «Вести Орел». Продолжаем выпуск. На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 1100 маломерных судов, сообщает региональное управление МЧС. Тему продолжит представитель пресс-службы ведомства Антон Ухин.
5: К маломерным судам относятся суда длиной до 20 метров и вместимостью не более 12 человек. При этом государственной регистрации подлежат маломерные суда массой 200 килограммов и более, а также суда с установленным двигателем мощностью от 8 киловатт. Оформить право собственности на маломерное судно необходимо не позднее 30 дней со дня его приобретения. Кроме этого, необходимо своевременно проходить освидетельствование зарегистрированного судна, которое проводится с периодичностью 5 лет. Управлять таким плавсредством разрешается после прохождения судоводителем аттестации на право управления судном. В текущем году Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области выдано 61 удостоверение на право управления маломерным судном. Порядок проведения аттестации включает в себя прием и регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, проверку теоретических и практических навыков и формирование направления результата предоставления государственной услуги. Государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерного судна, а также по аттестации на право управления им можно получить в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области, обратившись с заявлением через портал госуслуги или при личном приеме.
1: Владельцам маломерных судов рекомендуется заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы избежать нарушений установленных сроков регистрации, напоминают спасатели. Выпуск продолжит наш спортивный обозреватель. Далее прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл лидеру турнирной таблицы. Накануне наша команда провела выездной матч против футбольного клуба «Волна». Итог игры – поражение 0-1. Единственный мяч зелено-белые пропустили в начале первого тайма. Следующую игру наша команда проведет также на выезде. 5 сентября «Орлы» сыграют в Курске с местным «Авангардом». Орловский преподаватель написал первый в истории учебник по спортивной скакалке. Автором стал Валерий Бойко, президент Орловской областной федерации спортивной скакалки, декан факультета физкультуры и спорта АГУ имени Тургенева. Анонсируется, что, среди прочего, в учебнике будут представлены история и современное развитие вида спорта, терминология и классификация технических элементов, спортивный инвентарь и экипировка, техника прыжков и манипуляций со скакалкой. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: 1 сентября в Орле сохранится теплая погода, однако с утра местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Это очень крепкий ветер, будьте осторожны. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы 2026.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. 766 беспилотников ВСУ поражены за сутки. 5 человек пострадали в Курской области в результате удара ВСУ по магазине. Ну, и теперь подробнее. Представители спецслужб Европы в ходе визитов на Украину обсуждали планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки. Россия даст отпор как внешним агрессорам, так и попыткам расшатать страну изнутри, говорится в сообщении спецслужбы. ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы имевшими место грубыми нарушениями, считают в СВР. В Кремле прокомментировали сообщение службы внешней разведки. Провокационные устремления европейцев против выборов в России были, есть и будут. Необходимые меры по противодействию этому предпринимаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, впервые в выборах в Госдуму в этом году примут участие жители Донбасса и Новороссии. Выборы пройдут осенью. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. Параллельно пройдут выборы не только в Госдуму, но и в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, местам склада боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны. Накануне военное ведомство информировало, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. Потери ВСУ составили свыше 1470 военных. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 766 беспилотников. 5 мирных жителей ранены в Курской области в результате удара ВСУ по магазину в Беловском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. У пострадавших травмы головы и слепые осколочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь, написал глава региона в Телеграм. Кроме того, по его словам, еще один человек пострадал в селе Кременное Кореневского района. Среди пропавших без вести в результате крушения парома у берегов Кипра может быть гражданка России. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии. Там добавили, что российские дипломаты находятся на месте происшествия. По данным посольства, после инцидента с паромом в списках пропавших без вести числится и муж россиянки, гражданин Турции. Их малолетняя дочь, имеющая российское и турецкое гражданство, была спасена и находится в больнице. Ранее посольство России в Турции сообщило, что гражданка России погибла в результате крушения парома, но затем удалила публикацию. Паром, на борту которого были 270 человек, перевернулся в море у берега города Гирне в Северном Кипре. Пентагон тайно нанимает на гражданские должности консервативно настроенных военных в отставке с большим количеством подписчиков в соцсетях, чтобы они способствовали распространению взглядов главы ведомства Пита Хегсета. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Материал газеты цитирует ТАСС. Среди назначенных газета называет полковников армии США в отставке, а также полковника ВВС. В материале отмечается, что они атакуют тех, кто критикует администрацию президента США Дональда Трампа. По крайней мере, некоторым из них были поручены гражданские должности, что может привести к изменениям в политике, указали источники Washington Post. Петропавловске-Камчатском на берегу Култучного озера открыли парк площадью почти 2 гектара. Там оборудовали панорамный пирс, прогулочный мост, амфитеатр, беседки и детские площадки. Особое внимание уделили озеленению, а территорию украсили арт-объектами, фигурами рыб и животных Камчатки. Проект, реализованный Сбером и правительством края, амбициозный. Преобразовать город, сообщил на открытии парка глава банка Герман Греф.
2: Мы сегодня начинаем представление городу первых наших проектов, которые мы задумывали уже несколько лет назад в рамках единой концепции преобразования Камчатки и, в первую очередь, Петропавловска-Камчатского. Мы 2 года назад разработали проект по реконструкции центра Петропавловска, который превратит город в совершенно другую по привлекательности и удобство для жителей пространство.
1: А по словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главная забота о людях и движение вперед.
3: Мы постарались сделать новое пространство, во-первых, с заботой о людях, чтобы все вы, каждый из вас с удовольствием приезжали сюда проводить время всей семьей. Это один из первых шагов в преображении нашего города, в движении вперед. И мы обязательно его продолжим, обязательно сделаем наш город городом для жизни, городом, которым мы гордимся и которым с достоинством живем здесь и движемся вперед, на северо-востоке нашей страны. С праздником, дорогие друзья! Германский, еще раз спасибо огромное от всех жителей Камчатки.
1: И закончим срочной новостью. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч, передают РИА Новости.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейная Сибирь со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь Сибири Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял 2-е место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Россияне обыграли сборную США на чемпионате мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-2 в серии пенальти. Следующий матч сборная России проведет с командой Черногории 1 сентября. Первым в истории чемпионате мира по водному поло 4-4 принимают участие 17 сборных. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал 1 победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Сборную России на Паралимпиаде 2028 представят порядка 200 атлетов, рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Россияне смогут выступить в 23 дисциплинах, за исключением игровых – баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и бочча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Футболисты Балтики привыкли к дисквалификациям главного тренера Андрея Талалаева, рассказал полузащитник калининградского клуба Максим Петров. Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Значит, тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева. Мне комфортно с ним работать, сказал Петров. Накануне Балтика без своего тренера победила родину со счетом 3-0. С вами был Юра Геворкян.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
1: Во вторник, 1 сентября, в Петропавловске-Камчатском ожидается 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске от 20 до 22 градусов выше нуля, без осадков. В Магадане плюс 13, плюс 15 градусов сухо. В Хабаровске дождя не ожидается, 22-24. Во Владивостоке дождь, 19-21 градус. В Екатеринбурге плюс 14, плюс 16, без осадков. В Челябинске 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 18 градусов.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1837. Константин Аксаков. «Облако».
0: Рассказ читает Александр Бурдуков.
1: Был жаркий полдень. Десятилетний Лотарий вышел из леса. Он набегался и наигрался вдоволь. Пот катился с его хорошенького разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле. С каждым шагом ступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного. Шапочка его свалилась, и волосы рассыпались. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то. Он присмотрелся. Легкое облачко неприметно неслось по небу. Какое хорошенькое облачко! Ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ. Облачко достигло до середины и как будто остановилось над ним. Сердце у Лотария сильно забилось. Но тут поднялось другое большое облако, закрыло собою легкое облачко и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. Он пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, но все оно по-прежнему было чисто и безоблачно. Следующий день был также хорош. Лотарий пошел на то же место в тот же час, но ничего не видал. Вечером, перед закатом солнца, сидел он над прудом. Широкое пространство вод отражало в себе чистое небо, и ребенок наш задумался. Вдруг видит он в воде, что по небу несется его милое облачко. На этот раз Лотарий еще явственнее различил в нем вид человека. Это был прекрасный женский образ, распущенные волосы, струящаяся одежда. Но когда облачко было уже на середине, его опять настигло другое облако, в котором Лотарий разглядел грозного старика с длинною бородою, с нахмуренными бровями. Достигнув края небес, они скрылись одно за другим. Лотарий ждал следующий день, третий, четвертый, но облачко его не появлялось, и мальчик совершенно отчаялся. В одну жаркую ночь все семейство Лотария легло.

0: опять увидал свое облачко, а за ним большое. Облака пронеслись над ним, спустились к земле и исчезли. Вдруг в роще послышался шум. Лотарий взглянул. Между деревьев мелькала и приближалась стройная бледная девушка, в которой он сразу же узнал свое облачко. За ней ушел высокий мрачный старик, точь-в-точь, как большое облако. Они вышли из рощи и тихо между собой разговаривали. «Пусти меня», — говорила девушка облако. «Я хочу взглянуть на этого милого невинного ребенка. Хочу поцеловать его».
1: «Дитя мое», — говорил старик, — «оставь людей в покое. Не покидай лазурного пространства прекрасной нашей Родины. Человек будет рад лишить тебя твоего счастья».
0: «Нет, нет, отец мой, не променяю я небо на землю. Здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра. Но мне нравится это милое дитя. Мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри. Ты видишь, он спит. Потом, если хочешь, мы умчимся с тобою далеко-далеко отсюда».
1: «Изволь», — сказал старик, — «но мы сейчас же оставим эту страну».
0: Лотарий догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя». Потом он слышал, как она удалялась. Открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали две фигуры и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту легкое облачко, а за ним большое, промчались по небу над головой Лотария. Всю ночь мальчик не мог заснуть. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть и никогда, не увидит своей милой девушки облака.
1: Это происшествие из младенческой жизни Лотария произвело на него сильное впечатление. Он не рассказывал о нем никому, как потому, что ему никто бы не поверил, так и потому, что воспоминание это было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, девушка-облако долго жила в его мечтах, услаждала, освежала его душу. Но потом время, науки, университет, свет, в который вступил он, светские развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память о чудесном происшествии детских лет. И 20-летний Лотарий уже не мог и вспомнить о нем. В освещенной большой зале гремела музыка и вертелись одна за одною легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там и, казалось, весь предался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того милого 10-летнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком? Его кудри были острижены модным парикмахером. Во всем костюме видна была изысканность. На лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Танцуя, он нечаянно увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которую он прежде не замечал, задумчиво и печально смотрит на него. Это польстило его самолюбию. Но, не желая показать вида, он небрежно обратился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров, которые вы беспрестанно слышите и сами ведете в свете. Но через несколько времени он взглянул опять и опять встретил грустный, задумчивый взор. На сей раз Лотарий смутился
0: и опустил глаза. Не зная почему, только он чувствовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей. Вся его жизнь, пустая и бесцветная, представилась перед ним в эту минуту. Кое-как окончил он танец и отошел к стороне. Теперь уж он за колонной не сводил глаз с незнакомки, лицо которой казалось ему знакомым. Но тут из гостиной вышла какая-то женщина. «Эльвира», — сказала она, — «пора, поедем». Бледная девушка направилась к ней и, проходя мимо Лотария, бросила на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя от смущения и тотчас уехал. Приехав домой, юноша долго не мог заснуть. Сердце его наполнилось чувством, ум мыслью. Боже мой, сколько верований и надежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром. Упреки толпою вставали в душе его. Лотарий твердо решил переменить жизнь свою и вознаградить все потерянное время. На душе его светлело. Он вспомнил чудную незнакомку. «О, это верно мой ангел-хранитель», — сказал он сам себе. «Пусть будет она моим путеводителем в этой жизни. Я должен скорее отыскать и узнать ее». На другой день поутру поехал он к хозяйке вчерашнего бала, благодарил за прекрасный вечер и спросил, наконец, кто эта дама, приехавшая с бледной девушкой. «Это старинная моя знакомая», — был ответ. «Она приехала недавно из Англии. Ее фамилия Линденбаум». «А молодая девушка — ее родственница?» «Я мало знаю о ней, но, сколько мне известно, это ее воспитанница. А что вы ею так интересуетесь?» «Лицо девушки мне чрезвычайно знакомо», — отвечал Лотарий, смущаясь, «и я бы хотел больше узнать о ней. Они часто бывают у вас?» «Они нынче будут у меня обедать. Оставайтесь и вы, если хотите». Лотарий был вне себя от радости. Знакомство состоялось. А через несколько дней, по приглашению госпожи Линденбаум, Лотарий оказался у них в доме. После обыкновенных приветствий начался одушевленный разговор. Наконец госпожа Линденбаум попросила Эльвиру спеть. Девушка села за фортепиано, и лицо ее оживилось невыразимым чувством. Она запела. «Смотри, там, в царственном покое, восстав далеко от земли, сияет небо голубое в недосягаемой дали. Смотри, как быстро друг за другом летят и мчатся облака. Там, под небесным полукругом, их жизнь привольна и легка. Но если в их груди эфирной забьется к смертному любовь, они покинут край свой мирный, приют беспечных облаков, и жизнью дыша единой бросают милую семью и в край далекий, на чужбину, они несут любовь свою». Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Он хотел что-то вспомнить и не мог. Лотарий долго простоял в задумчивости, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. «Как я виноват!» — обратился он к госпоже Линденбаум. «Я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира». «Да, она ушла». «Куда же?» «Не знаю, только ее нет дома». Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Чтобы что-то выяснить, он решился открыться госпоже Линденбаум. «Всего третий раз, как я ее вижу», — говорил он, «а мне кажется, что я давно ее знаю, что наши души близки друг к другу». Госпожа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала: «Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прелестная девушка. Вот вам моя дочь, — сказал он, — я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Назначьте какую угодно плату, но с условием. Пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы. Но она не обязана давать вам никакого отчета и может отлучаться куда ей угодно и когда угодно». Меня это поразило. Предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я тотчас согласилась и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его: «Это не ваше дело», — отвечал он мне и ушел. В тот вечер Эльвира очень плакала и все смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сближались, и теперь, кажется, она меня любит. Часто уходит она куда-то, иногда надолго. Однажды я старалась у нее выведать, но она напомнила мне слова отца своего. Вот все, что я могу вам сказать. Лотарий был озадачен. Каждый день после этого стал он посещать госпожу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился с Эльвирой. И чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее она для него становилась. Так шли дни, недели. Лотарий оставил свет и его

которым благодарит госпожу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с Эльвирой приехать на лето к ним в деревню. Госпожа Линденбаум соглашается. На другой же день Лотарий поскакал к матери в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. С утра до вечера он занимался разными делами и в продолжении недели все окончил. Скоро приехали и гости. Встреча и знакомство были такими радостными, как будто все были родными друг другу. Что и говорить, Лотарий был совершенно счастлив. К его изумлению, Эльвира так внимательно осматривала все места, как будто сама родилась и провела здесь свое детство. На другой же день рано поутру попросила она повести ее в поле, которое было недалеко от села и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее, не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне. Но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его. Едва пришли они на поле, как Эльвира начала, словно дитя, радостно бегать и рвать цветы. «Ах, Эльвира!» — сказал вдруг Лотарий, как бы очнувшись. «Я вспомнил что-то. Постойте, постойте!» «Ничего, ничего!» — вскричала Эльвира. «Пойдемте скорее домой!» Однажды он решился спросить, кто она. «Зачем вам?» — отвечала девушка, улыбаясь. «Я перед вами. Чего же вам больше?» Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру. Это был для него целый мир. Он хотел только, чтобы он всегда мог любить ее и чтобы она всегда была рядом. В одну дивную

0: На поляне стоял седой, высокий, пасмурный старик, весь в белом. Перед ним тоже в белом платье девушка с русыми волосами. То была Эльвира. Облитые лунным сиянием, они казались видениями. Лотарий взглянул, и точно молния осветила его душу. Он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку. «Отец мой», — звучал голос Эльвиры, — «будь спокоен, мне хорошо здесь. Мы с тобой не расстаемся. Ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его». «Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю?» «Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как горько мне было встретить его в первый раз. Все прекрасное было в нем подавлено его пустою жизнью. Но он заметил меня, познакомился с госпожой Линденбаум, и с тех пор какая перемена в нем. Он опять так же прекрасен, как был назад тому 10 лет. Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать, кто ты?» «Нет, нет, он не узнает. Я буду его ангелом-хранителем, буду услаждать все часы его жизни. Ты видишь, я оживил его душу. Разве это не счастье? К тому же я знаю, что он меня любит».
1: «Да будет благословение мое над тобою, дитя мое», — сказал старик, положив свои руки на ее голову. «Но не забудь, если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь оставаться».
0: «Я помню, отец мой. Воспоминание тревожит его, но усилия его напрасны. Он не вспомнит, нет».
1: «Прощай, дитя мое».
0: «Прощай, отец мой». Старик исчез между деревьями.

0: Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу. Эльвира вздохнула, опустила глаза и, поворотившись, чтобы идти назад, увидела Лотария, который во все это время был как прикованный и не знал, что делать. Его смущенный и неподвижный взор открыл ей все. «Ах, несчастный, что ты сделал?» — воскликнула она. «Боже мой, нигде, нигде нельзя укрыться от человека! Знай же, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания. И когда перед тобою пронесется девушка с чистым, вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице, знай, это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира. Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю. Я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою. Но теперь она становилась все бледнее и бледнее. Я должна с тобой расстаться. Ты слышал, знаешь. Прости, мой Лотарий, ты никогда меня не увидишь более здесь. Но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру. Она крепко-крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Говорят, с этого дня Лотарий стал молчалив и грустен. Но случалось, что на лице его проглянет улыбка, и он весь оживится глубокою сердечной радостью. Тогда взор его бывал устремлен к небу, а по небу неслось легкое облако. Мать грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать, и все ее усилия развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, но не могла добиться объяснений. Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легкие облачка.
1: Вы слушали рассказ Константина Аксакова «Облако» в исполнении Александра Бурдукова. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Первое, что, помню, меня очень удивило, так это необычный ландшафт. Степной город, а холмы над ним нависают, будто горы, высоченные. Смотришь и думаешь, о, наверное, вид-то с вершины открывается, аж дух захватывает. Захватывает. Потом поднялся, проверил. Красота и простор впечатляющие. Второе удивление – архитектура. Вазоны, видимо, еще с дореволюционных купеческих времен сохранились. Ворота с деревянными колоколами на столбах, трубы на крышах, все в затейливых жестяных кружевах. А на главной площади здание, ну, чистая барокко. Прям в Австро-Венгрии где-нибудь находишься, а не на Волжских берегах. А еще товарищи из принимающей стороны поведали за ужином удивительную историю. Дескать, есть в нашем городе дом, который местные купцы выстроили и подарили Александру Федоровичу Керенскому. А он не то, что там ни разу не был, а в глаза-то его даже не видел. Как так? А вот так. Избирался-то он в Думу от нашего уезда и, как кандидат в депутаты, должен был по имущественному цензу иметь недвижимость. А поскольку таковой-то у него не было, то местные купцы домик ему и организовали. Ну, правда, уже потом три аборигена показали мне три совершенно разных дома Керенского. В общем, как в том иерусалимском анекдоте. Из 12 отсеченных голов Иоанна Крестителя только две признаны подлинными, и обе находятся в нашем городе. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея.
0: «Моя великая Россия».
1: Город, ну, не то чтобы древний, но очень интересный. Недаром в путеводителях про него так и пишут. Едва ли не самый интересный среди бывших уездных городов на Волге Вольск. 66 тысяч жителей, расположенный практически напротив индустриального Балакова. Здесь есть редкое сочетание природы, архитектуры, промышленности и повседневного колорита.
2: Ну, во-первых, хотелось отметить, что Вольск – это старинный купеческий город, расположен на правом берегу Волги. И это единственный город Саратовской области, который имеет статус исторического поселения федерального значения. Сегодня в нашем городе сохранилось более 80 исторических архитектурных памятников, которые стоят вот на учете федеральным, региональным, местным. И, конечно, город рекомендован для внутреннего туризма. Но если говорить об истории города, то в конце 16 века... Во времена основания Саратовской крепости на месте нынешнего войска появились укрепления, таких постов казаков, которые охраняли русские рубежи от степных набегов. И в то же время вот Волга кишила красной рыбой, и щедрый государь Михаил Федорович в 1632 году пожаловал эти места Московскому Новоспасскому монастырю. Они и основали рыбную слободу, которая нареченная Малыковкой по имени двух рек. Это Верхняя Малыковка и Нижняя Малыковка. А ближе к 17 столетию сюда переселились уже старообрядцы, и число жителей, конечно же, увеличилось. Тогда же, в конце 17 века, здесь была построена первая православная церковь. Она была деревянная и имела такое название в память иконы Казанской Божьей Матери. Сегодня это кафедральный собор Живоначальной Троицы, который в советское время была утрачена полностью, и уже только в 2009 году митрополит Ювеналий совершил великое освящение собора. И сегодня это один из главных таких троицких соборов города.
1: И вот что бросается в глаза. Купцы-то люди богомольные, поэтому в зажиточных купеческих городах всегда очень много церквей. К тому же частенько рядом строили сразу два храма. Один летний, а другой зимний с печкой. А в Вольске, ну, вот не торчат маковки церквей в каждом квартале. потому как многое было порушено. Да и самый главный Троицкий храм в 20-е годы перешел в руки обновленцев. Помните, были такие коммунистические попы. Но в 30-е его все-таки снесли. И уж потом отстраивали по новой. Кстати, некоторые думают, будто название города Вольск происходит только от слова «воля». Ну, созвучно, несомненно. Но этимология тут выстраивается довольно-таки причудливая.
2: Официально начало город Вольск относится к 1780 году по указу Екатерины Великой. Как раз вот село Малековка и преобразовывается въездный город Волгоск, то есть от слова, наверное, «Волга», да. Потом произношение меняется на «Волжск», а потом уже смягчили, сами жители стали говорить «Вольск». И вполне, наверное, естественно, что все-таки город имеет как бы от слова «воля», может, связан с этой волей как раз-таки матушки Екатерины. Но самое главное, что застройка становится вот по проектированному плану, который как раз-таки начинаются каменные постройки, улицы параллельно перпендикулярно Волге. И самое интересное, что улицы не имели сначала названия. И только в 1862 году, если не ошибаюсь, был подан рапорт об утверждении наименования улиц. И вот улицы были такие, как Московская, Караванная. И вот Караванная улица, она очень интересна своей историей, потому что она сейчас вот коммунистическая, это центральная улица. По ней как раз-таки были обозы отправлены, которые грузились сетры, перлить. И вот они, эти обозы, потянулись в Москву. То есть эта улица идет как раз-таки от Волги и доходит сейчас до федеральной трассы, которая идет на Саратов, там, в сторону Москвы. И вот делали специально суда, было второе еще дно, где рыба обитала как бы в своей среде, но не уплывала за пределы этого судна. Но есть еще интересная такая легенда, что для доставки живых осетров к царскому столу применяли старинный русский способ. Огромные осетры усыплялись. Как это делалось? Закладывали жабры, ваты, ну или холщина, смоченные такой самодельной водкой. Затем обкладывали льдом и заворачивали рыбу в несколько слоев рогожи. Вот эту рыбу доставляли куда нужно, ну так как в этом случае к царскому столу. Потом ее опускали в холодную воду, и она оживала. То есть вот такой старинный русский способ, который был использован.
1: Потрясающе.
2: Ну, о каменных как раз-таки домах. Да. Само местохождение города Вольска, оно, знаете, похоже на какие-то крымские виды. И вот центр застраивался такими дворцами, двух-трехэтажных, с мансардами. И вот существует до сих пор лесная такая поговорка: «Вольск городок, Петербургу уголок». То есть застройка домов очень плотная. Кварталы, конечно, не такие большие, они маленькие, как в Санкт-Петербурге, например. Но очень много архитектурных схожеств. То есть приезжали архитекторы из Санкт-Петербурга. Купцы были достаточно обеспеченные люди в городе. Из-за рыбы, из-за хлебопроизводства. На фактуры много занимались. И вот эти вот схожести, наверное, все-таки и дают вот этой лесной поговорке как бы значение. И вот смотрите, например, ведомство в 1817 году указывает, что самые дорогие были здания, это Василий Злобина, стоимость 50 тысяч рублей. А Злобин был главой города Вольска, а потом именитый гражданин земли Вольска до сих пор остается. А деревянные дома составляли где-то, ну, в пределах 40 рублей. Ну, что, например, можно было купить в то время на эти деньги? Вот черный хлеб стоил там 2 копейки, яйцо стоило 1 копейку. Простая крестьянская так одежда стоила там 20-40 копеек. Ну, можно было приобрести корову за рубль. Вот. Ну, а сапоги хорошие в среднем составляли где-то раскошелиться на 6-7 рублей.
1: Ну, если заинтересовались, так в путь. Вольск стоит вашего внимания. От Москвы не так, чтобы близко, и не так, чтобы очень далеко, всего 900 километров. И автобус ходит, и поезд. А уж лучшее время для визита даже не подскажу. Такие города хороши во все времена года. Город Вольск. Саратовская область. Моя великая Россия.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. В эфире программа «Московский ЗОЖ». При участии Департамента здравоохранения Москвы.
2: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Несколько лет назад в Москве началась самая масштабная за всю историю столичного здравоохранения программа модернизации городских поликлиник. Одна из ключевых задач – сместить акцент с лечения заболеваний на их профилактику и формирование здорового образа жизни. Такой подход позволит снизить инвалидизацию среди москвичей и выработать у них привычку ответственно относиться к своему здоровью. Один из инструментов, позволяющих добиться высоких показателей здоровья столичных жителей – динамическое диспансерное наблюдение в поликлиниках.
1: Программа «Московский ЗОЖ»
2: рассказывает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач 220-й столичной поликлиники, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
1: «Московская поликлиника».
2: Андрей Александрович, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Андрей Александрович, по поводу профилактической работы огромной, задача-то какая, чтобы не болели, чтобы реже попадали в стационары, чтобы и в поликлинике тоже появлялись реже, чтобы праздновали дома наши москвичи и гости столицы. Значит, профилактика. Когда мы это говорим, я что сразу вспоминаю? Вакцинация. Это вот первое, что мне приходит в голову. А расскажите, что включается в профилактическую часть работы в амбулаторном звене.
3: Спасибо большое, но вакцинопрофилактика тоже очень важный элемент, при этом сегодня, мне кажется, с уверенностью можно говорить о том, что вакцинопрофилактика является в определенном смысле не только профилактикой инфекционных заболеваний, да, но поскольку, вот в частности, от того же самого гриппа или от пневмококковой инфекции огромное количество осложнений, которые еще, может быть, даже более опасны, чем само инфекционное заболевание, можно сказать, что вакцинопрофилактика – это в том числе профилактика неинфекционных заболеваний, ну или, по крайней мере, профилактика риска развития этих неинфекционных заболеваний или осложнений. И здесь очень важно сказать, что люди достаточно охотно сейчас, слава богу, вакцинируются, и вот эта вот волна какого-то негатива, она, конечно, мне кажется, исчерпывается, да, наши пациенты становятся более осознанными и понимают, что риска в вакцинации нет никакого, а польза, конечно же, невероятна. Ну а если говорить про профилактику неинфекционных заболеваний, то в первую очередь, конечно же, у нас есть возможности диспансеризации и профилактических осмотров. Очень важно, что диспансеризация доступна в наших поликлиниках, это не занимает огромного количества времени, при этом это действительно тот срез, который даст тебе представление о том, чем ты сейчас, может быть, еще и даже не болеешь, но, по крайней мере, имеется риск развития того или иного заболевания. И вот тот объем, который сегодня заложен, в общем-то, он достаточно понятный, да, и когда люди скептически к этому относятся, Это совершенно неверно. Сегодня мы понимаем, что и анкетирование, которое является базисом все-таки диспансеризации, является хорошим диагностическим инструментом, при этом не только для врача, но, собственно, и для самого пациента. Он может действительно лишний раз обратить внимание на количество съеденной соли или, заболевания у своих родственников или о количестве выкуренных сигарет. Да? Лишний раз ты, по крайней мере, увидишь, что это действительно является какой-то или иной проблемой. Второе, это, конечно же, антропометрия, рост, вес, индекс массы тела, это сахар, холестерин, это электрокардиография. И по возрасту, соответственно, у нас там дополнительные виды исследований. Это маммографические исследования для женщин, это анализы на выявление риска развития рака шейки матки. Если мы говорим про мужчин, это анализ на выявление риска развития рака предстательной железы. Это объем, когда начинаешь рассказывать об этом каким-то людям, которые живут за границей, все сразу же делают круглые глаза, говорят, и что это бесплатно, и что нет очереди. И это действительно большой достаточно объем, который может позволить заподозрить риск, позволит скорректировать образ жизни, позволит выявить заболевание на раннем этапе, если оно, не дай бог, появилось, и запустить адекватный маршрут, в соответствии с которым будет осуществляться уже какая-то дальнейшая диагностика и назначение адекватного лечения. Кроме этого, конечно же, важно сказать и про диспансерное наблюдение, про тех людей, у которых уже установлены диагнозы, да, и сформирована программа диспансерного наблюдения. У нас действительно сегодня есть возможности для того, чтобы отслеживать определенные показатели вместе с пациентом, в том числе используя информационную систему. Пациент может вести дневник самоконтроля, пациент, соответственно, может наблюдать за своим состоянием, и врач в том числе адекватно на этом сможет отреагировать. Ну и, конечно же, своевременно посещая врача, в том числе посещая своевременно школы здоровья, которые проводятся у нас и в поликлиниках, и в центрах московского долголетия, пациент может адекватно взаимодействуя с медиками, наблюдаться и действительно быть здоровым, даже имея то или иное хроническое заболевание, быть предельно компенсированным. Понятно, что если у тебя есть заболевание, это накладывает на тебя определенные обязательства. Ты должен своевременно отслеживать показатели, ты должен своевременно принимать назначенную терапию. И все возможности для этого у нас сегодня есть. Сегодня поликлиника – это действительно твой партнер, который сопровождает тебя для того, чтобы ты был здоров, для того, чтобы ты хорошо себя чувствовал, для того, чтобы предотвращать риски ухудшения, для того, чтобы предотвращать риски развития каких-то осложнений или перехода заболеваний на какие-то более серьезные стадии.
1: Московская поликлиника.
2: Вот слушая вас сегодня, я поняла, что процесс обслуживания пациентов в поликлиниках все время оптимизируется. И многое, что раньше приходилось делать самому пациенту, сегодня за него делает цифровой помощник. Там уже настолько все внутри маршрутизировано и структурировано, что если ты уже попал в систему, тебя будут направлять куда нужно, говорить, когда прийти. То есть не нужно думать о том, вот мне надо пойти сейчас на диспансеризацию или нет. Наверняка придут какие-то приглашения. Но вот что зависит от пациента? Давайте представим, что это новый человек приехал в столицу, да, и вот он не знает. Или это, например, молодой человек, который перешел из детской во взрослую, и теперь он самостоятельно должен за себя все решать. Алгоритм действий самого пациента, чтобы попасть к врачу конкретному, чтобы получить все те блага, о которых вы сегодня рассказали.
3: Во-первых, мне кажется, нужно справедливости ради сказать, что, конечно же, есть куда расти, есть как совершенствоваться, и в том числе у нас есть возможности для обучения. Тот же кадровый центр постоянно проводит какие-то обучающие программы для врачей, для того, чтобы они совершенствовались, да, и врач, наверное, всегда должен учиться, потому что появляются и новые медицинские технологии, и новые подходы, и новые препараты. Второе, надо сказать, что мы постоянно и совершенствуемся с точки зрения организационных, допустим, форм или с точки зрения информатизации. Да, вот появилось много достаточно современных инновационных каких-то вещей в информационной сфере. Сегодня как раз У пациента есть несколько возможностей. Вы хорошо, что сказали, допустим, человек приехал. Если у него нет жалоб, то, конечно же, лучше всего прикрепиться к поликлинике и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в зависимости от возраста. Да? И, соответственно, после прохождения диспансеризации станет понятно, если вы входите там, в первую-вторую группу здоровья, вам дадут рекомендации по ведению здорового образа жизни и, соответственно, дальше стоит следовать этим рекомендациям, потому что они действительно формируются на основе тех факторов риска, которые у вас будут выявлены в ходе этой диспансеризации. Второе, конечно же, если выявляется риск развития какого-то заболевания, то может быть второй этап диспансеризации, более углубленные вещи, в результате которого может быть в том числе установлен тот или иной диагноз, да, и вам будут назначены определенные лечебные мероприятия, которым надо следовать. Если же у человека уже есть то или иное заболевание, или у него появились те или иные жалобы, то как раз информационная система сегодня может тебе подсказать, что делать. Записываясь на прием к врачу, сегодня система помогает выбрать цель визита, и, к примеру, ты выбираешь цель визита «плохое самочувствие и боль», и дальше система тебе задаст определенные вопросы. После того, как ты на эти вопросы ответишь и запишешься к врачу, ответы, твои жалобы, они уже автоматически появятся у врача в начале приема. Он сможет посмотреть, какие ты предъявляешь жалобы, дальше задаст, может быть, какие-то наводящие вопросы, и уже в зависимости от того диагноза, который будет установлен, могут быть как раз запущены те самые механизмы диспансерного наблюдения, да, которые предполагают своевременное посещение пациентам врачей. При этом, если сформирована программа диспансерного наблюдения, то, как правило, в месяцы, когда тебе необходимо будет выполнить то или иное исследование, и это исследование будет тебе назначено автоматически, у тебя придет сообщение, которое тебе подскажет, что у вас есть возможность пройти то или иное исследование в соответствии с программой диспансерного наблюдения, и человек имеет возможность записаться на это исследование, а после того, как все эти исследования пройдены, прийти на диспансерный прием, а если в результате этих исследований выявятся те или иные отклонения, то лечение как раз может быть скорректировано. Да, это, конечно же, очень удобная, комфортная система, и пациент в данном случае, конечно же, должен выполнять рекомендации врачей как с точки зрения приема препаратов, так и с точки зрения, конечно же, соблюдения определенных принципов, в том числе здорового образа жизни или определенных ограничений, если эти ограничения, соответственно, продиктованы его диагнозом или состоянием.
2: Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам. Не болейте.
1: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. твой голос. Сила России.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. Российские войска уничтожили 766 беспилотников ВСУ. Минэнерго и ФАС усилят контроль за ценообразованием на независимых АЗС. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин по прибытии в Бишкек направился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который проходит в эти минуты, передает ТАСС. Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин проведет 9 двусторонних встреч, в том числе, помимо Си Цзиньпина, с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Владимир Путин по прибытии в Киргизию получил необычный символический подарок. Ему вручили фигурку снежного барса. Его имя Батай. Он был выбран талисманом 6-х Всемирных игр кочевников, которые стартуют 31 августа в Бишкеке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 10-м делом для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму, комментируя стремление европейцев дестабилизировать выборы и не признать их итоги. Представитель Кремля подчеркнул, что различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут. Ранее сегодня в пресс-бюро службы внешней разведки России сообщили, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России, которые состоятся в сентябре. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. В зоне группировки «Центр» потери противника составили 370 военнослужащих. В зоне восточной группировки 325 военных. Подразделения восточной группировки доложили об уничтожении более 245 военнослужащих ВСУ. Общие суточные потери украинских формирований составили свыше 1370 человек. Средствами ПВО России сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 766 беспилотников ВСУ. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Минэнерго и ФАС России усилят контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Также Минэнерго совместно с нефтекомпаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей субъектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака. Он призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицит топлива в России и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Поддержание ценовой стабильности в России останется целью денежно-кредитной политики при любом развитии событий, как в российской, так и в мировой экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие 3 года, опубликованной Центробанком. В рамках проинфляционного сценария ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2027 году на уровне 13-15%. Также в сообщении говорится, что для снижения волатильности ставок денежного рынка регулятор изменит дату введения новой ключевой ставки с понедельника на среду после заседания регулятора. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам связи «Большой четверки» использовать частоты LTE под связи стандарта 5G, сообщила Минцифры. По данным ведомства, сети связи пятого поколения должны появиться в российских городах с населением более 1 000 000 человек в самое ближайшее время. В дальнейшем покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет. Как утверждает Минцифры, выделение новых полос частот позволит операторам связи разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять информационные инновационные сервисы. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрел новый самолет Ил-114-300, который составит основу парка округа на местных и региональных воздушных линиях. Опытный образец выполнил демонстрационный полет продолжительностью около часа. А во Владивосток он прибыл накануне из подмосковного Жуковского, преодолев свыше 6000 километров с промежуточной посадкой в Красноярске. Вице-премьер отметил, что самолет комфортен, но Дальнему Востоку требуются и другие лайнеры.
7: Самолет рассчитан на 66 пассажиров. У нас разные есть населенные пункты. И очень много населенных пунктов, где мы 66 пассажиров просто не наберем. Нам нужен борт, который вмещает в себя 9-10 человек и позволяет связать небольшие населенные пункты между собой, с столицами регионов.
6: Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил в свою очередь глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее министр сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области. Фестиваль «Ушоу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музео» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушоу», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат установить рекорд России по самой массовой тренировке по «Ушоу». Кроме того, ожидаются увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организатор мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район».
8: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Хоккейная «Сибирь» со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял 2-е место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Сборную России на Паралимпиаде 2028 представят порядка 200 атлетов, рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Россияне смогут выступить в 23 дисциплинах, за исключением игровых: баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Михаил Семенов покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск». Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя, заявили в клубе. Под руководством Семенова «СКА Хабаровск» одержал 1 победу в 8 матчах и идет на последнем месте в первой лиге. Футболисты «Балтики» привыкли к дисквалификациям главного тренера Андрея Талалаева, рассказал полузащитник калининградского клуба Максим Петров. «Такое было и в ФНЛ, и в РПЛ. Мы привыкли к этому. Главное, что есть результат. Значит, тренер доносит до нас правильные мысли, которые мы пытаемся выполнить на поле. Я понимаю требования Талалаева, мне комфортно с ним работать», — сказал Петров. Накануне «Балтика» без Талалаева в гостях разгромила «Родину» со счетом 3-0. С вами был Юра Геворкян.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
6: Во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге ожидается 14-16 градусов без осадков. В Челябинске от 15 до 17 тепла. В Тюмени и Сургуте 13-15 градусов, выше нуля небольшие дожди. В Ханты-Мансийске также небольшой дождь, от 14 до 16 тепла. В Омске плюс 9, плюс 11, кратковременные дожди. В Новосибирске 14-16 градусов, небольшие дожди. В Иркутске без осадков, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в Москве плюс 19, ветер западный 1 метр в секунду.
9: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
10: Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. А на самом деле эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и прежде всего Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор, мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской, советской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, Пушкин, Толстой, Бестужев, Лермонтов, ну а много позже и Маяковский, а также и Сергей Есенин, которому принадлежат проникновенные строки «Я вас люблю, шумную куру, люблю в пирах и в разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат, в поступках, в помыслах и слове, и потому в чужой стране вы близки и приятны мне». Грузинский поэт и переводчик, друг Есенина Тициан Табидзе, вспоминал: «Кавказ, как когда-то для Пушкина и для Есенина, оказался новым источником вдохновения». И вы, конечно же, уже догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Сергее Александровиче Есенине, об отношении Есенина к Кавказу и, в частности, Грузии. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Ларису Константиновну Алексееву. Она заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории и литературы 20 века. Лариса Константиновна, спасибо огромное, что нашли время в плотном графике и заглянули в нашу студию.
11: Здравствуйте, Николай. Мне приятно быть у вас снова. Рада вас видеть.
10: В стихах дагестанского поэта Магомеда Ахмедова есть четверостишие с обращением к Пушкину, Лермонтову, Блоку, словно открывающим ему по-новому родной край. Есенин в нем звучит так: «И лишь однажды заблестят в глазах скупые слезы, когда в Гунибе зашумят Есенина березы, прижавшись словно в детстве к ним с наивной верой в чудо, пойму, что больше молодым и я уже не буду, но даже в самый черный час, когда вся жизнь отпета, меня спасете и не раз вы, русские поэты». До Гуниба, насколько я знаю, Сергей Александрович не добрался. Где на Кавказе он успел побывать? Есть точные сведения?
11: Да, конечно, точные сведения есть в летописи жизни и творчества Есенина, подготовленной Институтом мировой литературы, со всей подробностью отмечены факты биографии и творчества поэта, в том числе и его пребывания на Кавказе. До Гуниба Есенин не добрался, но в стихах дагестанского поэта, мне кажется, важно то, что в них слышны не только скрытое цитирование есенинских строк, есенинских образов, но и притягательная сила русской поэзии, в которой признается автор. Береза в лирике поэта – символ его любви к милой сердцу России, рязанским полям, родительскому дому. Россия для него, как мы знаем, страна березового ситца. И одно из самых популярных стихотворений Есенина начинается так: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым». Вот единство есенинского поэтического мира в его одушевленности. Люди, растения, животные, вещи и стихии – для него все это дети одной матери природы. Для многих его стихов характерно желание слиться с природой, раствориться в ней. Все мы – яблони и вишни голубого сада. Это то, чем Есенин обогатил не только русскую, наверное, даже, но и мировую поэзию. Но в стихах Ахмедова березы Есенина шумят в гунибе, и это вполне законно. Напомню еще одни знаменитые есенинские строчки. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». И дальше. «Стою один среди равнины голый, а журавлей относит ветер вдаль». Вам ничего не напоминают эти строки? Я знаю, что Гуниб – одно из красивейших мест Дагестана, и там есть памятник «Белые журавли» в честь павших воинов, да, созданный по мотивам песен на стихи Расула Гамзатова и его знаменитого стихотворения «Журавли» в переводе Наума Гремнева. И есенинские строки, и стихи Гамзатова – безусловная классика, настоящие жемчужины русской поэзии. Ну а что касается поездок Есенина на Кавказ, то он побывал там несколько раз – в 1920, в 1924 и дважды в 1925 годах.
10: Лариса Константиновна, давайте начнем тогда с его первого путешествия. Что об этом путешествии известно?
11: Впервые Есенин отправился на Кавказ летом 1920 года. Тогда он почти два месяца путешествовал вместе со своим другом Анатолием Мариенгофом в служебном вагоне их общего приятеля Григория Колобова, который был откомандирован на Кавказ для налаживания железнодорожного сообщения между Россией и республиками Закавказья. Друзья выехали из Москвы в голодное, неуютное время и отправились через Ростов-на-Дону в Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск, оттуда в Баку, Махачкалу, Тифлис и обратно. Это было достаточно короткое посещение Есенина Кавказа. Надо сказать, что в ту первую поездку южные красоты Есенина совершенно не впечатлили. В одном из писем он даже писал, что наблюдать кавказские пейзажи ему было неловко. Он не понимал, чем они вдохновили его предшественников, русских поэтов и писателей, и признавался, что в Рязанской губернии Кавказом он был богат больше, чем здесь. И даже предположил, что, вероятно, путешествия для него просто вредны. Ну, это, безусловно, можно считать правдой. Через два года, в 22-м, Есенин вместе со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан отправится в заграничное турне по Европе и Америке. Увидит самые замечательные места и курорты из Италии, Франции, но они не отзовутся в нем ни одной поэтической строчкой. Возможно, потому что для него они были не лучше рязанских раздолий. Но с Кавказом получилось иначе. Об этом мы еще поговорим, но первому путешествию Есенина на Кавказ 20-го года мы обязаны одной из лучших его поэм «Сорокоуст».
10: Да.
11: Историю ее создания Есенин написал в одном из своих писем так. «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск. Вдруг слышим крики, выглядываем в окно. И что же? Видим за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни». А в стихах это прозвучало так. «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз». Когда Есенин читал эти стихи в Москве, в Политехническом музее, Валерий Брюсов сказал, что это лучшее, что написано в российской поэзии за последние два года. И тема, вы видите, очень актуальная сейчас, в 21 веке. «Конь стальной победил коня живого». То есть это конфликт цивилизации и природы. И Есенин одним из первых это почувствовал и так замечательно выразил в своих стихах.
10: Хорошо, давайте вернемся к Кавказу более плотно, что называется. Вот, знаете, я хотел спросить, а правда, что посещение Есенина Кавказа словно разделило его творческий путь на период до и после? Ну, примерно как у Пабло Пикассо, искусствоведы четко градируют голубой и розовый период, да? Так и у, вероятно, самого русского из всех русских поэтов «Зените славы» даже поэтическая лексика меняется, впитывая восточные традиции. И правда ли, что после возвращения из-за границы Есенин, ну, словно сбегал на Кавказ от московской богемной жизни и долго жил на Кавказе? И если до того его стихи воспевали природу, ну, скажем так, Средней Руси, Центральной России, и был он последним поэтом русской деревни, то после посещения Баку Тифлиса Есенин вдруг пишет строки, наполненные розами, а для рязанской деревни начала прошлого века этот прекрасный цветок уж совсем не характерен, да? Готовясь к сегодняшней беседе, я нашел сведения, в которых отмечалось, насколько в знаменитых персидских мотивах роза – частый символ. Упоминание о розе встречается у Есенина в 15 стихотворениях цикла около двух десятков раз. Тем не менее, и тут мы подходим к особо интересной теме, все равно поэт настаивает – как бы некрасив был Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Это строчка известного стихотворения «Шигане, ты моя Шигане». Можно ли говорить об этом случае, о каком-то новом периоде творчества Есенина?
11: Да, конечно. Кавказские поездки Есенина 24-25 годов и его длительное пребывание в Баку, Батуми, Тифлисе действительно были для него своего рода бегством. Бегством из Москвы к Абатской. Они были, эти поездки для поэта, не только плодотворны, целительны, а розы наполнили его стихи своим ароматом. Но, конечно, не только розы. Поэзия Есенина наполнилась новыми смыслами. Достаточно вспомнить заглавия его поэтических книг, которые выходят на Кавказе. «Русь советская» – эта книжка вышла в Баку в 24-м году в издательстве «Бакинский рабочий», а в 25-м в Тифлисе «Страна советская». Кстати, обложку для этой книги делал Кирилл Зданевич, художник-авангардист, которому мы обязаны открытием живописи Пиросмани.
10: Да, совершенно верно.
11: Это так называемый «кавказский период творчества», когда Есенин провел на Кавказе больше полугода, и где у него образовалось много друзей. Впрочем, с Петром Ивановичем Чагиным, пригласившим Есенина в Баку, он познакомился в Москве. Именно Чагину посвящены персидские мотивы, потому что первые стихи этого цикла также печатались в «Бакинском рабочем». А друге Чагине Есенин отзывался так: «Внимание здесь ко мне очень большое, это о Баку. Чагин встретил меня как брата, живу у него, отношение изумительное». Интересен и такой факт, что начало пребывания Есенина в Баку, куда он приезжает в сентябре 1924 года, отмечено поэмой «Баллада о 26» и чтением ее на площади Свободы в день памяти 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году. Через два дня газета «Бакинский рабочий», которую руководил Чагин, напечатает поэму на своих страницах. Эта поэма была написана чуть ли не в одну ночь, хотя замысел ее сложился у Есенина в Москве. Над проектом памятника комиссарам увлеченно работал его ближайший друг и соратник Георгий Богданович Якулов, яркий художник, который сочетал в своем творчестве русские и армянские традиции, и именно ему посвящена «Баллада о 26». Поездка 24-го года, когда Есенин курсирует между Баку и Тифлисом, стала для поэта настоящей болдинской осенью. Здесь Есениным будут написаны самые знаменитые произведения: «Письмо к женщине», «Письмо к деду», «Станцы», «Пальмы, цветы», стихи из цикла «Персидские мотивы». И здесь будет создана лучшая, вершинная поэма его творчества – поэма «Анна Снегина». Вот как только поэма будет написана, Есенин сразу отправляется с Кавказа в Москву, чтобы представить эту поэму московской публике. Вообще вот в Баку, Тифлисе, Батуми Есенин впервые опубликует около 30 своих новых произведений. И все это за очень короткий срок. Создать такие поистине классические произведения мог, конечно, только гениальный художник. Ну вот, а в следующий раз Есенин приезжает на Кавказ весной 1925 года. Тогда появляются новые стихи, составившие цикл «Персидские мотивы». А в июле 25 года он приезжает на Кавказ уже с Софьей Андреевной Толстой-Есениной. Это будет такое предсвадебное, что ли, путешествие, путешествие после помолвки. Есенин и Толстая будут жить в Мардакянах, на служебной даче Петра Ивановича Чагина, утопающей в розах, будто предназначена для того, чтобы пребывать в восточной неге и благости. Увы, настроение поэта в тот период было иным, символом семейного благополучия. Эти розы не стали, но в стихах вот образ роз, о которых вы говорили, прозвучал не раз. И, например, так. «А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты, здесь не пустынные слова, как стебель тулова качая, а это разве голова тебе не роза золотая?»
10: Вот, Лариса Александровна, вот смотрите, значит, персидские мотивы знаменитые, да, роза Ширака. Но он мечтал вообще попасть в Персию, но до Персии Есенин не доехал. Как же он писал вот эти свои персидские мотивы? Неужели он все домысливал? Потому что вот у него есть строки, и хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Неужели вот человек смог вот так домыслить?
11: Да, совершенно верно. Именно смог, потому что гениальный поэт, гениальный художник. Придумывал. Интерес к Востоку у Есенина существовал, конечно, давно. И он действительно мечтал побывать в Персии. И когда он только познакомился с Чагиным, в ответ на его приглашение в Баку, тут же спросил: «А Персию покажете?» Чагин пообещал и Персию, и Индию, как он потом вспоминал, по буйной молодости, хотя Чагин был на 3 года моложе Есенина. Это представлялось ему, в общем-то, совсем нетрудным делом. Но реально отправить Есенина в Персию было слишком рискованным делом, о чем Чагина предупредил Сергей Миронович Киров, который также познакомился с Есениным весной 25-го года. И так и возникла идея превратить бывшую ханскую дачу в Мардакянах в некое подобие такой восточного дворца. Хотя, как мы уже сказали, персидские мотивы к этому времени уже были написаны. Но вообще Восток, родину Омара Хайяма, Хафиза, Саади, Есенин считал поэтическим центром мира. Ощущение Востока жило в нем, а врожденное чувство поэтического, ну, отреагировало на эти завернувшиеся красоты чужой жизни, растворенной в воздухе, красках, цветах. Но вот, несмотря на восточный колорит, затейливый орнамент, какие-то бытовые детали и подробности, несмотря на всю экзотику, Есенин в персидских мотивах не стремился к стилизации. Он не выдает свои стихи за первоисточник. Это никогда не скажет, что это перевод. Это всегда Есенин. Он как бы подхватывает тему, переиначивает ее на свой лад, сплетает мотивы «Голубой Руси» и «Голубой Персии». «Шагане ты моя

0: французская учительница Шагане Нарцессовна Тальян, с которой Есенин познакомился в декабре 1924 года. Ей тоже было 24 года, но она уже вдова с маленьким сыном. Она жила в Батуми и преподавала в армянской школе. С Есениным их познакомил приятель поэта, и между молодыми людьми завязались дружеские отношения. По воспоминаниям современников, Шагане Тальян была бы такой привлекательной барышней, стройной, изящной, с правильными чертами лица, с красивыми волосами и глазами, большими, каренными, как у красивых армянских женщин, и которые то насмешливо искрились, то нежно сияли. И Есенин был увлечен ею, хотя часто провожал ее из школы, и когда прощался, подарил девушке автограф стихотворения Шагане «Ты моя Шагане», а незадолго до отъезда вручил ей книгу со такой надписью: «Дорогая моя Шагане, вы приятны и милы мне». Это случилось 4 января 25 года. Батум стоит там место их встречи.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
2: Лариса Константиновна, одно из известных стихотворений Есенина называется «Поэтом Грузии». И там есть такие строки: «Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги, вино янтарное, в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги». Кому обращены вот эти строки, и что это за голубые роги такие?
0: Есенин был дружен с грузинскими поэтами, входившими в группу «Голубые роги» – Тицианом Табидзе, Георгием Леонидзе, Паоло Яшвили. Именно к ним и обращены эти стихи. Встреча поэтов состоялась в сентябре 1924 года в Тифлисе и быстро переросла в крепкую дружбу. Сергей Есенин был дорогим гостем в семье Тициана Табидзе. Они много беседовали на самые разные темы, читали стихи друг другу. Есенин увлеченно слушал стихи на грузинском языке и комментарии Тициана Табидзе и мечтал заняться переводами Важа Пшавелла. Жаль, конечно, что этого не случилось, иначе мы бы имели, так сказать, гениальный перевод Есенина, классика грузинской поэзии. И, уехав в Москву, Есенин писал другу так: «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас». А в стихах это звучало так: «Товарищи по чувствам и перу, словесных рек, кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове». Да, Есенин не лукавен. Он встречался в Грузии с удивительными людьми, которые очень сердечно и тепло к нему отнеслись. Тициан Табидзе содействовал переводам и публикациям на грузинском языке произведений Есенина, а Леонидзе писал так: «Для нас, грузинских друзей Есенина, он был дорог как благородное воплощение русского характера, русской поэтической души, как чародей русского слова».
2: Вы знаете, я очень часто встречал упоминание того, насколько Кавказ вдохновил Есенина, да и сам поэт, вспоминая о великих предшественниках Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, пишет вот такие строки: «Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком, ты научил мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой, и чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощально: не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Эти строки из стихотворения «На Кавказ», которые Сергей Александрович счел Парнасом и утверждал, что только поэтам там надо селиться, на Кавказе, в Грузии. Вот такой вопрос. Есенин как-то фиксировал свои впечатления от кавказских поездок и новых знакомств?
0: Фиксировал, конечно, прежде всего в стихах и письмах. Дневников Есенин никогда не вел. В своем творчестве, в поэзии Есенин очень искренен. Ну, иногда есть такое понятие «заполошно искренен». И иногда эта его правда, она праведческая. Так, вспоминая о местах памяти Грибоедова в Тифлисе, где ему пришлось побывать, он неожиданно соединяет трагедию ухода Грибоедова с предчувствием своего ухода. «И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножье большой горы он спит под плач зурны и тари. А нынче я в твою безглядь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины». Это написано в сентябре 1924 года. Трагический уход поэта случился.

0: учиться в декабре 25-го.
1: Вот мы очень много говорили о персидских мотивах. Кстати, 10 декабря газета «Трудовой Батуми» напечатала два стихотворения из этого цикла. «Улеглась моя большая рана, и я спросил сегодня у Менялы». А 28 декабря Есенина уже не станет. Вот я хотел вас спросить, что же еще особенно важно и ценно в этом периоде знакомства Есенина с Грузией, да и с Кавказом вообще?
0: Ну, на Кавказе Есенину было действительно хорошо. Всегда окруженный множеством знакомцев, приятелей, почитателей, завистников, Есенин очень ценил настоящую дружбу. Щедрую, великодушную, неразъеденную завистью. И именно здесь, на Кавказе, он такую и нашел. Помните из письма Табидзе? «Грузия меня очаровала». Очаровала, потому что очеловечилась. Чужая земля стала родным домом. Если Пушкин, Лермонтов ехали на Кавказ за волей, вольностью, из дома в бездомность. Вечный бездомник Есенин искал дома, где можно было спрятаться от необходимости что-то решать окончательно. От неуверенности, от женщин, порой слишком требовательных и настойчивых. И от самого себя, в конце концов. Но он все предсказал и, как заговоренный, исполнил свою судьбу. Его нельзя представить старым. Так как он жил, долго не живут. Он прожил всего 30 лет. И эта жизнь была жизнь поэта, вобравшая в себя сложнейшую эпоху. Война, революция, гражданская война, переустройство страны. Вокруг него самого постоянно бурлили страсти. Он не был спокойным человеком. Непрекаянная душа, жаждущая любви, славы, первенства. Он все написал и во всем отчитался. И лучшие его стихи были написаны на Кавказе, среди друзей и цветов. Головку розы режет сталь, но все же не боюсь я стали. Цветы ходячие земли, они сталь сразят почище, из стали пустят корабли, из стали сделают жилище. И потому что я пою, пою и вовсе не впустую, я, милый, голову мою отдам, как розу золотую.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового и интересного. Я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории и литературы 20 века Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо за беседу. Новых вам творческих успехов, и мы всегда рады вам. Приходите к нам в гости.
0: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Латинская Америка в XIX веке. Что там происходило? Какие там были процессы? Вообще, каким образом и как это все было связано со всей остальной обитаемой Экуменой на тот момент? И поможет нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, добрый день.
4: Добрый день.
3: Латинская Америка в XIX веке. Прежде всего, мы о каких государствах-то хотя бы говорим?
4: Ну, начало века, будем считать календарным, начался, когда в Латинской Америке существовало фактически два больших блока владений. Это были колонии Испании и Португалии. Соответственно, Бразилия была португальской колонией, и все остальные страны Латинской Америки, как принято сейчас называть, назывались Испанской Америкой. И она делилась, соответственно, на различные вице-королевства. Было вице-королевство Новая Испания, это современная Мексика и вся Центральная Америка, кроме Панамы, и в том числе Куба, которая была отдельным генерал-капитанством. Это означает, что генерал-капитана назначал сам король из Мадрида. Но по старшинству он подчинялся вице-королю, который сидел в Мехико. Затем было вице-королевство Новая Гранада, которое включало в себя территорию современной Панамы, Колумбии и Эквадора. А также вице-генерал, тоже капитанство, Венесуэла, которая тоже как бы подчинялась колумбийской части этого вице-королевства, то есть Новой Гранаде. Затем на юг дальше, если мы двигаемся, это вице-королевство Перу с центром в Лиме. Еще южнее нас ожидает территория современного Чили, которое было тоже генерал-капитанством. Боливия и Аргентина, Уругвай и Парагвай современные составляли вице-королевство Рио-де-ла-Платы. Надо сказать, что это возникло только в середине XVIII века. А до этого, со времен, так сказать, открытия Америки, до XVIII века, там вообще всего было два вице-королевства. Вице-королевство Новой Испании и вице-королевство Перу. То есть вся Южная Америка входила в вице-королевство Перу.
3: На секунду вопрос в бок. А в нашем представлении любая монархическая система подразумевает, что вот есть король, император, неважно как называем, есть, ну, по идее, премьер-министр, кабинет правительства. Угу. Вот вы перечислили уж пяток вице-королевств, то есть у испанского короля как минимум 6 замов только на территории Америки.
4: Вот вы подошли к очень важному моменту, который сыграет огромную роль в войне за независимость в начале XIX века. Дело в том, что в XVIII веке в Испании были очень серьезные реформы, которые проводились в русле централизации власти, а также увеличения, в общем-то, налоговых поступлений от колоний. Но сами испано-американцы, то есть креолы, они воспринимали себя не как колонии, а как отдельное королевство, потому что они управлялись не Кастильским советом, который сидел в Мадриде и управлял Испанией, континентальной Испанией, а они управлялись Советом Индии. Кстати, туда входили и Филиппины. Вот вся Америка – это Индия. Это Западная Индия. Колумб-то думал, что он Индия. Поэтому там был Совет Индий. Индий именно в множественном числе, который управлял отдельными законами Америкой. Поэтому, да, для них существовали отдельные законы. Поэтому, когда в 1808 году император Наполеон Бонапарт фактически арестовал всю королевскую семью испанских бурбонов. И Фердинанд VII, который признавался всеми легитимным государем, подписал отречение в Байоне во Франции. А потом они их заточили в замке Тейлерана. У него гостями были, так называемые. Вот. И был посажен на трон Жозеф Бонапарт. Испания частично подчинилась, но в основном там началась знаменитая война за независимость Испании, которая, так сказать, в конце концов и подорвала отчасти, наряду с российским, русским походом Наполеона, и подорвала всю эту наполеоновскую империю. Так вот, Америка, вся Америка отказалась признавать как французских ставленников, которые претендовали тоже на легитимность, на право назначать вице-королей и так далее, потому что был король Хосе I, это Жозеф Бонапарт, но также отказались признавать патриотическую хунту, которая была создана, а затем было создано регенство вместо этой хунты. Почему? А нет подписи короля. А мы, как подданные королевства Америки, не участвовали в создании этой хунты, она для нас ничтожна. Это мы не являемся собственностью Испании. Америка является собственностью короны. Поэтому, когда началась уже по-серьезному война за независимость, когда восстали все абсолютно колонии, а большинство, почти везде, война за независимость шла под знаменем верности Фердинанду VII. И независимость не объявлялась. Первое восстание произошло в апреле месяце 1810 года. Ну, до этого были другие восстания. Я говорю, вот с чего мы берем войну за независимость. Это с апреля 1810 года в Каракасе. Причем это было самое такое радикальное место, потому что там была объявлена, провозглашена республика. В других же остальных местах 25 мая 1810 года было восстание в Буэнос-Айресе. И дальше, как говорится, по списку. В сентябре в Чили, затем в Мексике начались восстания. Проходили под лозунгами признания конституционности, конституционных прав народа. То есть, если Фердинанд VII был жив, они же не знали тогда, жив он или мертв, возвращался на трон, он должен был для того, чтобы оставаться королем, никто не оспаривал это, королем американских колоний, американских народов, или, как они себя называли, американских испанцев, он должен был признать суверенитет народа и конституционное управление. То есть, это была в первую очередь не сепаратистское восстание, а антиабсолютистская революция, очень связанная и похожая с теми революциями, которые проходили в Европе. Вот этот цикл начатой революции, начатой Великой Французской революции.
3: Времена Наполеона заканчиваются. Что происходит дальше?
4: В самой Испании приняли либеральную конституцию, одну из самых либеральных в Европе конституций. И более того, там, где испанская власть сохранилась, например, в Перу, там не было, скажем так, восстания и создания независимого правительства. Правительство, которое каким-то образом свергало законную, поставленную Мадридом власть. Вот там везде проходили выборы, создавались конституционные муниципалитеты, проводились выборы депутатов в Кортесы испанские, и в Мексике, в Новой Испании происходило то же самое. То есть были такие же либеральные реформы, которые требовали сами повстанцы. И фактически в этот период происходит гражданская война одних испанцев, испаноамериканцев, с другими испаноамериканцами. Вы не забывайте, что это трудно поверить, но в таком огромном континенте никогда не было испанских войск. Были войска только в одном городе. Назывался это город Картахена. Еще были какие-то ветеранские роты, это не больше 100 человек, при вице-королях.
3: Все остальное – это местное ополчение?
4: Ополчение. Или креольские войска. А к тому же, а зачем?
3: А против кого?
4: А против кого? Война была постоянным явлением там, где они граничили с так называемыми дикими индейцами. Это Чили, Раукания. Ну и вот со всякими североамериканскими индейцами.
3: Такими же.
4: В Мексике. И вот когда, вот вы говорите, Наполеон, как говорится, отправился на Святую Елену, а Фердинанд VII приехал в Мадрид и разорвал эту конституционную хартию, Кадийскую конституцию, и восстановил абсолютизм, у него оказался очень важный союзник – Российская империя. Вот тогда вот Фердинанд восстановил свою власть и послал огромные войска, вот порядка 30 тысяч человек, экспедиционная армия в Колумбию и Венесуэлу, где действительно им удалось полностью везде, кроме одного места, везде было подавлено любое движение против короны, против испанской монархии. Единственное место, где сохранилось, скажем так, независимое правительство, это была Аргентина. Далеко. До сегодняшнего дня в тех же границах существуют все эти государства.
3: Мы сегодня начали разговор, такой обзорный, скорее, разговор о том, что из себя представляет Латинская и, в общем виде, Южная Америка образца 19 века. И помогает нам во всем этом разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, спасибо.
4: Спасибо вам.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь на волнах Радио России. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение.
5: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное. Радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазняк, сегодня расскажет актуальные новости о том, как что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
9: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
10: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
9: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
10: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
9: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
10: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
9: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
10: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
9: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
10: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
9: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
10: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой, а при необходимости пользоваться он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе, и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
9: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
10: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
9: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
10: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
9: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: Путин на встрече с Си Цзиньпином предложил сделать безвизовый режим между Россией и Китаем постоянным. Средства ПВО за сутки сбили 766 беспилотников ВСУ. Вице-премьер Новак призвал не допускать дефицита топлива. И теперь подробнее. Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Владимира Путина, сотрудничество с Китаем охватывает экономику, энергетику, космос, транспорт. Также президент России заявил, что Москва готова к работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу, если в Китае сочтут это полезным. Путин и Си Цзиньпин, по сути, не обсуждали украинский кризис. Об этом Павлу Зарубину для «Вестей» рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
14: Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной. Собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. Но в основном говорили о двусторонних отношениях, о всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам, но и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки. Она была не главная, но она присутствовала на этом.
13: Владимир Путин сегодня прибыл в Киргизию. Президент России примет участие в саммите ШОС, проведет серию двусторонних встреч. Сегодня запланирована также встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент России также примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников, передает наш корреспондент. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, говорится в сообщении министерства. По его данным, потери украинской армии там составили более 190 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, заявили в Минобороны. Средствами ПВО сбито 7 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 766 беспилотников. Вице-премьер Александр Новак призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В документе отмечается, что для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечения сбалансированности топливных балансов в регионах. Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме, заявили в Кабмине. Там также отметили, что необходимые объемы в рамках северного завоза поставляются в установленные сроки. Работа по обеспечению регионов топливом будет продолжена во взаимодействии с субъектами России и учетом их потребностей и особенностей логистики, добавили в Кабмине. Кроме того, на заседании штаба была рассмотрена ситуация с топливообеспечением в отдельных субъектах, в том числе в Архангельской области, Новосибирской, Республике Саха-Якутия, Свердловской области и других. Сети 5G должны появиться в городах России с населением более миллиона человек в ближайшее время, сообщили в Минцифры. Ранее сегодня в министерстве сообщали, что Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование операторами связи «Большой четверки» уже имеющихся частот LTE под сети 5G. Отмечается, что этот стандарт обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Таганско-Краснопресненскую линию московского метро продлят от станции Планерная в район Куркино, сообщил мэр Сергей Собянин. Новый участок длиной более 5 километров планируют построить под землей. На нем появятся две станции. Предварительное их название – Новокуркинское шоссе и Куркино. Окончательные определят позднее. Продление фиолетовой ветки должно улучшить транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей и работающих в этом районе. Сейчас дорога из Куркино на наземном транспорте до станции Планерной и Ховрино занимает около 30 минут. После запуска времени посадки в центр Москвы сократится, время поездки в центр Москвы сократится в полтора-два раза. И о погоде в первый день осени и первый учебный день в столице расскажет ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
15: 1 сентября погода обусловится в Центральной России теплым сектором циклона, поэтому в Москве и по области переменная облачность без существенных осадков, ветер южный по силе 3,8 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 13-16, утром плюс 17-20 и днем воздух прогреется до июльских плюс 24-27 градусов. Понятно, что это существенное превышение над нормой, так что осень начнется с настоящего летнего тепла. Показания барометров чуть снизится. К исходу дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
13: Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России рассчитывает попасть в тройку лидеров на играх кочевников, рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Я с уверенностью могу сказать, что уровень подготовки спортсменов единой команды России позволяет нам рассчитывать на самые высокие места, подчеркнул Дегтярев. Шестые всемирные игры кочевников начнутся сегодня в Киргизии. В церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Игры собрали участников из 95 стран. Они будут соревноваться в 43 видах этнических видов спорта до 6 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге Международной шахматной федерации, теперь занимает 23 место. Дмитрий Андрейкин потерял одну позицию и занимает 27 строчку. В первой сотне рейтинга еще 7 российских шахматистов. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Хоккейная «Сибирь» со счетом 4-0 обыграла «Северсталь» в заключительном матче предсезонного Кубка Блинова. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 21 бросок по своим воротам. Новосибирский клуб занял второе место на турнире. А накануне ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Юношеская сборная России по футболу до 15 лет заняла второе место на международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге. Команда Дениса Первушина набрала 9 очков. Победителем турнира стала сборная Белоруссии, в активе которой 13 очков. Андрей Щадилов был признан лучшим вратарем турнира. Соперниками наших юношей, кроме сборной Белоруссии, были петербургский «Зенит», казахстанский «Кайрат», сербская «Цервена Звезда» и бразильский «Флуминенсе». Сборная России завершила турнир без поражения, одержав 2 победы и 3 сыграв в ничью. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
13: Во вторник, 1 сентября, в Новосибирске ожидается 14-16 градусов, небольшие дожди. В Иркутске без осадков, от 28 до 30 градусов. В Красноярске 12-14 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Мурманске плюс 16, плюс 18, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура воздуха 0. Ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна. Разное время.
9: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, настроивших свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России выйдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
10: Да, добрый день. Насколько он добрый, поскольку последний день лета. Это, конечно, все равно огорчает, хоть нам и бабье лето, и вообще осень какая яркая, красивая, но, тем не менее, это, конечно, расстраивает. Как обычно, постараемся максимально продвинуться по стране, узнать, что происходит в разных уголках. Ну, конечно же, давлеет над нами настроение 1 сентября, и поэтому обязательно подготовимся к завтрашнему дню, которые охватят все семьи, в которых есть школьники. Студенты, конечно, тоже, но в школу это как-то особенно трепетно. Начнем мы с тревог. Ну и, как всегда, напоминаем вам, что 925-222-99-92 – надежный способ общаться с нами, но только сообщениями. Любой мессенджер, вот, собственно говоря, по этому номеру вы можете написать свое сообщение.
9: Да, и также не забудьте, что нас можно не только слышать, но и видеть. Это и телеграм-канал «Радио России», и ВКонтакте, и на Максе, и, конечно, Вести.ру. Не забывайте, там огромное количество архивных материалов, которые вы сможете перечитать.
10: А возможность видеть видео нас и так далее вам особенно пригодится сегодня в начале, да, в общем-то, весь второй час, поскольку там у нас будет, что вам предложить из дополнительных незвуковых материалов. Но, тем не менее, начинаем с тревог нынешнего дня, точнее, даже всех, скажем так, предыдущих дней несколько, поскольку Ростовскую область, к сожалению, накрыли достаточно серьезные массированные атаки беспилотников, и очень тревожные новости приходили и в субботу. Но вот сегодня 30 украинских беспилотников уничтожили в 6 районах Ростовской области. Таков итог ночи подвел его губернатор региона. И даже 2 пожара в лесах возникло. Потушили ли, справились, и какие последствия налетов, спросим у нашей коллеги. Наталья Губская с нами на связи. Наташа, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Наталья.
11: Да, коллеги, добрый день. Действительно, 30 дронов, 2 лесных пожара, Шолоховский район. Но на самом деле очаги небольшие, 0,6 и 0,1 гектара. Угрозы населенным пунктам не было. Пострадавших, слава богу, нет. Об окончательной ликвидации пожаров пока не сообщалось. Ждем этой новости, поделимся, как только она будет. Но здесь главное по субботе, что... Не по субботе, по сегодняшнему дню, что нет пострадавших. А вот суббота и воскресенье воскресенье, да, у нас в этом смысле было сложное, большое количество травмированных. 29 августа, суббота, 11 человек пострадали в результате ночной воздушной атаки. 2 человека в итоге на амбулаторном лечении, 9 в больницах, из них 4 ребенка, 8 пациентов состояние врачи оценивают как средней тяжести, 1 девочка в тяжелом состоянии была, ей сделали операцию. Это ребенок из ростовской семьи, где родители и 2 детей попали непосредственно под удар. Состояние мамы, папы, старшего сына стабильное, а вот младшую пришлось оперировать и обращать даже на нее внимание федеральных медиков. Губернатор наш Юрий Слюсарь, министр здравоохранения Наири Варданян семью посетили в больнице. Мама тоже медсестра, так что она вот может оценить профессионализм коллег. У нас есть возможность послушать записи с клиники. Давайте это сделаем.
0: Благодаря нашим врачам, которые
12: встретили нас здесь, да.
0: Да, и дали качественное, быстрое решение, сразу ребенка операцию. Спасибо им большое за это, большой поклон.
13: Как раз мы по вашему рассказу нашли нашего коллегу, студент 5 курса.
0: Проходил мимо, увидел, что взрыв, подошел к нам. Сразу вот он увидел ребенка на своей машине, позвонил по дороге, чтобы нас тут встретили.
13: Он работал здесь тоже ранее санитаром, и поэтому здесь коммуникация произошла. Мы не потеряли время, скорость. Всю медицинскую помощь, которая на первом этапе необходима была в 20-й городской больнице, оказана. В настоящее время основная задача, как и семьи, и Министерства здравоохранения, и нашего федерального, определить тактику дальнейшего ведения малышки.
11: Да, коллеги, вот здесь хочу сделать акцент. Менее часа назад стало известно имя этого парня, который помог спасти жизнь девочки. Это Леонид Липович. Глава региона опубликовал сообщение, что дано указание, его представят к региональной награде. Саму награду пока не назвали, но я могу предположить, что это медаль, учрежденная в честь участника штурма Рейхстага Алексея Береста, потому что точно такой же медали удостоен еще один ростовский доктор, который также помогал в ликвидации последствий удара беспилотников в Архипа Осиповке вот в августе. Он был в отпуске, случилась вот эта трагедия на пляже. Он и на пляже включился в процесс. Да, Александр Шишкин наш, и прямо на берегу помогал, а затем в местной больнице поехал и свое время, и силы, и профессиональные знания тратил. А вот награда имени Алексея Береста, она вручается как раз людям, в том числе за мужество и отвагу при исполнении долга с риском для жизни. Гордимся такими врачами. Спасибо именно им, конечно, так. Низкий поклон. Но Наталья... людям еще нужна будет помощь. Наталья... и медицинская, и организационная. Да, коллеги.
9: Спасибо. Наталья Губская была у нас на связи. Рассказала о последствиях налетов беспилотников на Ростовскую область.
6: Большая страна. Разное время.
10: Пожары не сходят с новостных лент. Казалось бы, лето заканчивается, дожди должны уже все заливать. Но нет, это не так. Мы рассказывали вам и о том, какие ситуации у нас возникают на побережье в Крыму и в Краснодарском крае.
9: И на Ямале.
10: Ямал, Сибирь вся. И на прошлой неделе как раз в конце рассказывали о Красноярском крае, который свои задымление отправляет в том числе бедному Якутску. Вот как сейчас там ситуация, развеялся ли дым от пожаров соседей? И, собственно, как с самими пожарами, спросим у нашего коллеги. Артур Габышев из Якутска с нами на связи. Артур, спасибо, что не спите.
9: Здравствуйте, Артур.
14: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вообще, в целом, если говорить о пожарной обстановке, то за прошедшие сутки в Якутии было ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади свыше 164 тысяч гектаров. Возгорания ликвидированы в 4 муниципальных образованиях, в 4 районах. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства Якутии, главный лесничий республики Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
9: Давайте послушаем.
15: За прошедшие сутки авиалесоохраной был проведен авиационный мониторинг по территории 15 лесничеств. Для этого было привлечено 14 воздушных судов. По территории 24 лесничеств осуществлялся наземное патрулирование силами Якутлесресурс. По результатам мониторинга было обнаружено 6 лесных пожаров на территории Оленёкского и Усть-Алданских районов. На начало дня действует 65 лесных пожаров на общей площади 1 362 151 гектар. Продолжаются работы по тушению 8 лесных пожаров. пожаров на общей площади 258 185 гектар. Борьбу с огнем ведут на территориях Верхневилюйского, Нюрбинского, Мирнинского и Усть-Алданских районов. На тушение лесных пожаров в настоящее время привлечено 588 человек и 49 единиц техники.
14: Ага. Так, ну вот, конечно же, проводится бесперерывно и мониторинг, и, конечно же, мониторинг проводится также и за пожарами, которые расположены в труднодоступных точках. За ними, конечно же, проводится наблюдение. Но почему они труднодоступны? Потому что туда практически невозможно залететь пожарным вертолетом. Угу. И, конечно же, замминистра отметил, что задымленность в столице Якутии сохраняется, но постепенно она развивается, развеивание происходит. Ну и, конечно же, рассеивается.
9: Угу. Ну, вы вот по вашим ощущениям, как сегодня чувствуете себя?
10: Дышится-то легче?
14: Ну, дышится легче, с одной стороны, конечно же, но с другой стороны, возможно, я просто привык к субъективным ощущениям. Но до этого, за несколько дней, если открыть окно, то дома могло пахнуть шашлыком, как будто бы, знаете, вот на даче как будто бы.
9: А на дорогах, на дорогах как обстановка? Уже нормально?
14: На дорогах обстановка, видимость, конечно же, периодически она ухудшается, но периодически, конечно же, она и восстанавливается. Но в связи с задымлением, конечно же, были случаи, когда регистрировались ограничения по работе паромных переправ и аэропорта столичного.
10: Артур, в ближайшие дни вам обещают солнышко и даже до 26 градусов. Насколько это регулярная погода в начале сентября, в начале осени в вашем регионе?
14: В начале осени это, конечно же, не совсем обычная погода. Опять же, я сужу с субъективных взглядов. Потому что обычно в начале сентября, в конце августа очень холодно. Но я так понимаю, что из-за сохранившегося дыма на высоте создается некий парниковый эффект.
10: Да, поэтому, то есть это дополнительно еще согревает.
14: Поэтому, скорее всего, еще какое-то время будет достаточно тепло, конечно же. Конечно же, насчет солнца уже, если переключаться на тему солнца, то солнце, в принципе, видно. Солнце, в принципе, видно, но иногда солнце можно, на него можно смотреть даже просто без солнцезащитных очков. То есть виден такой красный круг.
9: Ну и вы бы, Артур, наверное, предпочли бы дождь все-таки в данной ситуации, хороший такой.
14: В данном случае, конечно же, дождь очень бы помог. Ну и, конечно же, проводятся еще и регулярные измерения. Измерение содержание вредных воздуха. Веществ в содержании воздуха. По состоянию на 9 часов утра в трех контрольных точках Якутска было измерение. Ну и по итогам лабораторных исследований было установлено превышение установленных предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в 1,4 раза, по частицам ПМ-10 в 1,3 раза, ПМ-2,5 в 1,8 раз. Ну и по оксиду углерода, диоксиду серы, диоксиду азота и оксиду азота превышение установленных предельно допустимых концентраций уже было не установлено. То есть, конечно же, улучшение какое-то чувствуется. Ну и мониторинг, конечно же, все равно будет продолжаться. Но и управление Роспотребнадзора выдвинуло рекомендации для граждан, чтобы было и комфортно, и чтобы более длительное время сохранялось хорошее состояние здоровья.
10: Спасибо. Артур Габышев был с нами из Якутска. Всей Якутии, да, в общем-то, всей Сибири желаем дышать...
9: Поскорее
10: дышать полной грудью, чтобы воздух был чистым.
6: Большая страна, разное время.
9: Наша любимая тема. В Калуге завершился финал чемпионата профессионалов по промышленным компетенциям.
10: Интересно, как раз к началу учебного года. Что бы это значило? Дмитрий Хрусталев, наш коллега, с нами на связи из Калуги. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
12: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, вы вот сказали, в канун учебного года у нас в Калуге сложилась уже своеобразная традиция. Август, Центр профтехобразования, Федеральный технопарк, как его в простонародье прозвали, и финал чемпионата, Всероссийского чемпионата профессионалов. Так что можно сказать, что в какой-то мере это действительно традиционное мероприятие. Здесь подводят итоги, причем делают это в одной из самых важных, наверное, в одном из самых важных направлений, это промышленное производство, то есть это наукоемкие прикладные отрасли, которые иногда еще именуют рабочими специальностями. И из года в год число участников прирастает. Если в прошлом году было порядка 300 финалистов, то в этом году уже 1000. И самое главное, что 14 компетенций, которые были представлены в финале, это все востребованные в экономике как региона, так и России направления, о чем и подчеркнул губернатор Владислав Шапша. Я предлагаю послушать его выступление на закрытии мероприятия.
9: Слушаем.
16: Мы видим, как много молодых людей выбирают после 9 класса, после 11 класса именно среднее специальное образование. И сегодня то, что приехали представители из 30 стран мира, говорит о том, что действительно мы занимаемся очень правильным, очень важным для всех делом. Но это дело важно не только для молодых людей, но и для предприятий, которые работают в регионе, для предприятий, которые работают в экономике России. И очень важно сегодня подготовить специалистов, которые будут востребованы, которые будут мастерами своего дела. Калужская область, регион промышленный, стремительно развивающийся, и мы, конечно, благодарны за то, что доверили один из финалов провести в Калуге, и готовы следующий юбилейный уже 5-й чемпионат профессионалы финал также провести в нашем регионе.
10: Дмитрий, а вот иностранные делегации, они были наблюдающими, любующимися, или они тоже в сражениях участвовали профессионально?
12: Нет, они участвовали в рамках своего зачета, вообще было 3.

0: ли, скажем.
1: И что нам удается лучше всего?
2: Ну, помимо традиционно инженерных направлений подготовки, наверное, одна из самых популярных и востребованных в последнее время – это работа с беспилотными авиационными комплексами, БАСами, так называемыми. На Калужской земле это направление тоже активно развивается, но и другие участники, то есть участники из других регионов подтягиваются. Вот, например, Никита Семенов, он представлял северную столицу, он учится в судостроительном колледже, но активно включился в работу именно по беспилотникам. Я предлагаю послушать.
0: Давайте.
3: Сначала был ассистентом на финале в городе Санкт-Петербурге. Тоже был ремонт беспилотных летательных аппаратов. Почти каждый день в колледже занимался. И вот сейчас конкурсанты в финале. На самом конкурсе можно получить богатое знание, достаточно большой опыт, который пригодится вообще, в принципе, по жизни. Для поднятия своего профессионализма, своих навыков, понимать, на что ты способен. Иногда здесь проходят менеджеры компании, которые могут предложить работать у них. Если ты занимаешь призовое место, можно получить хорошие деньги за это.
0: Ну, понятно. То есть это еще и ярмарка, скажем так, талантов, на которые обращают внимание...
2: Да, своеобразная ярмарка вакансий.
0: Эти производственники и люди действительно смотрят.
1: Ну, а, собственно, как показали себя калужские колледжи и профориентационные такие, да, возможности и маршруты?
2: Ну, Калужане всего в числе лауреатов оказалось 15 представителей Калужской земли, в том числе и в уже упоминавшемся направлении беспилотники. Но я хотел бы отметить еще одну интересную и символичную, на мой взгляд, деталь. Калужская земля не только стала гостеприимной для участников финала профессионала, то есть лучших профессий, но и во многом предопределила и зародила еще одну идею, которая, быть может, уже в перспективе будет реализована. Буквально накануне на встрече с президентом уроженец Людиного Николай Фирсов предложил вот такие технопарки, которые существуют во многих городах страны, в том числе и в Калуге, поставить на колеса и, соответственно, пустить их в глубинку.
1: Действительно, хорошее предложение. Дмитрий Хрусталев из Калуги был с нами на связи.
4: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии Радио России. Для нас это важно подчеркивать, что мы в московской студии, потому что программа наша называется «Разное время», и рассказываем мы вам о жизни наших регионов. Так вот, мы тут вот сидим и за всем взираем,
0: да,
1: вместе с,
0: да,
1: вами.
0: И начинаем мы, конечно же, наш обзор, да,
1: да,
0: всегда.
1: Облет, как это
0: облет,
1: мы говорим, да,
0: да,
1: о нашем радиоэфире.
0: С самого западного региона нашей страны.
1: Не всегда нам это удается, но сегодня прям как раз совпали наши
0: желания и возможности. Калининградской области.
1: Так вот, новость-то какая? У нас из Калининграда. Фермеры Калининградской области получили возможность реализовать свой продукт без посредников. Ну, собственно говоря, удивительное дело. Неужели раньше рынков не было в Калининградской области? И почему Калининград этому так рад? Алексей Анкудинов на связи с нами. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
8: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, у нас появился, можно сказать, такой многофункциональный гастрономический кластер, где калининградские фермеры смогут представить свою продукцию.
1: Мы тут по старинке говоря, рынки вот говорим фермерские и так далее,
8: да,
1: а у вас
8: нет,
1: это сразу
8: нет.
1: Кластер. У вас гораздо серьезнее.
0: Я думаю, сразу все. И поесть, и купить, и попробовать.
1: Ну
0: и...
1: хорошо,
8: да,
1: тогда ждем подробностей.
8: Да. Ну, наверное, стоит сказать о местоположении этого объекта. Оно достаточно интересное. Это старая дорога на море, то есть пересечение двух трасс на Зеленоградской и Светлогорск. Я так понимаю, что организаторы и инвесторы этого проекта рассчитывают на то, что люди, которые едут на побережье, либо возвращаются, наоборот, в город Калининград, будут заезжать.

0: знать и приобретать местную натуральную фермерскую продукцию. Кроме того, это расположено в поселке Холмогоровка, который, ну, я бы так сказал, прирастает к Калининграду. Угу. Там активно ведется жилая застройка, все ждут появления новых социальных объектов, потому что достаточно такой уже густонаселенный поселок. Конечно, местные жители будут тоже приходить на этот новый...
1: Алексей,
0: я не осмелюсь назвать это рынком.
1: Здание стилизовано под выставочный павильон Российской империи на Парижской выставке. Вот еще что
0: поражает. Да, всемирная Парижская выставка, да, где вот Российская империя представляла свои достижения. Мы все помним, что там достаточно все было так...
1: Красиво.
0: Дорого-богато и красиво, конечно. И действительно, вот само здание, основной павильон, который сейчас еще строится, он напоминает такой дворец, без преувеличения. Ну, что можно еще сказать? Вот это здание павильона, оно еще строится. Есть еще здание амбара, оно уже готово. И уличные ряды тоже стилизованные, вот такие постройки царской России. Все это очень красиво. И вы знаете... достаточно необычно для Калининградской области, потому что все привыкли, что здесь что-то готическое, да, оставшееся от немцев, но это наш русский регион, поэтому мы рады, что здесь
1: терем будет, видимо.
0: Я предлагаю послушать комментарии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и инвестора проекта, известного также как основатель компании «Автотор» Владимира Щербакова. Давайте послушаем.
2: Появилась идея о создании проекта по фермерским рынкам, рынки, которые фактически будут на своей площадке собирать в приоритетном порядке только наших фермеров, сельхозпроизводителей, и сделать это важно в каждом муниципалитете.
3: Долго думали, в каком виде сделать вот это здание. Надо фермеров наших всех, сельхозпроизводителей, крестьян вообще в своей основе, надо их снова поднять на хорошую высоту. И решили, что давайте мы построим для них дворец.
1: Ну, вот это действительно замечательно. Не меньше, интересно, а сколько они приблизительно, ну так, умозрительно, смогут сэкономить на вот этом процессе?
0: Вы знаете, ну, так сложно сказать, потому что это фермерская продукция. И натуральные продукты, конечно, будут стоить, возможно, дороже, чем, например, продукты, которые массово продаются в супермаркетах, потому что все-таки это свое. Но если сравнивать с рынком, да, где вот все-таки у нас тоже фермерская продукция представлена, то, наверное, здесь будет все-таки дешевле.
4: Так,
0: можно
4: все
0: сэкономить.
1: Ну да, можно сэкономить.
0: Если пройтись и повыбирать, то можно найти продукт по душе. Уже более 30 фермеров представили свою продукцию. Вы знаете, что удивительно, в этот раз вот на презентации этого Холмогорского подворья даже были арбузы калининградские. Гости удивились, да, оказывается, вот в Калининградской области выращивают арбузы, это вполне реалистично, хотя вот это лето я не скажу, что было достаточно жарко, чтобы там, не знаю, они напитались балтийским солнцем. Но, тем не менее, попробовали, достаточно вкусные, не такие сладкие, наверное, как наши...
4: Астраханские, какие-нибудь.
0: Но все-таки это приятно, что калининградская земля может радовать даже вот и такими арбузами.
4: Это фермеры какие молодцы, правда, что не ленятся и вот, собственно говоря, берутся за такие культуры, которые, может быть, не свойственны нашему региону.
1: В любом случае, мы завидуем калининградцам, да, у них появится такая вот точка, куда можно будет приезжать, выбирать, во-первых, там наверняка же будет еще и всякие сыры, меда и прочие вещи.
0: Конечно, все это есть, да.
1: Конечно,
0: все это есть, и сыр, и рыбу местную представляли.
1: Да,
0: свежую
4: рыбу,
0: утро,
4: на самом деле, это так естественно для вашего региона должно быть. Ну, совершенно замечательно.
0: Ягоды и облепиху, поэтому изобилие калининградской русской прибалки.
1: Да, земли,
0: приезжайте в регион, отправитесь на море, заезжайте, можете купить что-то вкусное, полезное и приехать уже это отведать уже где-нибудь на теплом балтийском песке.
4: Побережье, да, устроить себе такой пикник с фермерскими
1: вещами,
4: да, из Холмогорского подворья. Спасибо большое. Алексей Анкудинов был на связи с нами из Калининграда. И говорили мы об открытии Холмогорского подворья. Вот такое замечательное место в предместьях Калининграда специально для представления фермерской продукции.
1: Без посредников.
4: Без посредников. Ну, зафиксируем, во-первых, что мы уходим сейчас с берега моря и от калининградских арбузов.
5: Большая страна, разное время.
4: И ждет нас теперь берег моря Черного.
1: Нет, ешь кокосы, жуй бананы. Чунга-чанга.
4: Да. Нет, но я хотела, вот видишь, как я хотела перекинуть мостик, перекинуть от арбуза к бананам, которые теперь у нас в Краснодарском крае, а именно вот в Сочи прям-таки выращивают. И говорят, что уже первый урожай сочинских бананов отправили на исследование. Каковы результаты этих научных изысканий, узнаем у нашего коллеги. Дмитрий Фоменко на связи с нами. Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: Сочи,
1: Дмитрий.
4: Привет.
6: Боря, Наташа, приветствую. Вот, кстати, Боря, песня, которую вы вспомнили из киносерии, из мультфильма, точнее,
1: да.
6: Она, кстати, звучит в теплицах, которые выращивают бананы. Это очень смешно, потому что организаторы проводят там экскурсии, в первую очередь, для детей, для школьников. И вот когда они слышат эту знакомую мелодию, тут же начинается интерактивная игра. Они начинают спрашивать, откуда привезли, что это за бананы, чем пахнут. Ну, в общем, вот так проходят эти экскурсии в теплице. А, кстати, задумывалась именно с этой точки зрения, с такой экотуризм,
4: да?
6: Который будет привлекать дополнительное внимание людей, которым, ну, надоело, скажем так, уже море, надоели заснеженные горы Красной Поляны, хочется
4: разве
6: вот какой-то диковинки. И вот несколько теплиц, они переросли уже почти в два десятка, вот таких помещений отапливаемых. И вот первые 150 килограммов, в самом деле, отправили на экспертизу. Это первый масштабный урожай. Несколько сортов выращивают. Mm-hmm. Пока известно, что сахаристость такая же, как в бананах, которые нам привозят из более южного континента. Но вот сейчас еще нужно выяснить содержание нитратов в них, насколько плотная кожура. Это, оказывается, важно, потому что именно кожура не позволяет бананам не только портиться, но и останавливает процесс ферментации. В бананах, как выяснилось, большое количество незаменимых для организма ферментов, и несмотря на то, что они считаются ягодами, по факту это все-таки плоды. И вот эти плоды российско-абхазского проекта, потому что не только в Сочи, но еще и в соседней Абхазии занялись выращиванием этих нескольких сортов, пока это те самые бананы, которые мы покупаем в супермаркетах. И вот 135 миллионов тонн в целом, мне рассказали организаторы, что выращивают бананов во всем мире. Но вот в ближайшие 5 лет примерно до 70 тонн хотят собирать в Сочи. Если это удастся, то примерно 40% бананов на полках магазинов по всей России будут именно сочинские. Вот я предлагаю сейчас послушать Наталью Платонову, это экскурсовод предприятия, и Галину Салтани, это научный сотрудник сочинского нацпарка. Они как раз-таки и расскажут о том, как растут бананы и чем они интересны именно сочинские.
7: На 3 теплицы у нас 24 сорта бананов. Наши тропические экзоты – это и папайя, и маракуйя, и питахайя. И уже многие из плодов мы попробовали, и по мере созревания теперь к нам приезжают гости и тоже пробуют. Это те сорта, которые привозят к нам на прилавки в магазин. Сорт «Кавендиш» и «Гранд Найн». Вот эта вот гроздь и ствол – это «Кавендиш».
8: Те бананы, которые употребляются в пищу, их в Сочи выращивают в оранжереях. В том числе и есть несколько экземпляров в оранжерее сочинского дендрария. Те бананы, которые мы употребляем в пищу, они же без семечек. А настоящие дикорастущие бананы имеют столько же семян в мякоти, сколько и у огурца.
1: Вот интересно. Какая интересная.
4: А сейчас, кстати, кто может попробовать эти бананы? Вы-то сам Дима.
6: Да, Наташа, пока, к сожалению, вот даже нам дали только посмотреть и понюхать.
4: Ну, вот ведь.
6: Но могу однозначно засвидетельствовать, что выглядит точно так же, как любые другие.
4: И пахнет бананом.
6: И пахнут абсолютно точно так же. За единственной разницей. Грозди очень большие, почти по 30 килограммов. Пока обрезают, и вот пока нет официальной экспертизы исследования, продажа запрещена, потому что еще не знают,
1: воздействует
6: сочинское солнце, как подослали земля. Но вот агрономы говорят, по крайней мере, что берег Черного моря и земля российская подошла бананам этим не хуже, чем то место, откуда их привезли. Первые саженцы были из Турции, вторые из Эфиопии, третьи попали тоже из какого-то африканского государства. Ну вот можно сказать, что пока все живет, цветет, благоухает. Рядом поставили ульи, эти помощники будут летом помогать опрыскивать, опылять цветы. ничем не опрыскивают, никакие ядохимикаты не привлекают к выращиванию. И вот гордятся тем, что 30-килограммовые грозди – это намного крупнее и мощнее, чем даже в Турции. Поэтому надежда, что круглый год в Сочи будут выращивать бананы, она есть. Кстати, вот там же ведь еще и выращивают в этих теплицах еще и мандарины, кумкваты, киви рядом. Планируют выращивать питахайю, хоть это и кактус, но, как выяснилось, он очень легко растет в Сочи. Ну, вот вместе с этим я бы еще добавил, что сейчас еще папайю собирают. Вот это тоже, конечно, любопытно.
1: Ну, вообще, да, целый вот заповедник какой-то вот получается.
4: Да, ну, фруктовый рай. Но вот очень обидно, очень хочется поскорее попробовать это все. Ну, хотя бы, чтобы вы попробовали и нам тут рассказали в эфире, насколько это вкусно.
6: Попробую, обязательно поделюсь.
4: Даже в прямом эфире можете прям, вы знаете, описывать. Сделаем такой, да, сделаем такой дегустический эффект.
6: Обещали, что устроят дегустацию, дадут сравнить, попробовать, как все-таки, какая на вкус сочинская папайя, потому что они тоже собираются ее выращивать в каких-то безумных масштабах, и она растет еще лучше, чем бананы, и дает несколько урожаев в год.
1: Ну да,
6: как плоды сочные, яркие, напитанные южным российским солнцем.
1: Как вы сказали, просто десятки процентов они закроют собой потребление.
6: Обещают. Вот, да, обещают. Боря, обещают. Мы тоже на это очень сильно надеемся, потому что уже хочется попробовать, в конце концов, и свои бананы, и свои российские кумкваты.
4: В любом случае, очень интересный опыт. Мы с вами согласны и приветствуем всячески, созидательно и вкусно, да еще и полезно. Должно быть всем. Дмитрий Фоменко был с нами на связи с Черноморского побережья, из города Сочи. А говорили мы о серьезном. Вот, собственно говоря, собираемся выращивать вполне в себе приличные объемы таких тропических фруктов, как в том числе бананы. Вот раньше надо это было недоступно, а теперь ага. Совсем небольшая пауза, и мы вернемся сюда. У нас еще для вас очень важный разговор.
5: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
12: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
11: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
12: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук – С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
11: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
12: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
11: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
12: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
11: Ну вот как это работает?
12: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
12: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
11: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
12: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
11: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
12: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
11: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
12: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
11: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
12: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
11: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Радио России. Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Китая и Индии на полях саммита ШОС в Бишкеке. ВСУ за сутки потеряли свыше 1370 военных. Центробанк представил 4 сценария развития российской экономики до 2029 года. И теперь подробнее. Принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Сотрудничество между Москвой и Пекином развивается по всем направлениям, в том числе в экономике, сказал Путин. Президент России подчеркнул, что рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции составляет 34%.
18: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
17: В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай будут и дальше уверенными шагами двигаться к прекрасному будущему. Он также выразил надежду, что двусторонние отношения наших стран будут только укрепляться. Переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке прошли очень хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, тема Украины обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях. В эти минуты проходит двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России отметил, что российско-индийские отношения укрепляются во многом благодаря усилиям премьер-министра Индии. Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения России и Индии. Также Моди заявил, что планирует обсудить с Путиным тему украинского регулирования. Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам Украины, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, заявили в Минобороны. Накануне военное ведомство сообщало, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. За последние сутки российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Потери ВСУ составили свыше 1370 военных. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 766 беспилотников. Три мирных жителя, раненые в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. А накануне 3 человека погибли, 22 были ранены после атак ВСУ на регион. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил в Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
19: В целом, в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечении сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов. Совместно с Министерством обороны совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны. Выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы. Это вражеские беспилотники различных систем. Создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры. Строим 115 таких коридоров, устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы, закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей.
17: Добавлю, как сообщили в оперштабе Белгородской области, еще 4 человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на регион. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Центробанк представил 4 сценария развития экономики России до 2029 года. Базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Во всех сценариях ключевая ставка в этом году прогнозируется на уровне 14,5-14,6% годовых. Инфляция 6-7%, рост ВВП от 0 до 1%. ЦБ рассматривает проинфляционный сценарий как наиболее вероятный из альтернативных сценариев развития экономики, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. Согласно этого сценария, ключевая ставка прогнозируется в 2028 году на уровне 11-12%, в 2029 – 8,5-9,5%. Инфляция в 2027 году 4,5-5,5%, с 2028 по 2029 год – 4%. Рост ВВП в следующем году составит 1-2%, в 2028 году – от 0,5% до 1,5%. В 2029 году 1,5-2,5%.
20: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге Международной шахматной федерации и теперь занимает 23 место. Дмитрий Андрейкин потерял одну позицию и занимает 27-ю строчку. В первой сотне рейтинга еще 7 российских шахматистов. У женщин в топ-10 мирового рейтинга две россиянки. Александра Горячкина на 7-м месте и Полина Шувалова на 10-м. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла ЮАР в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Ранее сегодня мужская сборная победила американцев со счетом 3-2 в серии пенальти. В следующем матче наши девушки 1 сентября сыграют против Греции, а парни против Черногории. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном. Задача СКА на предстоящий сезон – выиграть Кубок Гагарина, заявил защитник петербургского клуба Никита Зайцев. «Основной соперник – это мы сами. На каждую игру нужно выходить как на последнюю. Лично я очень жду предстоящий сезон, потому что почти весь прошлый год пропустил из-за травмы», – признался Зайцев. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Новички Гонсало Плата и Матеус Мартинс усилят игру московского «Динамо», уверен полузащитник клуба «Бителло». «Мы понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала», – пообещал бразилец. «Динамо» занимает 6-е место в российской премьер-лиге. 6 сентября «Бело-голубые» дома сыграют со «Спартаком». С вами был Юра Геворкян.
21: Реклама.
22: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
23: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Реклама на Радио России.
24: Погода.
25: Во вторник, 1 сентября, в Вологде ожидается 22-24 градуса, небольшие дожди. В Сыктывкаре 15-17 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 21, плюс 23 градуса, кратковременные дожди. В Калининграде от 18 до 20 градусов тепла, кратковременные дожди. В Петрозаводске 19-21 градус, небольшие дожди. В Перми плюс 15, плюс 17 градусов без осадков. В Кирове 16-18. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас столица плюс 20 градусов без осадков.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
8: Большая страна. Разное время.
12: И вот за этим разным временем вместе с вами сегодня следим мы, Борис Петухов, и я, Наталья Стребнева, из московской студии нашего замечательного радио. Второй час нашего эфирного вещания сегодня.
13: Безусловно, будет школьным.
12: Сфокусируемся в основном на завтрашнем дне, потому что все предвкушаем, собственно говоря. И напомним, что сейчас вам особенно пригодится возможность видеть, ну и нас в том числе в студии, но самое главное, те материалы, которые мы вам покажем благодаря нашему коллеге, который уже у нас в студии. Иван Ланихин вместе с нами. Говорить мы будем о необыкновенной школе. Ваня, здравствуй.
14: Здравствуй, Ваня. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Здравствуйте, коллеги, Наталья, Борис. Действительно, некоторое время назад удалось мне побывать в этой школе. Она существует уже с 2014 года, называется «Абсолют». И надо отметить, что у нас в стране несколько десятков тысяч школ, где инклюзивное образование, там, где есть и общеобразовательная школа, общеобразовательная программа, и обучаются дети с особенностями развития. Угу. Это единственная в стране частная школа, она существует на средства благотворительного фонда, называется школа «Абсолют». И, конечно, мне было интересно узнать, как все это выглядит. Наша трансляция сопровождается и теми фотографиями,
12: Впечатлениями.
14: Да, и я думаю, что это тоже для наших слушателей, которые следят за программой «Разное время» с помощью наших мессенджеров, с помощью тех средств, которые есть возможность визуализировать то, о чем я буду говорить. поговорить, это будет интересно. Ну и давайте для начала предоставим слово директору школы Юлии Шевиховой, чтобы она вкратце, ну, просто нас познакомила с тем, как вот... Как формировался педагогический коллектив для такого непростого учебного заведения? Да, мы отправляемся в Серпуховской район, муниципальный округ, где недалеко от города, непосредственно от центра, находится эта школа. Смотрим и слушаем.
15: Службы сопровождения – это педагоги-логопеды, дефектологи, психологи, тьюторы, воспитатели, социальные педагоги. Все вместе больше 60 человек. Также есть педагоги, которые работают с обычными ребятами по основным образовательным программам. Есть и очень ценные для нас, скажем так, универсалы. Угу. Это школьный звонок.
16: Это как уже урок закончился?
15: Это шестой, да.
16: А сколько всего?
15: 6-7. То есть ребята учатся в одну смену, а потом занятие во второй половине дня, то есть это прогулка, это самоподготовка, это посещение клубов и посещение профессионального обучения. И ребята могут получать прямо в школе рабочие специальности. Швея, закройщик, помощник повара, помощник пекаря, парикмахер, мастер ногтевого сервиса, автослесарь, наладчик сетей, то есть вот такая современная специальность. И ребята, получая аттестат или свидетельство об окончании школы, получают еще свидетельство о рабочей специальности. Если они успешно прошли обучение и сдали квалификационный экзамен. На базе колледжа в районе нашем, где мы проживаем, Серпухов городской округ, не так много специальностей, которые ребята могли бы получить. Поэтому школа предоставляет им возможность более широкий спектр специальностей получить для того, чтобы было больше возможностей устроиться в жизни. Но это не обязательно для ребят с ментальными нарушениями, потому что ребенок, который получает аттестат об основном общем образовании, это для него никогда не будет лишним.
16: Но это обучение бесплатное или что-то доплачивают?
15: Нет. И обучение, и обеспечение учебниками, и дополнительное образование, клубы, экскурсии. Все для ребят, которые обучаются здесь, бесплатно.
13: Как интересно оказалось.
12: Вань, а детки откуда приезжают? Я
14: вот,
12: думаю, не только
14: это
12: из
14: Серпухова, очень важный вопрос.
12: Кажется, такие возможности.
14: Да, действительно, из разных регионов есть определенный конкурс. Угу. Дело в том, что предпочтение отдается тем, кому, что называется, тяжелее, кому это вот обучение наиболее важно. Поэтому тот, кто не попадает, угу, он должен понимать, что это не он. Не
12: дотягивает,
14: а просто кому-то сейчас это нужнее. Потому что, действительно, обратите внимание, это большая территория, это 5 гектаров, зеленая, несколько корпусов, которые соединены между собой подземным переходом, то есть особенно это важно в осенне-зимний период, чтобы дети не переобувались без конца, бегая из одного корпуса в другой, да? Вот, это... Причем все это находится недалеко от рая Семеновского. А между прочим, это один из самых первых курортов в Российской империи был в свое время, минеральный источник, да, действительно, там же такие люди приезжали, по тем временам очень даже...
12: Ваня высокого ранга
14: приезжали лечиться, к сожалению, вот история курорта как такового, она заглохла еще после Отечественной войны 12 года, даже чуть раньше.
12: Хорошо, что ты это помнишь.
14: Да, как сейчас помню.
12: Но тем не менее, да, значит, приезжают отовсюду, здесь вот важно...
14: Из разных регионов и приезжают из разных регионов и преподавателей. Давайте послушаем Павла Ежиченко. Он преподает хореографию.
12: География.
17: Работа своя нравится, потому что до этого я по образованию педагог-хореограф. Работал в школах искусств, в частных учреждениях, различных театрах, студиях. Как артист балета работал. А сейчас полностью поменялась профессия в том плане, что в другом ключе у меня первое образование музыкальное. И хореографическое, и все это здесь переплетается. И для реализации своих задумок тоже есть простор для детей. Интерес и музыкальный, и хореографический есть. Всякие флешмобы, мастер-классы по игре на инструментах. Надеюсь, что детям интересно, и буду приносить дальше пользу.
14: А здесь как оказались вообще?
17: Мы с женой приехали. Жена тоже хореограф, она здесь руководитель хореографического коллектива. Приехали, пособеседовались. Все, с той работой расстались здесь. Надеюсь, прижились.
14: Сами откуда?
17: Из Белгорода. Работал в Москве с 15-го года. Потом сюда перебрался в 25-м, получается.
12: Ну, удивил так удивил. Я был, реально думал, что это география, а тут, оказывается, хореография.
14: Хореография, да. Значит, что еще нужно сказать? Во-первых, всего порядка 200 учеников, ну, там 186-187 во всей школе, поэтому и классы небольшие, буквально там от 4 до 10 человек в классе.
12: А звонок как в Хогвартсе был, да?
14: Совершенно верно. Именно оттуда, из Гарри Поттера, да, совершенно верно. Это тоже создает определенную атмосферу, и очень важно, что вот помимо образовательной программы есть еще дополнительное, то, что мы когда-то называли кружками, сейчас это называется клубами. И вот об этом тоже пусть нам расскажет Юлия Шевихова, директор.
15: У нас в школе вот в этом году 39 таких клубов. Это арт-студия, гончарная мастерская, керамика, лозоплетение, это полимерная глина, это робототехника, компьютерный клуб, это 3D-моделирование, допустим, и киберспорт. Физкультурное направление – это волейбол, футбол, самбо, хоккей, настольный теннис. А вот так кружок, который у нас называется «Спорт-драйв», и в зависимости от сезона, то есть это или обучение лыжам, хождению там на лыжах, или это велоспорт и самокаты для тех ребят, которые, ну, например, в силу своего здоровья не могут освоить велосипеды. Это нейрофитнес, это рисование песком, это театральная студия у нас очень большая, которая ставит прекрасные спектакли, видеоблогинг, журналистика.
16: По каждому направлению есть свой преподаватель?
15: Это обычно совместители, то есть те, которые работают в первой половине дня учителем, во второй половине дня они ведут различные клубы. Но есть и чисто педагоги дополнительного образования, которые работают только в этой сфере.
12: Я только не поняла, это школа временного пребывания круглосуточного?
14: Вот
12: насколько
14: тоже
12: детки там остаются?
14: Очень интересный вопрос. Дело в том, что большинство учеников, они все-таки в дневное пребывание. То есть утром приходят, и ближе к вечеру, после школьных занятий и занятий в этих клубах уже разъезжаются по домам. И за ними приходят, или они сами идут. То, что там рядом, прямо по соседству с этой школой, находится поселок, который построили местные власти, муниципальные, да, для многодетных семей. То есть там дома, где живут многодетные, и как раз очень много из этого поселка учатся в этой школе, тоже детей. Вот. Но есть действительно и те, кто находится на пятидневном, значит, пребывание.
12: Как в пансионе, да?
14: Как в пансионе, да. Но их немного, их там порядка, по-моему, 15 или 20 человек, в зависимости от того,
12: это в вот какой как раз год. Те, которые пришли, приехали откуда-то из других регионов.
14: Ну, как правило, да, как правило, да. А теперь давайте вот в начале в самом мы заговорили о том, насколько эта школа важна в плане инклюзии для будущего трудоустройства и социализации, да, да, детей, конечно, с особенностями развития. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что и неоднократно вместе с вами, коллеги, в эфире рассказывали о том, как и сирот обижают, когда им дают жилье, и потом дурят, да, они быстро попадают в какие-то нехорошие компании, они лишаются этого жилья, не находят работу. Вот здесь что очень важно, что мне действительно очень понравилось, что действительно здесь упор делается на те специальности, которые востребованы, те, которые дети эти с особенностями развития могут легко обучиться, ну, как и дети по общеобразовательной программе, тоже могут получить эти востребованные специальности. Но здесь очень важна именно работа с тем, что тебе в жизни пригодится. Вот на эту тему мы как раз поговорили с Надеждой Коротковой, которая учитель технологии, а раньше...
13: Труда,
14: да, швейное дело, как говорится. Там у них действительно много разных всяких машинок. Но давайте послушаем, что рассказала нам Надежда.
18: Швейное оборудование как детям, так и взрослым на сегодняшний день, я так считаю, необходимо что-то такое отремонтировать и что-то для себя создать, выполнить какую-то творческую работу для того, чтобы просто по жизни себя держать в том тонусе и в том виде, который ты хочешь. Для того, чтобы подшить какую-нибудь простыночку, выполнить мелкую работу, исправить какое-то изделие для детей. Это просто необходимо. А у нас всегда либо рукав оторвется, либо где-то штанина порвалась, либо еще что-то такое. То есть швейная машина для женщины, мне так кажется, необходима. Мне очень жаль то, что дети понимают то, что это необходимо по жизни, именно в тот момент, когда они выпускаются. Не когда они учатся, и когда их обучаешь чему-либо, а именно именно тогда, когда не сталкиваются с личной жизнью и когда приходится что-то такое по жизни сделать для того, чтобы не было проблем жизненных, вот тогда они вспоминают. Но, может быть, на шею мне никто не кидался с тем, что «ах, как хорошо, что вы есть на белом свете». Но каждый понимает, что уроки труда не прошли даром. Вечерами приходят дети по собственной воле. Как правило, это дети начальных классов, и они приходят сюда с удовольствием сделать ту работу, которую хотят они сами, сделать игрушку какую-то, выполнить вышивку какую-то, собрать из лоскутиков какую-то творческую работу. Для них это все интересно. А когда их уже начинаешь заставлять делать так, как положено по технологии, вот тогда появляется сложность в работе.
13: Я помню, в первом классе на уроке вот труда пришивали пуговицы. Вот так пуговицы и до сих пор не оторвались.
14: Ну, действительно, в этом плане очень важно то, чем гордится уже школа своими выпускниками. Давайте еще послушаем один комментарий от директора школы Юлии Шевельковой.
15: Главная цель, чтобы наши ребята были успешные в своей взрослой жизни. Не всегда это получается легко и просто, потому что многие из наших ребят являются сиротами или оставшимися без попечения родителей. И даже при поддержке государства все-таки этот путь у них непростой. Но нам есть кем гордиться. Допустим, у нас есть выпускник Алексей Башмаков, который представляет Серпухов на всероссийском уровне. А начинал он здесь и заканчивал он школу по адаптированной программе. Также он получил специальность и продолжает тренироваться. И вообще спорт в жизни ребят, особенно те, которые заканчивают по адаптированным программам, играет очень важную роль. Он помогает им найти себя. И многие ребята у нас профессионально занимаются разными видами спорта и даже стали тренерами адаптивного спорта. Это, например, и армрестлинг в том числе, да, где не только мальчики, но и девочки нашли себя. И большой спортивный клуб «Равные возможности», которые есть в Серпухове, дает ребятам эти возможности себя найти и трудоустроиться. Мы радуемся, когда наши выпускники создают семьи, когда они приводят к нам своих детей, да, в школу. Есть ребята, которые обучаются в вузах. Пока это небольшое.

0: даже по 8, там, в зависимости от года, да, из разных округов Московской области, из соседних областей, и в каждой лиге проходят соревнования. И это действительно дает огромную возможность для того, чтобы дети чувствовали себя наравне, так сказать, с теми, кто обучается по общеобразовательной программе. Давайте послушаем Юрия Баранова, который учитель физкультуры и одновременно тренер футбольной команды «Абсолют».
1: Большее время они заняты учебой, сидят за партой. Я преследую такую цель, что ребятам нужно больше двигаться, играть, в общем, быть активными. Я создаю ту атмосферу, где они могут быть детьми. Если мы берем тренерскую деятельность, то футбол для нас это просто вещь, вокруг которой строится все, и на футбол накладывается в первую очередь воспитательный процесс. Мы за счет футбола, за счет поездки на турниры, за счет тренировки прививаем детям какие-то морально-волевые качества, учим работать в команде.
2: Ну, все-таки, значит, получается, вот эта инклюзия дает плоды, да, свои?
1: Конечно, конечно.
2: Социализация?
1: 100%, да, да. Инклюзия работает. И мы на примере школы и на примере даже нашей команды можем увидеть то, что, да, она работает, есть плоды.
0: Вот такая вот
3: да, замечательная,
0: прекрасная вообще школа, такое замечательное учебное учреждение. И мы неоднократно рассказываем в наших программах о том, как благотворители по разной стране делают действительно очень важные вещи.
4: И вот, это тоже один из примеров, совершенно выразительных. Да, с тобой согласна. Иван Волонихин был
5: спасибо
4: с нами,
5: большое. И мы можем признать. Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radio.
6: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Большая страна, разное время.
4: Борис Петухов и Наталья Стребнева для вас работают сегодня в московской студии «Радио России». Продолжаем предпервосентябрьскую тему. Да, школы мы вам уже продемонстрировали. Мы вам показали одну из самых центральных и действительно заслуживающих внимания и уважения школ. Номер 57. Мы с вами съездили в Подмосковье и побывали благодаря Ивану Волонихину в школе «Абсолют», где помогают деткам с особенностями развития адаптироваться в жизни и получать путевку в профессиональное будущее.
3: Но, тем не менее, для большинства родителей сейчас главная тема — это вот решение вопроса.
4: Обмундирование. По-другому не скажешь после рекламы, которая только что звучала в нашем.
3: Дни августовские дни, царит ажиотаж в магазинах школьной формы, сколько она стоит, как проверить качество, о чем говорят профессионалы, которые на этом рынке уже несколько десятилетий. Репортаж Александра Ивановой.
4: Анастасия Иванова. Анастасия Иванова, наша коллега.
3: Я прошу прощения, Анастасия Ивановой, школьная форма.
4: Слушаем.
7: Специально для Радио России.
8: Ну вот сейчас мы что с тобой мерили?
9: Сейчас мы мерили жилетку, штаны.
10: Конец августа, по традиции, самая жаркая пора у родителей школьников перед новым учебным годом. Чтобы собрать ребенка в школу, нужно успеть купить немало вещей. И школьную форму в первую очередь, конечно. Ведь в период летних каникул дети подчас могут вырасти сразу на несколько размеров. В магазинах шумно и многолюдно.
11: Я чаще всего обращаю внимание именно как выглядит форма на мне. То есть мне нравится больше оверсайз, но чтобы он был не таким широким. То есть чтобы мне было удобно, комфортно и чтобы родителям тоже нравилось.
10: О том, как правильно подобрать школьную форму, в которой качество сочеталось бы с удобством и красотой, делится многолетним опытом продавец Виктория Лакушина.
12: Мы стараемся каждого, безусловно, уделить свое внимание, да, и чтобы ребенок вышел очень красивый. Девочки, когда они одевают юбки, они сразу же кружатся, ножку отставляют, и ты сразу понимаешь, что эту юбочку они точно возьмут.
10: Качество, внешний вид и требования школы – все это за

0: зачастую упирается в бюджет. Мама троих детей Екатерина Халкова подсчитала, собрать троих школьников сегодня обходится родителям более чем в 100 тысяч рублей.
1: И каково это собирать троих детей в школу?
2: Ну, это хлопотно, интересно и очень дорого. Вот так вот получается.
1: А сколько нужно родителям троих детей собрать в школу?
2: Ну, около 100 и больше. Если только школьная форма, а там же много еще всего. Верхняя одежда, обувь.
0: Впрочем, качество и цена не единственное, на что стоит обратить внимание. Дать ребенку свободу выбора значит позволить ему самовыражаться в рамках школьных правил. Это развивает творческое мышление и помогает определиться со своим стилем.
3: Я думаю, что лучше выбор. Выбор, потому что это разносторонность ребенка, да? Она вот иной раз рисует, она художник, она сама себе рисует модель. А если бы она видела только одну коричневую форму, как мы ее видели, да, то, естественно, может быть, она вот привыкла бы, вот он стандарт, и все, от этого стандарта никуда. Поэтому лучше выбор.
0: Пока ученики ловят последние мгновения лета, в экспериментальном цехе по производству школьной формы смена вовсю кипит работа. Менеджеры оформляют заказы, швеи отшивают последнюю коллекцию, а конструкторы подбирают актуальные лекала. Какой должна быть форма, чтобы детям было комфортно, а родителям легко за ней ухаживать, рассказывает генеральный директор компании Ирина Ковалева.
4: Что происходит в жизни? Ребенок, урок закончился, он все, портфель забросил и побежал бегать, прыгать, валяться на полу, лазить под лестницей. Мама приходит вечером, бросила все это в стиральную машинку. Она должна оттуда вытащить, повесить на вешалку. И утром ребенок оденет свежую, нормальную одежду без дополнительных каких-то манипуляций, связанных там, с тем, что нужно это все гладить, как-то отпаривать.
0: Современная школьная форма уже не единый стандарт, а множество вариантов, которые зачастую существуют в пределах одной школы. Однако, по словам конструктора Елены Криушиной, чем проще модель, тем сложнее добиться ее безупречной посадки. Именно в простоте высшая степень мастерства.
1: А какие фасоны тяжелее всего создавать?
5: Тяжелее? Простые, да, именно простые. На сложных можно что-то, много чего наворотить. А на простых, когда это классика и должно сидеть идеально, это сложнее.
0: Процесс создания школьной формы начинается с идеи и аналитики. Менеджеры изучают рынок, запросы родителей, детей и учебных заведений. Однако без творчества не получилось бы создать востребованный продукт. Об этапах разработки рассказывает конструктор-технолог Елена Трушина.
6: Я разрабатываю первичную документацию на модель. Это подразумевает технический рисунок, эскиз, подбор материалов, фурнитуры, техническое описание модели, схема обработки узлов и измерение изделий в готовом виде. Мы подбираем детей, осуществляем примерку обязательно, смотрим, что нам нравится, что нам не нравится, какая посадка. Вносим корректировки в документацию. Эта документация опять отправляется на производство и уже приходит контрольный образец, который мы еще раз проверяем на детях, смотрим, если нас все устраивает, то уже запускаем в производство партию.
0: Когда идея согласована, а эскиз передан в работу, нужно распечатать так называемый фундамент для швей – лекало.
1: Так, а это здесь что происходит?
7: Распечатывается лекало, которое девушки-конструкторы делают на компьютере. Здесь происходит печать лекала.
0: Лекало готово и отправляются в швейный цех. Но как выбрать подходящую ткань? Казалось бы, это простой этап – выбрать натуральный состав и актуальный цвет. На самом деле, подбор тканей – процесс ответственный, требующий внимания и строгого соответствия стандартам качества.
6: 100% полиэстер мы не используем никогда, потому что это недопустимо. Все наши ткани проходят обязательный контроль. То есть сначала мы как бы органолептический контроль сами проводим, то есть мы их смотрим на ощупь, мы смотрим усадку, мы смотрим сход красителя, да, потому что бывает так, что можно купить брючки, которые после стирки, к сожалению, полиняют так, что вы не узнаете свою модель. Далее мы обязательно отправляем образцы контрольные в лабораторию.
0: Полиэстер, нейлон, акрил, эластан под запретом, если речь идет о качественной школьной форме. Свою оценку дает эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
8: Если синтетики слишком много, больше 70%, форма не будет дышать, ребенок будет перегреваться.
0: Найти качественную ткань для производства – задача со звездочкой. Предложений много, но не все поставщики добросовестны. Татьяна Макарова, директор по продукту, советует родителям при покупке формы просить сертификат соответствия и внимательно изучать состав.
9: Нужно, чтобы сертификат был российский. Тогда вероятность того, что перед вами более качественный товар, повышается сразу. Она не стопроцентная, конечно, но она сильно повышается. То есть состав смотрите, смотрите сертификат.
0: На что обратить внимание в первую очередь, чтобы форма была комфортной и прослужила не один сезон, советует генеральный директор компании Ирина Ковалева.
10: На самом деле с детской тканью, с тканью для детской одежды не все так просто, потому что к ней повышенные требования. Вот видите, вот эта ткань, она такая тонкая, да, вот видите, она просветленная. Почему? Потому что если взять, например, хлопок более плотный, то ткань не пройдет по воздухопроницаемости. То есть она продуваться должна.
1: Да? Если, да. То есть может так вот продуть? Дадите,
10: да, это один из способов тоже на самом деле. Потому что, видите, она она продувается.
1: То есть это вот тоже это совет, как проверить форму.
10: Да, однозначно совершенно, да.
0: Как признается швея Елена Самойлова, важен творческий подход. Швейный цех – сердце предприятия, где все движется в едином ритме.
11: Ну, конечно же, в хорошем настроении все это создается. Дружная компания, от этого тоже все зависит, чтобы друг друга понимали. Потому что при плохом настроении ничего не получается. Ну и, соответственно, чтобы все детали совпали, как должно быть на модели.
0: Все новое – это хорошо забытое старое. Известная поговорка, которая отражает нашу реальность. Качественная форма сегодня – это результат многолетнего опыта, который продолжает воплощаться в современных фасонах.
9: А это наши платья.
1: Это новые образцы.
9: Новые образцы.
1: А, это вот какого года сарафан?
12: Пожалуйста, смена. Московское производство швейное объединение «Смена». Улица Докукина, дом 16.
1: Все здесь же?
12: Все здесь же, да. Так, 87-й год, сентябрь 87-го.
1: 87-й год. 87-й год. Раньше длинные сарафаны, плотная коричневая ткань. Продувается ли она? Давайте проверим.
12: Да, обязательно.
1: Тоже продувается. Конечно. То есть стандарты, конечно, они не изменились?
12: Стандарты они не изменились.
0: Стандарты не изменились, а вот производство уже на совершенно другом технологическом уровне. Многие процессы автоматизированы и упрощены. Поэтому в какой-то степени создавать новые коллекции даже проще, чем в прежние времена единую модель на всю страну. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.
13: Большое спасибо за этот репортаж. Действительно интересно все, что связано со школьной формой.
14: И то, что наша форма 87-го года тоже продувалась и проверена в прямом эфире Радио России. Это тоже важно.
13: Помню, да, немного. Но некоторое такое состояние было всегда, вот не хотелось ходить в школьной форме, хотелось что-то как-то выделиться. Но в те времена, когда я носил школьную форму, это было невозможно.
14: Да, действительно так. Ну, с другой стороны, когда ты становишься родителем, наоборот, как-то школьная форма, она как-то организует.
13: Я понимаю.
14: И пространство ребенка, да. И как-то делает, в общем, совершенно определенным, да, его принадлежность к тому или иному учебному заведению, что тоже, мне кажется, формой только подчеркивается.
13: Да, давай продолжим.
14: Давай продолжим тему, потому что мы решили обратиться к нашим коллегам и спросить, собственно говоря, насколько реально вот то, что...
13: В регионах.
14: Да, вот то, что нам в идеальном нашем репортаже рассказано, потому как выяснили, что стоимость минимального комплекта школьной формы, например, в Севастополе, стартует от 10 тысяч рублей и зависит от некоторых факторов. Ну, собственно говоря, как там в Севастополе реально на земле форму-то выбрать можно, спросим у нашей коллеги. Юлия Крайнова с нами на связи. Юля.
13: Здравствуйте, Юля.
15: Приветствую, коллеги. У нас сегодня много новых хороших новостей по этому поводу. Насчет 10 тысяч за форму давайте разъясним. Не совсем за форму, а, мягко говоря, за многое. При условии, что из этих 10 тысяч 5 предоставляет правительство. Сегодня, буквально несколько минут назад, закончилось совещание в правительстве, где было решено, что детям, которые являются погибших участников специальной военной операции, школьную форму будут приобретать бесплатно. Для всех остальных у нас у многих школ нет обязательной формы. Белый верх, черный низ. Это очень освобождает. Ну вот я предлагаю послушать, если у нас есть возможность, маму первоклассника, давайте для начала. Это Анна Мирошниченко. Она отдает ребенка в первый раз, в первый класс первого ребенка. Вот что скажет она?
16: Примерно все вышло плюс-минус 10, наверное, тысяч. Родственники рюкзак дарили, бабушка сарафан дарила, с миру по нитке, голому на рубаху. Терпимо, сносно. То есть я бы не сказала, что с ума сойти, сколько нужно денег. Если правильно распределять бюджет и с умом покупать не за супер деньги, там по 5 тысяч рубашку, которую она в первый же день зальет супом в этой столовой, заловки. Или которую один раз одел на 1 сентября, и все, и она висит. А к весне уже будет мала.
13: Юль, давайте, времени мало, давайте еще четвероклассника послушаем.
15: Давайте послушаем маму четвероклассника.
17: Мне кажется, для каждого родителя это будет по-разному, потому что в некоторых школах есть форма обязательно, в некоторых нет. В нашей формы нет, у нас черный низ, белый верх. Это преимущество, поэтому около 20 тысяч собрать, но это не считая зимней одежды. На самом деле компенсация, это я очень ей благодарна, все равно очень помогает. На что я ее потратила? Вот я приобрела несколько учебников, которые мы самостоятельно покупаем, тетради, обложку и спортивный костюм ребенку на весну. Спортивные вещи. Вот по скидкам сейчас можно было купить кроссовки, футболочку. И вот концтовар у меня как раз вышло на 5 тысяч. Вот этот минимум.
13: Ну, то есть, как всегда, журналисты немножко накручивают.
14: Нет, все правильно. Вот то, что Юля на чем делает акцент, что, во-первых, региональное правительство выделяет 5 тысяч на каждого школьника родителям, чтобы компенсировать. Во-вторых, Юль, у нас совсем не остается времени. Весной говорили о том, что весь Крым должен ходить в синей форме. Это
15: нет,
14: сейчас...
15: Нет. У нас режим чрезвычайной ситуации. Нам
14: никаких, особых мер. Ну, мы понимаем. Ну и, собственно говоря, по вашим ощущениям, как вокруг-то? Все готовы, школьники? Белый верх, черный низ?
15: Как говорится, с переменным успехом. Я хочу сказать, что самое дорогое в этом плане – это учебники. Поэтому, дорогие ученики и дорогие родители, следите за учебниками.
13: Берегите.
15: Если вы его потеряете, придется платить очень дорого за учебник, чтобы вернуть его в школу.
13: Юлия Крайнова была у нас из Севастополя. Действительно, а мы желаем всем школьникам удачи в этом пути.
14: Интересных учебников и красивой формы, какая бы она ни была.
18: Радио России.
19: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
20: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
18: Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
14: Борис Петухов, Наталья Стебнев, не дам тебе слова сказать.
13: Мы уже подготовились к школе, да, и теперь время отдохнуть.
14: Не то, что отдохнуть, тем, кто сможет еще отщипнуть себе кусочек счастья у погоды, природы и так далее, ну или просто, собственно, спланировать ближайшее и дальнейшее, скажем так, время отдохновения. Замечательная подсказка. Из Ярославля в Плёс через Кострому. Вы представьте, три области, Ярославская, Ивановская, да еще и Кострома, теперь можно добраться по воде. Признаюсь, честно, еще до того, как эти места стали особо популярными, это был наш любимый автомобильный маршрут. Угу. Что от Ярославля через Плёс в Кострому или через Кострому в Плёс, что в обратном порядке. А вот теперь это еще можно и по воде. Все подробности у нашей коллеги Ольги Шалаева. Оля, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Ольга.
21: Здравствуйте. Да, вот лето, к сожалению, движется к своему завершению, но вот эти всякие у нас интересности, они не прекращаются. В самом начале лета у нас открыли скоростной маршрут тоже по воде, до Углича можно теперь добраться.
13: Ага.
21: Сейчас вот уже в конец лета, как и анонсировали, мы можем путешествовать теперь на скоростном судне, на подводных крыльях, уже в другую сторону доехать до Костромы, дойти до Костромы, да, и дальше до Плёса. Вообще, интересная очень история, такого у нас еще, говорят, не было. Сейчас этот маршрут обкатывается, ну и я так надеюсь, что все будет хорошо, и в следующем году его уже по-взрослому, по-серьезному запустят. Вот, потому что интерес есть, как только стало известно, что вот в сторону Костромы и Плёса пойдет вот это судно «Восход», билеты забрали на первый рейс сразу же.
13: Так.
21: Но, тем не менее, сейчас уже есть официальное объявление, что курсировать это судно будет на протяжении всего сентября каждый день. значит, по два рейса будет совершаться ежедневно. Из Ярославля будет отходить судно в 9:15, угу. Потом, значит, будет остановка в Костроме, и в Плёсе вы в полдень уже будете. Если вам надо в обратную сторону попутешествовать, пожалуйста, там в 12:15 старт, и в Ярославле в начале 4-го вы уже будете. Угу. Ну и второй рейс уже дневной из Ярославля в 15:15, а обратно в Ярославле вы уже будете возвращаться в 7:30.
13: Ну как раз.
21: Вообще-то уже история интересная для меня, мне так кажется. У нас очень красиво... Картинка другая совершенно будет.
14: Слушайте, ну это прям вот сейчас вот поймать, да, как у Левитана осень вот на полотнах, вот сейчас как раз же вот-вот.
21: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот вы представьте, середина сентября, уже темнеет рано, и уже вы нашу набережную увидите совершенно другой. У нас шикарная подсветка, у нас все в иллюминации. Я думаю, что вот такой момент тоже будет очень интересным, таким ярким завершением, наверное, вот этого его путешествия, вот этой вот истории. Ну и хотелось бы еще сказать так про... У меня очень много информации, я просто боюсь...
14: Пока еще есть, у нас еще пока у нас есть...
13: Время есть, мы наслаждаемся.
14: Да, все, что уложим, обязательно расскажем. Угу.
21: Да, ну, в общем-то, вот здесь уже у нас экономисты просчитывают, обещают, планируют, что по водным туристам прирост в регионы, вот где у нас можно будет остановиться, пойдет на 30%. Угу. Это очень хорошее, ну, я так думаю,
14: для регионов. Да, это значительный показатель, конечно, да.
21: Потом уже появилось у нас такое понятие, как собственные маршруты-трансформеры, то есть вы можете доехать, условно, там до Плёса, остаться там, потом
14: передумать,
21: вернуться в сутки, да, там, в Костроме точно так же. Ну и вообще, насколько я знаю, что всегда интересно, когда туристы остаются, ну, на ночь, потому что это и другие впечатления, и у вас уже, и вы отдохнувшие, и с новыми силами, в общем-то, и напитавшиеся историей, и красотами, и всем-всем-всем. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень понравился этот маршрут. Я когда стала смотреть, мимо чего же мы пройдем. Угу. Мы обычно, мы привыкли, что если мы движемся в сторону Углича, у нас там шикарный древний Тутаев, купеческий красивый Рыбинск. У нас там можно в Рыбинское море попасть. У нас древний Углич. Но в другую сторону, если мы с вами повернемся, там не менее вкусно и здорово, и замечательно получается. Если мы... едем, вот путешествуем, да, мы видим поселок Красный Профинтерн. Там замок Понизовкина, купца Понизовкина есть. Шикарное место. Я, наверное, ну, может, больше 10
14: лет назад. Не слышали никогда про замок Понизовского.
21: А вот следует туда, скататься, следует там побывать. Я была там, когда были руины. Сейчас его восстановили, но это конфетка. Вообще, это купец... Там был, он основал знаменитый крахмалопаточный завод. Это у нас была империя целая, да, вот эта вот промышленная. Центр был именно там. И он потом уже для своей семьи построил там замок. Замок замечательный. В общем-то, я еще раз говорю, стоит побывать. Там же была уникальная железнодорожная ветка Ярославль-Кострома. И так как возили патоку, ее называли «Сладкая дорога». Вот такие вот моменты из истории края нашего и Костромского, я думаю, будет очень интересно людям узнать. Кроме того, у нас здесь же на берегу находится, ну это уже дальше, дом-музей скульптора Александра Пикушина, автора памятника Пушкину в Москве. Он в свое время там сделал лепную школу. И дети, которые, ну, в общем-то, крестьянские дети, которым грозило потом предстояло идти в отход, они учились этому лепному мастерству, и они уже с профессией покоряли Москву.
13: Да, становились хозяевами, выкупались, да, и уже свое дело уже.
21: Дальше, если мы возьмем луговой тракт, ну, который тянется вдоль, собственно, вдоль реки, там некрасовские места. Еще там есть у нас в этой же стороне Теряева гора. Нашла я такую информацию, что это секретное место. Это вообще одна из лучших смотровых площадок в Центральной России. Высота холма 156 метров. В хорошую погоду, если вы туда на него подниметесь, вы увидите одновременно и Ярославль, и Кострому.
13: О, то есть как.
21: Вот, да.
14: Ничего себе, какую вы нам точку подсказали. Не да, только по Низовкиных, да, о которых ничего не слышали, о сладких железных дорогах и прочие прелести. Ну, некрасовские места-то это, пожалуй, же хрестоматийно. Тут-то мы как-то были подкованы. Ну, потрясающе совершенно. Так, а все это как? Это нужно все-таки выйти, да, на какой-то
13: нет,
14: из остановок?
13: Нет, во-первых, да, что... сколько у него будет остановок, или он будет...
14: Так это или в Кострому, или в...
21: Да. Это да, я вам просто рассказываю заманушки по...
14: Что за места вы там, можете... да, почему там стоит задержаться?
21: Да, вы можете доехать до Ярославля, можете и по Луговому, по этому тракту, который раньше соединял Ярославль и Кострому, вот допутешествовать, например, до замка Понизовкиных. Угу. Потом, в принципе, вы можете, как я нашла совет такой, вы можете закольцевать дорогу и отправиться уже не вдоль реки, а вы можете отправиться в наше село Вятское, всего-то 17 километров, угу. собственно. А там уже у нас начинается гастрономическая вкусная история, потому что у нас область, когда мы произносим Вятское, мы, да, все знаем, что это самое красивое село России, но мы также знаем, что здесь выращивались и выращиваются вятские огурцы замечательные, которые поставляли к царскому столу, угу. которые в хорошие годы продавали не килограммами, а штуками.
14: Да.
21: Стоило рубль, представляете, объем огромный.
14: Ничего себе.
21: По всей стране угу. и даже, в общем-то, и в другие страны тоже экспортировали вот это вот все. Ну и потом, если вам понравится, можно отведать там же ржаных пирожков с солеными огурцами. И здесь уже начинаются наши особенности нашей ярославской кухни. Дело в том, что у нас принято было сочетать несочетаемое. Вот эти самые пирожки с солеными огурцами, их томили в молоке с луком и с чесноком. Ну, так себе вроде сочетание сейчас, да, а в свое время были очень популярными они. Далее, если вы все-таки решите севернее отправиться потом, ну, это пашихонье, это наша пашипарка, ага. это да. она Глинтвейна, угу. это наша там бабка тоже пирог очень вкусный, намазенька, это все оттуда. Можно там попробовать, закусить, трезвыми сытыми остаться. Если вы решите отправиться обратно уже по московскому тракту, угу. то Гаврила Ями вам предложит вкусные пирожки, дорожки называются. В дорожку маленькие, на один буквально кусь могут быть. С грибами, с кашей, сладкие. Да. Вот. Ну и потом в Ростове у нас тоже все шикарно. У нас там и ростовская уха. Причем раньше вот эту вот уху варили, обязательно должно было быть 5 сортов рыбы.
14: Да вы что?
21: Вот. Дальше...
14: И прям все только выловили, она еще плещется и уже варит.
13: Ольга,
14: вы
13: спасибо.
14: Прослушали
13: спасибо.
14: Авторский да, путеводитель да, да. по лакомым местам Ярославской земли. Оля Шалаева была с нами на связи с Ярославлем. Говорили-то мы вообще-то о том, что через Плёс или через Кострому теперь можно добраться по воде из Ярославля. Вот такие замечательные маршруты. Но узнали, куда как больше.
13: Всего
14: из
13: доброго.
14: Сообщения
13: берегите
14: нашего
13: себя.
14: Корреспондента Ярославского. Всего доброго.
20: Советуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
2: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
20: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
20: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России.
25: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
24: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
26: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
24: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
27: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
28: От безысходности.
24: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
20: Радио России.
4: Главное радио страны. Радио России. Реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Китая и Индии на полях саммита ШОС в Бишкеке. Новак призвал оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. И теперь подробнее. И начнем с последнего сообщения из Минобороны. Российские войска в ходе ударов по объектам в Киевской области, которые используются в ВСУ, поразили торгово-логистический центр «Замлер-склад» в Броварах и логистический центр DHL Logistics в Погребах. Цели ударов раскрыла Минобороны. Там уточнили, что в течение дня российские дроны «Камикадзе» прицельно били по объектам в Киевской области, в результате чего поражены также склады с беспилотниками и комплектующими к ним. Кроме того, в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, говорится в сводке. Российская армия продолжает нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, подытожили в Минобороны. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. К этому часу они уже завершили, и Путин и Моди вместе прибыли на открытие Всемирных игр кочевников. А ранее на переговорах президент России заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. Товарооборот прибавил более 2%, а рост туристических обменов за прошлый год составил 16%.
9: Недавно ваш министр иностранных дел, господин Джайшанкар, в ходе недавней встречи в Москве передал ваше послание, и я полностью разделяю все, что там изложено. В следующем году будем отмечать 80-летие установления дипломатических отношений и, конечно, серьезно готовимся к предстоящему саммиту БРИКС в Нью-Дели в сентябре. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
8: Также Владимир Путин заявил на встрече с Нарендрой Моди, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Глава индийского правительства во время беседы коснулся темы Украины. Он заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, призвал двигаться именно в этом направлении. Моди предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. Тема Украины обсуждалась по касательной также на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Владимир Путин ранее с ним провел переговоры сегодня. Но, в частности, много обсуждалось о таких тем, как международные отношения, экономическое сотрудничество. И президент России отметил, что, в частности, благодаря безвизовому режиму турпоток между странами за первое полугодие увеличился на 43%.
0: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
8: Ранее обе стороны взаимно продлили право на безвизовый въезд до конца 2027 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 10-м делом для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму, комментируя стремление европейцев дестабилизировать выборы и не признать их итоги. Представитель Кремля подчеркнул, что различные провокационные устремления со стороны Европы были, есть и будут. Ранее сегодня в пресс-бюро СВР сообщили, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России, которые состоятся в сентябре. В службе внешней разведки подчеркнули, что Россия умеет давать отпор не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать страну изнутри. Конец цитаты. Вице-премьер Александр Новак призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицита топлива в России и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов и поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов. Ситуация с обеспечением сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами остается на особом контроле. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Известный суперкомпьютер Опта сделал новые прогнозы на итоги чемпионата РПЛ этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является Краснодар. Шансы быков на чемпионство оцениваются в 58%. Далее идут Зенит с показателем 25% и Спартак 12%. Отмечу, что шансы Локомотива на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров Локомотив занимает 14 место из 16. Рома направила Зениту новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро. «Зенит» ответил отказом. Теперь же итальянский клуб готов заплатить 38 плюс 5 миллионов бонусами. Трансферное окно в Италии закрывается завтра. Фигурное катание. Трехкратной чемпионки России Аделии Петросян поставили произвольную программу, и в ближайшее время фигуристка раскроет имя постановщика. Об этом сообщила спортивный журналист Елена Войцеховская. Также стало известно о том, что Петросян вплоть до контрольных прокатов будет тренироваться в Новогорске с Инной Гончаренко. В июле, напомню, Петросян покинула группу «Этери Тутберидзе». Сборная России заняла первое общекомандное место на всемирных спортивных фитнес-играх в Турции. Нашу команду на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4 в Дубровнике. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России завтра сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этих соревнованиях с национальной символикой. И пока это все новости спорта.
10: Реклама.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
15: Погода.
16: Вначале вдогонку новостям спорта скажу, молния пришла от РИА Новости. Восьмикратный обладатель золотого мяча и чемпион мира 22 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Ну а теперь прогноз погоды. В Перми ожидается 15-17 градусов без осадков. В Кирове 16-18 сухо. В Уфе от 16 до 18 небольшие дожди. В Оренбурге плюс 24, плюс 26 градусов. В Казани 22. В Самаре 23-25. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 13-15 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. У микрофона Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. 11 сентября в областной библиотеке имени Бунина пройдет презентация книги Елены Григорьевны Мельник «Орловские наследники Тургенева». Интересные исследования, удивительные факты, собранные заведующей музеем Ивана Тургенева под одной обложкой. И сегодня мы узнаем подробности, поскольку Елена Григорьевна придет к нам в студию. Телефон прямого эфира 43 51 87. Начнем после выпуска новостей. Присоединяйтесь.

0: «Вести Орел».
1: Здравствуйте, в студии Юрий Левин. В этом выпуске: с 1 сентября школьные двери распахнутся для 73,5 тысяч учащихся Орловской области. Выпускница и учитель из Орла приняли участие во встрече с президентом России. Губернатор региона Андрей Клычков проведет прямую линию с жителями области. Далее об этих и других событиях подробно. 1 сентября в школах, вузах, средних специальных учебных заведениях пройдут мероприятия, связанные с началом нового учебного года. Соответствующее поручение накануне на аппаратном совещании в областной администрации дал глава региона Андрей Клычков.
2: Я прошу всех коллег, руководителей органов власти посетить 1 сентября звонки, линейки. Но самая главная задача, которая перед нами сегодня стоит, помимо рабочего момента по запуску всех образовательных организаций, мы неоднократно уже на прошлой неделе совещание проводили, все обсудили, все готово, но уделить внимание безопасности. И здесь правоохранители в этом направлении работают, обследования проведены по всем направлениям, комиссионно прошли, но 1 сентября – это самый ответственный день, поэтому прошу уделить ему особое внимание. После 1 числа наступают уже следующие дни, когда нам нужно с вами и школьные маршруты, автобусы, подвоз, выполнение всех планов по образовательной деятельности. Прошу эту работу держать на контроле, в ежедневном режиме представлять информацию.
1: Сообщается, что на Орловщине 6 тысяч школьников будут добираться до учебы на школьных автобусах. Подвоз осуществляется в 161 сельскую школу. Для этого подготовлено 254 автобуса. Всего с 1 сентября школьные двери распахнутся для 73,5 тысяч школьников. Среди них 6317 первоклассников. Выпускница Орловской школы номер 35 Арина Макарова и ее классный руководитель Анна Изотова стали участницами встречи президента России Владимира Путина со школьниками и педагогами. Об этом сообщили в городской администрации. Встреча прошла в Московском педагогическом государственном университете. Арина Макарова набрала 300 баллов на ЕГЭ и поступила в Высшую школу экономики на направление «Прикладная математика и информатика». Сообщается, что свой вопрос президенту она задать не успела, но надеется, что такая возможность появится в будущем. В преддверии нового учебного года пристальное внимание образовательным учреждениям уделяют сотрудники МЧС России. Об одном из многочисленных мероприятий расскажет представитель пресс-службы регионального главка МЧС Антон Ухин.
3: Сотрудник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Болховскому району провел занятие с работниками основной общеобразовательной школы номер 2 города Болхова. Участники детально обсудили актуальные требования пожарной безопасности, а персоналу школы напомнили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций. Особое внимание уделили вопросам эвакуации детей, порядку оповещения экстренных служб и взаимодействию с родителями. Кроме того, для участников был организован мастер-класс по использованию первичных средств пожаротушения. Работники образовательного учреждения смогли отработать навыки применения огнетушителей, научились правильно приводить их в действие и эффективно тушить пламя.
1: Подобные практические занятия позволяют повысить уровень готовности учебных заведений к реальным угрозам. Губернатор области Андрей Клычков проведет прямую линию с жителями региона. Об этом сообщила пресс-служба главы области. Ее отличительная особенность – множество вариантов отправки вопросов. Номера телефона, электронная почта, все необходимые ссылки размещены на официальном портале Орловской области. Вопросы можно задавать заранее или во время эфира, который будет широко транслироваться. Прямая линия главы региона начнется 8 сентября в 16 часов. Продолжаем выпуск. На территории региона в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние 67 километров автомобильных дорог. На сегодняшний день завершены работы на 4 объектах. Подробности в администрации области сообщил начальник казенного учреждения Орловской области «Орел-госзаказчик» Александр Ященко.
4: На сегодняшний день на 4 объектах, где выступает подрядчиком дорожная служба, работы закончены. Это Ливно, Русский мост, Верховье, Верховском районе, почти 5 километров. Орел Ефремов, Дубровка, Новодеревенском районе, 5,5 километров. Глазуновка, Малоархангельск, Каптадолга, в Должанском районе, 6 километров. И Орел Ефремов, Маховое, в Зеленогорском районе, 3,6 километров.
1: Еще на 5 объектах ремонта и одном объекте капитального ремонта работы в высокой степени готовности, заверил Александр Ященко. 1 сентября областная библиотека имени Бунина проведет ежегодную акцию «Бегущая книга». Мероприятие будет приурочено к празднованию 225-летия со дня рождения Владимира Даля. Орловцам зададут вопросы, связанные с деятельностью создателя толкового словаря живого великорусского языка, а также о происхождении различных слов. За правильный ответ можно будет получить книгу и приглашение в библиотеку, поделились в пресс-службе Бунинки. Акция пройдет в скверах Бунина и Гуртьева, а также в городском парке. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле побывал Роман Ротенберг. Первый вице-президент Федерации хоккея России подписал соглашение с руководством региона о сотрудничестве, а также вместе с игроками хоккейного клуба «Красная машина юниор» провел мастер-класс для юных орловских хоккеистов. Хоккеисты АГУ имени Тургенева сыграли в сборной. Команда студенческой хоккейной лиги поучаствовала в матче открытия ледовой арены «Ахмат» в Грозном. Соперником студенческой команды стал клуб российской хоккейной лиги «Ахмат Гранит». Итог игры – победа студентов со счетом 4-3. Игроки команды «Орел ГУ» Павел Гришин и Даниил Грачев сотворили на двоих первую заброшенную шайбу команды СХЛ. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: 1 сентября в Орле сохранится теплая погода, однако с утра местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 26. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Это очень крепкий ветер. Будьте осторожны. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
6: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
10: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
11: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
12: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
13: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
14: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
15: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
16: Евгений Поддубный.
17: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
16: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
15: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
6: Выборы 2026.
10: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
11: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
12: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
13: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
14: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Выборы 2026. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Реклама.
16: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
19: Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. В студии Ирина Мельникова, и сегодня наша гостья Елена Григорьевна Мельник, заведующая литературным музеем Ивана Тургенева, автор книги «Орловские наследники» Тургенева, которая совсем недавно вышла из печати. Елена Григорьевна, добрый вечер.
20: Добрый вечер.
19: Я вас поздравляю с выходом в свет такого большого исследования. И вот мы с вами до эфира немножко успели обсудить. 22 года готовилось это издание к тому, чтобы дойти, наконец, до читателя. С чего началась работа над книгой? Как она проходила? Расскажите, пожалуйста.
20: Ну, дело в том, что мы продолжаем такую непростую для орловских краеведов тему, как «Тургенев в Орле». Непростую, потому что не так много известно о пребывании писателя в его родном городе, округе его орловских знакомых. И к этой теме обращались наши предшественники. И Леонид Николаевич Афонин, и Ксения Александровна Седойкина, и Владимир Алексеевич Власов, в наши дни Елена Николаевна Ашихмина. Наша коллега Лилия Михайловна Александрова даже в свое время подготовила к изданию альбом, который так и назвала «Тургенев в Орле». И орловским краеведам пришлось немало потрудиться, чтобы опровергнуть слова Бориса Константиновича Зайцева. Он когда-то написал, ну, наверное, ставшую роковой для нас фразу, что Тургенев где только родился в Орле. Но Борис Константинович тогда просто не имел доступа ко многим документальным источникам. Они были опубликованы позже. Тургеневедение тогда делало свои первые шаги. И надо сказать, что было сделано по этой теме немало, но мы все-таки полагаем, что тема эта недостаточно изучена. И нужно продолжать эту работу, исследования, заполнять лакуны, публиковать новые документы. И вот на каком-то этапе этой работы мы поняли, что у нас уже собралось немало материалов по этой теме, публикаций, и появилась идея все это объединить в одну книгу. Инициатором издания этой книги стала моя коллега Людмила Анатольевна Балыкова. Директор нашего музея Вера Витальевна Ефремова горячо поддержала этот издательский проект. А в начале года мы вспомнили, что родной город Тургенева празднует свой юбилей. Орлу исполняется 460 лет. И в апреле, в последних числах апреля, мы получили издание книги, которую назвали «Орловские наследники Тургенева». Она, по сути, посвящена нашим землякам. Это, можно сказать, вот такой подарок к юбилею города. Это серия очерков о известных и уже забытых земляках Тургенева. Она знакомит и с орловским златоустом Александром Сергеевичем Цуриковым, и с предводителем

0: умен, образован, начитан, дружил с передовыми людьми своего времени, блестяще владел французским языком, сочинял стихи, печатался в столичных газетах и журналах. И он здесь, можно сказать, возглавлял общественное мнение в губернском городе. И в годы крестьянской реформы в Орловском комитете представлял оппозиционную партию. Незаурядный человек, по которому прошелся каток Великой реформы. В 1861 году в Берлине выходит книга. Я теперь не вспомню ее название, оно очень длинное. Книга была запрещена в России. В ней чиновники из правительственных кругов излагали свой взгляд на историю крестьянской реформы в России. В том числе пытались объяснить сопротивление ей на местах. И авторы этой книги буквально пригвоздили своих оппонентов уничтожающими характеристиками. Особенно жестоко обошлись Цуриковым. Он был охарактеризован как бывший либерал, но потом высеченный своими дворовыми людьми и вследствие этого сделавшийся ярым врагом эмансипации. Это, конечно, был удар. Ударили по самому больному, задев чувство чести Цурикова. Это тогда не было пустым звуком. Это, конечно, этот удар его, конечно, сломил. После такого удара он не оправился, его состояние оставалось подавленным, умер довольно рано, 57 лет от роду. Александр Сергеевич свой литературный дар передал своей дочери Варваре, Варваре Александровне Цуриковой. Она стала писательницей, сочиняла рассказы, была корреспондентом Тургенева, который стал ее наставником в литературе. И ее рукопись, ее рассказы «Буренчиха» сегодня находится в одном из провинциальных архивов и еще ждет своего исследователя. Надо сказать, в семье Цуриковых очень любили Тургенева, почитали, читали Тургенева, знали всех героев записки охотника и даже места середины России с ними связаны. Об этом вспоминает внук Цурикова. Ну а мы... 100 с лишним лет спустя постарались, насколько это возможно, вернуть честное имя любезному собеседнику Ермолова и Пушкина Александру Сергеевичу Цурикову.
1: Одна из глав этой книги называется «Страстный поклонник Тургенева», и речь не идет о неком Константине Никифорове. Что же его связывало с писателем?
0: Ну вот среди бумаг, переданных когда-то в музей и не вызвавших особого интереса, мы обнаружили стихотворение в прозе некого Константина Александровича Никифорова, посвященное вдохновенному образу Полины Виардо. Ну, стихотворение это в прозе называлось «Тургенев и Полина Виардо, поэт и его муза». Если вы позволите, вот несколько строк из этого стихотворения в прозе, которое привлекло наше внимание. «Я убежал вслед за ней, блуждая по Европе, дивный, светлый, неуловимый призрак женского существа увлекал меня все дальше и дальше, в заманчивую даль». Нас заинтересовало это имя. Мы отправились на поиски, собрали сведения по архивам, и перед нами предстал очень интересный человек – Константин Александрович Никифоров, выпускник лесного института, по профессии ученый-лесовод, несомненно, литературно одаренный, со школьной скамьи, очарованный волшебным словом Тургенева, романтик, глубоко одинокий человек, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы в Орле Спасское было восстановлено, а в Орле был открыт музей Тургенева. В Спасское был влюблен, приезжал при каждом удобном случае, на вакации, во время каникул, во время отпуска. И вот в 1903 году Никифоров приехал в очередной раз с Пасхой, а он всюду ходил.

0: с фотоаппаратом. И он тогда сделал целую серию снимков Спасского парка и дома. А через 3 года Спасский дом сгорел, сгорел дотла. И Никифоров по фотографиям написал этюд «Тургеневский дом в Спасском», «Дом Тургенева в Спасском». Сейчас этот этюд украшает один из залов нашей экспозиции. Тогда, слава богу, сохранились несколько десятков снимков, сделанных Никифоровым, Спасского парка, хозяйственных построек, самого дома. Сохранились карандашные этюды, выполненные Никифоровым. Но вот недавно я узнала, что был еще один живописный этюд Спасского дома. Кстати, тот этюд, который находится у нас, он ведь считается одним из лучших изображений Спасского дома в XX веке. И вот этот еще один этюд был как-то представлен на Тургеневской памятной выставке в 1909 году в Петербурге, но, к сожалению, следы его затерялись. Никифорову посчастливилось пережить радость открытия в Орле музея Тургенева. И последнее, дошедшее до нас письмо Никифорова, адресовано именно в Орловский литературный музей. Никифоров поздравляет музей Тургенева с памятной годовщиной великого земляка, а внизу стоит подпись «К.А. Никифоров». «Кон аморе», то есть «С любовью», один из самых маленьких, самых незаметных сотрудников Орловского литературного музея Тургенева. Август 1933 год. И вот с тех пор следы Никифорова теряются. Ну а мы постарались вернуть истории имя самого, одного из самых талантливых, самых преданных, самых горячих поклонников Тургенева – Константин Александрович Никифоров.
1: Но не только мужские имена указаны в этой книге. Идет речь и о некой Е.Н. Трубниковой. Вот о ней тоже хотелось бы немного, буквально в нескольких фразах хотя бы узнать.
0: Вы знаете, я хочу сказать, что здесь даже в этой связи привлекает больше другое лицо. Мы сейчас об этом скажем. Я хочу сказать, как вообще вот появляются вдруг эти имена, в общем-то, казалось бы, канувшие в лету, забытые и полузабытые. Вот у нас есть такой вид, очень интересный вид музейной работы, изучение фондовой коллекции. И всегда очень интересно, когда работаешь в фондах, узнать историю поступления материалов, историю их владельцев. И вот музейщик потянет за эту ниточку, и совершенно неожиданно перед ним открываются захватывающие истории. И вот так было с письмом Тургенева. Вот как раз эта дама, о которой вы говорите, Евдокия Николаевна Трубникова, 100 с лишним лет назад передала это письмо в наш музей, письмо Тургенева, адресованное слушательницам женских врачебных курсов. И это письмо нас тогда привело совершенно неожиданно в дом, который стоит напротив бывшей усадьбы Лесковых, в котором жил красавец, штаб-ротмистр, кирасир Иван Кириллович Раб, которому Фет посвятил эпиграмму. Оказывается, дочь его, Раиса Раб, стала одной из последних корреспонденток Тургенева в последние дни его жизни. Вот, окончив Орловскую гимназию, Раиса Раб, это было довольно смелым поступком по тем временам, едет в Петербург, сдает успешные экзамены и становится слушательницей женских врачебных курсов. Это был совершенно блистательный образовательный проект времен правления Александра II. Блестящий преподавательский состав, хорошо оснащенные лаборатории, обширная медицинская практика. И вот тогда в России впервые появляется первый отряд женщин-медиков. Это было настоящим событием. Но погибает Александр II. Реформы подмораживаются и принимают решение курсы закрыть. Это было настоящей драмой и для преподавателей, и для студентков. Ну, что было им делать в крайности? И тогда они обратились к человеку, они знали, что он откликнется, к Тургеневу. Он был всегда флагманом женской эмансипации. Им была нужна, видимо, больше моральная поддержка. И тогда инициатором этого письма, видимо, стала Раиса Ивановна Раб, они, студентки, пишут письмо, и уже тяжело больной Тургенев откликнулся письмом. Тогда оно было опубликовано в столичной газете «Голос», да еще деньги прислал Иван Сергеевич, такой он был человек, и говорили, что кошелек его был открыт для всех. И Раиса Ивановна закончила успешно эти курсы, но в «Орел» уже больше не вернулась. Дело в том, что отец ее продал усадьбу, продал дом, они тогда всей семьей переехали в другой город. Но дом, слава богу, стоит, он сохранился. Правда, нуждается в реставрации, последние годы стремительно разрушается. И нам вот сказали, что нашелся добрый человек, который взял на себя ответственность привести дом в порядок. Дай бог, если это случится. Потому что на туристической карте «Орла» осталось не так много мест, связанных с именем Тургенева. Если не позаботиться о доме, исчезнет и он.
1: Я хочу особо отметить обложку и иллюстрации этой книги, потому что, конечно, встречают, прежде чем дойдут до содержания, по обложке. Конечно. Мы прекрасно знаем, и здесь такой акварельный, замечательный вид, мы видим и Тургенева, ну не буду, ладно, всего раскрывать нашим слушателям. Кто помогал с этим?
0: Ну вот Валерий Владимирович Лукьянчиков стал иллюстратором этой книги, прекрасный художник, прекрасный акварелист. Вот он поставил, наверное, своей целью погрузить читателей в мир, в котором жили герои этой книги. Чудесные акварели, легкие, прозрачные, порой напоминающие старинные фотографии. А еще они пленяют наполненностью жизни, которая просто вот пробивается сквозь фактуры этой акварели. Вот мы видим, двое городовых остановились около нарядного крылечка дома Рапа. А вот чиновник проходит мимо известного в Орле дома на Болховской, дома Иордан, где Тургенев встречался с губернским предводителем дворянства Апраксиным. А вот уж сам хозяин, вы обратили на это внимание, усадьба на дворянском гнезде африканцев Сафонов встречает дорогого гостя, самого писателя. Ну вот я уже говорила Валерию Владимировичу о том, что нам очень повезло, он стал художником этой книги, и мы считаем, что это сотрудничество для нас было счастливым.
1: Ну и мы уже постепенно входим в осень, а Тургеневская осень, как известно, начинается с Дня памяти писателя. Что на этот раз готовит посетителям наш Орловский литературный музей?
0: Ну, дело в том, что нам показалась интересным идея, которую мы предложили 3 года назад, говоря современным языком. Это флешмоб, а если понятным, это перекличка тургеневских центров, где помнят, знают и почитают нашего великого земляка. И вот наш первый опыт, на наш взгляд, тогда оказался удачным. Тогда в этом мероприятии приняли участие научные центры России, русские дома стран ближнего зарубежья. Это Петербург, Москва, конечно, Орел, Спас, русские дома в Ташкенте и в Баку. И нам этот опыт показался очень удачным. А вот на этот раз нам хотелось, чтобы тургеневское слово прозвучало из традиционных тургеневских мест середины России, известных всякому читателю по запискам охотника. Это, конечно, Орел, это Спасское, это село Тургенево с беженым лугом Тульской области. Это деревня Грибовка Калужской области, где когда-то помещичий дом Тургенев подарил крестьянам под школу для обучения грамоте крестьянских ребятишек. Это знаменитое Полесье, это известный всем Льгов, Это река Сосна, что впадает в Дон, где Тургенев любил охотиться. Это село Топки, деревня Федоровка, где он бывал не раз. И вот здесь эти места нам представят наши коллеги, друзья, краеведы, писатели, деятели культуры из этих мест. Ну а потом по традиции... В память о писателе зажгутся свечи поминальные в разных городах, поселках, деревнях. Надо еще сказать, что вот это мероприятие проходит в рамках программы многолетней по изучению тургеневских мест. Мы ее назвали «Дорогами Тургенева». Ну и мы постараемся украсить нашу перекличку романсами, песнями. Прозвучат романсы в исполнении великолепного нашего друга, вокалиста Ивана Баланова и фольклорного ансамбля «Калиновый садок» из села Линского Хатынецкого района.
1: Какие еще у музея планы на осень?
0: Ну вот, в продолжение этой темы «Дорогами Тургенева» мы планируем в начале октября ежегодный выезд нашего тургеневского общества по тургеневским местам. И на этот раз это будет необычная поездка в село Юшково Шаблыкинского района, где некогда была усадьба любимого дяди, писателя, героя войны 1812 года Николая Николаевича Тургенева. Николай Николаевич Тургенев, я напомню нашим слушателям, да многие не знают, конечно, младший брат отца писателя, балагур, весельчак, располагал всех благодушным нравом, и в семье дядю очень любили, и особенно к нему был привязан в детстве, юности Иван Сергеевич, и сохранились письма Ивана, уже подростка, адресованные дяде, очень трогательные. «Милый дядя, как я обрадовался, когда получил твое письмо, запрыгало у меня от радости сердце, так я был рад. Дядя научил племянника верховой езде, научил метко стрелять из ружья, познакомил с русской охотой». И надо сказать, что вот эта любовь была взаимной. Николай Николаевич тоже обожал своего племянника, очень им гордился. И Варвара Петровна напоминала Ивану, студенту Берлинского университета: «Не забывай о дяде, ты его любимец. Он тебя обожает». И Тургенев бывал в гостях у дяди в Юшково не раз, и мы решили установить памятный камень в этой усадьбе. На церемонию открытия приедет правнучатая племянница Тургенева со стороны дяди Наталья Викторовна Чаурская, которая финансово нам поможет в установке этого памятного знака. И я хочу, пользуясь случаем, выразить слова благодарности Сергею Григорьевичу Потёмкину и его помощнице Наталье Станиславовне Утиной, которые взяли на себя хлопоты по изготовлению и установке этого камня. И еще несколько слов. Дело в том, считалось, что от усадьбы дяди ничего не осталось. Да, но вот, к счастью, мы обнаружили эту усадьбу, и я надеюсь, что все наши планы в начале октября этого года осуществятся.
1: Мы тоже на это надеемся. Я напомню, что в студии сегодня была заведующая литературным музеем Ивана Тургенева, автор книги «Орловские наследники» Тургенева Елена Григорьевна Мельник. 11 сентября приглашаем всех в областную библиотеку имени Бунина на презентацию и, конечно, в музей Тургенева на экскурсии. Ирина Мельникова зовут меня, Наталья Филиппова, звукорежиссер. До свидания.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. В преддверии нового учебного года сотрудники ГАИ пообщались со школьниками и их родителями в магазинах школьных принадлежностей. В сентябре работы по модернизации сетей теплоснабжения в Советском районе областного центра обещают ускорить. Далее об этих и других событиях подробно. В орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. Поправки уже внесены в федеральный закон об образовании. Изменения в эфире ГТРК «Орел» прокомментировала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.
2: Во время уроков использовать мобильные телефоны будет категорически запрещено. Исключения могут быть только для тех детей, для которых эти средства связи необходимы. То есть мы понимаем, это дети с ограниченными возможностями здоровья.
1: Цель нововведения – вернуть детям живое общение и помочь им сосредоточиться на занятиях. В Орле в преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам о безопасности на дорогах. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу организовали необычную профилактическую акцию «Иду в школу безопасно». Местом ее проведения стали крупные магазины, торгующие школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. Пока родители выбирали тетради, ручки и рюкзаки, госавтоинспекторы работали с самой важной аудиторией – будущими первоклассниками и учениками младших классов. Цель мероприятия – напомнить детям, отвыкшим за лето от интенсивного дорожного движения, основные правила безопасного поведения на улице и проезжей части. Во время бесед сотрудники полиции в игровой форме разбирали с юными орловцами типичные дорожные ловушки, которые могут подстерегать их по пути в школу. Особое внимание уделяли построению безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Инспекторы объясняли, почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и на какой сигнал светофора следует начинать движение. Поскольку многие ребята будут ходить в школу без сопровождения взрослых, полицейские напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках в темное время суток.
1: Сотрудники госавтоинспекции также призывают родителей в преддверии 1 сентября провести с детьми дополнительные беседы о безопасности и личным примером показывать, как правильно вести себя на дороге. На Орловщине вырос риск появления опасных болезней животных, сообщил на аппаратном совещании в областной администрации начальник управления ветеринарии Алексей Максимовский. Речь, в частности, идет об африканской чуме свиней, ящуре, оспе овец и коз, заразном узелковом дерматите. Случаи заболеваний зафиксированы в соседних регионах.
4: В связи с этим областной ветеринарной службы проводится вакцинация животных и птиц. Так, в буферной зоне вокруг производственных площадок 4 птицефабрик в радиусе 10 км ведется поголовная вакцинация птицы в хозяйствах граждан против эксплуатогенного гриппа птиц. На текущую дату проведено 19,6 тысяч голобработок, это 82% плана на 2026 год. Против оспы овец и коз проведено более 19,8 голобработок, это 57% плану на 2026 год. Начата вакцинация против заразного узелкового дерматита крупнорогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Проведено более 74 тысяч голобработок.
1: В области регулярно ведется мониторинг и контроль заразных болезней животных на исключение серьезных заболеваний. На совещании глава области Андрей Клычков поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником. Его отмечают 31 августа. В официальном поздравлении правительства отмечается, что регион гордится богатыми традициями в этой сфере и готовит новые квалифицированные кадры. Жители Советского района областного центра ждут возвращения горячей воды. Специалисты профильной организации ускорили модернизацию теплосетей. В сентябре ожидается завершение работ. Затем проведут гидравлические испытания и осуществят поэтапное подключение пользователей. На улице 60-летия Октября обновят более 300 метров труб. К тепломагистрали подключат 311 домов и 137 социальных объектов. В проект вложили 61 миллион рублей, сообщил сайт «Вести Орел». Продолжаем выпуск. На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 1100 маломерных судов, сообщает региональное управление МЧС. Тему продолжит представитель пресс-службы ведомства Антон Ухин.
5: К маломерным судам относятся суда длиной до 20 метров и вместимостью не более 12 человек. При этом государственной регистрации подлежат маломерные суда массой 200 килограммов и более, а также суда с установленным двигателем мощностью от 8 киловатт. Оформить право собственности на маломерное судно необходимо не позднее 30 дней со дня его приобретения. Кроме этого, необходимо своевременно проходить освидетельствование зарегистрированного судна, которое проводится с периодичностью 5 лет. Управлять таким плавсредством разрешается после прохождения судоводителем аттестации на право управления судном. В текущем году Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области выдано 61 удостоверение на право управления маломерным судном. Порядок проведения аттестации включает в себя прием и регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, проверку теоретических и практических навыков и формирование и направление результата предоставления государственной услуги. Государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерного судна, а также по аттестации на право управления им можно получить в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области, обратившись с заявлением через портал госуслуги или при личном приеме.
1: Владельцам маломерных судов рекомендуется заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы избежать нарушений установленных сроков регистрации, напоминают спасатели. Выпуск продолжит наш спортивный обозреватель. Далее прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл лидеру турнирной таблицы. Накануне наша команда провела выездной матч против футбольного клуба «Волна». Итог игры – поражение 0-1. Единственный мяч зелено-белые пропустили в начале первого тайма. Следующую игру наша команда проведет также на выезде. 5 сентября «Орлы» сыграют в Курске с местным «Авангардом». Орловский преподаватель написал первый в истории учебник по спортивной скакалке. Автором стал Валерий Бойко, президент Орловской областной федерации спортивной скакалки, декан факультета физкультуры и спорта АГУ имени Тургенева. Анонсируется, что, среди прочего, в учебнике будут представлены истории и современное развитие вида спорта, терминология и классификация технических элементов, спортивный инвентарь и экипировка, техника прыжков и манипуляций со скакалкой. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: 1 сентября в Орле сохранится теплая погода, однако с утра местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Это очень крепкий ветер, будьте осторожны. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Музыкальная пауза.

0: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили логистические центры, склады беспилотников и комплектующих к ним в Киевской области и Одесской. Владимир Путин проинформировал премьера Индии Нарендра Моди о ходе СВО. Запад готовится к выборам в России с масштабной стратегией по дестабилизации ситуации в стране, заявили в СВР. С 1 сентября каждый россиянин сможет оформить самозапрет от участия в азартных играх. И теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжили групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками поражен логистический центр DHL Logistic в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним, говорится в сообщении военного ведомства. Удару подвергся торгово-логистический центр «Замлер-склад» в Борисполе под Киевом. Центр использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами, также проинформировали Минобороны. Кроме того, по данным министерства, порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, а в населенном пункте Нерубайская Одесской области удар подвергся логистический центр, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт Одесса. Переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке прошли очень хорошо. Украина на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
1: Владимир Путин на встрече в Бишкеке проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько подробно Путин и Моди обсудили тему Украины. Переговоры были сосредоточены на двустороннем сотрудничестве и экономических темах.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Путин заявил, что российско-индийские отношения продолжают укрепляться на принципах особо привилегированного стратегического партнерства. С 1 сентября каждый россиянин может добровольно и осознанно оградить себя от участия в играх в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напоминает Минфин. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, можно двумя способами. Лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал госуслуг. Услуги с использованием простой или усиленной электронной подписи. Срок самозапрета определяется гражданином самостоятельно. Однако законом установлен минимальный порог – не менее 12 месяцев. В Минфине подчеркнули, что механизм самозапрета направлен на борьбу с лудоманией и затрагивает все легальные формы азартных игр, действующие на территории России. На Кругобайкальской железной дороге закрыли все 6 туристических маршрутов. Причина – участившийся случай выхода медведя к местам присутствия человека. Это касается и баз отдыха, и береговой линии. Точного срока снятия запрета нет, сообщил РИА Новости представитель экологической организации «Заповедное Прибайкалье». Специалисты отмечают, что подобная ситуация – сезонное явление. Осенью, перед тем, как уйти в спячку, хищники часто появляются в местах потенциального скопления пищевых отходов.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо, сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Элиньо выступает за клуб «Толука» с 2024 года. Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Брэдли Барколя из ПСЖ. Ранее сообщалось о том, что трансфер двукратного победителя Лиги чемпионов стал самым дорогим в истории французского футбола. Сумма сделки составила 140 миллионов евро с учетом бонусов. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых, баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4 со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Нижнем Новгороде ожидается 22-24 градуса без существенных осадков. В Пензе и Туле будет сухо, 25-27 градусов выше нуля. В Ярославле от 24 до 26 тепла. Во Владимире 23-25 градусов. В Воронеже плюс 28, плюс 30 без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20 18-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице +19.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: И мы снова с вами будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ничто не поменялось, у нас есть мессенджеры, и вы можете писать, если будет возникать желание прокомментировать какую-либо из тем, а они сегодня, как обычно, будут самыми горячими, актуальными и интересными. Вот наши мессенджеры 8-925-222-9992, Ольга Максимова, Игорь Шатров, рады всех приветствовать. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашей программы? Будем говорить о Нигере или Нигере, Нигер, по-моему, все-таки. Все время путаю это ударение. Стране в Африке, в которой в очередной раз пытались произвести мятеж, определенные силы, кстати, отдельная тема, об этом поговорим. И наш африканский корпус помог официальным властям восстановить справедливость. Об этом поговорим, что делают наши в Африке, где они еще, и как там в этой стране в дальнейшем будет устроена жизнь, зачем нам вообще помогать африканским государствам. А ну ШОС, это, конечно, тема сегодня уже во всех информационных агентствах, на всех лентах. Владимир Владимирович Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС и уже встретился с Си Цзиньпином, и много-много других встреч у него там запланировано, целых 9. Вообще ШОС в современных условиях, говорят, что это вообще уже другая организация, не совсем та, которую создавали. А что изменилось? Об этом поговорим. Неприятные сообщения из Белгорода, трагические, продолжаются налеты БПЛА украинских, будем об этом говорить и узнавать, как на местах вообще встречают вот эти угрозы, как им противодействуют. Ну, а начнем с того, как российские вооруженные силы в ответ на вот такие удары по российской гражданской инфраструктуре выносят логистику, и не только логистику, на Украине. Об этом прямо буквально через несколько секунд. Поехали.
1: Наше время.
8: Ну что, вооруженные силы Российской Федерации, они просто с каким-то остервенением и очень последовательно и очень качественно сейчас работают по Киеву. Прямо вот, наверное, Более недели удары не прекращаются практически, ну, круглосуточно. Там сирены звучат регулярно. И склад за складом взрываются какие-то другие объекты, военные объекты, логистические объекты, другая инфраструктура.
4: Раду собрались переводить в подземелье.
8: Они уже вообще не знают, что дальше делать. Но самое интересное, как они на это реагируют вот, в общении с Западом. Вот интересно, мы обратили внимание, что, ну, как-то всегда показывали, что... ну, все это выдерживает украинский народ.
4: Что нипочем?
8: Все нипочем, и вдруг стало почем. Вдруг стали показывать пустые полки.
4: И вдруг стали обвинять Россию, что она создает очередной будущий голодомор.
8: Холодомор, как они говорят. Ну, в общем, геноцид украинского народа. И показывают, что у нас вот проблемы со снабжением. Ну, а как же это вот стойкость и так далее? Ну, что-то не то вот в этой информации.
4: Не то, даже несмотря на то, что действительно удары наших вооруженных сил очень эффективны, вот настолько быстро, это очень долгая все равно должна быть работа, настолько быстро вынести всю продовольственную инфраструктуру, это нереально.
8: Но самое-то интересное, ведь ну, мы же знаем, какие складские помещения, каких компаний там взлетали на воздух. Ну, как-то, может быть, и случалось, что попадали по продовольственным складским помещениям, но это какие-то исключительные случаи. А такое ощущение, что наши войска стабильно били там по продовольствию, но это неправда, просто это неправда. Значит, какая-то хитрость, какой-то подвох.
4: Какая-то подоплека имеется, и причем эксперты сходятся к мнению, что, ну, разумеется, во-первых, это работа на западных кураторов из серии «Больше грошей», и также это для нас все исполняется. Вот почему? Как ты думаешь?
8: Ну, вот я думаю, что потому, что нам надо, нашим гражданам хотят показать, какие жестокие, несправедливые российские военные, и как они себя очень, ну, что ли, очень некорректно, пытаюсь подобрать слова, поэтому
4: бесчеловечно.
8: Извините. Бесчеловечно это уже, конечно, наверное, жестковато, ну, хотя они регулярно нас расчеловечивали, да, честно говоря. Поэтому, да, бесчеловечно ведут себя по отношению к рядовым украинцам, которые, ну, совершенно ни при чем в том, что творит Зеленский. Они же вообще-то его и не заставляли это делать. Он вообще во всем виноват. Ну, это такая, знаете, позиция страуса, который спрятал голову в песок и не хочет сам разбираться, чего это вот тут у него в стране происходит, кто-нибудь придет да поможет. И, а также и ведет себя Зеленский. Кто-нибудь придет и даст денег, продовольствие, еще чего-то. Ну ладно, чего он тут, мы хлеб отбираем у нашего эксперта. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот
9: здравствуйте.
8: Несколько вопросов в свете вот всего того, что сейчас происходит последовательно, уже на протяжении, наверное, более действительно недели. Киев всегда под ударами, да? Во-первых, почему не прекращаются удары по Киеву? Во-вторых, самое главное, мы не забыли, отложили, но потом, вот сейчас мы его назовем, прозвучала информация о том, из Минобороны, что российские вооруженные силы готовятся, вот самое главное, восклицательный знак, в скобочке, да, готовятся к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Зачем мы предупредили об этом? Мы что, хотим, чтобы они подготовились тоже, да? Или есть какая-то другая причина? Ну и вообще, вот как вы относитесь, Богдан Анатольевич, к тому, что нам тут пустые полки показывают? Вот на весь этот спектр вопросов и ответьте, пожалуйста.
9: Начнем с последнего. Насчет пустых полок, это вполне может быть, конечно, некоторого рода лукавство, потому что Украина – это достаточно большое государство, это было более 25 регионов, ну, с учетом там союз городов республиканского значения, она была всегда сельхозстраной. У большинства населения, которое жило в селах, всегда были свои огороды, но, в общем, голод там не грозит. Другое дело, что действительно логистика во многом нарушена, и топливно-энергетическая ее составляющая тоже нарушена. Поэтому в каких-то крупных сетях действительно товаров может и не быть в продаже. Но это не голод, конечно, это не голодомор. Голодом здесь никто никого морить не в состоянии. Ну, точнее, в состоянии, но нет такого желания. Что касается ударов. Не только по Киеву, просто сейчас многие удары приходятся в том числе и по столице Украины, и совершенно очевидно, что они направлены как с одной стороны, инструмент по уничтожению военно-промышленного комплекса, разного рода инструментов, связанных с военной составляющей, как, например, склады, которые в селе Мило расположились, были расположены и содержали там массу боеприпасов и ракет к патриотам и так далее. Ну и потому что это еще и определенное послание, что Россия переходит к определенной эскалации. Вот в этом плане мы не пойдем на те условия, которые нам пытаются навязывать. Но удары наносятся далеко не только по Киеву. Они регулярно наносятся по портам Черноморским, Дунайским, по Одессе. Они регулярно наносятся по разного рода промышленным и иным предприятиям по всем регионам Украины. И они постоянно наносятся по всей структуре логистики. Вот, логистика – это одно из ключевых звеньев в нынешней современной войне. Например, после того, как полностью почти прекратилась торговля через Черноморские порты Украины, ну или, скажем так, она сильно-сильно сократилась, сильно выросли объемы поставок автомобильным транспортом или железнодорожным. По нему тоже сейчас наносятся удары. На некоторых дорогах скопилось от 4 до 6 тысяч фур. Вот по ним тоже сейчас, ну, либо наносятся, либо будут наноситься удары. Но самое главное, конечно, это именно тот сегмент, о котором вы упомянули в своем вопросе, это энергетическая инфраструктура. И на ваш вопрос, почему мы об этом предупреждаем, потому что, во-первых, на Украине вряд ли смогут как-то что-то этому противопоставить. А во-вторых, потому что, в общем-то, жалко людей, и мы их предупреждаем. Те, кто может, пусть уезжают. Уезжают, например, в страны Евросоюза или уезжают в сельскую местность. Но таким образом они тоже будут работать против украинского государства. Чем меньше людей на Украине живет, с одной стороны, вроде бы проще воевать, а с другой стороны, меньше людей попадет в армию, меньше людей будет покупать товары, платить налоги, в общем, осуществлять функционирование государства. Вот только что перед вами как раз в социальной сети, в одной запрещенной, я как раз наблюдал, как человек, он перелазил через пограничное заграждение и убегал в Румынию. Он объяснял, как это делать, там перекидываешь через колючую проволоку в этот каремат. В общем, и его главное слово, которое он постоянно кричал, после того, как перелез, это было слово «свобода».
10: Да. Вот. Как из концлагеря бегут люди, да, по большому счету?
9: Ну, в общем-то, вы знаете, это очень иронично выразил один гражданин России, который уехал туда после 2014 года, долго добивался украинского гражданства, а потом, когда он получил этот паспорт, он говорит, ну и вот что я получил. Я в итоге получил документ, с которым я не могу выехать теперь за пределы Украины, должен вернуться в окопы и, так сказать, в общем, потерял все фактически. Да, Украина сейчас закрытое государство. Единственная возможность – это людям, которые не достигли 25 лет, выехать за пределы этого самого государства, инструмента, и, соответственно, там где-то в Европе зацепиться, либо устроиться на работу, либо на учебу, либо что-нибудь еще. Или же ждать, пока исполнится 60 лет.
10: Ну, а вот таким людям. Да, и, наверное, тогда завершающий вопрос все-таки. Это вот, как вот мы иногда волнуемся, это кампания, ну, то есть, условно, мы ждем какой-то реакции, или все, все красные линии перейдены, перешли все, и мы просто будем последовательно уничтожать этот режим, невзирая на все там желания нас склонить к каким-то переговорам, или все-таки мы таким образом их вынуждаем к переговорам, потому что Владимир Владимирович вот буквально только что на саммите ШОС уже в ходе различных там общений, по-моему, сообщаясь с премьер-министром Индии, сказал, что, ну, в принципе-то Россия готова к прекращению боевых действий. Ну, понятно, что на российских условиях. Но вот может ли все, что происходит, привести к быстрому окончанию боевых действий?
9: Ну, чем больше мы будем наносить ущерб украинскому государству во всех его аспектах, логистическом, топливном, энергетическом, ну и, конечно же, по вооруженным силам Украины, тем быстрее закончатся боевые действия. Как они закончатся, сейчас сказать невозможно. Ну, дело в том, что все эти возможности, они по-прежнему открыты. Может быть, это будет дипломатическое решение, то есть договорятся, но договорятся так, как это выгодно России. Раздел территорий, взаимное признание этих территорий, отмена санкций, отказ от нацизма там и так далее. Вот я просто смеялся сегодня, опять же, вот смотрел в соцсетях, сбежавший из России один рок-музыкант, он еврей по национальности, он стоит рядом с мужиком таким, бородатый такой, здоровый бугай, вот, а у того написано «Свастоун», «Свастоун», ну, свастика, так стилизованно. И он смотрит и говорит: «Ой, а что это означает?» Он говорит: «Ну, это сопротивление». Вот человек, чьи предки, возможно, убегали от нацистов вот под свастиками, вот он спрашивает наивно вот у этого нынешнего нациста: вот, а что это значит? Вот, что, почему у вас написано «Свастон» на футболке, такая стилизованная там? Вот это тоже наверняка все-таки надо как-то это заметить уже.
10: Ну, это какой-то диагноз уже, Богдан Анатольевич. Ну что ж, будем наблюдать, что нам остается. Надеемся, российские вооруженные силы все-таки все закончат довольно быстро. Большое спасибо, Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России. Политолог был с нами. Мы к следующей теме переходим.
1: Наше время.
10: Ну, а враг огрызается все-таки. В разгар выходного дня, 30 августа, ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду. Извините, но очередной, это правда. Предварительно ранения получили 12 мирных горожан. 2 человека скончались на месте до прибытия скорой помощи. И у нас есть свежая информация от, собственно, корреспондента российской газеты в регионе Анны Скрипка. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Вот вы уже сказали о том, что этот удар был очередным. Действительно, очередной удар вооруженных формирований Украины стал трагичным для Белгорода. Погибли в итоге 3 человека. Один из мужчин раненых скончался ночью в больнице. Медики боролись за его жизнь самоотверженно, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Ну и выросло число пострадавших. Вот совсем недавно в публичном поле временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев заявил о 15 раненых, при этом 11 из них до сих пор остаются в стационаре, 6 это дети, причем один из детей в настолько сложном состоянии, что медики готовятся к его транспортировке в федеральный медицинский центр. Ну вот, как уже стало известно вчера, и эта информация подтвердилась, целью атаки врага был логистический комплекс, инфраструктура одного из известных маркетплейсов. Действительно, в общем-то, там зафиксирован был пожар, оперативно локализован, но вместе с вот этим крупным объектом пострадали в общей сложности 10 коммерческих предприятий. Это и малый бизнес, и бизнес покрупнее. В общем-то, это рабочие места белгородцев. Вот сейчас, когда уже повреждения уточнены и заактированы, в общем-то, известно о 10 объектах. Однако, вот несмотря на то, что противник целится по бизнесу, по инфраструктуре, 4 многоквартирных дома также значатся в числе поврежденных, и, в общем-то, эти многоэтажки теперь пополнили списки тех жилых домов, которые подверглись агрессии противника, и, в общем-то, специалисты актируют буквально вот подетально разрушение, повреждения в каждой квартире, в общедомовом имуществе, чтобы после это все отремонтировать и восстановить. В общем-то, что еще стоит сказать? Вот несмотря на агрессию врага, которая повторяется буквально изо дня в день, а сегодня фиксируется большая активность беспилотников противника, и опять же, на данную минуту известно об 11 раненых, включая одного.

0: С нами был, собственно, корреспондент российской газеты в Белгородской области. Она рассказала о том, как Белгород встречает 1 сентября, которое завтра наступает. Не очень приятные пока впечатления, но мы уверены в том, что российские вооруженные силы все-таки скоро прекратят эту вакханалию. Вернемся через минутку.
1: Премьера в театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
2: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Наше время.
4: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И у нас очень интересная тема.
0: Ну да, это все, весь мир сейчас следит за Бишкеком. К Киргизстану приковано внимание всего мира, потому что в Бишкеке вчера, 30 августа, стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный, ну, соответственно, раз он 26-й, к 25-летнему юбилею. Это площадка мировой политики, на которой к лидерам России, Китая, Индии, Турции присоединятся главы государств и правительств государств Большой Евразии, а также генсек ООН Антонио Гутерриш. И вообще четверть века назад, когда эта организация создавалась в интересах обеспечения безопасности Китая, России и центральноазиатских государств, они думали как о таком узкорегиональном, да, но не маленьком, но узкорегиональном форуме. Ну, у которого есть конкретные практические цели. Распалось большое государство, Советский Союз. У новых республик могут появиться какие-то там вопросы. Надо как-то собрать вместе, чтобы не поссорились. И договориться, как будем жить дальше уже независимыми государствами. Китай это очень сильно волновало. И Китай с Россией вместе инициировали создание вот этого нового проекта. Похоже, за 25 лет мы получили совершенно другую организацию, которая является уже не региональной, а глобальной. В нее хотят через одну страну вступить, и так уже наступали, что там больше 3 миллиардов человек. Вот.
4: И уже генсек ООН приезжает, что повышает статус мероприятия.
0: Да, фактически до действительно глобального такого форума. И вот есть информация о последних встречах, которые наш президент провел уже и с китайским лидером,
4: и с индийским
0: лидером. И прозвучали вопросы, которые, вот, ну, они, в общем-то, волнуют весь мир. Все понимают, что там тоже решаются и судьбы, и украинского конфликта, хотя вот Песков тут говорил, но это было как-то так.
4: По касательной,
0: да. Но мы же понимаем, что даже когда по касательной Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорят о чем-то, это вот касание, знаете, потом где-то отражается далеко-далеко.
4: Судя по информации в СМИ, с лидером Индии этот разговор был не по касательной.
0: Да, там было более, как бы, видимо, предметно в том плане, что индийский лидер все-таки как-то настаивал на прекращение конфликта, на что российский президент сказал, да кому готовы, в общем-то. Ну, давайте только всерьез к этому относиться и учитывать ситуацию на земле. Кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона, ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Алексей
0: Владимирович, да, ну, вначале, наверное, все-таки действительно о ШОС. Что такое ШОС в наше время? Почему уже называют ее какой-то глобальной организацией? Может, я преувеличиваю, может быть, я не то подсмотрел где-то, ошибаюсь. И вообще, действительно ли ШОС трансформировался за 20 или... трансформировалась как организация за 25 лет. И тогда, если она трансформировалась, то какие же у нее теперь цели и задачи, если раньше она создавалась для обеспечения, по большому счету, безопасности государств Центральной Азии, России и Китая в новых условиях после распада Советского Союза?
3: Так, ну давайте начнем с того, что с тех пор, да, утекло очень много воды, и теперь многие из тех задач практически

0: этих, ради которых ШОС создавалось, они уже ушли в прошлое. То есть что-то осталось, что-то уже ушло. Первое. Второе, то, что ШОС, несмотря на то, что она стала гораздо больше, это все-таки региональная организация. То есть мы не видим в ШОС пока никаких стран там из Южной Америки, да, из Северной Америки, африканских стран. У нас ШОС пока все еще это не только евразийская, но и, скажем так, центральная, восточно-южная евразийская организация. Да, то есть у нас, по сути, она вся сконцентрирована, все страны, входящие в ШОС, сконцентрированы все-таки в определенном регионе, поэтому пока я бы, честно говоря, на глобальность особо не замахивался.
1: Хорошо.
0: Да, да, что изменилось, да, за это время? Во-первых, достаточно, ну, то есть по-прежнему пока те задачи, ради которых ШОС создавался, да, например, создавалась, то есть, например, борьба с терроризмом, они с повестки дня никуда не делись, но стали явно заметно, ну, как-то менее остры, да, менее остро они сейчас стоят, особенно в том регионе, где они создавались. То есть я просто напомню, что тогда проблема была в Центральной Азии, да, большое количество исламистских движений.
1: Ну, Афганистан, наверное, да, да вот там, эти вот, Пакистан так, где-то отчасти и так далее.
0: Ну, непонятно было, что будет, да, что из Афганистана потом выплеснется. Был тогда поток, всплеск прямо исламистских движений в Центральной Азии, да, там в Узбекистане, в частности, в Таджикистане. То есть была опасность, что там все полыхнет, и надо было каким-то образом это сдержать. То есть и правительство стран региона, и Китай, и Россия были в этом заинтересованы. Сейчас, ну, этой опасности в таком виде, в котором она была тогда, нет. То есть при этом диалог по-прежнему сохраняется, по вопросу безопасности никуда он не делся, но он очень сильно осложнился в связи с тем, что в организацию вступили Индия и Пакистан. То есть, когда Индия и Пакистан туда вступали, было понятно, что их не принять туда нельзя физически, да, потому что ШОС трансформируется, и или ШОС останется узкорегиональной организацией, или все-таки он станет широкорегиональной, а широкорегиональной он без Индии и Пакистана не станет. Но при этом все прекрасно понимали, что если Индия и Пакистан туда придут, то они притащат туда с собой свою вот эту вот набор взаимных претензий.
1: Повестку, то есть, скажем так, свою конфликтную повестку. Да?
0: Не хотел я, да, этого упоминать, но как-то, да, что ж поделать, потому что в любом случае получилось, что хотя, да, формально все обязались, что нет, ничего с собой, этого с собой мы не потащим, все равно все потащили. Потому что, когда у вас две страны, каждая из которых обвиняет спецслужбу другой страны в том, что та спонсирует терроризм на ее территории. То есть теоретически они должны с другом сотрудничать, спецслужбы в рамках региональной террористической структуры. То есть они должны обмениваться данными, должны обмениваться сведениями, сообщать о движении террористов, там, о потенциальных каких-то терактах. Вот. Но это возможно, ну, не в этой ситуации.
1: Вообще удивительно, извините, вот хоть небольшое ответвление, но удивительно, конечно, Алексей Владимирович. Вы говорите, нельзя было вступить. А зачем они тогда вступали, если они, ну, до сих пор себя там, так, скажем так, друзьями не считают, не особо дружелюбные. Вот для того, чтобы решить свою вот эту локальную проблему, надеюсь, что там третьи страны им помогут, что ли?
0: Не-не-не, как бы про третьи страны даже речи никогда не шло, потому что после Третьей Индо-Пакистанской войны была подписана Шумовская декларация, в соответствии с которой никакая третья страна в индо-пакистанские дела не влезает. То есть страны обязались решать все вопросы в двусторонней основе. Просто тут есть несколько, на самом деле, аспектов. Да? Первый аспект то, что, во-первых, Индия не могла не вступить в эту организацию, да, потому что в основе вообще индийская политика нынешняя, она базируется на так называемой концепции мультиприсоединения. То есть вот раньше Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, теперь она исповедует мультиприсоединение, то есть вступает вообще во все организации, всюду, в которых она что-то может сделать, и где членство в которых ни к чему ее практически не обязывает. Это очень важно, потому что индийцы не хотят оказаться в ситуации, в которой они уже были в колониальные времена, когда они вынуждены свои национальные интересы приносить в жертву чьим-то чужим интересам. Да, то есть проливать кровь своих детей ради того, чтобы там Британии было хорошо, условно говоря. Да, поэтому индийцы не вступают ни в какие военные альянсы, там, типа абстрактного какого-нибудь азиатского НАТО, да, то есть, но при этом Индия вступает в квот, то есть вот четырехсторонний диалог по безопасности со Штатами, Австралией, Японией.
1: Одновременно
0: она и там, и там. Она
1: и при этом покупают оружие у всех, а это как раз говорит о том, что не со всеми вроде бы так это в нормальном диалоге, потому что оружие это вещь такая.
0: Да, то есть это Индию ни к чему не обязывает.
1: Это я просто к чему, вот. Алексей Владимирович, извините, чтобы мы просто на индийской теме не особо долго топтались. А скажите, не кажется ли вам, что вот у нас была вот эта, у нас в ШОС и у ШОС вообще была вот эта проблема Афганистана и так далее. Сейчас что-то вот эта проблема Индии и Пакистана. А способна ли ШОС решать какие-то другие вопросы? Или вот вы как-то вот сейчас, рассказывая об этом, мы действительно оригинализировали тему ШОС. А все-таки ШОС же не только для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Все-таки зачем теперь ШОС? Да, вот давайте.
0: Так проблема-то как раз была в том, что она не как раз ровно не для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Когда Индия и Пакистан принесли туда свои проблемы, они, по сути, парализовали деятельность антитеррористической структуры. То есть пришлось искать новые какие-то там рычаги, новые обходные пути для того, чтобы опять этот диалог заработал. Сейчас у нас, по сути, ШОС исполняет три основные направления. В смысле, вот работа на трех направлениях. Да? Первое – это по-прежнему сотрудничество в сфере безопасности. То есть речь не идет о создании какого-то военного блока, там, альянса, еще чего-то, но при этом речь идет о диалоге, преимущественно антитеррористическом, для того, чтобы условно не допустить события, которые произошли в свое время в Казахстане. Да, вот такого рода. Чтобы ни на территории этих государств ШОС не появилось какое-нибудь там такое террористическое гнездо, случайно не обнаружилось террористическое подполье, которое способно взорвать регион. Вот это первая задача. Вторая задача – это политический диалог. То есть убедиться, что все страны, вообще входящие в ШОС, да, все страны региона, нацелены на то, чтобы мирно сосуществовать, мирно жить, другом не конфликтовать и вместе развиваться. Потому что вообще это, наверное, ключевая сейчас задача в нынешнем турбулентном мире, это как-то не допустить, да, того, чтобы, ну, чтобы ШОС, да, вот Евразия, Восточная и Южная оставались неким островком стабильности, потому что только тогда, когда у вас есть стабильность, когда у вас есть взаимопонимание политическое, когда у вас нету там торговых войн, да, там каких-то неожиданных введений пошлин 150% этого всего, только тогда возможно нормальная какая-то торговля, стабильная,
1: да.
0: И там взаимное доверие. И третье, это экономика.
1: Да, вот экономика. Она теперь. Почему я вас так все пытаю по этому? Нам-то что с того? Смотрите, мы, значит, афганской проблемы нет. У нас с бывшими маджахедами свои там нормальные отношения, да. Ну, может быть, они изменились, там трансформировались. А Индия и Пакистан, вы говорите, ну, не цель, да, ШОС. Что мы туда ездим? Зачем нам вообще вот эти встречи? И какая польза от того, что Владимир Владимирович вот сегодня встречается, в эти два дня встречается с девятью лидерами, присутствующими на этом мероприятии. Вот давайте этим зафинализируем наш разговор.
0: Давайте как бы прямо скажем, у нас сейчас не сказать, что прям волшебная ситуация внешнеполитическая, да, у нас страна под санкциями, вот, причем под довольно жесткими, начиная и там со стороны европейцев, со стороны американцев, это не та ситуация, когда мы можем отказываться от какой бы то ни было поддержки. Вот у нас, по сути, есть механизм, да, в виде ШОС, который позволяет нам гарантировать то, что с этими странами, две из которых входят в топ-5 экономик мира, мы будем и дальше продолжать торговать. Что эти страны испытывают к нам, скажем так, политическую симпатию. Что эти страны под давлением Штатов и Европы не откажутся от диалога с нами.
1: Это мы имеем в виду Китай и Индию, да, просто чтобы
0: Китай и Индию, да. Да, что эти страны нам будут дальше помогать. Вот. У нас есть в составе ШОС не только они, у нас есть Иран, например, да, я не открою тайны, если скажу, что Иран очень сильно помогает нам сейчас, да, и помогал, начиная с 22-го года. Вот. У нас есть страны Центральной Азии, которые тоже у нас, в принципе, обеспечивают нам, скажем так, спокойную границу с юга и востока. То есть, в общем, в нынешней ситуации, когда мы втянуты в конфликт, сейчас для нас, по сути, ШОС – это гарантия спокойного тыла и спокойных нормальных торговых отношений, которые позволяют нашей экономике выживать.
1: Ну да, и получается, что еще есть страны-партнеры, вот вроде Турции, да, которая тоже нам важна, и она приезжает туда, ну, потому что уважаемая авторитетная организация, правильно? Ведь встреча будет у Путина и с Эрдоганом там, насколько я понимаю.
0: Турция тоже наш важный торговый партнер, и, в общем, да, тут как бы ситуация, знаете, когда вот любой лык в строку.
1: Ну, как интересно, конечно, изменился мир. Вроде раньше была какая-то всемирная торговая организация. Эти занимались безопасностью, те там торговлей. А сейчас вот просто используются любые инструменты для диалога, потому что мир, конечно, очень турбулентным стал. Вы правы совершенно. Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» был с нами. Говорили о начавшемся в Бишкеке саммите ШОС. Очень интересно. Будем наблюдать за ним и дальше.
2: Ну, а далее будем говорить о том, что Россия помогла войскам Нигера или Нигера, потому что, оказывается, правильно и так отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа. И этому будет посвящена следующая часть нашей программы. Вернемся через минуту.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым. Итак, Россия помогла войскам Нигера отразить атаки антиправительственных сил, которые пытались поднять мятеж.
1: Ну да, и Россия, конечно, не отправляла туда никакой специальный контингент, мы десантников псковских не посылали туда. Дело в том, что в Африке, особенно в этом регионе, очень уверенно чувствует себя африканский корпус Российского министерства обороны, и о нем даже некоторое время назад мы рассказывали, презентовали фильм об этом африканском корпусе, а вот мы сейчас увидели просто его реальную деятельность. Террористы в очередной раз попытались свергнуть правительство Нигера. Река Рек, я посмотрел, это где-то так переводится с языка туарегов, вот название этой страны. И мы в очередной раз подставили плечо вот этой конфедерации стран Сахеля, и вот об этом, наверное, сейчас и будет разговор с человеком, который там бывал, снимал кино об этом, да, знает какие-то подробности, неизвестные нам точно, военный корреспондент РТ ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Я бывал и в Мали, и в Нигере. Ну, давайте все-таки называть Нигер, Нигер или Ниджер.
1: Да. Да, вот так.
5: Да, они очень просят их называть минимум Нигер.
1: Ага, ну ладно. Хотя вот смотрим мы наши словари, они считают вот это название допустимым вариантом, но не основным. Ну ладно, будем идти, как навстречу людям пойдем, если они так хотят, пускай будет.
2: Нигер так Нигер.
1: Нигер так Нигер, да. Александр, ну так вот, и были, наверное, во всех этих, там три государства, да, в эту конфедерацию входят, а они... Почему, во-первых, вместе? И что там происходит? Там как-то все неспокойно вообще в этой зоне. А почему неспокойно?
5: А неспокойно в этой зоне все очень просто. Потому что была некогда страна такая, Ливия, где был Каддафи. Значит, он, конечно, был весьма специфическим руководителем, но порядок в своем регионе поддерживал. Как только его снесли, весь порядок этот рухнул. И те... самые туареги, которые наводят суету, так скажем. Они понабрали там оружие, поняли, что у них есть теперь и деньги, и оружие, и пошли по соседним регионам, собственно, свои порядки наводить. Помимо этого подняла голову запрещенная в России Аль-Каида, ИГИЛ и прочее. Ну, знаете, они ловят рыбу в мутной воде, и везде, где есть нестабильность, они там везде ведут активную вербовку. Ну и, собственно, когда весь порядок, который более-менее как-то держался, рухнула, они, соответственно, стали очень активно набирать своих сторонников, ну, куча оружия появилась, ну, и, в общем, стали дестабилизировать вообще весь регион. И вообще весь этот регион, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, это вообще была зона интересов Франции, они там очень себя уверенно чувствовали, это фактически их было такое подбрюшье, но... Они ничего не смогли сделать, несмотря на то, что они ввели войска, несмотря на то, что они обещали уничтожить всех этих террористов. То есть, следите за руками, Франция уничтожила Каддафи и тем самым дестабилизировала свои другие, ну, не колонии, конечно, но такие страны, которые на них очень сильно ориентировались, да, то есть себе фактически за шиворот нагадили, можно вот так вот, ну, так, если грубо выражаться.
1: Так, может, да, им этого хотелось, они нагадили за себя отчасти, но больше-то нагадили, надеясь на то, что те их потом не выгонят, а наоборот попросят помочь, и все, то есть поджег костер, и, знаешь, как его потушить, да?
5: Вот на это был расчет, и он работал, потому что к ним обратились за поддержкой, но в итоге, как мне рассказывали местные военные, все сводилось к тому, что они сидели на своих базах, с баз не выезжали, терроризм просто расцвел рядом с этими базами, то есть боевики себя отлично чувствовали и только расширяли свои владения, и после многих лет вот так называемой борьбы. Вот еще один важный момент, когда проводили операции, французские солдаты заходили в деревни и первым делом, ну там просто золотодобывающий регион, так скажем, они не искали террористов, первый вопрос у них был к местным жителям: продайте золото. Ну или отдайте золото, там, ну разные варианты были, понимаете, люди с оружием, они имеют определенную власть. И местным это надоело, они сказали французам: спасибо большое, до свидания, мы понимаем, что вы 8 лет у нас сидели со своими войсками, проблемы не решили, а их стало только больше, давайте мы пойдем на рынок безопасности и спросим, кто же еще у нас может предоставить хоть какую-то безопасность. Ну и понятное дело, что после сирийской кампании тогда у России были козыри на руках, и мы могли предоставить свое видение решения вопросов безопасности. И, собственно, поэтому нас пригласили. И сейчас сложилась такая ситуация, что вот если у вас в стране есть подразделение африканского корпуса, вы на них можете опираться и не бояться, что завтра вас какие-то мятежники свергнут. Вот возьмем то же самое, что произошло в апреле в Мали. Значит, конгломерат группировок из таурегов, из вот этой Аль-Каиды и так далее решили снести власть. Атаковали столицу, атаковали крупнейшие города, и благодаря именно подразделениям африканского корпуса, которые, замечу, не покинули ни одного опорного пункта, то есть как, пока шли боевые действия, все опорники держались. Да, потом пришлось из одного региона отойти, но это произошло потому, что и местные оттуда ушли. Наши бы сами не держали этот регион, да, это я прокидали, говорю. Но, в общем, везде, где есть африканский корпус, там эти базы будут стоять. И как только происходит какая-то нестабильность, происходит какое-то нападение, сразу подразделения африканского корпуса выдвигаются и ликвидируют в срочном порядке вот этот очаг возгорания, так скажем. То есть это было в Мали продемонстрировано, причем уже 2 раза африканский корпус ну, выполнил задачу. И местные на самом деле аплодируют. Я вам скажу, что в Мали после апреля и после вот недавних событий отношение к африканскому корпусу в разы улучшилось. То есть изначально был такой небольшой скепсис, такой: а, вы, наверное, тоже как французы пришли нас там поработить, завоевать. А потом местные правители поняли, что если не африканский корпус, то им будет очень сложно. И вообще, будут ли они завтра занимать свое кресло без африканского корпуса, это очень большой вопрос. Поэтому спрос на инструкторов африканского корпуса на самом деле в Африке растет. И это такой объективный процесс, потому что есть успешные кейсы. То есть,
1: кейсы,
5: вот, смотрите,
1: да, хотел сказать тоже кейсы.
5: То есть вот в Мали отразили атаку, а соседние государства смотрят на это такое: а, ничего себе, то есть вот так вот бывает. То есть если завелся какой-то мятежный генерал, то русские с ним разберутся. А ну-ка, давайте позвоним, спросим, а не хотят ли они приехать, русские, посмотреть.
1: Скорая помощь,
5: может,
1: такая. Скорая помощь такая.
5: Да, на самом деле, я, конечно, понимаю, что это звучит несколько, ну, может, там, самонадеянно, да, что вот русские пришли, у вас проблем не будет, но просто альтернатив нет.
1: Вот.
5: Нет
1: вот
5: других таких докторов на этом рынке, которые готовы, да, были определенные потери, но не критические, но несмотря на них, русские пришли и выполнили задачу, потому что те же самые французы, там погибло условно там 3 солдата, и их встречал там французский лидер в аэропорту, это был национальный траур. То есть,
1: ну, да,
5: русские, вот у нас есть такая небольшая особенность, мы договорились, мы будем выполнять эту задачу, то есть, а все-таки французы, они несколько другу ориентируют.
1: Спасибо, Александр, спасибо огромное. Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, рассказал о том, что происходило в Нигере. Вообще, вот мы еще думаем...
2: В Нигере, может,
1: договорились. А, в Нигере, да-да-да. Мы еще думаем, почему Макрон к нам так неравнодушен, в кавычках. Ну, понятно, выкинули просто, выкинули, пришли на его место наши ребята и наводят там порядок. Буркина Фасо, Мали, Нигер — это страны Конфедерации государств Сахеля.
2: Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, был с нами. Ну а мы вас покинем, вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, будем говорить с вами о том, что с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Дождитесь.
3: Наше время. Театр на радио России представляет.
6: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
7: Это мы прифронтовой город?
8: Как это?
9: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
3: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
10: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
11: Не знаю, Тиль, я попробую.
3: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
13: 4 сентября.
3: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В принципе, секунду. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах совпадают, заявил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. Среди пропавших без вести пассажиров парома, затонувшего у берегов Кипра, гражданка России. И теперь подробнее. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены склады предприятия в Киеве, где велась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в течение дня ударными беспилотниками был поражен логистический центр в населенном пункте Погребы в Киевской области. Складские помещения использовались для хранения беспилотников различного назначения и комплектующих к ним. Кроме того, поражен торгово-логистический центр «Замлер-склад» в населенном пункте Борисполь под Киевом. Он был задействован для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами. Еще один логистический центр поражен в населенном пункте Нерубайская Одесской области. Он использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт Одесса. А в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом ВСУ. Принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.
17: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в осяно-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
16: Владимир Путин отметил, что Россия и Китай реализовывают крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, логистике. А вот российско-индийские отношения, по словам президента, во многом укрепляются благодаря большому вниманию, которое им уделяет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Такое мнение президент России высказал, приветствуя индийского лидера на двусторонних переговорах в Бишкеке.
17: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции.
18: прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которое тоже продемонстрировало хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
16: Позже Владимир Путин прибыл на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке на автомобиле «Аурус» вместе с премьер-министром Индии. Лидеры вместе прошли по ковровой дорожке, где их встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Верховную Раду Украины могут перевести работать в подвальное помещение из-за многочисленных воздушных тревог в Киеве, передает ТАСС. Для депутатов оборудуют в подвале несколько комнат и коридоров. Ряд украинских парламентариев уже выразили недовольство этим решением. В последнее время воздушные тревоги в Киеве могут объявляться более 10 раз за сутки. Признание или непризнание европейцами результатов выборов в России для Москвы – десятое дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет принимать меры противодействия провокациям Европы в отношении выборов. Ранее сегодня служба внешней разведки сообщила, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России. Как заявили в пресс-бюро СВР, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России, призывая Киев усилить диверсионно-террористические атаки и удары по объектам на новых территориях и в глубине России. Также, по данным СВР, во время визитов на Украину представители европейских спецслужб обсуждались планы организации кибератак на инфраструктуру выборов. Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель американского Минфина Скотт Бессент общались на полях встречи глав Минфинов и Центробанков Большой Двадцатки в городе Эшвилле, штат Северная Каролина, США. Об этом сообщил российский Минфин. В сообщении сказано, что они обсудили вопросы российско-американских взаимодействий по финансовому треку и в рамках группы 20. Число пропавших без вести после крушения парома у берегов Кипра возросло до 20. По данным властей, все погибшие и пропавшие без вести были гражданами Турции или Северного Кипра. Однако сегодня ранее сообщалось, что среди пропавших числится гражданка России. У нее двойное гражданство. Ее дочь спасли. Всего на борту находились 267 человек. Судно попало в шторм. Вскоре после выхода в море в воскресенье начало набирать воду, перевернулась и затонула. 8 человек погибли. В столичном регионе к концу недели похолодает и вернутся дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
19: Несмотря на новый климатический сезон 1 сентября, погода в Москве будет стоять летняя. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью 13-16, утром плюс 18-21, а днем воздух прогреется до плюс 24-27, что соответствует климатической норме макушки лета. Последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21. Ну а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные осенние дожди. На термометре не выше плюс 15. Спорт.
20: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деоссе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро, сообщает «Эль Десмарке». Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом пишет издание «Le Soir». По информации источника, помимо армейцев на 26-летнего бельгийца претендует Сервет, а также Герта и Шальке 04. Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Фигурное катание. Трехкратные чемпионки России Аделия Петросян поставили произвольную программу, и в ближайшее время фигуристка сообщит имя постановщика, информирует спортивный журналист Елена Войцеховская. Также стало известно о том, что Петросян вплоть до контрольных прокатов будет тренироваться в Новогорске с Инной Гончаренко. Сборная России заняла первое общекомандное место на всемирных спортивных фитнес-играх в Турции. Нашу команду на этих соревнованиях представляли 16 спортсменов, которые завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
16: Во вторник, 1 сентября, в Нальчике ожидается 22-24 градуса без осадков. В Ставрополе от 27 до 29, выше нуля. В Сочи плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди. В Краснодаре сухо, 29-31 градус. В Ростове-на-Дону и Волгограде 26-28 градусов без осадков. В Воронеже 28-30 без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в столице плюс 17.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Юрий Левин, 20 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. С 1 сентября школьные двери распахнутся для 73,5 тысяч учащихся Орловской области. Выпускница и учитель из Орла приняли участие во встрече с президентом России. Губернатор региона Андрей Клычков проведет прямую линию с жителями области. Далее об этих и других событиях подробно. 1 сентября в школах, вузах, средних специальных учебных заведениях пройдут мероприятия, связанные с началом нового учебного года. Соответствующее поручение накануне на аппаратном совещании в областной администрации дал глава региона Андрей Клычков.
2: Я прошу всех коллег, руководителей органов власти посетить 1 сентября звонки, линейки. Но самая главная задача, которая перед нами сегодня стоит, помимо рабочего момента по запуску всех образовательных организаций, мы неоднократно уже на прошлой неделе совещание проводили, все обсудили, все готово, но уделить внимание безопасности. И здесь правоохранители в этом направлении работают, обследования проведены по всем направлениям, комиссионно прошли, но 1 сентября – это самый ответственный день, поэтому прошу уделить ему особое внимание. После 1 числа наступают уже следующие дни, когда нам нужно с вами и школьные маршруты, автобусы, подвоз, выполнение всех планов по образовательной деятельности. Прошу эту работу держать на контроле, в ежедневном режиме представлять информацию.
1: Сообщается, что на Орловщине 6 тысяч школьников будут добираться до учебы на школьных автобусах. Подвоз осуществляется в 161 сельскую школу. Для этого подготовлено 254 автобуса. Всего с 1 сентября школьные двери распахнутся для 73,5 тысяч школьников. Среди них 6317 первоклассников. Выпускница Орловской школы номер 35 Арина Макарова и ее классный руководитель Анна Изотова стали участницами встречи президента России Владимира Путина со школьниками и педагогами. Об этом сообщили в городской администрации. Встреча прошла в Московском педагогическом государственном университете. Арина Макарова набрала 300 баллов на ЕГЭ и поступила в Высшую школу экономики на направление «Прикладная математика и информатика». Сообщается, что свой вопрос президенту она задать не успела, но надеется, что такая возможность появится в будущем. Губернатор области Андрей Клычков проведет прямую линию с жителями региона. Об этом сообщила пресс-служба главы области. Номера телефона, электронная почта, все необходимые ссылки размещены на официальном портале Орловской области. Вопросы можно задавать заранее или во время эфира, который будет широко транслироваться. Прямая линия главы региона начнется 8 сентября в 16 часов. Продолжаем выпуск. На территории региона в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние 67 километров автомобильных дорог. На сегодняшний день завершены работы на 4 объектах. Подробности в администрации области сообщил начальник казенного учреждения Орловской области «Орел госзаказчик» Александр Ященко.
3: На сегодняшний день на 4 объектах, где выступает подрядчиком дорожная служба, работы закончены. Это Ливда, Русский Мрот, Верховье, Верховском районе, почти 5 километров. Орел Ефремов, Дубровка, Вододеревьевском районе, 5,5 километров. Глазуновка, Малоархангельск, Каптадолга, в Должанском районе, 6 километров. И Орел Ефремов, Маховое, в Зелимочинском районе, 3,6 километров.
1: Еще на 5 объектах ремонта и одном объекте капитального ремонта работы в высокой степени готовности, заверил Александр Ященко. 1 сентября областная библиотека имени Бунина проведет ежегодную акцию «Бегущая книга». Мероприятие будет приурочено к празднованию 225-летия со дня рождения Владимира Даля. Орловцам зададут вопросы, связанные с деятельностью создателя толкового словаря живого великорусского языка, а также о происхождении различных слов. За правильный ответ можно будет получить книгу и приглашение в библиотеку, поделились в пресс-службе Бунинки. Акция пройдет в скверах Бунина и Гуртьева, а также в городском парке. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В «Орле» побывал Роман Ротенберг. Первый вице-президент Федерации хоккея России подписал соглашение с руководством региона о сотрудничестве, а также вместе с игроками хоккейного клуба «Красная машина юниор» провел мастер-класс для юных орловских хоккеистов. Хоккеисты «АГУ» имени Тургенева сыграли в сборной. Команда студенческой хоккейной лиги поучаствовала в матче открытия ледовой арены «Ахмат» в Грозном. Соперником студенческой команды стал клуб российской хоккейной лиги «Ахмат Гранит». Итог игры – победа студентов со счетом 4-3. Игроки команды «Орел ГУ» Павел Гришин и Даниил Грачев сотворили на двоих первую заброшенную шайбу команды СХЛ. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: 1 сентября в Орле сохранится теплая погода, однако с утра местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 26. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Это очень крепкий ветер. Будьте осторожны. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
5: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
3: Выборы 2026.
4: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
5: Программа «Победы КПРФ. Ограничение роста цен».
4: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
5: Программа «Победы КПРФ. Социальные льготы детям войны».
3: Выборы 2026.
6: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
7: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Более 2000 школьников устроились на подработку этим летом. Андреевское общество появилось в нашей стране. Удивительные находки обнаружили орловские дайверы.

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Более 2000 школьников смогли устроиться на подработку этим летом. Для временного трудоустройства с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор. За работу ребята получают оплату, которая определяется из размера не менее минимальной оплаты труда в зависимости от отработанного подростком времени. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Подробнее расскажет Ирина Мельникова.
1: Почти 5000 школьников получили меры поддержки по профессиональной ориентации с начала года. Это ученики с 8 класса и старше. Для школьников проводят экскурсии на предприятия, учреждения соцобслуживания, районные больницы, музеи, библиотеки, подразделения МЧС и МВД. Об этом рассказала руководитель Департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.
2: В том числе профориентационные встречи на тему «Мои способности, моя будущая профессия», «Сделай свой выбор о профессии», профессиях разных, нужных, важных, «Открой свое будущее», «Игра-тренинг, мой выбор». Также были проведены дни открытых дверей для студентов, активизирована работа с педагогическим сообществом, проведены круглые столы по интеграции профориентации в учебный процесс, организовано профориентационное консультирование с учащимися общеобразовательных организаций по вопросу временной занятости в свободное от учебы время, знакомство их с будущими работодателями.
1: Свыше 2000 школьников смогли устроиться на подработку этим летом. Это на 400 больше, чем годом ранее. Увеличивается и количество работодателей. В 2025 году их участвовало около 100. В 2026 уже 110, отметила Ирина Гаврилина.
2: Информация о вариантах трудоустройства для молодежи регулярно публикуется в соцсетях, на сайте департамента, областном портале и в соцсетях партнеров. В текущем году подростки выполняли озеленение, благоустройство территории, ухаживали за местами захоронения защитников Отечества, выполняли мелкие подсобные работы с учетом норм охраны труда, оказывали помощь продавцам, работали на предприятиях и занимались сборкой сувенирной продукции. За свой труд несовершеннолетние, безусловно, получают оплату. Оплата определяется от размера, исходя из минимального размера оплаты труда, в зависимости от отработанного подростком времени. Центр занятости, со своей стороны, оказывает финансовую поддержку в сумме 1863 рубля в месяц дополнительно. Для временного трудоустройства с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор, и согласно нему предельное рабочее время подростка зависит от возраста. Подростки до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 лет не более 35 часов. В истекшем периоде 26 года из категории «дети-инвалиды» было трудоустроено 2 подростка в Глазуновской средней школе подсобными рабочими, 17 подростков из числа членов семьи участников СВО, 75 подростков из многодетных семей, 38 подростков из малообеспеченных семей, 25 из неполных и 2 подростка сироты. Из числа несовершеннолетних, состоявших на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, было трудоустроено 58 подростков.
1: В районах области несовершеннолетние работали на пришкольных территориях, в экологических отрядах, летних лагерях, а также в государственных и муниципальных учреждениях. Еще один вопрос, который обсуждался на аппаратном совещании – обращение граждан. Они поступили в систему инцидент-менеджмент из социальных сетей. Всего с начала года Центр управления регионом обработал 39 тысяч обращений. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло на четверть, заявил руководитель ЦУРа Тимофей Игнатов.
3: В структуре наиболее популярных тем первое место за дорогами – это 9805 обращений. Далее идет благоустройство – 5500 обращений, общественный транспорт, социальное обслуживание и защита и сфера ЖКХ. Несмотря на рост числа обращений почти на 7500, органы власти, госучреждения и муниципалитеты сохранили среднее время первичного ответа на уровне 2 часов 22 минут. Это всего на 2 минуты больше, чем в прошлом году. Наибольшая нагрузка здесь легла на администрации Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, департаменты дорожного хозяйства, социальной защиты и здравоохранения. Количество обращений, поступающих через сервис платформы обратной связи на портале ГУСОК, также выросло по отношению к прошлому году. За истекший период зафиксировано 15801 обращение. Наиболее популярной тематикой является медицина, включая вопросы записи к врачу. Это 3754 обращения. Далее следует раздел «Прочие», без выделенной темы, образования и автомобильные дороги.
1: Срок обработки таких обращений по сравнению с минувшим годом сократился почти вдвое, с 13 до 7 дней. Также ЦУР продолжает борьбу с фейками и вбросами. В конце прошлого года совместно с Департаментом информационно-аналитической работы был запущен проект «Антифейк». Объединенная группа аналитиков занимается выявлением и опровержением недостоверной информации в сети интернет. С начала этого года опровергнут 41 фейк.
3: Чаще всего авторы фейков подделывали официальные документы, это 22 случая. На втором месте резонансные публикации в социальных сетях, 14 случаев. Также встречаются фейковые аккаунты и публикации с признаками дипфейка. 70% фейков так или иначе касаются темы проведения специальной военной операции. Среди популярных тем также экономика, социальная сфера и политика. Основными каналами поступления и распространения недостоверной информации остаются телеграм-каналы, электронные почты органов власти, на которые приходят поддельные документы, также почты СМИ и учреждения региона, сообщества в социальной сети ВКонтакте. 73% фейков на сегодняшний день выявлены и опровергнуты превентивно до широкого распространения в публичном поле. Суммарный охват публикаций с недостоверной информацией составил 100 тысяч просмотров, охват опровержений больше в 50 раз и составляет около 5 миллионов просмотров.
1: Выявлять фейки и бороться с ними помогают мониторинг, оперативная публикация официальной позиции и согласованная работа органов власти, СМИ и цифровых площадок.
0: Андреевское общество появилось в нашей стране. Символично, что случилось это в год 155-летия писателя в его родном городе Орле. Договор 21 августа подписали директор Орловского объединенного государственного литературного музея Вера Ефремова и руководитель музея Леонида Андреева в Бутове Антон Никулин. О новом объединении, юбилее писателя-орловца, его наследии и многом другом в прямом эфире Татьяне Курбатовой рассказали заместитель директора по научной работе Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева Елена Каханова и заведующая домом Леонида Андреева Надежда Диулина.
4: По традиции всегда, стандартно, 21 августа мы отмечаем день рождения Леонида Николаевича Андреева всегда в его доме на Второй Пушкарной. Этот год был, конечно, тоже не исключение, 155 лет. Съехались очень много наших гостей, друзей. И действительно, да, вы правы, было подписано соглашение о создании Андреевского теперь общества. Мы очень счастливы, что такое общество появилось. Первое, наверное.
5: Да, я удивлена, что раньше не было.
4: Да, раньше не было, это первое Андреевское общество. Будем теперь стараться проводить круглые столы, собирать всех почитателей таланта Леонида Андреева не только здесь, в Орле, но и в Бутове, Москве и Петербурге, потому что андрееведов много. Будем стараться со всеми дружить и общаться.
5: Но это профессиональное сообщество? Туда только андрееведы могут попасть? Или любые желающие?
4: Нет, любые желающие, кто очень уважает и почитает Леонида Андреева. Будем рады каждому.
5: Так, Надежда Константиновна, что было еще? Вы, как заведующая домом, расскажите, пожалуйста, подробности.
6: Ну, во-первых, мы, конечно, подготовили большой праздник, чтобы и почитатели, и друзья музея, и андрееведы, исследователи его творчества все пришли и с удовольствием встретились, пообщались. Во дворе мы сделали несколько фотозон, и гостей у нас встречал сам хозяин дома Николай Иванович Андреев, отец писателя, сотрудник Тургеневского музея Александр Коленкин выступил в этой роли. Была небольшая книжная выставка от библиотеки имени Андреева. У нас есть такая библиотека. Также встретились с героями произведений. Мы поставили кукол, которых нам подарила Любовь Жмакина, художник

0: Низар Канаан – это писатель, переводчик, представитель Союза писателей России по культурным и творческим связям с Востоком. Он как раз подарил нам книгу «Перевод». Первый перевод на арабский язык. Не только один рассказ «Молчание». Мы вообще-то считали, что только один он переведет. А он перевел еще несколько. «Иностранец», «Весной», «Ангелочек». То есть целый ряд рассказов.
1: Но эти рассказы он выбирал сам, которые ему нравятся больше всего.
0: Да. Угу. Особенно он прочитал, когда «Молчание», оно произвело на него очень большое впечатление. И он говорил, что я никак не мог дочитать его до конца. У меня все время выступали слезы. И даже жена говорил, ну, Низар, ну что ты, давай это, успокойся. Очень сильное произвело впечатление. И вы знаете, он даже нам зачитал на арабском языке, уже после мероприятия, когда все разошлись, мы просто попросили, как это звучит, послушать, потому что сами мы арабский явно не выучим так быстро, чтобы прочитать. Это звучало очень необычно, мягко, душевно, и я даже задала вопрос, Низар, скажите, а вот кто-нибудь из ваших друзей уже именно прочитал? На арабском читал, и какое произведение? Он сказал, да, многие мои друзья уже прочитали, и они сказали, что переводи еще, мы будем читать Андреева.
1: Андреев до этого дня не был переведен на арабский?
0: Нет, это был первый перевод на арабский язык.
1: Очень здорово. Вернусь буквально к началу, о чем вы сказали. Существует традиция, что всем желающим саженцы комнатных растений.
0: Да.
1: Что это? Чуть подробнее.
0: Мы именно в этом году решили возобновить эту традицию. Дело в том, что Николай Иванович, глава семьи Андреевых, он своим детям на дни рождения дарил недорогие подарки, хотя он мог себе это позволить, но он с детских лет приучал их к труду, к природе. Все Андреевы очень любили природу. И дарил на дни рождения саженцы маленьких плодовых деревьев, кустарников. То есть, прежде чем воспользоваться плодами, нужно было за ними поухаживать. И самые вкусные, скажем так, впоследствии плоды, саженцы Николай Иванович дарил своему первенцу, будущему писателю Леониду Андрееву. И в этом году у нас так получилось, что наши комнатные растения разрослись, мы еще специально срезали, делали такие вот саженцы. И Николай Иванович в конце мероприятия всем желающим тоже раздавал саженцы из Андреевского дома, но только уже комнатных цветов. Ну, все, кто хотел, все ушли с цветами.
2: Ну, хочу сказать, желающих было очень много, потому что не осталось ничего.
0: Нет, один остался, но он очень большой, видно, тяжело было нести. А все маленькие все разобрали.
1: Вернемся теперь к Низару Канаану. Он, кроме вот этой книжки, преподнес в дар музею еще и портрет.
0: Да. Вы знаете, он не художник. Когда он был у нас весной, я проводила экскурсию, и он так впечатлился вообще и жизнью, и творчеством Леонида Андреева, что он сразу сказал, я буду переводить Андреева, и я его нарисую. Я же тоже как Андреев, я тоже рисую, но я не профессионал. Если честно, я думала, что, ну, переведет точно, должен, один рассказ. Вот почему мы и думали, что только один рассказ «Молчание» успеет, потому что это весна была, а тут уже в августе. Но, думаю, про портрет даже не буду напоминать, а то будет спешить, дергаться. И вдруг он приезжает, перевод не одного рассказа, целый сборник, можно сказать, и портрет вручает. Портрет выполнен, ну, в такой технике тоже работал Леонид Андреев. Это пастель, пастельная работа. И что самое главное, это действительно Леонид Андреев.
2: Да, он очень похож, и он цветной.
0: Да. И вы знаете, когда я посмотрела, это вот действительно где-то последние годы жизни Леонида Николаевича. То есть вот этот взгляд, задумчивость его, решение вопросов, что нас ждет, что будет впереди с Россией. И такое ощущение, что даже слеза где-то в уголке глаза видна. Угу. И когда я сказала Низару об этом, ну да, у меня было такое же ощущение, когда я писала этот портрет. Так что мы ему очень благодарны и признательны.
1: Но на этом празднование 155-летия не заканчивается. Еще будут кое-какие мероприятия. Давайте расскажем о них.
2: Но кроме юбилея самого Леонида Николаевича, у нас еще в этом году юбилей музея. Потому что ровно 35 лет назад, также 21 августа, в день рождения писателя, был открыт дом Леонида Андреева. Но в этом году мы решили все в одну кучу не складывать, а решили продлить удовольствие, поэтому день рождения провели 21 августа, а день рождения музея будем проводить 16 сентября. Это тоже будет очень интересное мероприятие. Всех желающих мы ждем.

0: Днем 16 сентября в 2 часа в доме Леонида Андреева на 2-й Пушкарной улице.
1: Удивительные находки, предположительно середины 18 века, обнаружили во время экспедиции на дне Онежского озера дайверы Орловского клуба подводного плавания «Дива». Только недавно команда вернулась в «Орел», и все подробности руководитель клуба Сергей Куликов рассказал в нашей студии в беседе с Ириной Мельниковой.
2: Вот, наверное, только сейчас, спустя 3 недели, месяц, начинает только сейчас доходить уровень и масштаб той находки, которая была сделана, вот именно если мы сейчас говорим о галиоте, о корабле середины 18 века. Потому что искали очень долго. Прошлый год наше судно исследовательское «Анастасия» и компания «Морская геодезия» работали 24 часа в сутки. На протяжении 3 месяцев было сканировано полностью, практически полностью Онежское озеро с юга на север, практически до Петрозаводска. И в результате вот этих работ было обнаружено 7 объектов. На приборе не всегда понятно, что это такое, поэтому в этом году мы начали экспедицию. Водолаз должен погрузиться, посмотреть. Мы должны сделать видео-фотосъемку объекта, понять, что это такое, то есть прикоснуться, скажем так, к нему. И вот из этих 7 объектов там были разные корабли, и позднего СССР, и какие-то дореволюционные, военные корабли времен Великой Отечественной войны. И вот среди этих кораблей самая ценная находка – это галиот, это новоманерный парусник Петровской эпохи, который сейчас мы понимаем, что какое значение имеет для истории России, для кораблестроения российского, потому что в таком сохране, которое мы обнаружили этот парусник, таких больше в мире не существует.
3: Вы сказали сканировать озеро. Правильно я понимаю,
2: да,
3: что изучить его можно, даже не погружаясь изначально,
2: на первоначальном этапе? Первоначально, да, это проходят гидрографы с современным высокоточным оборудованием, сонарами, да, которые реально вот просто сканируются, ну, не каждый сантиметр, но…
3: Хотя глубина там приличная.
2: Глубина приличная, да. И потом уже на основании вот этой кропотливой работы, потом это все еще после отсканирования на корабле, все это потом анализируется, все это переводится в цифровую картинку, то это тоже большая такая работа. И потом уже, повторюсь, на место выезжают дайверы и водолазы, которые, ну, в первую очередь, наша задача сделать детальную фото- и видеосъемку, чтобы понять, что это за корабль, к какой эпохе он относится, вот, ну, собственно, чем мы занимались. И вот этот год, помимо Онеги, с мая месяца мы были на Ладожском озере, очень большая работа была проведена, и этот год, он очень плодотворный, скажем так, на находке. Очень много снято документальных фильмов, очень много снято сюжетов, очень много что еще в работе по фильмам, и в ближайшем обозримом будущем телезрители еще много увидят о этой работе.
3: Ну, конечно, всю общественность, слушатели, я думаю, тоже больше всего привлекает ваша вот самая старинная находка, да, петровских времен, корабль. А как идентифицировать, к какому веку он относится, к какой эпохе? Сами ли вы это делаете или привлекаете специалистов?
2: Первое, что мы смогли определить его возраст, это находки, которые, скажем так, лежали на поверхности, лежали на палубе этого корабля, были обнаружены сначала 3, потом еще 1/4 монета. Монета 1746 года, это Елизавета Петровна. То есть первые предметы, которые были найдены, они уже точно говорят о, скажем так, возрасте судна. Потом были сделаны замеры, длина, ширина, длина судна 19, ширина 6 метров. И, ну, несложно было догадаться, что именно и эти размеры, и конструкция корабля, когда мы просматривали видеоматериалы и сами воочию его видели, что это вот именно первые корабли, которые были построены в начале 18 века. Они назывались новоманерные суда Петровской эпохи. Петр активно внедрял такие европейские суда во внутреннее судоходство для замены традиционных ладей. В дальнейшем, безусловно, подключаются историки, эксперты. Сейчас на уровне Эрмитажа консультируют нас и помогают. Да? И ближайшие, скажем так, ближайшие наши планы – это создать цифровую 3D-модель этого корабля, потому что сейчас, опять же, к нам обращаются ведущие российские и европейские музеи, которые там обратились к нам с предложением, давайте этот корабль поднимем. Но это очень сложный и дорогостоящий процесс. И в мире, ну, я вот, допустим, помню только один случай сохрана подобных кораблей в Швеции. Он занял 27 лет, этот сам процесс построен специальный комплекс, где поддерживается специальная влажность, специальная температура, и вот корабль законсервирован. Просто если просто его поднять в помещение в обычном разместить, то дерево – это, наверное, самый сложный такой материал, который для реставрации, то если его поместить неправильно, поднять, то он через неделю просто рассыпется на молекулы. Вот, поэтому сейчас я думаю, что самое главное вот сделать именно вот эту 3D-модель цифровую, чтобы можно было цифровать и показать зрителям, показать общественности, как этот корабль выглядит, ну, скажем так, целиком. Потому что видеосъемка и фотосъемка в Онежской, Ладожской воде, мы не можем снять общий план корабля. Видимость 1,5-2 метра, поэтому приходится снимать такими фрагментами. Вот, допустим, сделана была удивительная находка на этом корабле. На форштевне был обнаружен крестик. Видимо, когда освещался корабль, священник в этом месте крестик разместил. Он небольшой, нательный крестик 18 века, с глазурью. И мы, скажем так, глазами его не увидели. Потом, когда уже просматривали покадрово съемки подводного оператора, мы его обнаружили, скажем так, на видеосъемке. Вот, это тоже уникальный, так скажем, предмет того времени, артефакт того времени, то, что это, опять же, принадлежность, что это православный крест, и это о том, что это все-таки корабль российский. Было сделано несколько находок какой-то утвари, посуды на этом корабле.
3: Но их вы поднимаете на поверхность? Вот монеты.
2: Монеты, да, мы подняли. Было поднято, по-моему, пару тарелок медных. Была поднята сковородка, ну, нашли на камбузе. Ну и вот сейчас с одним из телеканалов снимается, уже сейчас идет монтаж, значит, фильма. Будет двухсерийный фильм, посвященный Одиссее, нашей экспедиции на Онеге, и в большинстве как бы посвящен этому кораблю. И раскрою тайны. Режиссер, автор сценария фильма, предложил вот на этой сковородке на борту Анастасии мы пожарили рыбу.
3: То есть она еще в действии,
2: она
3: да?
2: Она еще в действии, то есть мы жарили рыбу на сковородке 18 века, и в фильме будет как раз такой маленький фрагмент, как водолазы-исследователи. То есть она в идеальном практически. Ну, Ладожская, Онежская вода – это такой хороший очень консервант, и благодаря уникальным природным условиям Онежского озера, постоянно холодной воде, отсутствие течений, крайне низкой биологической активности – отсутствие микроорганизмов, то есть сохран вот этих предметов, он практически музейный, идеальный.
3: А забрать себе вы их можете? Какая у них дальнейшая судьба?
2: Нет, забрать себе мы их не можем, ну, потому что это все передается в музей, скажем так, ближайшие от места находки, да. Вот пока у нас вот находятся, скажем так, вот эти три монеты и находятся вот эти небольшие предметы, ну, посуда, да, которая там была найдена. Ну и главное правило любого археолога, в том числе и подводного археолога, если мы не понимаем, как это, и не знаем, как это сохранить, то лучше это не трогать, то лучше проконсультироваться со специалистами. И уже потом, если мы знаем полный процесс, как это довести до Санкт-Петербурга, до Москвы, не испортив, тогда это уже можно поднимать. Поэтому сейчас, повторюсь, задача детальной видеосъемки и изучения визуального корабля. Вот, допустим, в одном из трюмов, основных трюмов этого корабля, был обнаружен груз. Мы сначала немного удивились. Это канаты. Пеньковые канаты, и потом начали тоже изучать эту тему. Это один из ценных грузов, это пеньковые канаты, которые делались у нас в России, которые делались на экспорт. То есть Россия была чуть ли не единственным поставщиком вот этих корабельных канатов. Скорее всего, корабль вез их на экспорт. Вот, поэтому это тоже уникальная ценная находка. Этот груз тоже может многое рассказать в дальнейшем о этом корабле.
3: Но если корабль невозможно поднять к людям, может быть, люди могут опуститься к кораблю. Как вы к такому виду туризма относитесь? Возможно ли это?
2: Ну, теоретически только, наверное, можно, потому что корабль лежит достаточно глубоко, корабль лежит на глубине 41 метр, и это уже не любительские даже это погружения, это уже технические погружения, потому что если, ну, скажем так, любительский дайвинг на 40 метров, дайвер может находиться на этой глубине 10 минут, и потом уже начинать подъем. Вы понимаете прекрасно, что за 10 минут что-то сделать, снять под водой видео, ну, очень маленькое время. Причем интервал между погружениями составляет 8 часов. это в любительском дайвинге. Поэтому сейчас мы уже погружались со смесями, с кислородом, там, с 50% баллонами, со стейджами. Это уже немножко другая техническая история. У нас в стране очень много технических дайверов такого класса, но обычного, скажем так, человека с улицы погрузить на такую глубину еще, наверное, сложно. Поэтому повторюсь еще раз. Сейчас, наверное, вот будет интересно всем, когда будет сделана вот эта модель цифровая, чтобы ее можно было, скажем так, покрутить, повертеть на компьютере. И есть такая тоже задумка, то есть, допустим, интерактивную сделать модель, кликнув на какой-то элемент судна, да, дальше включается видеозапись и как виртуальный тур. Может быть, даже там какие-то VR-очки там сделать, чтобы человек, который, ну, не дайвер, а который не занимается водолазным делом, смог видео такое погружение, виртуальное погружение совершить на этот корабль.
1: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
4: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
5: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Президент торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева.
6: Многие думают, что я коренная орловчанка, но это неправда. Сюда я приехала в 16-летнем возрасте, уже получается больше 30 лет. Живу и всей душой люблю свой город. Почему свой? Потому что искренне думаю и знаю, что это именно мой родной город. Если говорить, вот какое у меня было первое впечатление от города, мне было вообще непонятно, как город, я откуда приехала, то есть там вверху горы, внизу долина, абсолютно перпендикулярные улицы, то есть ты знаешь постоянно, где ты находишься. У нас в Орле две Посадских, три Курских улицы, вот это большое количество мостов, узких улочек, переплетений, трамваи, троллейбусы, автобусы. То есть для меня это было просто такой вот загадочный квест. И я помню, что я жила в районе Лесково, и мне нужно было съездить к родственникам на вот это было такое здание, длинный дом, назывался он «Китайская стена» перед микрорайоном. Я села на троллейбус, и он наполовину приехал и сказал, что что-то там сломалось, мы едем в депо. И я помню, что я перешла на другую сторону и поехала обратно, потому что я просто не понимала, куда я еду. Тогда же не было ни GPS, ничего. Но потом, когда ты начинаешь вырастать в землю, понимаешь, насколько вот здесь вот все перемешано, да, люди, история. И вот, наверное, если меня спрашивать, что я люблю в Орле, я люблю людей, потому что для меня Орел – это прежде всего люди, жители, которые в нем живут. И мне кажется, таких добрых, отзывчивых, креативных, любящих свой город людей, их, ну, вот только они живут в нашем городе. Если говорить про любимые места, есть, конечно, вот связанные со студенчеством. Я заканчивала Орловский коммерческий институт, и у нас наша Дворянка легендарная, где мы в том числе прогуливали наши парки. Сейчас это место вообще такого притяжения, там можно и гулять, и кататься на сапах, что мы делаем с моей младшей дочерью. Сейчас это перетекание в новый парк, соединение пространств, это прекрасно. Он очень красивый, мне нравится то, что есть реки, и соединяется внутри, знаете, какой-то такой вот провинциальный уклад жизни. То есть, в принципе, мы можем пройти наш город пешком, если захотим. И в то же время неспешность, можно слушать соловьев у себя дома, как я это делаю. И то, что у нас город с промышленной историей, это я вот сейчас открываю в промышленном туризме, потому что много того, что делается в Орле именно орловчанами, и разлетается по всему миру, и нам есть чем гордиться с точки зрения именно промышленности. Промышленного производства. Поэтому это город с богатой историей и, мне кажется, с большим будущим. Город высокого полета. Орел.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. В преддверии нового учебного года сотрудники ГАИ пообщались со школьниками и их родителями в магазинах школьных принадлежностей. В сентябре работы по модернизации сетей теплоснабжения в советском районе областного центра обещают ускорить. Далее об этих и других событиях подробно. В орловских школах запретят пользоваться телефонами на уроках. Поправки уже внесены в федеральный закон об образовании. Изменения в эфире ГТРК «Орел» прокомментировала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.
2: Во время уроков использовать мобильные телефоны будет категорически запрещено. Исключения могут быть только для тех детей, для которых эти средства связи необходимы. То есть мы понимаем, это дети с ограниченными возможностями здоровья.
1: Цель нововведения – вернуть детям живое общение и помочь им сосредоточиться на занятиях. В Орле в преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам о безопасности на дорогах. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу организовали необычную профилактическую акцию «Иду в школу безопасно». Местом ее проведения стали крупные магазины, торгующие школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. Пока родители выбирали тетради, ручки и рюкзаки, госавтоинспекторы работали с самой важной аудиторией – будущими первоклассниками и учениками младших классов. Цель мероприятия – напомнить детям, отвыкшим за лето от интенсивного дорожного движения, основные правила безопасного поведения на улице и проезжей части. Во время бесед сотрудники полиции в игровой форме разбирали с юными орловцами типичные дорожные ловушки, которые могут подстерегать их по пути в школу. Особое внимание уделяли построению безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Инспекторы объясняли, почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и на какой сигнал светофора следует начинать движение. Поскольку многие ребята будут ходить в школу без сопровождения взрослых, полицейские напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках в темное время суток.
1: Сотрудники госавтоинспекции также призывают родителей в преддверии 1 сентября провести с детьми дополнительные беседы о безопасности и личным примером показывать, как правильно вести себя на дороге. На Орловщине вырос риск появления опасных болезней животных, сообщил на аппаратном совещании в областной администрации начальник управления ветеринарии Алексей Максимовский. Речь, в частности, идет об африканской чуме свиней, ящуре, оспе овец и коз, заразном узелковом дерматите. Случаи заболеваний зафиксированы в соседних регионах.
4: В связи с этим областной ветеринарной службы проводится вакцинация животных и птиц. Так, в буферной зоне вокруг производственных площадок 4 птицефабрик в радиусе 10 км ведется поголовная вакцинация птицы в хозяйствах граждан противоспорогенного гриппа птиц. На текущую дату проведено 19,6 тысяч голубоработных, это 82% плану на 2026 год. Противооспа овец и коз. Проведено более 19,8 голубоработок, это 57% плану на 2026 год. Начата вакцинация против заразного узелкового дерматита крупнорогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Проведено более 74 тысяч голубоработок.
1: В области регулярно ведется мониторинг и контроль заразных болезней животных на исключение серьезных заболеваний. На совещании глава области Андрей Клычков поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником. Его отмечают 31 августа. В официальном поздравлении правительства отмечается, что регион гордится богатыми традициями в этой сфере и готовит новые квалифицированные кадры. Жители Советского района областного центра ждут возвращения горячей воды. Специалисты профильной организации ускорили модернизацию теплосетей. В сентябре ожидается завершение работ. Затем проведут гидравлические испытания и осуществят поэтапное подключение пользователей. На улице 60-летия октября обновят более 300 метров труб. к тепломагистрали подключат 311 домов и 137 социальных объектов. В проект вложили 61 миллион рублей, сообщил сайт «Вести Орел». Продолжаем выпуск. На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 1100 маломерных судов, сообщает региональное управление МЧС. Тему продолжит представитель пресс-службы ведомства Антон Ухин.
5: К маломерным судам относятся суда длиной до 20 метров и вместимостью не более 12 человек. При этом государственной регистрации подлежат маломерные суда массой 200 килограммов и более, а также суда с установленным двигателем мощностью от 8 киловатт. Оформить право собственности на маломерное судно необходимо не позднее 30 дней со дня его приобретения. Кроме этого, необходимо своевременно проходить освидетельствование зарегистрированного судна, которое проводится с периодичностью 5 лет. Управлять таким плавсредством разрешается после прохождения судоводителем аттестации на право управления судном. В текущем году Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области выдано 61 удостоверение на право управления маломерным судном. Порядок проведения аттестации включает в себя прием и регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, проверку теоретических и практических навыков и формирование направления результата предоставления государственной услуги. Государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерного судна, а также по аттестации на право управления им можно получить в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области, обратившись с заявлением через портал госуслуги или при личном приеме.
1: Владельцам маломерных судов рекомендуется заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы избежать нарушений установленных сроков регистрации, напоминают спасатели. Выпуск продолжит наш спортивный обозреватель. Далее прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл лидеру турнирной таблицы. Накануне наша команда провела выездной матч против футбольного клуба «Волна». Итог игры – поражение 0-1. Единственный мяч зелено-белые пропустили в начале первого тайма. Следующую игру наша команда проведет также на выезде. 5 сентября «Орлы» сыграют в Курске с местным «Авангардом». Орловский преподаватель написал первый в истории учебник по спортивной скакалке. Автором стал Валерий Бойко, президент Орловской областной федерации спортивной скакалки, декан факультета физкультуры и спорта АГУ имени Тургенева. Анонсируется, что, среди прочего, в учебнике будут представлены истории и современное развитие вида спорта, терминология и классификация технических элементов, спортивный инвентарь и экипировка, техника прыжков и манипуляций со скакалкой. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: 1 сентября в Орле сохранится теплая погода, однако с утра местами пройдут дожди. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Это очень крепкий ветер, будьте осторожны. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Реклама. Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть. Реклама.
0: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел на полях саммита ШОС в Бишкеке встречи с лидерами Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России. Правительство с 1 сентября разрешило продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин на встрече в Бишкеке поздравил Касым-Жомарта Токаева с результатами выборов в парламент Казахстана и отметил, что они подтверждают поддержку курса президента на развитие страны. Путин заявил, что все вопросы в российско-казахстанских отношениях решаемы и решаются.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссия работает активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России, ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Ранее сегодня Владимир Путин провел двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, а также президент России пообщался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников в Бишкеке. Дежурные средства российской ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. С 8 утра до 20 часов по Москве сбиты дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении. Правительство с 1 сентября разрешило продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 с поставкой на общих рыночных условиях, сообщили в Минэнерго. Эта временная мера будет действовать до 30 июня следующего года. В министерстве отметили, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик, заявили в Минэнерго. Ранее вице-премьер Александр Новак назвал импорт и выпуск топлива класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4 главным источником покрытия дефицита бензина. При этом зампред правительства заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. По словам Новака, крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется в сентябре. Подробнее Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Овербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволит законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, а то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в ВИП-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и, прежде всего, гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается, вот лишние пассажиры, значит, уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются. Тоже овербукинг. Таким образом, он де-факто существует. Но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: Теплосети в Москве проверили перед стартом отопительного сезона, сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, специалисты МАЭК организовали испытания на максимальную температуру теплоносителя, подняв ее до 150 градусов. В общей сложности к осеннему зимнему сезону в столице подготовят 74 тысячи зданий, в том числе 34 тысячи многоквартирных домов.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Захара Петрова и Ивана Штыля с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Россияне завоевали золото в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, были сильнее и увереннее именитых соперников. Такой успех убедительно подтвердил высокий авторитет национальной школы гребли, стал заслуженной наградой за ваше трудолюбие, отличную подготовку, целеустремленность и волю. Желаю вам новых достижений, говорится в телеграме на сайте Кремля. Россиянин Ян Непомнящий переместился с 24-й на 23-ю позицию в рейтинге Международной шахматной федерации, новая версия которого опубликована на сайте организации. В женском рейтинге в первой десятке две россиянки. Александра Горячкина 7-я, Полина Шувалова 10-я. Отмечу, что Екатерина Лагно на 11-м месте. 16-летняя россиянка Кристина Лютова не смогла выйти во второй раунд открытого чемпионата США по теннису. На старте турнира 125-я ракетка мира уступила экс-четвертому номеру рейтинга WTA Циньвэнь Джейн 6-4-3-6-1-6. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Это решение причинило мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, мне больше нечего отдать, заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике. Римский клуб готов заплатить 38 миллионов евро сразу, еще 5 могут быть предусмотрены в виде бонусов. При таком условии бразилец может установить клубный рекорд, став самым дорогим игроком в истории Ромы. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется завтра вечером. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 1 сентября, в Мурманске ожидается 16-18 градусов, небольшие дожди. В Архангельске от 17 до 19 тепла, временами дожди. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21 градус, небольшие дожди. В Вологде 22-24 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Сыктывкаре 15-17 градусов, без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь 21-23 градуса. В Калининграде 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве вечером кратковременные дожди, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 15 градусов.
0: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: В общем-то, радость — это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

0: В эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Да, это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой – это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки – это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь – это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать, погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка – это мое. Вот, вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно. Кроме художественной гимнастики, фигурного катания, и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься. И потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий, и главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все и за приятные моменты, и за неприятные. Потому что это жизнь. Она не может быть сиропно-сахарной. Она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты. И слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж-певицы, исполняющей экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: «А давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж». Я говорю: «Ну, давай». И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях. И появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, чего назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести вести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, ну, мне просто становится немножко, ну, все равно. Да. То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: Музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юды? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно.
1: Вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия, может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет, и ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. А поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер, я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника, любой профессии. Поэтому я работник культуры.
0: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
1: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение эта новая песня, ты думаешь только о ней, только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно
0: это
1: с точки зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот или другой человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
0: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
1: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер, потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу. Какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь? Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть нежно-меланхоличная, может быть стервозная, да? И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
0: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать нам тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
1: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
0: Ну, ты же можешь тоже предложить идею? идею?
1: Могу. У меня идей

0: куче я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю, ребята, давайте так, давайте так.
1: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
0: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были вы» ее исполнение. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да, будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. Я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? Им Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это поздноватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно. Но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он вот он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швырение гитары. 2 года. Я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась, еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн – это,
0: ну, да,
1: очень
0: страшно, да,
1: страшная вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И, да, и когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, наверное, это все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да?
1: Угу.
0: В переводе с японского это означает как песня.
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, ну братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то есть...
1: да, да, Юта, Юта. И, в общем, этот иероглиф, ну, так это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, ну вот совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы... песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Ну, люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем, называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, ну, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проводит встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На полях саммита ШОС в Бишкеке российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно, практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
11: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота, а в этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссии работают активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России. Ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
10: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Президент России во вторник примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
11: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, Группе 20, в ОСЕАН-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
10: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistic в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. Три мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на коммерческий объект Шебекино в Белгородской области. 30 августа три человека погибли, 22 ранены после атак ВСУ на регион. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
12: 30 августа украинские неонацисты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Белгороду. По гражданской инфраструктуре и мирным людям выпущено всего 12 ракет. Сразу погибли 2 человека, в том числе 16-летний подросток. Еще один раненый умер сегодня утром в городской больнице номер 2 города Белгород. Таким образом, мы потеряли 3 человек. Ранения получили 15 человек, среди них 9 подростков 16 и 17 лет. В настоящее время 11 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, в их числе 6 детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. После консультации со специалистами вчера была проведена операция. Вот, и в ближайшее время будем отправлять в федеральный центр, как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей средняя степень тяжести, им оказывается вся медицинская помощь, которая необходима. Из 5 взрослых 2 в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации. Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен сегодня в обычную палату. У него сильные повреждения лица. И для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечении сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. В результате обстрелов в Белгороде повреждены 4 многоквартирных дома, 11 автомобилей, 10 коммерческих объектов. Пожарные спасатели и сотрудники всех служб действовали четко и оперативно. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов совместно с Министерством обороны. Совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны. Выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы – это вражеские беспилотники различных систем. Создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Действительно, сейчас одна из главных задач – обеспечить безопасность дорог приграничья, которые враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аргентянский и Красноярушский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт или транспортную систему в целом.
10: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
10: Погода. О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке плюс 13, в этих городах без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22, без осадков. Во Владивостоке пройдут дожди, днем плюс 21 градус. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Красноярске около 14 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Кирове плюс 18, без осадков. В Уфе около 17 тепла, пройдут небольшие дожди. В Ставрополе плюс 29, без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве завтра местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 746 миллиметров.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть шестая.
1: Бытовые хлопоты и проблемы, которые нужно было решить в самое первое время нашего пути, помогли хоть немного успокоиться и снять напряжение. Постепенно народ разместился, разделившись, как предлагала Марьяна, на мужскую и женскую стороны. Парни выломали доску в своем углу вагона и слегка расширили ту щель, что была в другом конце. Еду и воду сдали Осие, и всем досталось понемногу. Остальное было закрыто в чемодан, и на нем для Осие устроили подушку из Марьяниной кофты. Тем временем спустилась южная ночь. Крыша вагона слегка остыла и стало не так жарко. Вагон трясло, лечь было негде, и люди пытались заснуть сидя. Эта тревожная дрема, она не походила на нормальный сон, но все же давала что-то вроде отдыха после тяжелого и нервного дня.
2: Schnell, schnell! Toiletten! Fünf Minuten! Wer braucht, wir schon schaffen!
3: Пять минут нам дают. Ну что, Олег, надо быстрее.
4: Какие туалеты? Где туалет?
5: Вы должны быстро сделать туалет на месте и грузиться обратно. Тогда вам дадут еду.
6: Что, вот прям так все вместе?
5: Кому надо, тот и так обойдется.
6: Да пусть там хотя бы разрешат по разные стороны. Да, вот, разойтись. Ну так же нельзя же так.
5: Не разрешено. У вас осталось 3 минуты.
4: Это какой-то ужас.
6: Что это такое? Это, как вы вообще смеете? Это же какой-то ужас.
7: Нет здесь мужчин и женщин. Одна беда есть, общая на всех. И это не самое большое испытание. У нас впереди много еще чего. Это их способ нас унизить. Просто не думай об этом, будто и не ты здесь. Главное не в этом. Главное в душе не оскотиниться. Не грызться со своими. Вот это страшно.
8: Вот сволочи, они еще и фотоаппарат достали. А ну убери фотоаппарат, гнида! Ты у меня сейчас...
2: Halt! Stehen bleiben!
4: Там тоже что-то происходит. Не иначе, убегал кто-то.
5: Получать хлеб! Фюрфир! На четверых! На четверых! Одну! По вагонам!
2: Stehen bleiben! Auf den Wagen!
1: Рядом со мной в вагоне сидела, прислонившись к стене, девушка с толстой косой. Ее звали Верой. Я не сразу обратила на нее внимание. Осие предложила ей воды, но она никак не реагировала. Наташа обняла ее, стала покачивать тихонько, как маленького ребенка.
4: Ну что ты, Верочка? Что ты, Верунчик? Попей воды. Надо, Вера. Верочка, ну попей воды.
1: Но Вера будто окаменела. Потом кто-то сказал, что тот убитый во время остановки парень – ее жених. Они ждали, когда им исполнится по 18, чтобы расписаться. Хотели вместе уйти на фронт, потому что вместе они из медучилища. Когда ему принесли повестку на Германию, она сказала: «Поедем вместе». А ночью, когда все мы в вагоне спали, Вера свела счеты с жизнью. Посреди ночи Наташа встала, чтобы размять затекшую спину, и наткнулась на безжизненно висевшее тело.
9: Вера! Вера! Вера!
10: Тихо! Дайте пройти. Я курица-содруженец проходила. Может, еще можно что-то сделать? Наталья, уймись, не мешай мне. Парни, помогите!
1: Веру спасти не смогли. А Наташа все кричала на одной ноте что-то пронзительное и бессвязное. Сандружиница, размахнувшись, влепила ей пощечину. Наташа вздрогнула и затихла. Веру положили у двери вагона и накрыли ее же плащом. Люди молчали. И только... только монотонные Наташины рыдания долго еще вплетались в равномерный стук колес. –

0: А где мы все-таки едем?
1: Какая тебе разница, Андрюх?
0: Да так посмотреть бы надо. А кто видел, в каком мы вагоне примерно?
2: С конца третий. Я видела. А сколько всего? Да кто его знает? Длинный состав.
0: Сутки уже едем. Знать бы куда.
1: Куда, куда? В Германию, на запад, стало быть.
0: Серега, сутки на запад. Это где мы примерно? Давай-ка прикинем.
3: Schnell, schnell! Toiletten, Wasser! Schnell! Reinigen! Schnell!
1: О, обещают воду.
0: Канистры разносят. По две на вагон. Спокойно. Давайте. Аккуратно. Чтоб случайно не опрокинуть.
4: В канистрах всего литров 20. Нас 43. Ну, примерно пол-литра на человека. Да нет, чуть поменьше.
1: Значит, сейчас раздаем по кружке на человека. Это примерно одна канистра. А вторую на ночь или на утро. А свой запас бережем. У нас воды мало очень. Так, еще что-то. Вроде как веники бросают в вагон.
3: Шнель! Хайниген! Шнель!
5: Вам необходимо навести чистоту! Вымести пол, убрать мусор, 20 минут, и сдать пустые канистры, потом дадут еду.
2: Ну давайте, веник, я приберусь. Ой, это что? Тут дырка в полу.
0: Шш, Валя, молчи, и чемодан задвинь поскорее на место. Дело такое... Парни решили сбежать.
2: Сбежать невозможно. Зачем? Нас всех убьют.
1: Я тоже против. Если немцы их не убьют при побеге, то в наказание других расстреляют, как с партизанами. Но ребята верят, что никто не заметит. А я думаю, что бежать надо не здесь, а при перегрузке.
2: Какой перегрузке?
0: У нас рельсовая колея шире, чем в европейских странах. Значит, будут или состав менять, или как-то нас иначе дальше погонят. Может, машинами или пешком. Вот надо тогда. Они никак не хотят меня слушать. Ты только молчи, хорошо? Меня Костас зовут. А с ребятами я еще поговорю.
4: На утро выяснилось, что ребята ушли, когда все спали. Никто толком и не заметил, когда это произошло. Просто знакомых лиц стало меньше.
2: Ушли?
0: Да, но мы не поняли, где.
2: Мне кажется, что ночью я слышала выстрелы.
0: Ребята планировали лечь между рельсами и уйти, когда поезд пройдет. Всего два вагона за нами, и ты на свободе.
6: Вряд ли их ночью сумели увидеть на рельсах, если только на какой-то патруль нарвались.
0: Мало ли, может, у фрицев на задней площадке есть часовой.
6: Если мы не хотим все попасть под расстрел, про ушедших ребят все молчим. Нас столько и было, сколько сейчас. И дырку заложите как можно лучше. Доски-то целы остались?
0: Куда ж их выбросишь?
6: Ну тогда маскируйте быстрее, уже тормозим.
3: Auf den Wagen! Auf den Wagen!
5: Внимание! Сегодня ночью была попытка побега. Она пресечена. И беглецы убиты. Если еще будут такие попытки, за каждого будет расстреляно по два человека в вагоне. И начнем сейчас.
0: Пресечена, значит, попытка. Это я виноват. Я их не смог убедить. И знал ведь, что если они обнаружат... Расстреливать будут других, но не убедил. Значит, и отвечать нужно мне.
7: Костя, сделаешь еще шаг, сам тебе в морду дам. Ты тут при чем? Ты что, Серегу не знаешь? Или Андрюху? Их же отговорить невозможно, если они что задумали.
5: Если кто-то еще попытается уйти через окна, пусть знают, что у нас на крышах есть патрули.
7: Если они говорят про окна, то значит, похоже, не наших поймали.
0: А наши, выходят, ушли.
8: Герр-офицер, вас brauchst du?
5: Что ты хочешь?
8: Герр-офицер, если охрана убила бежавших, зачем же еще убивать тех людей, что могут работать во благо Германии? Ваша логика и немецкий порядок не могут этого допустить, ведь мы едем в Германию работать. Чем больше приедет, тем будет лучше.
5: Герр-офицер, а этот русский не так глуп?
3: Брех die Ausführung ab. Auf den Wagen. Abbrechen. Auf den Wagen.
5: Отменить расстрел. По вагонам.
6: Костас, ты молодец.
2: Костас, а ты не родственник доктора Василиади? Георгия Дионисовича? Того, который главный в санатории, туберкулезный. У меня там мама работала. Я слышала, у него тоже сын, Костас?
0: Да, сын.
2: Что с ним? Где он сейчас?
1: Убили Георгия Дионисовича. Еще в октябре.
2: Как в октябре? У нас немцев тогда еще не было.
1: Он эвакуацией больных занимался. Когда самых тяжелых везли на машинах, на немцев наткнулись. Те хотели всех выгрузить и оба грузовика забрать. А Георгий Дионисович не дал. Стал с ними спорить. А шофером велел, пока разговаривает, с места рвануть и постараться уехать. Ну, те так и сделали. Немцы плюнули, вслед постреляли, но догонять не стали. А его убили.
2: Откуда ты знаешь?
1: Я был в тех машинах. Сестренка моя там ехала, лежачая. А я медикам помогал грузить всех и с ними поехал проводить и помочь, а потом пешком вернулся. Мать и брат остались в городе.
2: Детишек спасли?
1: Да, вроде успели. Проскочили, пока боев не было. Довезли до порта на южном берегу. А дальше наши должны были их переправить.
9: Сколько дней вы тогда ехали?
4: Как и говорили, 4 суток. От нас требовали поддерживать порядок, соблюдать чистоту, следить за гигиеной. Хотя не всегда было понятно, как это можно было сделать. Тогда я впервые и услышала из разговоров солдат и офицеров фразу «Товар должен быть целым». Мы были товаром. Но я даже не могла себе представить, что нас будут продавать. Но это было потом. А пока нас довезли до Польши и поменяли состав на другой, для более узкой железнодорожной колеи. А перед этим мы проходили дезинфекцию. Немецкие власти очень боялись, что мы занесем вшей или какую-то другую заразу. Ведь мы же были из грязной территории, которую они хотели очистить.
3: Schneller, schneller! Raus aus den Waggons! Mit euren Sachen!
5: Выйти из вагонов с вещами! С вещами! Построиться в колонну по 4! Женщины в одну, мужчины в другую!
10: Мам! Дочка! Мама!
5: Вещи сложить у выхода. Вы их потом получите. Все должны раздеться. Совсем. Вы будете проходить медосмотр и баню. Вещи в дезинфекцию. Всю одежду и обувь повесить на вешалку с номером. Бирку на веревке с тем же номером надеть себе на шею. Вторую на чемодан или узел с вещами. По 20 человек в очередь. Врач, потом дезинфекция, потом баня и одежда.
9: Измученные дорогой, мы разделились.
11: Уже не обращая внимания на стоящих в дверях солдат. Тихо очередь обнаженных женщин разного возраста с бирками на шее протянулась к 2 столам. За одним из них девушка записывала имя и фамилию угнанной, ставила рядом номер и передавала бумагу на другой стол. Немолодая немка слушала дыхание, осматривала кожу, заглядывала в горло и, поставив крестики во всех графах, жестом отправляла пленницу в следующее помещение.
3: Nicht stehen bleiben! Nächste! Nächste! Nicht stehen bleiben! Nicht halten!
11: Дальше нас выстроили в ряд, и несколько солдат, проходя вдоль строя, окунали длинные палки с мочалками на концах в ведра с какой-то жижей и мазали ею нам волосы. Холодная жижа текла по телу, по бокам, по лицу. Было противно и зябко. Когда мы стояли в моечной, я с ужасом смотрела, как солдат приближался ко мне, чтобы измазать зеленой жижей. Но в этот момент меня потянули за косу. Казалось, позади меня стоял немец с большими ножницами. Я не успела опомниться, и он одним движением отрезал косу и бросил ее в корзину. То же самое сделали с косой Марьяны. Только перед этим он строгим жестом велел вынуть из волос шпильки. Уложенная короной коса Марьяны развернулась и тут же полетела в корзину. Мы оказались в душевой под струями едва теплой воды. В тот момент я подумала, что если нас заставляют мыться, то значит убивать пока что не станут. Иначе зачем же мыть обреченных? Потом нам вернули пропаренную одежду и дали невкусно пахнувшую еду. Подобие супа из какой-то разварившейся капусты на воде с каплей непонятного жира и небольшим количеством соли. Впрочем, после 4 дней на хлебе и воде нам казалось, что поесть горячего уже счастье. А в это время в предбанник уже привели новую партию. Созданный конвейер работал без сбоев. Передышка оказалась недолгой. Вскоре всем велели построиться и двигаться к выходу. Наши вещи, еще горячие, были выложены вдоль стены по порядку номеров, и солдаты следили, чтобы не было суеты и толкучки. Впрочем, вымотавшиеся люди были почти не в силах даже разговаривать, не то что толкаться в поисках своих чемоданчиков и узлов. Приказав нам сдать номерки у выхода, немцы опять погнали всех через пути, уже к другому составу.
3: Bauen! Auf den Zug!
12: Schneller! Schneller!

0: Поезд остановился утром. Двери вагона открылись. Свежий, пахнущий цветами воздух хлынул в теплушку. Здесь, в чужих краях, тоже вовсю царила весна.
1: Aussteigen! Essen! Schneller! Schneller!
2: Быстро! Выходить с вещами! Будет еда!
3: Как тут красиво! Даже плакать хочется от такой красоты.
4: Не для нас эта красота. Опять куда-то гонят.
3: Господи, уже утро. Наташ, а воздух-то тут какой? Прямо цветами и весной пахнет. Какое все вокруг красивое. Цветы, оградки, домики. Точно сказка. Я в книгах такое видела. Неужели мир по-прежнему может быть таким красивым?
5: Ты, Валюх, только не расслабляйся. Все одно, фрицы. Вон, смотри, полевая кухня едет.
6: Мам, смотри, а вокзал тут какой?
7: Как сказочный домик с башенками.
6: С колоннами. И часы какие огромные. И цветы на каждом окошке. И даже на ограде, как в кино.
3: Права, Маришка, все как в кино. Гляди, Наташ, как люди-то одеты. Мужчины в кожаных шортах до колен и гольфах. И куртки какие странные, с пуговицами в два ряда. И шляпы с перышком. А дети-то... Девочки похожи на кукол. В кудряшках и платьицах с оборочками. Мальчишки в коротких штанах с манжетами под коленом. И курточках до пояса. И правда, будто из картинки в книжке.
5: А у женщин какие лица? Холеные. Смотри, а платки как повязаны. Точно заменяют прически. И платья нарядные, и туфли на каблуках кожаные. А сумочки маленькие через руку. Прямо как в модных журналах.
0: На соседнем перроне стояла группа местных жителей. Там был мальчишка лет 10. Он указывал на нас пальцем и кричал.
8: «Русен, одер ди полен, унтерменшен».
0: Они смотрели на нас из своего благополучного мира, и для них мы были недолюди. Нас вывели с вещами и построили в колонну. А потом долго вели оборванных и униженных по улицам очередного игрушечного городка. Наш путь завершился в стороне от всей этой красоты, когда колонна вошла в ворота, от которых в обе стороны тянулись.

0: проверка по счету, чтоб все были на месте. За попытку побега будут расстреляны те, кто был рядом. Не советую пытаться бежать. В любом поселке и в городе вы будете узнаны, как не немцы, и немедленно выданы власти. Граждане Германии не станут вам помогать. За помощь пленным любому грозит наказание за измену. Но среди немцев изменников нет. За порядком соблюдения правил в бараке будут следить фрау Мильден, фрау Гольбах, фрау Вульф. Вы обязаны им подчиняться. Свои вещи убрать в шкаф. Держать вещи на кроватях запрещено. После регистрации вы должны получить постели и тщательно их застелить.
1: Ну что, пойдем проверим наши хоромы. О, да, после вагонов для скота это кажется почти чем-то роскошным. И все это для недолюдей. Щедрые они, что тут скажешь.
2: А у меня и положить-то в шкаф нечего.
3: Возьми-ка ты мою кофту, положи ее в шкаф. Пусть будет твоей.
2: Да не надо, зачем?
3: Пригодится. По крайней мере, шкафчик будет. Глядишь, да что-то положишь.
0: Всем выйти и встать колонну по двое. Вещи оставить.
4: Нас построили в две очереди возле барака под присмотром пары охранников с дубинками. У стены стояли две скамейки. Возле них надзирательницы с досками в руках и мужчины с фотоаппаратами. Каждую пленницу сажали на лавку, давали в руки черную доску, на которой что-то писал переводчик, и делали снимок. Надзирательницы тут же выдавали по два лоскута ткани с голубыми квадратами и повязку с номером. Когда подошла моя очередь, переводчик так же, как всем, написал мелом на черной доске: «Валентина Титова. Родилась 24 августа 1928 года. Номер 577».
5: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
6: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня сегодня в гостях замечательные люди. Первый – генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин. И мой старый друг, ну, старый, по возрасту старый, так-то он молодой парень. Скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, ребята.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Давайте попытаемся поговорить о жизни, о цирке, о скульптуре, об искусстве и вообще, как пойдет. Передача у нас длинная.
8: Давайте попробуем.
6: Поговорим обо всем.
7: А вдруг пойдет?
6: Пойдет.
8: Посмотрим.
6: Пойдет элементарно. Тут нас еще не остановишь, я так думаю. С Сашей я встречаюсь в этой студии достаточно часто. Он парень говорливый, рассказывает обо всем.

0: даже если его не спрашивают. А вот с Максимом первый раз. Посмотрим, что из этого получится.
1: Ну, послушаем сначала.
0: Ну, давай послушаем, потом посмотрим. Вот, Максим, к тебе первый вопрос. Я всем гостям своим этот вопрос задаю, и все самые интересные отвечают по-разному. Ты, насколько я знаю, журналист по образованию журналист. Но вдруг стал цирковым, пришел в цирк, причем достаточно давно, лет 30 назад, или больше.
1: Ну, практически.
0: Лет 30 назад. Что сподвигло тебя вдруг бросить журналистику? Ты причем был известный журналист, ты и на телевидении, и на радио работал, и в газетах, в самых-самых центровых. И вдруг бац, и готово.
1: Так повернулось. Я никогда в жизни не думал работать в цирке, на самом деле. Но ведь какая штука? Я в цирке родился. Я цирковой ребенок. Да, я, как у нас говорят, родился в опилках. Нет, это не про меня. Это про тех детей, которых родители с детства таскали с собой по гастролям, которые учились стоять на руках раньше, чем на ногах.
0: А тебя не таскали по гастролям?
1: Меня нет, потому что у моих пап с мамой было преимущество перед их коллегами по цеху. У них была комната в Москве и бабушка, которая могла со мной сидеть, что она, в общем, в принципе, всю жизнь делала.
0: То есть твоя родная бабушка?
1: Да, это мамина мама, она меня вырастила. Это я сегодня же понимаю, ставши дедом, чего ей это стоило. И ребенком был не самым таким, скажем так, примерным.
0: Складным.
1: Да, и у меня никогда... Ну, понимаешь, какая штука? Ведь я думал, анализировал, что заставляет людей идти в артисты. Не обязательно цирковые. Ну, должна быть определенная тяга к публичности изначально. Иначе, ну, зачем? Люди стесняются, зажимаются и прочее. У меня этого не было. Потом есть как бы внешняя составляющая профессии, любой актерской профессии. Это и театральная, и цирковая, и музыкальная, любая. Это внешняя составляющая, это аплодисменты, это успех, это поклонники, цветы, гастроли и так далее, и так далее. И третье, наверное, самое главное, ее первую стоит поставить, это понимание того, что тебе есть что сказать людям, которые пришли на тебя смотреть. Это вообще в любой творческой профессии должно присутствовать. Это не самовыражение любой ценой, это именно потребность высказаться и понимание того, что ты можешь быть интересен другим людям, твоим взглядом, точкой зрения, своей философией, своим пониманием чего-то, что другие, может, и не понимают, и не думают об этом. Ведь художник, писатель, поэт, кинематографист, они творят не потому, что хотят, а потому что не могут этого не делать. Сколько, да в любой жизни примеров, когда писали в стол, снимали на полку и говорили в тряпочку, и все равно продолжили это делать. Значит, есть внутренний посыл. У меня его не было такого никогда. Собственно, к публичности я пришел, к личной своей собственной, только когда стал работать на телевидении, в прямых эфирах, вести программы. Но тогда это была профессия. Тогда это был, как бы я к этому достаточно плавно подходил.
0: Ну, подожди. Тебе было 11 лет, когда ты первый раз снялся в фильме. Об этом знает вся Россия, как тебя Миронов пинал.
1: Да, вот сейчас некоторые, которые ко мне относятся не слишком хорошо, говорят, их мало тогда он ему. Вот побольше бы, посильнее бы. Но мои заслуги в этом никакой. Я, честно говоря, не знаю, никогда не узнаю, что этому предшествовало. Я так понимаю сегодня, просто знаю процесс, что какая-то была накладка во время съемок. То ли мальчика не привезли, то ли он куда-то потерялся. А смена идет, деньги идут, простой, значит, надо было какого-то, а что, собственно, надо было, тощего пацана. А мы рядом были там с бабушкой на пляже как раз, потому что лето, каникулы в школе были. И отец подошел, сказал, иди к дяде Лёне, он тебе скажет, что надо делать. Я пошел к дяде Лёне, он мне сказал, что нужно куда пройти, куда упасть и что сказать. И говорил-то я совсем плохо, поэтому меня потом переозвучивали.
0: А у тебя были слова там разве?
1: Дяденька, чего вы здесь кричите? А-а-а. Вот там были единственные слова.
0: Это серьезные слова.
1: Да.
0: Как ты запомнил на всю жизнь?
1: Я вообще говорю... Ну, так нет. Это была моя серьезная первая и последняя работа в кино. А с другой стороны, вот кому с такими партнерами? Папанов, Миронов, Никулин. Ну, хоть каждый мечтал бы. После того, как меня 5 раз пинал Миронов, я понял, что труд артиста тяжелый, горек, и это еще больше меня. Не то, что убедило, но как-то и не отвратило, естественно. Я понял, что это не мое. Вот. А еще раз говорю, когда уже стал на эфирах работать, на прямых, и сидеть в студии, это я не прибедняюсь, но в студии сидеть сложнее, чем перед залом выступать. Потому что зал хотя бы видишь реакцию, видишь людей, видишь их глаза, а когда перед тобой камера, я долго приучался в нее смотреть и видеть за объективом вот ту аудиторию, на которую, собственно, я вещаю. Поэтому вот. Но вот судьба сделала вольт, и я опять вернулся.
0: Ты вернулся в опилки.
1: Я вернулся в опилки, и могу сказать, что тем более никогда в жизни у меня не было никакого желания чем-то руководить. Я не то, что не лидер по своей природе, я просто... Ну, не совсем это мое было. Так получилось, что я сначала...
0: Но это была какая-то трагическая ситуация. Кого-то в цирке убили.
1: Да, убили заместителя директора, коммерческого директора, да, тогда должность называлась директор-распорядитель, и я отцу предложил помочь... Потому что на него навалилась куча вопросов, которые он...
0: А отцу не жалко было на это место тебя ставить, сыночка родного?
1: Я у него никогда не спрашивал.
0: Спрашивал?
1: Мало того, я об этом даже не думал. Это он сам сказал в интервью Рязанову, когда тот его спросил как раз именно об этом, а не жалко своего сына. И отец сказал, а почему я должен чужого сына подставлять? И вот тут я как-то так насторожился в этот момент, что я об этом не задумался, думаю, действительно, на самом деле-то... Вот. Но я к этому времени занимался, то, что тогда было принято, а все почти занимались бизнесом и достаточно успешно, и понимал, как нужно и о чем нужно разговаривать с людьми, чтобы решать чисто такие коммерческие вопросы, чисто деловые. Отец не для этого, собственно.
0: Это был 93-й год, а в 97-м, по-моему, Юрий Владимирович умер, да?
1: Да.
0: И ты уже стал...
1: Ну, и тогда меня выбрали, даже частная компания.
0: Это выборы были, да?
1: Да.
0: И все. Круг замкнулся, ты вернулся в опилки,
1: да.
0: И теперь с тех пор уже журналистикой не занимайся, а только вот скачешь на конях и дрессируешь этих тигров.
1: Ни то, ни другое не дрите. Слава богу, я никого не дрессирую. Меня в один из первых фестивалей, куда меня пригласили в жюри, это фестиваль во Франции, под Парижем, в городе Масси. И он был задуман как фестиваль с животными, цирковыми животными. Он, в принципе, изначальное его было название «Цирк завтрашнего дня с животными». Тогда это не было такой красной тряпкой, как сегодня. Все было достаточно благоприятно. Я туда приехал, заместитель директора цирка, меня привели знакомиться с членами жюри. Я смотрю, там люди легендарные стоят, там Луи Кни, Алексей Гриус, кто-то еще, люди, которые занимаются животными, серьезные, дрессурой, и, ну, звезды мировой величины. И меня представили, я так скромненько сказал, да, здрасте. Я же там по-французски не говорил. И кто-то из них меня спросил, а с кем вы работаете, имею в виду животными? Я ничего не нашел умнее сказать, вы знаете, я работаю с людьми. И тогда Алексей Гриус говорит... Как вам не просто? Да, говорит, это сложное дело у вас. Животными подчас гораздо проще бывает, нежели чем с людьми. Вот такая история. Понимаете, я иногда думаю о том, что мне вот с этим повезло. Не с тем, что я вернулся в цирк, а с тем, как я туда вернулся. Я вернулся, с одной стороны, в свой мир, мир, который я хорошо знаю, и который я чувствую, понимаю, я цирковой. И я вернулся, как говорят, шпион из холода. Да, то есть я пришел с чистого практически листа вот на эту должность, в это кресло, без обязательств, без предвзятостей, без каких-то дополнительных, ну, без хвостов, грубо говоря. Ну, как вот человек на завод приходит работать, потом мастер, потом начальник цеха, потом, значит, замдиректора, потом главный, потом директор. Но у него такое количество обязанностей, скрытых порой за спиной, что очень сложно ориентироваться. Мне гораздо было проще, я никому ничего не должен. И могу сказать, что это, в принципе, сначала вызывало какое-то, ну, как сказать, такое как бы снисходительное такое понимание того, что я здесь ненадолго.
0: Ты имеешь в виду, у коллектива вызывало? У ваших цирковых?
1: Да. Не только у наших, но и у тех, кто меня хорошо там достаточно знал. И у людей, в принципе, я даже... Мне говорили, что заключались пари, сколько я продержусь. Оптимисты давали год. А пессимисты говорят, да какой год, он через два дня все продаст и свалит. Зачем вам это все? Богадельно это все. Ну, вот уже больше 30 лет как-то.
0: Прекрасно. Саше такой вопрос задавать, не знаю, имеет ли смысл, потому что про Рукавишникова знают все. Все, кто чуть-чуть хоть слышал эту фамилию. Ты, насколько я помню, скульптор то ли в третьем, то ли в четвертом поколении. Ты был обречен с рождения быть скульптором, правильно? Не было шансов у тебя влево-вправо уйти.
2: У меня оба деда, один художник, другой скульптор.
0: И родители.
2: Ну, родители.
0: Родители, понятно, известные скульпторы, и мама, и папа, да. С папой я был с твоим знаком.
2: Ты мне не говорил про это.
0: Ну, а он же делал памятник Щусеву.
2: Да, ну...
0: А потом памятник зарос деревьями какими-то, и вот меня просили навести порядок. Причем памятник, он тоже сильно изменился. Папа ставил капитель, который стоит сейчас под памятником, он вставил в стороне, такая интересная композиция была. Ну, что случилось, то случилось. Так, замечательная история от Максима. Конечно, это все удивительно, как у тебя жизнь складывается. А вот ты сказал какую-то фразу странную, когда начал говорить о животных. Что-то сейчас не то с животными происходит? Их выживают из цирка или...
1: Практически.
0: Почему? По какой причине?
1: Травля цирковых животных. Там два основных направления, которые ни одно из них не связано с цирком. Это политика и финансы. Первыми, кто начал этим всерьез заниматься лет 20 уже назад, это молодая партия зеленых в Германии, которые на этом строили свою политическую карьеру. Что в цирке жестоко обращаются с животными, надо это прекращать. Это уже в наши дни приняло уродливую совершенно форму, вот эта вот борьба за чистоту природы и запреты животных. Сейчас уже, по-моему, везде их собираются запрещать. Ну, вот разговоры такие ведутся. У нас, слава богу, меньше. Да, у нас есть общество зоозащиты, у нас есть люди, которые на этом тоже делают свою и политическую, в том числе, карьеру. У меня вообще по жизни, я не очень понимаю вот это вот желание что-то запретить. Вот запретить проще всего, что угодно. Сколько мы всего запрещали. Даже если нашу историю взять, там новейшую кибернетику мы запрещали, генетику мы запрещали, и чёрт-то мы не запрещали.
0: Самое страшное для меня – 55-й архитектуру запретили, 4 ноября.
1: И это тоже, да-да-да.
0: Постановление о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве. Вот это было для меня самое печальное событие в жизни.
1: До сих пор расхлёбываем.
0: Не можем расхлебать и не расхлебаем никогда. Все.
1: Ну вот тут и оно. Здесь тоже никто тебя последствий не думает. Сегодняшний день. Потом, понимаете, ведь когда люди этим занимаются, никто же просто так сегодня ничем не занимается. Занимаются люди, которым за это платят деньги и которые на этом зарабатывают. Я ничего плохого сказать не могу, понимаете. Я встречался с разного рода вот этими защитниками животных и противниками использования животных в цирке, в зооцирке, где угодно. И я могу сказать, мне привлекает в людях одержимость. Я люблю одержимых людей. Но меня пугает фанатизм. Реально пугает совершенно. А это люди, с которыми я en masse разговаривал, это фанатики. Это совершенно, в общем, не сильно здоровые люди, на которых не действуют ни аргументы, ни какие-то предложения, ни идеи. Вот они в этом, в своей упертости для меня страшны.
0: Ты предложи им кардинальное предложение – стерилизовать всех животных и кастрировать. И все, проблем не будет.
1: Это, кстати, одно из их предложений тоже.
0: Это, всё-таки есть такое предложение. Конечно. Я опоздал, прости меня.
1: Я говорю, тогда давайте кастрируем и стерилизуем дрессировщиков.
0: То есть дрессировщики тоже они как-то там
1: способствуют. Если не будет животных, то им что делать? Значит, они тоже должны исчезнуть, они и исчезнут.
0: А вот у Александра Юлиановича, насколько я знаю, 4, то ли 5 лошадей перебывало в жизни. Сколько у тебя сейчас?
2: Сейчас 2.
0: Всего 2. А я как раз их видел, ты мне их показывал. Да. Красавцы такие, безумно красавцы.
2: Да.
0: Ну, расскажи, как ты их мучаешь и зачем ты их мучаешь?
2: Зачем я их мучаю?
0: Кормишь, ну, кормишь.
2: Ты говоришь, что мучаешь?
0: Да,
2: мучаешь. Это не про меня, прошу прощения.
0: Не про тебя, да?
2: Нет, я даже на одном не езжу, потому что я вешу больше, чем нужно, и поэтому я езжу только на...
1: Боливар не выдержит.
2: Да, да. Поэтому я езжу на русском тяжеловозе, который, в общем, выглядит не как тяжеловоз, а такой красавец.
0: То есть специально ты подкупил такого, чтобы на него сгромоздиться?
2: Тракен, так называемый, который прыжковый, он прыгает там. Вот, я на нем не езжу. Я девочку прошу, приходит
0: Бирейтер,
2: и она на нем прыгает. Собак 6.
0: 6, вот сейчас.
2: Да.
0: Я помню, маленькая лохматая, самая любимая твоя, по-моему, ты на руках
2: там,
0: носишь песни.
2: Две маленькие.
0: Две маленькие, да? Замечательно. Так, поговорили о животных. Хорошая тема. У меня тоже много животных, сильно их люблю. Давайте поговорим.
1: Я переживаю по этому поводу. Очень хочу собаку.
0: А что мешает тебе?
1: Разъезды постоянные.
0: А, ты постоянно мотаешься,
1: да? Я постоянно мотаюсь. У меня здесь бывает там месяц-два.
2: О собаках я помню, когда мы делали надгробный памятник Никулину, я предложил и сделал собаку, любимую собаку Юрия Владимировича.
1: Да, Ризен тогда были.
2: Да, Ризен Шнауцер.
0: А это Ризен был, да?
2: Ризен, да.
0: Крупная собачка.
2: Вот. И сколько же я наслушался. Я по поводу каждого памятника очень интересно, можно
0: Саша,
2: много...
0: Подожди.
2: Я молчу.
0: Молчи. Это был мой следующий вопрос.
2: Ну, это просто про собак. Я к собакам, да. Подводка была, я к собакам решил.
0: Скажи, пожалуйста, вот через собаку давай подведем к такой теме интересной. Ты с Максимом познакомился, когда начал активно и в огромных количествах Юрия Владимировича лепить. Я знаю, 4 раза ты касался этой темы, и даже недавно на стадионе «Динамо», где-то в районе стадиона «Динамо» ты делал последние скульптуры. С чего все началось? Кто дал заказ тебе на первого Никулина, на второго, на третьего и так далее?
2: Я про собаку закончу, чтобы
0: да,
2: не выглядеть совсем этим
0: таким, плохим.
2: Да, плохим шизофреником. Ну и, в общем, наслушался я очень много. Мы наслушались все вместе, и с Татьяной Николаевной, и с Максимом, о том, что мы и религиозные какие-то там, и маньяки. Ну, нельзя,
1: да,
2: в общем.
1: Там приплетали какие-то
2: там на православном кладбище почему-то нельзя, потому что собака считается поганым животным. Вот это все гадости все. Вот мы услышали про любимую собаку. Я говорю, ну почему... Не может лежать собака, нельзя. И там это все связывалось с православием, с верой, там все. Ну, короче говоря, на мой взгляд, это все притянутая за уши патология такая, которую вот выплескивают разного интеллекта люди.
0: Это в чистом виде патология. Я помню, как метлами меня гнали с собакой, когда я вдруг неожиданно зашел на территорию церкви,
2: да.
0: не внутрь, в храм.
2: Да, понятно, да. Не, ну внутрь никому в голову не придет тащить собаку. Хотя собака очаровательное животное.
0: Самое лучшее.
2: Да, лучше.
0: После лошади твоей.
2: Конечно, да.
0: Так, друзья мои, Саша, спасибо тебе, дорогой, за такой развернутый ответ по собаке Ризеншнауцера.
2: Извините за внимание.
0: Максим, Саша, время истекло. Мы с вами встретимся ровно через неделю в такой же передаче. В одной из следующих программ, напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительно член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавичник. Спасибо, ребят.
1: Спасибо вам.
2: Вам спасибо.
1: Всем спасибо.
2: До встречи.

0: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово. Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. И в России собираются легализовать авербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются, торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
8: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность в сфере ЧСИ и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
7: Украина на встрече Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
8: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
7: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Во вторник российский лидер примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistic, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве сказали, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistic в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
9: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Авербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволит законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
10: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается, вот лишние пассажиры, значит, уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются. Тоже овербукинг. Таким образом, он де-факто существует. Но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
9: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
7: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Le Soir». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский Сервет, а также немецкий Герта и Шальке 04. Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам, а в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода. По прогнозе на 1 сентября в Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах без осадков, во Владивостоке плюс 21, синоптики обещают дожди. В Хабаровске плюс 24, без осадков, в Петропавловске-Камчатском пройдут кратковременные дожди, днем плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске плюс 22, без осадков, в Тюмени около 15 тепла, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре без осадков, днем плюс 17, в Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Перми и Кирове около 17 тепла, без осадков, в Уфе плюс 18, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22, без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве завтра местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 747 миллиметров ртутного столба.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф, представители новой волны британского постпанка квартет из Лидса Yard Act, вокалист американской группы Killers Брэндон Флауэрс и бывший лидер новозеландской инди-рок-формации The Brunettes Джонатан Бри. А открывает нашу очередную встречу композиция «Птичий глаз» американского проекта «Люсин».

Люсин Bird's Eye из нового альбома Milking Days, изданного лейблом Ghost International. Люсин – это псевдоним сиэтлского электронщика, кинокомпозитора и саунд-дизайнера Джеффа МакИлвейна. Под этим именем с конца 90-х Джефф выпускает самую разную музыку – от экспериментального техно и IDM до минимал-хауса, трип-хопа и эмбиент. Последние несколько лет МакИлвейн уверенно двигался в сторону электронного авант-попа, ярких мелодий и песенных форм. Выпущенный 3 года назад альбом «Long Light» был идеальным сочетанием вокальных поп-мотивов и изящных инструментальных фрагментов. Но прорыв на территорию поп-индитроники не получил, казалось бы, логичного дальнейшего развития. Новая работа Люсин стала возвратом к корням, кинематографическому эмбиенту и минимализму.

0: Это был американский электронщик Джефф МакИлвейн, более известный как Люсин. Прозвучала композиция «Неизведанная» из нового альбома «Тающие дни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф с песней «Cold».

Chelsea Wolfe Cold из альбома The Dark, выпущенного лейблом Loma Vista Recordings. 42-летняя американка Chelsea Wolfe – одна из самых ярких и бескомпромиссных певиц своего поколения. В ее музыке органично сочетаются элементы постпанка, готического рока, даг-фолка и дум-металла. На этот раз над новым материалом Челси работала вместе с давними соавторами, продюсерами и мультиинструменталистами Беном Чисхолмом и Дженнифер Де Сильвио. В записи также приняли участие музыканты из групп Warpaint, Nine Inch Nails и Queens of the Stone Age.

Это была американская певица Челси Вулф. Прозвучала композиция «Turn the Key», «Поверни ключ» из нового альбома «The Dark». А нашу программу продолжает яркий представитель новой волны британского постпанка группа Yard Act с песней «За гранью дозволенного».

Это был британский квартет Yard Act. Прозвучала заглавная песня из нового альбома «Вам понадобится немного музыки». А у нас на очереди клавишник и вокалист американского ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс с песней «В мгновение ока».

Brandon Flowers in a Heartbeat из третьего сольного альбома Thrasher, выпущенного Island Records. The Killers начинали с англофильского постпанка, во всем подражая своим кумирам, группе New Order. Но постепенно пришли к немного странному, но эффектному, а главное жизнеспособному гибриду помпезного американского стадионного рока и британского электропопа. Теперь даже Википедия определяет их стиль как Heartland Rock, то есть рок срединной земли, или, если угодно, рок из глубинки. Бессменный лидер The Killers Брэндон Флауэрс в своем сольном творчестве тоже начинал с электропопа, но, видимо, решив стать ближе к народу, пошел еще дальше и записал альбом в стиле кантри.

0: Это был вокалист ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс. Прозвучала песня An American Dream, американская мечта, из нового сольного альбома Thrasher.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер новозеландской инди-рок-группы The Brunettes Джонатан Бри с композицией «Игра».

Джонатан Бри, «Game» из альбома «Don't Call It Love», изданного лейблом «Lil Chief Records». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня Джонатана Бри. Она называется «Камелеон», «Хамелеон». «Хамелеон».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно, практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссии работают активно. И я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России. Ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек, и президент России во вторник примет участие в саммите ШОС, проведет ряд двухсторонних встреч. Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
3: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в осяно-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе и вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistic в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. 3 мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. 30 августа 3 человека погибли, 22 ранены после атак ВСУ на регион. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
4: 30 августа украинские неонацисты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Белгороду, по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Выпущено всего 12 ракет. Сразу погибли 2 человека, в том числе 16-летний подросток. Еще один раненый умер сегодня утром в городской больнице номер 2 города Белгород. Таким образом, мы потеряли 3 человек. Ранения получили 15 человек, среди них 9 подростков 16 и 17 лет. В настоящее время 11 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, в их числе 6 детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. После консультации со специалистами вчера была проведена операция. Вот, и в ближайшее время будем отправлять в федеральный центр. Как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей средняя степень тяжести, им оказывается вся медицинская помощь, которая необходима. Из 5 взрослых 2 в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации. Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен сегодня в обычную палату. У него сильные повреждения лица. И для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом, в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечение сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. В результате обстрелов в Белгороде повреждены 4 многоквартирных дома, 11 автомобилей, 10 коммерческих объектов. Пожарные спасатели и сотрудники всех служб действовали четко и оперативно. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов. Совместно с Министерством обороны совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны. Выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы – это вражеские беспилотники различных систем. Создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Действительно, сейчас одна из главных задач – обеспечить безопасность дорог приграничья, которые враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аргентянский и Красноярусский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «El Desmarque». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейца заплатит за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске около 24, тепла без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Магадане около 15 градусов, без осадков. В Тюмени около 15, тепла. Синоптики обещают небольшие дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске около 16 градусов, пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 26 и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве сегодня местами пройдут дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
6: центре внимания специальная военная операция.
7: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
6: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Две-три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
6: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Николаевскую Россию и будем говорить о главном вопросе Российской империи, об освобождении крестьян и подготовке к великим реформам. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таншина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
13: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
12: Наталья Петровна, в вашем цикле о Николаевской России вы рассказываете о тех новейших достижениях российской истории. История никогда не заканчивается, труды историков никогда не заканчиваются, и новые документы открываются в российских архивах. Для нашего старшего поколения мы постоянно говорим о том, что мы привыкли видеть Николаевскую Россию, великую эпоху первой половины XIX века во многом глазами социал-демократов и даже Александра Ивановича Герцена, которого разбудили декабристы. Но так ли было на самом деле? Какие реформы, особенно крестьянские реформы, готовились в это время? Об этом мы узнаем не только из отчетов министерств того времени, но и по письмам Российской империи, том грандиозном проекте, который был реализован по инициативе наследника русских промышленников Анатолия Николаевича Демидова и поддержан и третьим отделением, и министерствами Российской империи, и Николаем Первым. И вы в прошлой беседе назвали это представление Российской империи на Западе, по сути дела, тогдашним аналогом курса «Основы российской государственности», только в 1839 году. И вот главный вопрос, крестьянский вопрос. А какую роль крестьяне занимали в Российской империи? Как это представляли российские власти?
13: Это действительно был важнейший вопрос крестьянский, да? Он был таким для российского государства. Демидов уделяет ему достаточно внимания. Но мы должны понимать, что Россия, как и в целом европейские государства того времени, это все равно, ну, кроме, может быть, Англии, да, они все равно аграрные государства. Крестьянство составляет основную массу населения, там Францию возьмите, Россию. И поэтому, конечно, все, что связано с сельским хозяйством, все это было очень важно для страны. Тем более, вот в то время, о котором мы говорим, да, предреформенное время, потому что именно в эпоху императора Николая I были подготовлены предпосылки, условия для того, чтобы уже при Александре II, сыне Николая Павловича, совершить вот эти самые знаменитые великие реформы. И Демидов, он знакомит французского читателя с состоянием русского сельского населения. Это было, конечно, очень важно. Почему? Потому что ведь в Европе в то время уже сформировался такой взгляд на протяжении столетий, что вообще все население России — это рабы, да? Это вот такие безвольные, подконтрольные власти рабы. И чего уж говорить о крестьянстве, тем более о крепостном крестьянстве, тем более, что как раз зачастую европейцы и говорили не просто о крепостном праве, а говорили именно о рабстве, да? Что вот якобы русские крестьяне — это и есть вот такие, ни больше, ни меньше, как рабы. Хотя, знаете, сразу отмечу, что далеко не единодушны были европейцы в этом взгляде относительно крепостного права, да? Потому что для кого-то это был важнейший аспект, который отделял Россию от цивилизованной, в кавычках, Европы, хотя в Америке в это время существовало прямое рабство. Да? Мы знаем, что рабство будет отменено только в годы гражданской войны между Севером и Югом, то есть это уже 60-е годы XIX века. Но как-то европейцы вот не особенно сильно возмущались, да, по поводу американской демократии с институтом рабовладения, который был не только на юге Соединенных Штатов, но и в северных штатах. То есть, с одной стороны, вот взгляд России — это не цивилизованное, не европейское государство, потому что тут есть институт крепостного права, то есть рабство, как это говорили европейцы. Но была и иная позиция, опять-таки, во взглядах европейцев, которые говорили о том, что рабство, крепостное право в России носило патриархальный характер. То есть это не классическое какое-то рабство, это не жесткое крепостное право, а это именно патриархальные отношения, когда помещики и крестьяне, они составляли такое единое целое, они были взаимосвязаны, и помещики заботились о положении своих крестьян, ну как родители заботятся о положении своих детей. То есть представления были самые разные. Вот это как раз важно, да, понять. Но вот такой вот взгляд «Россия — это страна рабов», он был, конечно, доминирующим, потому что весь XIX век европейцы смотрят на Россию как раз через призму противопоставления либеральной Европы и самодержавной России. И поэтому Демидову было важно показать истинную Россию и российское крестьянство. Вот он как раз отмечает справедливо, что сельское население, оно превосходило население городов. И опять-таки он подчеркивает, что российское крестьянство — это не есть вот все крестьянство крепостное. Да? Он подчеркивает, что сельское население было разделено на две категории. Были свободные крестьяне и были крестьяне, прикрепленные к земле. То есть он не говорит о рабстве, да, он не использует вот эти вот термины. Он говорит о том, что крестьяне были прикреплены к земле. Особо он выделяет категорию государственных крестьян, отмечая, что этот слой является переходным между крепостными и свободными людьми. И вот это как раз особенно важно. И это надо учитывать. Мы об этом, я думаю, скажем, потому что мы же знаем, что как раз в эти годы государственным крестьянам и реформе государственных крестьян уделяется очень пристальное внимание как раз под эгидой графа Киселева. Вот эти вот реформы на протяжении нескольких лет происходят. И государственные крестьяне, как подчеркивает Демидов, считались лично свободными людьми. Согласно закону, они имели право при соблюдении определенных требований менять место жительства, переходить в другие сословия, ну, например, в сословие купечества или мещан. Кроме того, он подчеркивает, что государственные крестьяне были обязаны выплачивать государю оброк, при этом некоторые категории государственных крестьян имели традиции весьма свободного распоряжения казенной землей, включая ее дробление и продажу. Он особо подчеркивал, Демидов, что вот эта тенденция естественная к освобождению крестьянства, она только укреплялась, и благодаря государственной политике в России, по его словам, насчитывалось примерно 8 миллионов государственных крестьян. Ну, а к концу 50-х годов, то есть к концу уже, это уже начало правления императора Александра II, можно сказать, что по 10-й ревизии 1858 года в России насчитывалось более 9 миллионов государственных крестьян, но мы тут должны понимать, что это мужского пола, потому что у нас вот сведения о составе даже крестьян, да, вот по переписям часто приводятся разные, но иногда приводятся крестьяне мужского пола, иногда мужчины и женщины. Вот как раз Демидов, переходя к характеристике крепостных крестьян, говорит о том, что количество, как он называет, истинных крепостных в России составляло 10 миллионов человек. И здесь как раз речь идет о мужском населении, и, как видим, это сопоставимо с количеством государственных крестьян, да, то есть он как раз дает четко понять европейскому читателю, что отнюдь не все крестьянство в России — это крепостные крестьяне, что категория государственных крестьян, она была очень значительной, и мы видим, что это примерно вот такие равные составляющие. Но если мы вот к крепостным добавим женщин, то накануне отмены крепостного права их было, ну, чуть больше 23 миллионов человек. Государственных крестьян, если не ошибаюсь, было в районе 19 миллионов. Ну, то есть все равно это цифры сопоставимые. Что касается крепостных, то Демидов отмечает, что они работали на помещика 3 дня в неделю. Они должны были выплачивать ему ежегодную сумму в размере либо 20 рублей с человека, либо 50 рублей семьи. Отдыхали они в праздничные и воскресные дни, подлежали юрисдикции обычного суда. Помещик обязан был о них заботиться, оказывать помощь в случае пожара, неурожая или других бедствий, кормить их в случае старости и немощи. И он пишет, иными словами, крепостные должны рассматриваться как несовершеннолетние, которых опекали дворяне. То есть, собственно, вот то, о чем мы уже говорили, вот такой вот патриархальный характер крепостного права он отмечал. И, подводя итог развитию системы землепользования и крепостного права, Демидов делал такой вывод, это я цитирую. «Как видим, число крепостных в России гораздо меньше, чем представляют у нас, ну, у нас, то есть у французов. Из населения в 54 миллиона человек только 10 миллионов составляли крепостные. Их число постоянно сокращалось по причине того, что помещики их освобождали, а правительство им благоприятствовало. Судьба крепостных была вовсе не столь тяжелой, как об этом думали, и в ходе двух последних царствований, он имеет в виду Александра I и Николая, условия жизни крестьян улучшались в достойной манере». То есть вот такие заключительные слова он приводит, характеризуя состояние крестьянства и, прежде всего, говоря о крепостном праве, стремясь показать, что крестьянство было гораздо более многообразным и далеко не крепостными крестьянами, вот все крестьянское сословие исчерпывалось.
12: Наталья Петровна, вот здесь нужна ваша помощь. Я запутался, потому что традиционно об этом периоде российской истории у нас идут просто интернет-баталии, публицистические баталии. Кто-то размахивает цитатами из знаменитых строк Александра Николаевича Радищева. «Звери алчные, пиявицы ненасытные», и вот все сплошь крестьяне в ужасе. Кто-то говорит о том, что Александр Иванович Герцен сам был богатейшим помещиком и как-то вместе с декабристами не торопился освобождать крестьян. Не идеализировал ли Анатолий Николаевич всю эту историю? Можно ли доверять в данном случае и ему, и российским властям, которые представляли социальное устройство Российской империи?
13: Конечно, в какой-то степени, да, он ситуацию идеализировал, но и это естественно, да, когда мы рассказываем кому-то, особенно иностранцу, да, о чем-то своем, Если мы любим свою страну, да, мы же не говорим, вот, если мы там не являемся какими-то иноагентами, да, или у нас не позиции в духе упомянутого вами Александра Ивановича Герцена, да, то есть мы не хотим заклеймить позором свою страну и сказать, что какая у нас ужасная страна. То есть если мы люди адекватные, мы стремимся рассказать в лучшем свете, да. Мы гордимся потому что этим, да, и мы рассказываем, как у нас хорошо. Вот у Демидова и же была цель такая, да, познакомить не с какими-то проблемами, изъянами, а рассказать о том, какая современная, развивающаяся страна Российской империи с существующими какими-то проблемами, конечно, не без этого, но в целом идущие по пути цивилизации. Ну, мы говорим цивилизации, потому что со времен Просвещения как-то это слово вошло в лексикон, да, и этим объяснялся прогресс или обосновывался наличие прогресса, каких-то передовых ценностей, ну, всего того позитивного, что сопровождало жизнь общества. И поэтому Демидов, он и говорит, что да, есть проблемы, но Россия движется по направлению освобождение крестьян, власть очень многое предпринимает и заканчивает свое письмо о крепостных, о крестьянстве, о социальной структуре Демидов следующими словами. «Без сомнения, настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут в России, и справедливое потомство будет благодарны императорской власти за ее цивилизаторскую деятельность». То есть, видите, он говорит, что да, крепостное право — это плохо, оно предосудительно, но настанет день, когда оно будет отменено, и потомство воздаст должное цивилизаторской миссии российских властей. Иногда, знаете, есть такое в историографии мнение, что якобы вот в этом проявляется оппозиционность Анатолия Демидова. Будто бы говорит, настанет день, взойдет она, звезда пленительного счастья и на обломках самовластия. То есть можно его и таким представить. Но вовсе нет, да? Потому что тогда и Николая Первого надо представлять вот точно таким же революционером, да? Потому что Николай тоже говорил о том, что крепостничество — это институт, который со временем должен быть уничтожен. И Николай работал над уничтожением крепостного права, да, то есть тогда и настанет день, зайдет она, можно и Николаю адресовать. Но Демидов-то, он просто констатирует в данном случае, и он показывает французскому читателю, что вот Россия работает над этой проблемой, и настанет день, когда крепостное право будет уничтожено. И мы с вами вот уже здесь сегодня цитируем Александра Сергеевича, да? Но мы же можем вспомнить Александра Сергеевича Пушкина еще в каком отношении? Вот вы уже упомянули сегодня имя Александра Радищева и его путешествие из Петербурга в Москву, где он, собственно, и создал вот эту панораму мрачной, ужасной жизни российского общества. Причем понятно, что по Радищеву оценивали не только Россию, современную ему, но и, в принципе, распространяли этот взгляд и на Россию XIX века. Да? Вот оно как-то так осталось. Звери алчные, пиявицы ненасытные. Но, что интересно, Александр Сергеевич Пушкин, а к тому времени, мы знаем, он уже ушел из жизни, да, он уже погиб 37-й год, а мы говорим о 38-м и 39-м годе. Но ведь Пушкин, он же тоже совершил свое путешествие из Москвы в Петербург. Пушкин написал об этом путешествии из Москвы в Петербург очерк. Он остался незавершенный. Это 33-й, 35-й год. Он над ним работал. И что интересно, Пушкин рассказывает, что когда он собрался вот в это путешествие из Москвы в Петербург, он обратился к своему приятелю, чьей библиотекой он привык пользоваться, и попросил у него скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении книжку, чтобы скоротать время в пути. И в результате его друг предложил ему путешествие из Петербурга в Москву. И вот как раз с этой книжкой Радищева Александр Сергеевич оправился спустя уже сколько примерно там 40 с лишним лет в путешествие по той же дороге примерно, да, но тогда это уже другая дорога, но в обратном направлении. И вот мы говорим о Демидове и его взгляде на Россию. Но интересно сравнить его взгляд со взглядом Александра Сергеевича Пушкина, да, который не составляет очерк для французского читателя, который не использует официальные министерские отчеты и статистические данные, но который просто пишет о своих впечатлениях. И Пушкин, описывая русскую деревню, говорит, что, в принципе, со времен Радищева в каких-то моментах все то же самое, да? Как он пишет, изба, мельница, забор, ничто, кажется, не изменилось. Но, подчеркивает он, произошли улучшения, по крайней мере, на больших дорогах. Труба в каждой избе, стекла заменили натянутый пузырь, вообще больше чистоты, удобства, того, что англичане называют комфорт. То есть он видит по сравнению с Радищевым значительные изменения, несмотря на то, что вроде бы избы те же самые, мельницы, заборы. И каков его общий вывод о путешествии Александра Радищева? Он пишет, очевидно, что Радищев начертал карикатуру. То есть вот как он оценивает путешествие из Петербурга в Москву, как карикатура. При этом он подчеркивает, но он, Радищев, упоминает о бане и о квасе, как о необходимостях русского быта. И это уже признак довольства. Кроме того, он пишет, замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сию чертою и начала сажать хлебы в печь. То есть, понимаете, да, он говорит о голоде, о нужде, о неурожае, но при этом хозяйка начинает печь хлеб.

чувствует, да, он говорит не только о том, что со времен Радищева произошли большие изменения, но что и у Радищева в его тексте есть абсолютные такие несоответствия. И если мы сравним судьбу российского крестьянина, положение времен Радищева с судьбой французского крестьянина, то вывод можно сделать явно не в пользу, сравнение будет не в пользу французского крестьянина. И дальше он уже, переходя к современности, то есть, по сути, мы можем говорить, что Александр Сергеевич применяет метод компаративного анализа. Он сравнивает, да, то, что потом будет делать школа аналов в 20 веке. Когда мы сравниваем, мы лучше видим то, что мы изучаем по сравнению с другим. И вот как раз Александр Сергеевич, он пишет о положении английских фабричных работников и пишет: «Прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений, какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность». То есть так он оценивает положение современных ему английских рабочих. И дальше он переходит к характеристике российского крестьянства. И что он пишет? Я опять-таки позволю себе процитировать Александра Сергеевича, потому что цитата очень показательная. Цитирую. «У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром. Барщина определена законом. Оброк не разорителен, кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев. Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать он и как и где он хочет. Крестьянин промышляет, где вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. Злоупотреблений везде много, уголовные дела везде ужасны». То есть он тоже не идеализирует ситуацию и говорит, что проблем-то везде, и злоупотреблений много, будь то в Англии, будь то в России. И дальше вот очень красивая такая цитата. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тень рабского уничижения в его поступе и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия». И мы можем вспомнить иностранцев, для которых главным источником информации были русские извозчики, которые тоже вряд ли понимали по-французски, но при этом действительно, вот как пишет Александр Сергеевич, везде их понимали. То есть, если мы сравним вот то, что пишет Демидов, исходя из официальных отчетов и статистики, и если мы посмотрим, что пишет Александр Сергеевич не для какого-то отчета, а исходя из своего такого взгляда, даже взгляда из кареты, казалось бы, да, то мы увидим, что эти данные, они не противоречат друг другу, они очень похожи. Только Демидов сознательно делает свое изложение таким весьма сухим, строгим, для того, чтобы показать, что он не вовлечен как-то эмоционально, да, что он просто рассказывает спокойно. У Александра Сергеевича это несколько иной такой манере преподается. И Пушкин пишет, вот еще раз, еще одна его цитата. «В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши. У нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу. Каждую субботу он ходит в баню, умывается по нескольку раз в день». И вот завершаю с Александром Сергеевичем. И это абсолютно похоже с тем, что пишет в заключении Демидов. Пушкин пишет: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков. Это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения — суть те, которые происходят от одного улучшения нравов.

0: без насильственных потрясений политических, страшных для человечества. То есть, посмотрите, казалось бы, короткая цитата, а вот сколь тонко Александр Сергеевич и чувствует дух эпохи, и отражает его, и говорит как раз о тех процессах, которые начали уже происходить в российском обществе. И поэтому, если мы сравним вот этот фрагмент из очерка Пушкина и то, что пишет Демидов, они же говорят об одном и том же, причем буквально теми же самыми словами, да? Потому что вот письмо Демидова, оно же как раз завершается именно такими словами. «Без сомнений настанет день, когда последние пережитки древнего крепостничества исчезнут» и так далее. То есть два текста, абсолютно разные люди, абсолютно разные причине и поводу написаны эти тексты, но они очень и очень похожи.
1: Наталья Петровна, вы простите, но я запутался. Я учился в советской школе. Мало того, что Александр Николаевич Радищев – это один взгляд. Но у нас еще был Александр Иванович Герцен, богатый помещик, но об этом как-то в советских учебниках предпочитали не говорить, который тоже ничего не говорил о положении английских рабочих, но зато клеймил вдоль и поперек и крепостничество, вспоминал разбудивших его декабристов. И здесь вот как-то, вот как же оно обстояло на самом деле, с точки зрения того, что знает современная история, современные историки, потому что, ну, можно сказать, и ты, Александр Сергеевич Пушкин, продался крепостникам. То ты готов был выйти на Сенатскую площадь, то ты вдруг рассказываешь о том, что вообще-то западный взгляд на Россию вовсе не является единственным источником информации, либо наоборот, намеренно искажен. Так как же обстояли дела на самом деле? Потому что и Демидов, и Пушкин, они пишут о готовящихся реформах. А реформы не делаются мгновенно. Для этого нужны основания и очень серьезная подготовка. А как готовились эти великие реформы именно при правлении Николая I?
0: Александр Сергеевич, это действительно наше все, да, без всяких вот преувеличений. И из Александра Сергеевича, наверное, можно надергать цитат, как из Библии, да? По любому поводу и для обоснования там чего угодно. А можно и создать из любого человека некий такой образ, который будет абсолютно не соответствовать действительности. Да? Возьмите французских просветителей. Они же тоже все призывали как раз вот к тому, о чем говорит Пушкин, к улучшению нравов в основном. Да? Хотя там были и радикалы в духе Руссо, Мобли. Но в целом они и выступали за просвещение нравов. Вот, и опасались вот этого, говоря пушкинским уже языком, бунта, да, бессмысленного и беспощадного. Вот Пушкин как раз действительно очень опасается вот этого проявления народного бунта и говорит о том, что единственный путь допустимый — это путь постепенный, медленный, улучшение нравов, то есть не просто сами по себе нравы улучшаются, они улучшаются путем проведения осторожных, продуманных реформ. И вот, собственно, к этому важному вопросу мы и переходим. И об этом же и пишет Демидов, когда он говорит о том, что российскими властями уже предпринимаются очень важные меры в направлении улучшения положения крестьян. И в данном случае это же не голословные слова, да? Потому что в России очень серьезно занимались крестьянским вопросом, потому что власти прекрасно понимали, что это важнейший вопрос. Но мы с вами уже говорили, да, вот в какой-то степени восстание декабристов, вот этот мятеж, он привел к тому, что многие реформы, вот так случилось, да, они оказались замедлены, заторможены или отдалены. То есть вот этот вот страх перед каким-то потрясением, перед восстанием, он был настолько силен, что все разговоры в верхах о ситуации в деревне, они были окутаны, вот, окружены глубочайшей тайной. И мы уже с вами об этом упоминали, почему власти боялись. То есть они боялись, конечно, власти возбудить массовое недовольство помещиков, которые в своем большинстве, конечно, и слышать не хотели о освобождении принадлежащих им душ, потому что, ну, понимали, что они могут лишиться своей основы экономической, социальной, в целом мировоззренческой, Ну, кроме того, опасались и реакции крестьян, да, потому что крестьяне могли ведь это воспринять как призыв к более таким широким, активным действиям, к бунту, к возмущению, к анархии. И, например, в отчете третьего отделения нравственно-политическом за уже 34-й год отмечалось, что по внимательному наблюдению представляется у нас другая слабая сторона, которая может быть источником величайших бедствий для России. От года в год распространяется и усиливается между помещичьими и крестьянами мысль о вольности. В 1934 году было много примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу. Власти боялись, что просто разговоры об освобождении крестьян они могли привести к нарушению социальной стабильности, к возмущениям и бунтам.
1: Наталья Петровна, а давайте мы вот здесь поставим небольшую паузу и продолжим после небольшого перерыва, потому что подготовка любых реформ – это очень ответственное дело, и реакция общества в любую эпоху – это всегда и слухи, и волнения, и как раз и их боялись власти Российской империи в то время, но как все-таки готовились реформы, об этом мы после небольшого перерыва расскажем. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Николаевская Россия» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в «Николаевскую Россию» и вместе с нашим добрым другом, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной, продолжим беседу о подготовке освобождения крестьян уже при Николае I. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котором мы рассказываем о положении и развитии Великой Империи в первой половине XIX века. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, вы говорили о том, что власти очень осторожно готовили освобождение крестьян, что работали тайные комитеты, но вы говорили о том, что и Александр Сергеевич Пушкин писал о том, что надо избежать бунта, и власти опасались бунта, тем более власти были испуганы реакцией, которая последовала после восстания декабристов. Восстание декабристов, по сути, затормозило или остановило многие реформы. А какого бунта, бессмысленного и беспощадного, боялись власти? Крестьянского?
2: Крестьянского, да, но тут важно понимать причины, да? По какой причине бунт? Ну, понятно, что любое движение, оно склонно к радикализации, да, и тут и крестьяне, они могли вот... Любое восстание, да, любой мятеж, он, как правило, становится более и более радикальным, и к власти приходят более радикальные круги, хотя начинаться может все умеренно. Вот власть этого опасалась. Но что еще тут важно? Бунт по какой причине? Как рассуждали власти? Вот если бы крепостные поняли, что государь желает их освободить, а помещики и министры этому противятся, вот тогда трудно как раз предположить, какие потрясения могли бы ожидать Россию. То есть крестьяне могли бы подняться в защиту политики государя по освобождению крестьян, которому противятся помещики и министры. Ну, при этом в Зимнем понимали, что в настоящий момент вряд ли России бунт какой-то угрожает. И, кстати, иностранные путешественники и дипломаты, тот же, например, француз Проспер де Барант, он об этом же писал, что в настоящее время вряд ли России угрожает Жакерия, но в будущем, если этот вопрос не решать, это чревато проблемами. И, например, в отчете третьего отделения за 1839 год именно об этом и говорилось, что начать когда-нибудь из чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. И только тогда мера будет спасительна, когда будет предпринята самим правительством тихо, без шуму, без громких слов, и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо, и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны. То есть, понимаете, да, когда у нас говорят, что вот власть ничего не делала, и крепостное право существовало и никого не возмущало, это абсолютно неверно, да, потому что крестьянское сословие есть пороховая мина, вот в этом все согласны. А отчеты третьего отделения, они ведь составлялись, мы уже говорили, очень объективно для того, это не Демидов, да, пишет французскому читателю, желая как-то идеализировать картинку. Отчеты третьего отделения — это, наоборот, объективная картина для того, чтобы государь, подчеркиваю, знал проблемы. Не для того, чтобы лакировать действительность и докладывать наверх то, что хотят услышать, да, как это будут делать дипломаты тому же Николаю Первому. И это как раз важнейшая проблема будет, особенно накануне Крымской войны. А здесь объективная характеристика. То есть те прекрасно это понимали.
1: Наталья Петровна, это тем более важно, что как раз в 2026 году мы отмечаем 200-летие учреждения третьего отделения, которое у нас в отечественной историографии обычно ассоциируется с реакцией, с какими-то запретами, с какими-то бесчестными действиями, с подавлением оппозиции. Но если мы говорим о том, кто возглавлял третье отделение, кто был его сотрудниками, это были герои наполеоновских войн, войны 1812 года, безупречные и честнейшие люди. И я думаю, что для наших слушателей будет очень важно запомнить тот факт, что шеф третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф и сотрудники, ну, тот же Дубельт знаменитый, они были честнейшими людьми и не могли просто, это было противоестественно для них лгать и предоставлять императору какую-то лживую информацию. И это крайне важно для понимания даже тех реформ, которые готовились. Они действительно готовились готовились всерьез. Не от того, что это была реакция, а потому что это нужно было сделать, избегая тех восстаний и тех бунтов, которые могли происходить. А что делалось? Как это делалось? Расскажите, пожалуйста, Наталья Петровна.
2: Наверное, мы напомним слушателям то, о чем мы уже говорили в одной из передач о как раз крестьянском вопросе, что с момента восшествия императора Николая I на престол его постоянно преследовали мысли о необходимости решения аграрного вопроса. И очень многое делалось. И, например, только в 1835-1848 годах по указанию императора над решением крестьянского вопроса трудились 9 секретных комитетов. В конце 1937 года, ну или по уже новому стилю, в начале 1938 года было создано Министерство государственных имуществ. Оно было создано специально для того, чтобы заниматься положением государственных крестьян, вот тех самых, о которых мы говорили. И возглавил его Павел Дмитриевич Киселев, граф Киселев, который получил характеристику начальника штаба по крестьянскому вопросу. И именно реформа государственных крестьян, она будет очень важной. И по инициативе Павла Дмитриевича Киселева вот эта реформа должна была стать первым этапом освобождения крестьян, а вторым этапом должно было стать уже преобразование помещичьей деревни, то есть, собственно, крепостных крестьян. Но хотя мы с вами об этом упоминали, к реформе государственных крестьян исследователи относятся неоднозначно. Некоторые говорят, что она не внесла ничего кардинально нового для положения крестьян и для решения крестьянского вопроса. Более того, подчеркивают, что вот помимо гнета помещиков появился еще гнет чиновников в деревнях. Но, с другой стороны, именно эта реформа позволила улучшить положение крестьян. Например, появилась возможность увеличить наделы тем, у кого они были менее установленных норм. Появилась возможность строить больницы, распространять грамотность, переселять крестьян в те места, где земля была в избытке, переводить натуральные повинности в денежные и тем самым стимулировать развитие рыночных отношений. То есть в целом, на мой взгляд, реформу Киселева можно, наоборот, воспринимать как успешную, как удавшуюся. Но, кроме того, на этом реформы не ограничились. В 1842 году был подписан указ об обязанных, а в 1844 году указ о дворовых крестьянах. Но как раз вот эти реформы, они носили факультативный характер и какого-то такого большого значения не имели. Ну и кроме того, был проведен и целый ряд важных шагов, которые должны были облегчить положение крестьянского сословия. В целом можно сказать, что несмотря на определенные неудачи, да, и на то, что не все получалось, ведь был принят ряд отдельных актов, которые регулировали отношения между помещиками и крестьянами. Ну, например, были изданы законы о запрете разделять крестьянские семьи при продаже поместий, продавать крепостных крестьян отдельно от семьи, землю отдельно от крепостных крестьян. Было ограничено право землевладельцев ссылать крестьян в Сибирь за провинности. То есть очень много делалось в этом направлении. Другое дело, что власть понимала, что спешка, она ни к чему хорошему не приведет. И как раз император Николай, он же был сам, да, мы говорили, убежденным противником крепостного права. Вот он не довел это дело до логического конца, и буквально за 2 года до смерти в разговоре с Дмитрием Николаевичем Блудовым, своим приближенным, известным государственным деятелем, он говорил, что как я не добивался отмены крепостного права, вижу, к сожалению, что оно невозможно. А Блудов на это ответил: оно возможно, но, конечно, постепенно и не в скором времени. То есть все прекрасно понимали необходимость решения этого вопроса, но в то же время понимали, что нельзя это сделать Наскоком?
1: Я думаю, Наталья Петровна, что для наших слушателей будет любопытно услышать даже саму характеристику. Сам Николай I, который говорил о себе как о республиканце. Республиканце на троне, что вообще кажется странным для людей, которые учились по советским учебникам. Но заканчиваются ли на этом крестьянском вопросе те письма Российской империи, о которых мы говорили, которые представляют нашему слушателю огромную картину Российской империи в конце 30-х, начале 40-х годов XIX века.
2: Ну или точнее, картина Российской империи в 1838 году. Да, на этом письма Российской империи завершаются. И какой итог можно подвести письмам о Российской империи? На страницах вот этих писем Россия была представлена Анатолием Демидовым в позитивном ключе, как молодое государство, которое лишь недавно начало приобщаться к достижениям европейской цивилизации, но уже достигшее значительных успехов, о которых в Европе даже не догадывались, более того, имели совершенно искаженное, ложное представление. И поэтому Демидов постарался рассказать в своих письмах о самых разных аспектах жизни российского общества. И несмотря на то, что эти письма они носили спокойный и даже нейтральный или, можно сказать, научно-просветительский характер, по их прочтении создавалось впечатление, что Россия — это прекрасная страна, в которой все было организовано по четким правилам, с учетом передового европейского опыта, но с сохранением национальных традиций, и которая быстрыми шагами шла по пути прогресса, просвещения. Власть делала все от нее зависящее для того, чтобы заботиться о народе и думала об освобождении крепостных. И это было очень важно, потому что французы к тому времени привыкли к совершенно иному образу нашей страны. И в целом публикацию писем о Российской империи на страницах одной из влиятельных французских газет можно рассматривать как масштабный пропагандистский проект по формированию позитивного образа России во Франции. Вот изменить настрой общественного мнения Демидову вряд ли удалось, но важен был опыт скоординированной деятельности российских властей.
1: Наталья Петровна, насколько я знаю, в 2026 году в России были переизданы письма Российской империи. Сделал это замечательный переводчик и культурный деятель Михаил Григорьевич Талалай. Но наш цикл продолжается. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.

0: Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. И в России собираются легализовать овербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе и вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются, торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Украина. На встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Во вторник российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия «Вестгейт Логистик», где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве говорили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическими центрами в Киевской области: DHL Логистик в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры. Те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Овербукинг Боинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволят законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и, прежде всего, гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается, вот лишние пассажиры, значит, уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются. Тоже овербукинг. Таким образом, он де-факто существует. Но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Лю Суа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский Сервет, а также немецкий Герта и Шальке 04. Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. А в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске плюс 24 градуса, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, ожидаются кратковременные дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске пройдут небольшие дожди, днем будет плюс 16 градусов. В Сыктывкаре около 17 градусов тепла, без осадков. В Калининграде плюс 20, пройдут кратковременные дожди. В Перми и Кирове плюс 17, в этих городах без осадков. В Уфе около 18 тепла, пройдут небольшие дожди. В Самаре плюс 25 и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 22. В Москве сегодня местами дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я сегодня вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшняя наша гостья – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Наталья Петровна, в одной из наших программ мы вместе с историком, писателем, преподавателем Константином Кусмаулем обсуждали тему украинского мифа. Ну, детально, насколько позволяет хронометраж программы, рассмотрели истории, связанные не только с работой ложками при строительстве Черного моря нашими соседями, но и победу над Александром Македонским. Также уточнили подробности создания в VI веке до н.э. украинского военно-морского флота, в том числе подводного флота. И я думаю, что наши слушатели, кто эту программу пропустил, может ее послушать на ресурсе smotrim.ru. Ну, с одной стороны, все это выглядит комично и вроде бы не соответствует жанру нашей программы, и с другой стороны, тем вполне оправдано, так как подобные теории на современной Украине частью ее населения воспринимаются на полном серьезе. И сегодняшний наш разговор – это некое продолжение темы, только посмотрим мы на это с другого ракурса. На этот раз мы обсудим украинский взгляд на Россию, то есть обсудим то, что на полном серьезе преподносит украинская страна в качестве картины современной России, и что в конечном итоге видит и как представляет нашу страну значительная часть населения бывшей Союзной Республики. И, Наталья, я предлагаю построить программу следующим образом. Я буду приводить пример и задавать вам вопросы, а мы будем пробовать разбираться, что тут вообще происходит. Хотя, на первый взгляд, складывается впечатление, что тема больше лежит не в плоскости исторической науки, а в отрасли клинической медицины под названием психиатрии. Ну, так или иначе, давайте попробуем разбираться. Вот мы знаем основные мифы с украинской стороны, касающиеся, собственно, истории. Тем не менее, вот есть это представление о том, что, какой является Россия, и некоторые самые распространенные. Причем, значит, подтверждения этому, конечно, нет ни от историков, ни от архитекторов, ни от лингвистов, ни от филологов. Ну вот, в частности, меня первое, что интересует, наверное, как вообще кому приходит в голову создание таких вот странных абсолютно тем и таких вот тезисов, которые население принимает на ура.
2: Алексей, мне кажется, что эта проблема гораздо более серьезная, да, и это не просто вот смешно, как-то абсурдно, как нам может показаться, да, и вот мы говорим, что как вот они могут в это верить, ни один разумный человек не может в это поверить, все-таки люди когда-то были образованными, но это если мы подходим вот с такой нашей, наверное, точки зрения. Но мы же должны понимать, что над этим целенаправленно и очень эффективно, очень мощно на протяжении многих лет работает такая глобальная пропагандистская машина. И поэтому люди, они, обработанные вот этой тотальной машиной пропагандой, они все вот эти абсурдные какие-то идеи, как нам кажется, воспринимают как историческую правду, как данность, потому что они, в принципе, ничего другого и не знают, потому что ведь это все происходит на уровне школьных учебников, да? Достаточно переписать школьный учебник истории, и мы переформатируем сознание всей нации. Мы сформируем нужное настоящее и можем прогнозировать ожидаемое будущее. И на Украине на протяжении вот многих лет после распада Советского Союза, если брать последнюю нашу историю, там же активно происходило переписывание учебников истории. И это происходит и до сегодняшнего дня, этот процесс происходит постоянно. И поэтому значительные миллионы украинского населения, украинских граждан, они воспитаны именно в рамках вот такого, на наш взгляд, абсурдного понимания истории, а на их взгляд правдивого, нормального, потому что они это впитывают действительно с молодых лет. И этот процесс, ведь он уже происходит на протяжении не одного десятка лет, то есть выросло целое поколение которые ничего другого и не знают, и никакой другой истории и не представляют, а тем более вот в современных условиях, условиях настоящего военного противостояния, да, когда идеология, пропаганда государственная занимается чем? Занимается дегуманизацией противника, то есть создание одиозного, отталкивающего образа врага, его расчеловечивание и, соответственно, расчеловечивание России и русских. То есть как таковая Россия, да, и все русские должны расчеловечиваться. Поэтому никакого сострадания, никакой жалости, никакого отношения как к людям. И вот это как раз оно уже наложилось на ту основу, которая была сформирована сначала в учебниках, а потом средства массовой информации, интернет, да, откуда особенно молодежь получает основные знания. То есть это все накладывается, и в итоге это приводит к тому, что в сознании вот рядового украинца уже сформирована совершенно иная картина мира, да, совершенно иное прошлое своей страны, да, и, соответственно, иное восприятие России.
1: Ну, давайте возьмем какие-то конкретные примеры. Вот, например, русские пошли от викингов и Батыя и не создали свое государство от Твери до Вологды. Вот мне непонятно, почему от Твери до Вологды мы должны были его создать. И нет никакого русского языка и русских территорий. Все это принадлежало Украине. И Россия не нужна Западу, так как у нее нет ресурсов. Тоже, конечно, интересно. И, собственно, специальная военная операция – это способ забрать чужие территории и ресурсы. И главное – спасти рубль. То есть вот эти несколько тезисов. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Ну, вот эти тезисы, которые вы, Алексей, назвали, да, они же не сугубо украинские корни имеют, да? Ведь все это украинцы впитали, восприняли не сегодня и даже не вчера, потому что все вот эти вот тезисы, которые вы озвучили, и которые во многом, да, являются базовыми для тех же украинских учебников, они же были активно развиты и использованы в западноевропейской, в польской мысли еще в прошлые столетия. И даже там не в XIX веке, потому что, собственно, там та же самая полоноцентричная концепция польской историографии, она же корнями уходит еще в эпоху средневековую. И украинцы, которые сами, по сути, всегда страдали от поляков, они вот этот взгляд на Россию восприняли. Потому что ведь это мы привыкли, да, русское государство, древнерусское государство, Киевская Русь, да, то есть корни наши, в том числе и Новгородская, и Псковская, да, разные центры. Но мы воспитаны, и это, собственно, так оно и есть, да, в рамках нашей вот этой древнейшей истории. Но Украина, она же что делает? Она представляет развитие Украины и России как две такие разные части, да? И более того, у них же сейчас концепция в школьных учебниках какая? О том, что Русь-Украина, да? Что вот да, не было никакой Древней Руси, не было никакой Киевской Руси, а вот была такая древнейшая Украина, да? Русь-Украина. И более того, это же еще вот как раз в европейской мысли идея XIX века активно проводилась, что Московская Русь, она не имеет никакого отношения к Древней Руси, что вот при Петре эти земли были насильственно присвоены, как и само имя Россия, а на самом деле это как раз исконно, ну, поляки говорили, что это исконно польские земли, да, они-то эту концепцию вот для этих целей развивали. Но на Украине начали говорить, что вот это, собственно, и есть исконная Русь. И к России, то есть к Московии, никакого отношения это не имеет. Вот мы можем вспомнить, да, как несколько лет назад на Украине собирали подписи под петицией о переименовании Российской Федерации в Московию. И она даже попала там на стол к Зеленскому, и он отдал распоряжение вот серьезно так заняться этим проектом. Но и у нас назвали эту идею абсурдной, да, вот абсурдной идеей переименования России в Московию. Но этой абсурдной идеи уже не одна сотня лет, потому что она впервые появляется как раз вот во французской даже мысли XIX века, где французские ученые, известные историки говорили о том, что Российскую империю необходимо переименовать в Московию, а русских называть московитами, потому что, опять-таки, вот эта территория не имеет никакого отношения к древнерусскому государству. И поэтому украинцы современные, да, они вот эти идеи просто активно используют и создают, ну, самые разные конструкты для нашего восприятия абсолютно мифические, абсолютно абсурдные, но они же продвигают очень жестко линию, которая, подчеркиваю, разрабатывается даже не у них, да, хотя вот украинский национализм — это отдельная история, которая корнями тоже уходит в XIX век, но они сейчас активно продвигают программу образовательную, которая разработана в целом на европейском пространстве. Ведь есть такая программа «Евроклио», да, Ассоциация европейских учителей истории. И Украина, она же активно вот в эту программу вовлечена. А там как раз вот именно такой откровенно русофобский взгляд закреплен. Более того, современные там учебники украинские истории, да, они же начали писаться опять-таки не сейчас, и издавались они зачастую на Западе. То есть это все целенаправленная, очень такая серьезная и мощная политика по переписыванию прошлого, который нам может показаться абсурдным, хотя, знаете, в учебниках там порой и нет вот каких-то таких абсурдистских вещей, которые есть в пространстве интернета, СМИ, вот насчет там копали ложкой, да? Да. Они могут показаться разумными даже, в каком-то месте здравыми, ну, параллельно с тем, что там и много абсолютной ерунды и откровенных фейков. Но они же постоянно переписываются и в сторону все больше и больше русофобии. И вот новые учебники истории, которые написаны будут вот в ходе современных событий, они уже, конечно, будут представлять Россию как антиукраину, да? То есть или Украина как антироссия. Кучма написал такую книгу, да? Книга, может, не самая популярная, но вот это хлесткое название, оно осталось, а это же антитеза, мы должны понимать, это и есть основа восприятия в данном случае нас, да? Мы воспринимаемся, как Запад России воспринимает, по принципу бинарных оппозиций. То есть себе приписывается все хорошее, а противная сторона наделяется всем плохим. Поэтому в глазах украинцев вот мы выглядим и ордой, то, о чем вы как раз сказали, и вообще орками непонятными. А насчет орды, да, казалось бы, вот когда украинцы называть могли русских ордой, да? Это же абсолютная такая западная калька, да? Потому что для Запада был характерен вот этот взгляд насчет того, что Россия — это не Европа, русские — это орда. А вот теперь украинцы, они используют эту же самую схему для того, чтобы дистанцироваться от русских и показать, что вот они-то и есть украинцы, подлинные европейцы, которые сейчас являются таким заслоном вот от этой дремучей, варварской и зверской орды. Только они уже используют и современные технологии, то, что понятно молодежи.
1: Давайте прервемся на музыку. Прозвучит песня в исполнении Алексея Поддубного, он же «Джанго».

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radiorus.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слышите программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. И с Натальей Петровной мы обсуждаем сегодня тему украинского восприятия России, то, как нас видит украинская сторона. Ну, давайте посмотрим дальше, какие у нас еще тезисы. Россияне завидуют украинцам. Все русские, большевики, алкоголики, тунеядцы. Откуда это взялось? При том, что сейчас же существует интернет. Доверяй, проверяй. Пожалуйста, подключайся, смотри. Получается, что хорошо. Существуют какие-то безумные научные теории. Понятно, что выписаны не на самой Украине, а чуть подальше. Но, тем не менее, ведь интернет позволяет не верить на слово, позволяет проверить, если захочешь. Просто людям лень, да, вот как-то лишний раз самые немыслимые парадоксальные вещи перепроверить. Не до этого, слишком какая-то простая формулировка, которую легко принять на веру и дальше следовать этому, как вы считаете, исходя из чего все это происходит?
1: Знаете, Алексей, это опять-таки сформировалось задолго до эпохи интернета, да, и каких-то вот цифровых технологий. Вот смотрите, ситуация конца XIX века, например, количество знаний о России на тот момент в Европе заметно возросло, но это никак не влияло на те мифы, стереотипы и образы русских, которые в Европе сформировались. А сформировались они именно вот такие, о которых вы говорили, ну, может быть, кроме большевиков, что все русские — это люди с рабски покорной психологией, это люди беспробудного пьянства, аморального поведения, которые управляются деспотичным правителем, который толкает вот эту аморфную массу к непрерывной такой экспансии. Нам надо вот всех завоевывать, подчинять. То есть европейцы, они же многократно бывали, например, в нашей стране, они видели все это своими глазами. Но, знаете, зачастую это взгляд через кривое зеркало. Даже если они оказывались в нашей стране, они продолжали транслировать те же самые стереотипы, которые уже укоренились в сознании, потому что мы в их глазах должны быть вот такой страшной и ужасной, и мы не можем быть какой-то другой. Возьмите, вот есть такая хорошая иллюстрация, когда художник рисует матрешку, обычную такую нормальную матрешку, да, русскую матрешку, но перед ним такое вот зеркало, и в этом зеркале эта матрешка отражается, преломляется в кривом зеркале, и появляется уже не обычная матрешка, а матрешка, у которой усы, у которой в руках автомат Калашникова и у которой в руках бутылка водки, да? То есть вот этот самый стереотипный образ. То есть мы как раз нужны именно такими, даже если они прекрасно знают, что мы абсолютно другие. То есть опять-таки вот те самые бинарные оппозиции для того, чтобы себя представить такими добрыми и пушистыми, борцами за демократию, за свободу, за равенство, нужно другую сторону представить вот наделенные всеми такими отрицательными качествами. И поэтому украинцы, вот как раз вот сама вот эта формулировка, да, Украина как анти-Россия, да, не Россия, она же в этом как раз и проявляется. То есть Украина — это носитель всех передовых каких-то достижений, демократии, свободы, вот Майдан, да, как проявление такого исконного украинского демократизма. А русские — это люди совершенно иные. Это абсолютная такая противоположность, которые вот действительно пьяницы, которые мародеры и насильники, да, вспомните как. А это же тоже исконная такая европейская традиция, которая корнями уходит в средние века. Вспомните Ливонские войны, когда в летучих листках Ливонской войны русских представляли как вот мародеров и насильников, которые убивают женщин, которые не щадят детей. И вот такой образ русских, русских казаков, он транслировался же постоянно, возьмите наполеоновскую пропаганду, да, там вот точно такой же образ русских. Даже вот гравюры известные, казак верхом на коне своей добычи, а добыча – это человеческие тела. И возьмите нынешнюю ситуацию, военное противостояние, с самого начала возникла вот эта буча, да? То есть откровенная провокация, но даже название было подходящее, как в свое время Суворов, да, вот аналогия глотка, да, потому что Суворов пожирает вот так вот детей. Так и тут вот эта вот буча, когда вот эти вот русские ужасные, да, они устроили вот такое вот убийство. То есть один в один аналогии, и это все работает. Или те же самые унитазы, о которых вы сказали, опять-таки русских казаков возьмите, которых представляли как пожирателями детей, опять-таки детская тема, а и сейчас тоже, да, русские воруют детей. Русские куда-то увезли детей, потому что детская тема, она самая чувствительная. Там же вот русские казаки, они обвешаны цепочками из человеческих ушей, да, у них вот уши человеческие висят и цепочки от часов, то есть они мародеры. А сейчас просто изменились немножко атрибуты, да, уже не цепочки от часов, а уже вот унитазы, стиральные машины, то есть это именно вот такая сознательная...
0: Причем именно во время вторжения, да, в Курскую область они-то как раз и несли к себе и унитазы, и стиральные машины. А скажите, а все-таки эта история довольно давняя. Ну, получается, что все эти исследователи, путешественники типа Астольфа Д'Агюстина, человека нестандартного во всех смыслах этого слова, который, да, автор работы «Россия» в 1839 году, то есть они выполняли по большому счету большой политический заказ. То есть это, в общем, часть общей концепции западной. То есть Украина, понятно уже, какую роль она здесь играет. То есть идеология создается не ими, она просто ими навязывается и транслируется посредством уже украинской пропаганды через их какие-то определенные фильтры, которые преподносят населению уже в более понятной форме абсолютную ерунду. Так, ну, то есть завуалированную, естественно, под некую историческую концепцию.
1: Конечно, потому что украинцы здесь совершенно не изобретают велосипед. Они действительно используют те самые нарративы, угу, которые были сформулированы, отработаны в западноевропейской, в польской мысли на протяжении столетий, ну а потом, к сожалению, дополнены и нашими советскими учебниками истории, по которым учились еще прежде украинские дети, потому что вот этот вот миф о русском

0: государственный суверенитет наш в целом, вот под российскую государственность. И поэтому это все приобрело характер вот такой, знаете, какой-то очень жесткий, очень мощный, который очень хорошо заходит, который очень понятен, да, потому что это же все очень просто, да, это рассчитано, как и те же самые средневековые летучие листки. Это вот сейчас говорят, что мы живем в мире постправды, когда воздействие происходит на эмоции, а не на разум. Но и тогда все было то же самое. Разве вот эти летучие листки Ливонской войны, они действовали на разум? Нет, на эмоции. Разве они говорили правду? Нет, они тоже содержали откровенные фейки, говоря современным языком. И тот же маркиз де Кюстин, да? Он же, о котором вы вспомнили, он прекрасно уже, на мой взгляд, заранее знал, что он напишет о нашей стране. Он писал эту книжку 4 года. Ему помогал его как раз вот этот возлюбленный поляк Игнатий Гуровский. И понятно, какую пользу ему этот поляк мог оказать и какой взгляд он мог ему транслировать. То есть он сознательно дегуманизировал образы Российской империи, вот создав такое крайне негативное представление, как Россия, как о тюрьме, да, пустыне, там, без покоя. Россия для него — это просто смерть. И Кюстин был не единственным, таких авторов было множество. И они же, как говорил Вольтер, книги делают из книг. Они очень понимали хорошо, какая работа, какой образ России будет востребован, и поэтому создавали вот именно в рамках вот нужного такого политического мифа, который абсолютно не соответствовал реальности. А украинцы эти мифы теперь берут за основу своего, в том числе, исторического образования.
1: Давайте прервемся на музыку. Вы предложили песню французских партизан Анны Смирновой «Марли». Скажите пару слов, что это за песня?
0: Это, знаете, тоже очень так интересно, потому что это тоже такой миф о французском сопротивлении, да, вот мы с вами говорим о мифах, да. И в историографии в нашей тоже сформировался вообще миф о французском сопротивлении, будто бы вся Франция вот в одном порыве поднялась на борьбу с нацизмом. На самом деле нет, на самом деле основная часть Франции, она как раз очень спокойно восприняла профашистский режим Петена, да, и пережидала вот эту ситуацию. Сопротивление оказалось очень немного, и часть французов, но основу французского сопротивления составили русские люди. Да, вот мы говорим о русском мире, о русской культуре, о русском языке. Именно русские эмигранты, которые оказались во Франции, да, они же стали не просто основой сопротивления, они дали даже это имя сопротивления. Это русские люди придумали. И гимн сопротивления, который какое-то время даже хотели французы сделать гимном Франции, это песня, которая придумана русской женщиной Анной Смирновой «Марли», и она ее написала именно на русском языке с русским текстом. Потом появился уже и текст французский. И мне кажется, что вот это как раз очень показательно в плане того, насколько русские люди оказались значительными и внесли вклад и в дело сопротивления, и даже в то, что вот подарили гимн этому движению.
1: Давайте послушаем песню французских партизан Анна Смирнова «Марли», гимн французского сопротивления, написан русской женщиной, написан на русском языке.

0: Это была песня французских партизан, авторство Анны Смирновой «Марли», гимн французского сопротивления. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Танчина. И сегодня мы обсуждаем мифы и представления о России с украинской стороны. Наталья Петровна, ну и у нас еще небольшой блок остался. Значит, главная цель России – раскол соседней страны, то бишь Украины. Все русские воры, в России нет места прогрессу. С унитазами мы разобрались, значит, их тоже туда приписали. И все русские ориентированы только на телевидение. Интернет у нас отключен. Мне вот совершенно непонятно, как у нас отключен интернет, если периодически полемика возникает с другой стороной. Тем не менее, вот такие еще три тезиса. Их, на самом деле, гораздо больше. Это я отобрал животрепещущие, наверное, самые.
1: Да, знаете, вот когда вы сказали, что все русские ориентированы на телевидение, я вспомнила своего французского коллегу, человека вот среднего возраста. Когда мы с ним вот созванивались, у него всегда на заднем плане я слышала телевизор. Uh-huh. Вот всегда телевизор. А этот человек там, ему не 80, не 90 лет. Он человек средних лет. Он интеллектуал. Но у него дома всегда работает телевизор. И из этого работающего телевизора я слышу «Путин, Путин, Путин, русские, ядерное оружие, через сколько мы долетим, через сколько мы разбомбим». То есть вот пропаганда работает, знаете, как в нацистской Германии. Да. Радиоточку нельзя было отключить. Да, да, да, вот. Угу. Она постоянно работала. Вот постоянно вот эта геббельсовская пропаганда в уши вливает нужную информацию. Человек спит, да, у него происходит вот это обучение, прогнозирование или программирование. Так и тут, да, казалось бы, мы тоже, вот наши такие мифы, да, что вот там все люди продвинутые, они все черпают информацию из интернета. В Европе, да, в Западной, в той же Франции. Нет, вот у всех работает телевизор. И какая-то российская информация, она там просто пророссийская и невозможна. А в интернет опять-таки не идут. Почему не идут? Потому что считают, что а там неправда. Там какая-то вот, пропаганда
0: будет. По старинке верят, понятно, ну, телевизору.
1: Да-да-да. Ага. Но знаете, что самое смешное? Мне кажется, украинцы, и это я слышала от своих украинских там коллег, вот сейчас уже, да, которые мне рассказывают, что мы смотрим российские каналы, российское телевидение для того, чтобы получить объективную информацию о том, что происходит у них, вот там, на Украине. То есть украинцы представляют нас, да, как людей, которые зомбированы вот телевизором, и у которых нет никакой другой информации, но сами при этом смотрят российское телевидение для того, чтобы эту информацию получить. Но вы подняли очень важную проблему, которая связана с обилием информации, да? Угу. На самом деле сейчас переизбыток информации. И да, человеку, да, в этой информации очень трудно ориентироваться. Трудно ориентироваться и понять, где фейк, где правда. Но тем более, что людям, вот вы эту тоже тему затронули, вот трудно выходить из своего кокона, да? Они привыкли вот к той информации, которая как-то так соответствует их представлениям. И они не хотят разрушать вот эту иллюзию. Они не хотят вот разочаровываться. Они не хотят получить какие-то еще знания, которые, может быть, как-то повлияют негативно на то, вот, что сформировалось у них в голове. И поэтому для того, чтобы у человека просто и не было каких-то даже таких намерений вот что-то понять и изучить, вот происходит такая постоянная долбежка, да, вот в данном случае я говорю про украинское население, да, вот им постоянно, вот беспрерывно вот эта вот информация вдалбливается, да.
0: Ну да, это четкий информационный прессинг, который преодолеть практически, конечно, невозможно. А как вы считаете, ну понятно, что телевидение, да, это все, в общем, всеобъемлющая история. А есть ли какие-то территориальные области, возрастные или социальные группы, которые наиболее восприимчивы к подобным темам? То есть, ну, на кого работает в первую очередь псевдонаучные какие-то теории, которые вброшены, разжеваны и преподнесены уже в виде какой-то такой смешной жвачки, но тем не менее хорошо влияют на мозги? Вот как вы считаете, есть ли по территориальным и по возрастным и социальным группам дележка?
1: Я думаю, Алексей, что какие-то особенности, конечно, выделить можно, но угу, тут дело в том, что вот эта пропаганда, она же носит тотальный характер, угу, потому что она рассчитана на вот такое на тотальную промывку мозгов и на тотальное оболванивание. И от этого ведь, к сожалению, не защищены даже люди, которые, казалось бы, образованы. Вот. То есть не только вот сельская какая-то местность, да, вот мы говорим там вот сельская Украина, шаманизм, язычество, люди необразованные. То есть, казалось бы, с этими людьми все понятно, и на них вот они доверчивы, да, они склонны как раз к восприятию вот такой вот псевдоинформации, мифов. Это укладывается в их картину мира. Но, к сожалению, вот эта вот тотальная промывка, она ведь оказывает влияние и на людей вполне адекватных, которые вроде бы все понимали, и даже по своим как бы вот знакомым я это вижу, что прежде нормальные, казалось бы, люди, которые все прекрасно понимают, и образование у них соответствующее, но и они... А это же, знаете, как стокгольмский синдром в какой-то степени, когда люди оказываются вот то, что да, вот человек, который является заложником, да, вот его захватили террористы, и он в итоге начинает их понимать, он начинает им как-то сочувствовать, потому что они все в одной лодке. И вот тут ведь, а мы же и говорим, Украина это государство-террорист, да? Сейчас мы об этом постоянно говорим. Это государство-террорист, это террористический режим. И, соответственно, уже в масштабах государства. Вот мы имеем дело вот в том числе и с этим стокгольмским синдромом, когда люди становятся жертвами, заложниками вот этого террористического режима, и они сами уже начинают вот как-то этими неосознанно, да, подсознательно эти идеи уже вот тоже как-то воспринимать и пытаться вот их как-то оправдать или как-то вот, ну, дать им какое-то обоснование.
0: Ну, в общем, если резюмировать нашу с вами сегодняшнюю тему, то есть действительно речь идет о таком большом санкционировании, оболванивании огромной части населения, о падении, в общем, уровня образования. Всем этим у вас были силы, которые этим воспользовались, хорошо это дело проработали и четко сработали, надо сказать. Тут можно просто вот не то слово рукоплескать, но совершенно четко была сработана большая идеологическая операция. И, наверное, вот финальный у меня к вам вопрос. Как вы считаете, при том, что все эти телемарафоны, огромное количество переизбытка информации в интернете, специалистов просто огромное количество, кто рассуждает на эту тему, считает, что уровень их компетенции достаточно высок для того, чтобы об этом говорить, вот каким образом можно все это преодолеть, развеять этот сформировавшийся миф в части тезисов мы сегодня обсудили, рассказать правду, учитывая, в общем, ну, некую там черту, как говорят, что украинцы довольно люди такие упорные, если так можно выразиться, и еще учитывать ту тотальную ненависть, которая существует на нынешнем этапе, каким образом все эти моменты преодолевать? Преодолевать эту необразованность, преодолевать нежелание слушать, преодолевать, вообще ломать те каноны и устоявшиеся стереотипы, которые есть. Вот как это должно происходить, на ваш взгляд, вот историка, который прекрасно знает и имеет кучу примеров того, как это происходило на разных исторических этапах в разных странах. Вот как сейчас? Эта же ситуация абсолютно, ну, беспрецедентная в данном случае.
1: Она в какой-то степени беспрецедентная, в какой-то степени история же, она циклична, да, да. И все повторяется на наших глазах. И в XIX веке вот вместо Украины была Польша. И то же самое происходило. Вот Польша мученица, большая Россия подавила маленькую Польшу. Польша — это оплот свободы и демократии, оплот против вот этой варварской восточной азиатской России. Теперь вот эта же миссия, она выпала Украине, да, и Украина, она Западом позиционируется вот как такой оплот, а ведь украинцам-то это льстит, когда им постоянно Запад говорит вот... Мы же с вами, Украина это же сама Европа, вы же защищаете наши ценности, вот мы за вас горой, весь мир на вашей стороне и весь мир с вами. А это же, знаете, как льстит вот этому национальному самолюбию украинскому, это прям вот так вот греет душу, а тем более, когда они получают всестороннюю поддержку, да, кто-то активно зарабатывает на войне, кто-то возвысился на войне. Поэтому для них это очень такая непростая ситуация. Но что нам остается делать для того, чтобы переломить вот всю эту историю фейковую, да, российской государственности? Нам нужно сделать малое дело и одно единственное дело. Нам просто нужно победить. Вот нам нужно победить в этом противостоянии, в этом конфликте и вернуть, наверное, украинцам их сознание, вернуть им свое понимание, да, самих себя. Потому что ведь им переписали их национальную идентичность. Им просто ее откровенно переписали, переформатировали. Но если возможно переформатировать в эту сторону, да, то, соответственно, есть путь и назад, да, и вернуть им утраченную их действительно и национальность, и осознание того, что они, что бы ни говорили, они те же наши люди, да, они и были нашими людьми. Но вот так Запад же всегда делал ставку на что? На то, чтобы расколоть вот Россию изнутри, для того, чтобы внести клин, вбить клин в русское государство, в русских людей, в русский народ. И вот как раз то, что происходит сейчас вот с Украиной, это давняя заветная мечта Запада, когда русские уничтожают друг друга своими руками. И поэтому, конечно, нам необходимо одержать победу вот в этом противостоянии, даже не с Украиной, да, потому что мы боремся с Западом, который воюет с нами руками украинцев. Им украинцев не жалко, для них это настоящее пушечное мясо, да, и они будут биться до вот пока будет последний украинец. Для них это ничто, просто вот расходный материал. Ну и, собственно, потом вот уже действительно после нашей победы нам предстоит очень серьезная работа вот по восстановлению вот этой психики, да, по созданию учебников истории, нормальных, адекватных учебников истории. Ну, мы должны понимать, что это, опять-таки, процесс в долгую, да, как вот то, что сейчас случилось на Украине, это, опять-таки, долгий процесс. И в какой-то степени и наша ответственность на этом тоже лежит. В те же самые 90-е годы, когда мы оставили эту территорию, пустую землю, да, ушли, и она сразу заполнилась вот семенами, вот этими ядовитыми, да, которые проросли, и вот которые плоды мы сейчас пожинаем. Да. То есть нам нужно победить и потом усердно заниматься перевоспитанием, переобучением несчастных украинских людей.
0: Да, работы, конечно, предстоит много. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать книгу Натальи Таньшиной «Русофобия. История изобретения страха». Ведь в этой книжке вы можете все более подробно прочитать и изучить. Ну, а в завершение мы послушаем песню в исполнении певицы Анири. Она у нас была в гостях, Ирина Красномовец. А слова к этой песне написала гостья нашей сегодняшней программы Наталья Петровна Таньшина. Это ваше такое сотрудничество. И музыку Илья Саутов, да, написал это?
1: Да, это как раз песня была написана в самом начале СВО. Вот когда все началось, и вот так вот я написала стихи, которые увидели наши ребята на передовой, бойцы. И потом эти стихи передали Ильясу Аутову, лидеру группы «Мотороллер» из Казахстана. Да, это тоже наш русский мир в Казахстане. И Ильяс написал музыку. Он и сам исполняет эту песню. Но вот в данном случае эту песню с радостью исполнила Ирина Красномовец, Анири, за что я ей тоже очень благодарна и признательна, как и Ильясу.
0: Наталья Петровна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо, с интересом читаю ваше интервью, смотрю видео, которое вы посвящаете этой теме. Желаю вам удачи, желаю исследований. И знаете, как я обычно желаю в таких случаях историкам, чтобы как можно быстрее появилась возможность заниматься чистой наукой, не касающейся порой тех тем, которыми заниматься не хочется. То есть заниматься историей той, которой вам хотелось бы заниматься. Интересной, глубокой. Она у вас всегда, у вас глубокое изучение истории. Но, тем не менее, какие-то темы, может быть, далекие от тех, которые сейчас нам подбрасывает жизнь.
1: Спасибо большое, Алексей, а я всем нам желаю победы.
0: Сегодняшние гости программы «Полевая почта Радио России» была доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна Таньшина, вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: жил.
1: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
5: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
6: Yes, yes, track 29.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
10: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
11: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
10: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России Кузбасс.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
12: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
13: Это мы прифронтовой город?
14: Как это?
15: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
16: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
17: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
19: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
20: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Отношения России и Казахстана развиваются активно, практически по всем направлениям, заявил Владимир Путин. И вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются активно, практически по всем направлениям. Путин отметил рост товарооборота в 2026 году.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссии работают активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России. Ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двухсторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек, а президент России во вторник примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Президент России также отметил, что принципиальные подходы двух стран во внешнеполитических вопросах полностью совпадают.
3: Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки или полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, в ассиано-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров в Бишкеке Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения, предприятия в Киеве, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности, заявили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве говорили, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер Склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом начнется 4 сентября, сообщили в Центризбиркоме. Отдать голос можно на 14 участках в 6 странах, в том числе в Израиле, Китае, Ираке и Кувейте. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев оценил качество капремонта здания скорой медицинской помощи в Тюмени. Там уже разместился территориальный центр медицины катастроф, где развернули дополнительные места для диспетчеров и открыли учебный класс. Кроме того, Якушев осмотрел новую школу, построенную по партийной народной программе.
4: В основной своей массе страна готова к 1 сентября. Все учебные заведения, которые должны были быть введены после строительства, капитального ремонта, все 1 сентября начнут свою работу.
1: О патриотизме и великих русских победах говорили в галерее народного художника России Василия Нестеренко в Москве. Выставку посетил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
5: Василий Игоревич Нестеренко – один из уникальных художников, с которым мы много лет знакомы. Я горжусь, что мы близко познакомились в Севастополе 11 лет назад, где собирали большой актив народно-патриотических сил. В последнее время он воссоздал тот мир, мир героики, патриотизма, великой русской истории, наших побед, проблем и трудностей, с которым должен познакомиться любой уважающий человек, особенно новое поколение. Такого рода галереи, выставки, так, они одухотворяют нас, они помогают нам выбираться в это сложное и ответственное время. Но без великих художников, подвижников, талантливых людей еще никто никогда побед не добивался. Поэтому Василия Игоревича мы искренне благодарим, поздравляем с тем, что Москва приобрела еще одно сокровенное место, где можно прийти и поклониться, порадоваться, помолиться, сплотиться и снова побеждать.
1: Сферу ЖКХ надо полностью вернуть под контроль государства. Об этом заявил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий на тематическом форуме в Москве. Он представил инициативы по реформам ЖКХ и усилению контроля за управляющими компаниями.
6: Сегодня глобальный стратегический выход один. Возвращать ЖКХ под контроль государства. Создавать в системе правительства Российской Федерации отдельное федеральное ведомство по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Я думаю, что если бы мы спохватились и призвали управляющие компании к порядку еще несколько лет назад, проблема не приобрела бы такой масштаб.
1: Меньше чем через 3 недели следить за выборами. На участке придут более 110 тысяч общественных наблюдателей. Своих отправят и партии. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейца заплатит за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке плюс 21, пройдут дожди. В Хабаровске без осадков, днем плюс 24 градуса. В Петропавловске-Камчатском синоптики обещают дожди, днем плюс 16. В Иркутске около 30, тепла без осадков. В Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 17 градусов, без осадков. В Архангельске около 19, тепла, временами прогнозируют. Пройдут дожди. В Перми и Кирове плюс 17, в этих городах без осадков. В Уфе плюс 18 градусов, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22 градуса и без осадков. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами пройдут дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 747 миллиметров ртутного столба.
8: Театр
0: Радио России. Все будет в порядке. Радиоспектакль по одноименной повести Валерия Воскобойникова. Часть первая.
8: Этот рассказ я начну с вечера, когда мама опять попала в милицию. А я сидел дома один и думал, за кого бы мне ее замуж выдать. У всех мама как мама, а моя, ведь платили уже штраф, так снова. Вот, пожалуйста, только что позвонила.
9: Алло? Алло, ну кто там прикалывается?
10: Борик, это я не прикалываюсь, я из милиции звоню.
9: Откуда?
10: Из милиции. Меня тут, возможно, оставят на несколько дней. Ты не переживай. Суп в холодильнике, картошка есть, минтай жареный. И позвони на работу, если что. Ой, сейчас, извините. Я сейчас закончу. Будь умницей. Вовик, веди себя в школе хорошо. С контрольной у тебя...
8: Допрыгалась, добегалась по митингам и пикетам, мамочка. У меня-то с контрольной все в порядке. Не то, что у некоторых мам. Вообще-то, она не такая легкомысленная. В детской поликлинике ее фотография висит на доске «Наша гордость». И к нам звонят хоть днем, хоть ночью. Кто просит научить банки ставить, кто точечный массаж сделать. Она сразу бежит по адресу. Эх, зря она своими митингами увлеклась. Серьезная женщина могла бы стать. А она ведет себя как девчонка.
9: Вдруг опять мама. Алло.
10: Вовочка, это тетя Полина. Вова, ты только не пугайся, мальчик. Ничего страшного нет. Просто мама твоя немножко в милиции. Что ты молчишь? Ты отвечай, слышишь? Или испугался? Ее сейчас по телевизору показывали. Прямо из милиции. И меня тоже. Но ты не пугайся. Меня сразу отпустили, а ее и еще двоих нет.
9: Я не пугаюсь.
10: Ох, вот и молодец. Просто мама твоя поживет в милиции и вернется. Сейчас надолго не задерживает. Она обязательно вернется, не бойся. Меня же отпустили, и ее отпустят. Подожди, а если не вернется, мы тебе будем помогать. Придем, суп сварим, так что не пугайся.
9: Я не пугаюсь.
10: Ну, и запиши адрес, где мама задержится. Ну, на всякий случай.
9: Знаю я этот адрес. С прошлого раза знаю, когда мы штраф платили.
8: Я как раз тогда своего отца в первый и последний раз увидел. Нет, я, конечно, думала, что он у меня когда-то был. Только мы друг о друге не знали. А тут только заплатили штраф, вышли на улицу, мама меня как схватит за руку и за столб.
11: Не двигайся, тихо. Видишь, мужчина в красную машину садится?
12: Где? Я не вижу.
11: Да вон же он, ну, прямо перед нами.
12: Только тихо.
8: И точно. Какой-то пожилой дядька открывал у машины дверь. На заднее сиденье садились взрослая девушка и пожилая женщина. А рядом с дядькой девчонка. И лет ей было, наверное, столько же, сколько и мне. Девчонка им что-то такое весело говорила, и они все улыбались.
11: Это твой отец.
12: Отец?
11: Только тихо. Он о тебе не знает, понял? Вообще не знает. Даже не догадывается, что ты живешь на свете.
12: Почему не догадывается?
11: А если когда-нибудь узнает, это принесет несчастье сразу нескольким людям. И мне в том числе. Понял?
8: Ничего я тогда не понял. С какой-то стати известие о том, что я живу на свете, сделает людей несчастными. Я даже мечтать начал. Вот окончу школу, буду студентом и встречусь с отцом. Нечаянно. Встречусь и буду с ним разговаривать о чем-нибудь таком умном. Он удивится, как я здорово все понимаю. И вдруг спросит, кто же ваш отец? А я ничего не скажу, только улыбнусь загадочно. Но он сам все поймет, когда взглянет в зеркало на мое и свое отражение. И мы крепко обнимем друг друга. А потом он поведет меня знакомиться со своей семьей. Только там никто не догадается, чей я сын. потому что я буду как таинственный незнакомец, хороший друг. Я часто об этом мечтал и не знал, что отца уже никогда не увижу.
11: Вот что, ты сегодня в школу не пойдешь, и я на работу тоже не пойду.
8: Мам, а почему?
11: Мы с тобой, Вовик, поедем на кладбище. Умер твой отец, и там будут его хоронить.
8: Как это он умер?
11: Ну, умер вот.
8: Мы же с тобой видели его.
11: Да, совсем недавно.
8: Они тогда все улыбались.
11: Да я сама ничего не знала, а он, оказывается, лежал последние месяцы в больнице. Мне только ночью позвонили. Мы постоим в сторонке, потом положим цветы.
8: Автобус долго тащился до кладбища, и мама все переживала, что мы не успеем. И только мы вышли, как сразу увидели группу людей.
11: Это они. Пошли.
8: Вокруг выкопанной могилы были кучи снега и мерзлой земли. Дядьки в ватниках и сапогах опустили гроб на длинных веревках в яму. Мама стояла в стороне, держала букет с цветами и вдруг заплакала.
13: Вы извините, кем усопшему будете? Близкими или как? Я вот интересуюсь, кем усопшему будете.
11: Вовик, сейчас все попрощаются, и мы тоже подойдем.
13: Я извиняюсь. Вы все-таки скажите, вы усопшему кем будете?
8: Такая взрослая и такие глупые вопросы задаете. Он может быть для нас главнее, чем родственник.
11: Да-да, вот именно. Только разве теперь это важно?
8: Вот за кого лучше всего маму выдать. За Анатолия. Анатолий – это мой друг. Он меня сколько раз спасал, и я его тоже. Я с ним с первого класса, с самого первого урока дружу. Хотя он меня и старше на 9 лет. Алло!
14: Давай, одевайся и приходи ужинать.
8: Анатолий!
14: Мама твоя скоро станет городской знаменитостью. Ее опять по телевизору показали. Адрес этой милиции хоть не потерял?
8: Адрес есть, и ужин есть. Картошка, жареные минтай в холодильнике. Все есть. Я тут сижу у телефона. Вдруг она снова позвонит.
14: Тоже правильно. Тогда быстро перечисли, что у тебя в холодильнике. Масло, колбаса, яйца есть? Хлеб есть?
8: Есть. У нас все есть. Мама заранее приготовила, когда уходила. Так что мне ничего не надо.
14: Я сейчас не о тебе говорю. Сделаешь рано утром бутерброды. Кофе в термосе отвезешь маме. Или давай я утром приду, помогу помочь. Только я пораньше приду, чтобы на лекции не опоздать.
8: Не надо, я сам.
14: Передать сумеешь? Как думаешь?
8: Конечно, сумею. Ну, постараюсь, короче.
14: Смотри, если что, звони на мобильник.
8: Вот какой у меня друг, самый настоящий. Хотя на 9 лет старше. У нас в классе больше ни у кого нет такого друга. Друг мама. Алло.
15: Здравствуйте. Фомин говорит, главврач 4-й поликлиники. Мне, пожалуйста, Людмилу Алексеевну.
8: Ее нет дома. Что ей передать?
15: Простите, я говорю с ее сыном, с Владимиром?
8: Да, здравствуйте.
15: Это вашу маму я сейчас видел по телевизору? Я не ошибся?
8: Да, мою маму.
15: Дичь какая. У нее завтра с утра десятки больных, а она в милиции дает интервью. Вы не знаете их номер телефона?
8: Я только адрес знаю.
15: Диктуйте, я записываю.
8: Я утром все сделал, как Анатолий советовал. И бутерброды, и кофе в термосе. До милиции на троллейбусе 3 остановки. А у милиции уже стояла машина с красным крестом. Главврач приехал раньше меня. И
16: это
8: я как вошел в милицию, сразу услышал его голос.
16: Это невозможно представить! Вы думаете, вы наказываете ее? Нет, вы наказываете десятки больных детей. Вы кто по званию? И почему у вас голова забинтована?
17: Звание у меня майор. А голову мне ваша Петровская перевязала. Сама разбила, сама и перевязала.
16: Вот именно, перевязала. Вам она перевязала. А кто детям будет перевязки делать? Кто им сегодня сделает прививки? Я их всех направлю в отделение вместе с родителями.
17: Доктор, да не волнуйтесь вы зря, доктор. Я же сказал, мы ваше ходатайство учтем, поступим по закону. Но ходатайство учтем. Петровская будет отпущена. Но штраф ей заплатить придется. Сейчас ее приведут.
16: Приведут? Вы подумали, на что она будет годиться после бессонной ночи? Вы сможете сделать внутривенное грудному ребенку? Я, например, не могу. А она может. Она лучшая медицинская сестра. Только не сегодня. И общественные порицания мы ей вынесем.
17: Знаю я, доктор, какая она сестра. Я же говорю, мне голову перевязала. Сама разбила, сама и перевязала. Вон, ее как раз и ведут.
18: Зря вы меня ведете. Я еще раз повторяю, что отсюда не уйду. Слышите?
17: Вы, Петровская, свободны. Извините, если что не так.
18: Спасибо.
17: Лучше бы нам с вами иначе встречаться, не здесь. Вот, подпишитесь. А приглашение в суд для наложения штрафа мы вам пришлем.
18: Не уйду я отсюда никуда. И не подпишу ничего, пока девушек не отпустите. Виновата я одна, а не они. Отпустите их. Вот тогда и поговорим. Дайте мне 10 минут на свидание с близкими и начальством. Потом я вернусь в камеру.
17: Да отпустим мы ваших девушек, ну. Сейчас и отпустим. Доктор, ну скажите хоть вы.
16: Петровская, вы немедленно сядете со мной в машину, возьмете у сына завтрак, Владимир тоже сядет с нами, и на работу.
17: А девушек ваших мы сейчас отпустим.
8: Вот бы за кого маму замуж выдать, за главврача. Он бы ее воспитал, еще бы как воспитал. Эх, жаль, что у него уже есть жена. В машине-то мама сразу переменилась.
18: Вовик, а ты сам позавтракал? А вы, Игорь Петрович, вы меня извините, что я вам неприятности причинил. Но я же из-за детей, я для их здоровья устроила пикет. Ну сколько у нас детей болеет аллергией, вы же сами знаете. А заводу хоть бы что? Дымит своей трубой, выбрасывает вредность. Вот пока его не закроют, я все равно буду митинговать.
8: Я думаю, что мы больше этого майора не увидим. А он взял и в воскресенье пришел в гости. Как раз, когда мама пекла мои любимые пирожки с капустой. Только я его сначала не узнал, потому что он был не в милицейской форме, а в простой куртке и в шапочке вязаной. Держал коробку конфет, цветы и улыбался.
17: А где же Людмила Алексеевна прячется?
19: Сейчас я ее позову. Мама, к тебе тут родитель пришел.
18: Здравствуйте. Ой, что-то я вас не припомню.
17: Здрасте.
18: Здрасте.
17: Майор Титов, собственной персоной. А это вам конфеты «Ералаш» и букет тюльпанов. Извините, что в бумаге.
18: Какой персоной?
17: Собственной. Я к вам, так сказать, с неофициальным визитом. По-дружески, по-мужски. Очень вы мне симпатичны своей смелостью.
18: Извините, какой майор?
17: Майор Титов. Вы же мне голову сначала разбили, а потом перевязали. Помните, да? Сами разбили и сами перевязали. И очень мне стали симпатичны. Ну вот я и пришел, так сказать, неофициально. По-дружески, по-мужски.
18: По-дружески, говорите?
17: Да.
18: По-мужски.
17: Так точно.
18: Ну, тогда я вам отвечу по-женски. И тоже неофициально. Дайте сюда букет.
17: Да, пожалуйста.
18: Это вам за то, что не отпустили сразу девушек. А это за то, что меня обманули.
17: Нет, подождите, я не виноват. Послушайте, цветы хоть пожалейте. Я же с дежурства сменился. Но откуда ж я знал?
18: Убирайтесь вон отсюда. Со своими конфетами.

0: Ну вот видите, я опять из-за вас упал, как тогда, и тем же местом... И тем же местом ударился. Видите, кровь. А ведь я к вам пришел прощения просить.
1: Так, поднимайтесь, идите в квартиру. Сейчас я вам сделаю перевязку, а потом пишите на меня свой акт.
2: Так этот майор очутился у нас в квартире. Мама посадила его на кухне, он подставил ей голову, и она стала его перевязывать.
1: Придется немного выстричь волосы.
0: Выстригайте. Хоть наголо стригите. Да, захочешь вот так поговорить по-человечески, а тебя с лестницы вниз головой. Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Шш, терпите. Каким-то одеколоном брызгаетесь.
0: Освежаюсь после бритья.
1: Ой, запах у него пошлый.
0: Ну, не знаю, я им 15 лет освежаюсь. Никто не говорил.
1: Так.
0: А я...
1: Все, все. Перевязка сделана. Можете быть свободным.
0: Спасибо. Людмила Алексеевна, вы извините, пирожки... Что, сами печете?
1: Нет, шеф-повар гостиницы «Европейская».
0: Вы извините, конечно, но не позволите мне угоститься. Я с дежурства сменился, ничего не ел.
1: Угощайтесь. Только учтите, говорить мне с вами не о чем.
0: Уж очень у вас вкусно пирожки пахнут. Я вам честно скажу, вы позволите, Людмила Алексеевна, пригласить вас с сыном на праздничный вечер?
1: На вечер?
0: Да.
1: Вовик, ты слышишь?
3: Что, мам?
1: Нас этот человек еще и на вечер приглашает. В камере будем праздновать или где?
0: Ну, зачем вы так со мной? Это вечер смеха в доме офицеров. Народные артисты, мастера сатиры и юмора.
1: Нет уж, с вами я не пойду. Не до смеха мне сейчас. Будьте здоровы.
2: Так он и ушел. А из него тоже мог бы хороший жених получиться. Все, придумал. Надо с друзьями посоветоваться. У меня же есть два настоящих друга. Анатолий раз и Шурка Абулеев два. Третий тоже есть, Зинаида. Но с ней советоваться не буду. Хоть она сейчас и студентка. Ой, как я ее сначала ненавидел. И все из-за того, что она Анатолия мучила. Эта Зинка 3 года назад упала Анатолию на улице прямо в руки. Я был тогда первоклассником. Он, наоборот, заканчивал школу, а Зинка училась в 8-м. У нее дверь захлопнулась, пока она на лестнице болтала с подругой, и в духовке мог погибнуть праздничный пирог, потому что как раз в этот день ей исполнялось 15. И она решила с балкона соседки перелезть на свой, но сорвалась, летела вниз спиной. А мы шли после школы по улице, и Анатолий ее поймал. Недаром у него была спортивная реакция.
4: А в Новгороде был свой князь Вадим, и он не захотел подчиниться Рюрику. Помнишь, я тебе рассказывал?
5: Еще бы, конечно, помню.
4: Вадим затеял смуту, но у Рюрика дружина оказалась сильнее.
5: Ой-ой-ой! В это время Зинка и упала.
6: Извините, дяденька! Спасибо вам большое, что меня поймали.
5: Какой он тебе дяденька? Он в 10-м классе учится. Совсем одурел?
6: Извините, дяденька.
2: Анатолий, когда поймал ее, то подержал немного на руках, как малютку. А сам покачивался и по сторонам смотрел, будто думал, куда ее лучше поставить. Он только потом сознался, что с трудом ее удержал.
5: Анатолий, ставь ты ее на землю.
6: Анатолий, извините,
5: ведь
6: пожалуйста.
5: Рассказ про Рюрика.
6: Подсадите
5: сделал.
6: Меня, пожалуйста, на балкон, где дверь приоткрыта. У меня пирог горит. Вот так, спасибо. Анатолий, приходите сегодня на день рождения. Квартира 7.
2: Я-то думал, что никуда он не пойдет. А он пришел и первый раз в жизни принес в подарок цветы. Только из этого ничего хорошего для меня не получилось. Я же тогда в 1-м классе учился, и у нас уроки рано кончались. А потом я снова к школе подходил, чтобы Анатолия встретить и вместе до его дома пройтись. Еще про князя Рюрика поразговаривать. Но теперь-то все стало не так. Анатолий теперь вместе с Зинкой начал ходить.
5: Анатолий, Анатолий!
4: Вовик, спроси что-нибудь хочешь.
5: Анатолий, пойдем со мной. Ты мне про князя Рюрика еще расскажешь.
6: Мальчик, отойди, пожалуйста. Или не видишь, что мы заняты? Ну что за манера стала у этих малышей? Вмешиваются, когда взрослые люди беседуют.
4: Про Рюрика я тебе потом расскажу. Сейчас, понимаешь, я на самом деле занят.
2: Он еще не догадывался, какие у него будут мучения из-за этой Зинки. Она то ходила рядом с ним и слушалась в каждое его умное слово, а то делала вид, будто вообще его не знает. А когда Анатолий ей звонил, отвечала чужим голосом, что ее дома нет. Неужели из-за любви люди так всегда мучаются? Но я однажды этой Зинке все объяснил, чтоб Анатолия не мучила. Мы как раз с одним первоклассником собрались подраться на лестнице у чердака.
3: Значит так, деремся до первой крови. Понял?
7: Конечно, понял. Что, первый раз? А кто там наверху стонет?
3: Не знаю. Пойдем посмотрим. Это Анатолий. Это он... Из-за Зинки Крупиной, понял?
7: Из-за нее?
3: Ну да, переживает. Анатолий, ты что? Да плюнь ты на нее.
4: Не могу я без нее жить. Не могу. Володя, передай ей, пожалуйста, записку. Пусть обязательно напишет ответ. Я больше так не могу.
2: Эту записку мы с первоклассником сразу прочитали, как спустились в коридор.
8: Зина, прошу тебя, приди к нашему месту. Очень прошу.
3: А давай припишь, чтобы знала, как Анатолия мучить.
7: Давай.
3: Пиши. Будешь еще Анатолия мучить, ноги повыдергиваем. Пойдем к ее классу. Зинаида. Мы тебе записку принесли.
6: Записку? От кого?
3: От кого, от кого? Будто не знаешь. Сказал, чтобы ответ обязательно дала. На, держи.
6: А будешь Анатолия мучить, мы тебе... Ах, ответ. Пожалуйста, несите ответ.
7: Что она написала-то хоть? Покажи.
3: Сейчас прочитаем. Идиот.
7: Вот дура. Не могла по-человечески ответить.
3: Ладно, ты уж иди, а я один отнесу ее к Анатолию. Понял?
7: Если что, позови, я тебе помогу. Ладно?
2: Анатолий стоял на площадке у чердачной двери. Но я решил Зинкин ответ ему не показывать, чтоб не переживал еще больше.
4: Ну что, Володя, она ответила?
3: Дура она какая-то. Взяла записку и съела. Я ей говорю, давай ответ пиши. А она не на чем и глотает записку.
4: Съела?
3: Ага, всю, целиком. У тебя сколько уроков сегодня? Давай я тебя после школы встречу. Ты же про Рюрика так и не рассказал.
4: Встретишь сегодня, я расскажу. Обязательно расскажу.
2: Только Зинка снова прицепилась в тот же день. И когда я подошел к школе, то увидел, что Зинаида опять уводит Анатолия в другую сторону. Вот как она его мучила. А потом Анатолий стал студентом и перестал за нее переживать. Правильно сделал. Кому интересно каждый день из-за нее страдать? Но это я так сначала думал. А в третьем классе сам же начал ей помогать. Шел я по улице мимо ее дома, и вдруг бряк, ключи сверху падают. Я голову поднял, а на балконе стоит Зина.
6: Вовик, привет! Это я ключи бросила.

приготовила. Вхожу, а Зинка лежит на диване в длинной цветастой юбке, в кофте, и одна нога у нее полностью в гипсе. Лежит и улыбается.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Валерия Воскобойникова «Все будет в порядке». Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор Артем Пинегин. Редактор Жанна Переляева. В главных ролях Евгения Добровольская, Егор Белозарович, Ольга Голованова, Настя Шведова. В остальных ролях Николай Ефремов, Геннадий Фролов, Александр Быков, Ваня Бегелянский, Данила Кобелев, Прохор Чеховской. Продолжение завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Всех приветствую и поздравляю с 1 сентября. Татьяна Ивановна Сурикова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, начнет сегодня наш разговор с довольно неожиданного вопроса.
4: Откуда взялось это 1 сентября? Вам, например, известно? Кажется, что 1 сентября мы всю жизнь начинали учебный год. Но в России так установилось только с 1935 года. В 1930 году вышел указ о всеобщем образовании начальном.
5: 14 августа 1930 года Центральный исполнительный комитет СССР и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление о всеобщем обязательном начальном обучении. В документе ставилась задача ввести с 1930-31 учебного года всеобщее обязательное обучение для детей 8-10 лет в объеме не менее 4-летнего курса начальной школы.
4: В этом указе не было какого-то конкретного срока начала занятий. И в результате они могли сдвигаться и где-то к середине сентября, и где-то к концу августа.
5: До 1917 года школы и гимназии работали по собственному расписанию. Например, в гимназиях учиться могли начинать 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах – в середине сентября или октября, а в сельских школах учебный год мог длиться с декабря по май.
3: Единое начало учебного года с 1 сентября было определено постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ от 3 сентября 1935 года об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе. И именно тогда начала формироваться долгосрочная советская традиция. Белые банты, парадная форма, тюльпаны, лилии, астры, первый звонок.
5: 1 сентября – день церковного новолетия. Но теперь он стал не религиозным праздником, а светским путем к знаниям.
4: Единого стандарта Дня знаний не было. Вот эти вот традиции, линейка для студентов посвящения студента, для первоклассников первый звонок, когда одиннадцатиклассник берет первоклассницу, несет ее по линейке, она звонит в колокольчик. Эта традиция достаточно недавняя.
5: В 1984 году 1 сентября получил статус государственного праздника – Дня знаний. Это было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. С этого времени в школах стали проводиться торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
3: Татьяна Ивановна, а до революции крестьяне прямо дети в школу ходили?
4: Ходили. Другое дело, что у нас не было всеобщего обязательного даже начального образования, и было много неграмотных. Но были системы церковно-приходских школ, вспомните, в живописи это часто довольно отражалось. Причем община сама строила школу, нанимала учителей, создавала условия им. При школе существовали помещения, где этот учитель мог жить. Потом созывали детей. И, кстати говоря, вот закрепился такой стандарт, что ЦПШ – это ниже плинтуса на самом деле. Нет.
3: ЦПШ – это церковно-приходская школа.
4: Там давались основы.

0: русского языка, чтения, письма, основы математики, биологии, сельского хозяйства, то есть те самые науки, которые требовались. Далее. Были школы частные, вот типа князья Тенишева, например, там муж, князь Тенишев, зарабатывал деньги, он был великолепным предпринимателем, а его жена, княгиня Тенишева, содержала такую вот школу. Туда просто забирали, как в интернат, и поначалу родители не хотели отдавать своих детей туда, но неизвестно где их дитятка будет. Со временем авторитет был такой завоеван, что родители с удовольствием отдавали туда детей. Сама княгиня набирала педагогический состав, сама за успехи в учебе награждала премиями учителей. Просто двойной оклад был. Усадьба Здравнева, князья Тенишева, у них было что-то вроде драмтеатра. То есть они отрабатывали эти навыки. И говорение, и чтение, и письма, и понимание. Это все то, что способствует развитию интеллекта. На выпускников этой школы просто присылали разнарядки разные вузы. Типа Московский университет, Петербургский. Они с удовольствием принимали выпускников вот этих вот школ. Это, конечно, одна из лучших российских дореволюционных школ, но она отнюдь не единственная. То есть система учебных заведений была. Конечно, преимущественно были церковно-приходские школы, но были и светские заведения, и их основу заложил опять-таки наш гениальный император Петр I. Вот это вот понятие недоросли, оно сейчас у нас закрепилось как недоумок. На самом деле это было юридическое понятие. И сам Петр I, когда он понял, что Россия здорово отстала в освоении передовой культуры и передовых зданий, он стал это внедрять. Воспользовался опытом Европы, во-первых, ближе, чем, например, в Китае ехать, а во-вторых, действительно, там было чему поучиться. И систему крепкую организовал. Что интересно, Петр считал учебу не праздным времяпрепровождением, а работой. Он организовал ведь очень много школ, скажем, математические, навигатские, морские академии, артиллерийские школы. Все, что нужно было России, он старался внедрить.
1: А откуда есть пошло слово «школа», знаете?
0: Слово древнегреческое. Знаете, что оно обозначало изначально? Отдых.
1: Как это?
0: Праздное времяпрепровождение. О чем это говорит? О том, что в Древней Греции умственные занятия не считались работой. Скорее всего, вот так вот.
1: Ага.
0: Собственно говоря, и у нас этот стереотип существует. Делай-ка ты что-нибудь руками.
1: Руками.
0: Сделаешь руками – это работа. А если ты сидишь мозгами шевелишь, это вроде как и не работа. Еще при Платоне возникает представление о философских дискуссиях, философских обсуждениях все-таки как об умственном занятии. Итак, первое – отдых. Второе – умственное занятие. Третье – это школа как учреждение и школа как работа. На примере вот этого вот самого понятия интересного, которое эволюционировало от пустого времяпрепровождения к напряженному труду, в своем значении. Это еще классический механизм, на котором можно объяснять, что такое метонимия, то есть образование переносных значений слова или расширение значения слова. Вот это вот тот самый языковой материал, который дает нам богатые возможности. Вы знаете, я сама удивилась, когда стала копать вот эту вот тему. Интересно же понять, если учишь школу, учишь школу, учишь школу, то что значит само слово «школа», откуда у нас появилось? Сначала из древнегреческого оно пришло в Рим, потом в Польшу. И уже из Польши оно пришло в Россию где-то в 14-17 веках.
2: В древнерусском языке слово тоже существовало. Встречается с 1388 года, но долгое время его заменяли синонимом «училище». Широкое распространение слова «школа» получило примерно в 16-17 веках.
1: А вот некоторые высказывания наших историков об образовании.
0: Мысль о необходимости образования, которую старался укоренить в своих подданных великий преобразователь России, не скоро могла быть принята всеми с убеждением и усвоена с любовью. Старая привязанность к праздному невежеству еще нравилась многим. Это писал ректор Московской духовной академии протоиерей Смирнов. А вот что писал историк Веселага XIX века. Русский барич Петровского времени, 17-18 лет, считался неразумным младенцем и жил в своем поместье в самом бессознательном невежестве. И вдруг против таких-то баричей загремели грозные царские указы, которым повелевалось всем недорослям, дворянским детям явиться на службу. Возраст, обратите внимание, от 10 до 30 лет. Это вот недоросли. Недоросли – это человек, который не был на службе. Прежде всего, это юридический объем этого понятия. Петр сам проводил смотры недорослей от 10 до 30 лет и решал, что с ними делать. Было три варианта. В силу малолетства отпустить домой. Кого-то в солдаты-матросы отправляли за неспособностью к обучению. И, наконец, кто-то после обучения грамоте и наукам мог сделать что-то дельное. На этих людей Петр I и делал ставку. В навигацкой школе в Москве, в Сухаревой башне, он лучшим ученикам платил стипендию 15 копеек в день. Для сравнения, таможенный подьячий получал 19 копеек в день. Это какой же студент сейчас может сравниться по своим доходам с чиновником? Да. Кстати говоря, о подьячем. Это было любимое слово, на котором у нас студенты попадались. Вот какой знак надо поставить? Пусть подумают слушатели. А потом себя проверят. Для того, чтобы правильно написать это слово, нужно в этом слове правильно выделить корень и понять, что значит этот самый подьячий.
1: Итак, друзья, как вы думаете, с мягким или твердым знаком пишется это слово? А что оно значит? Вот вам домашнее задание. С днем знаний всех и до встречи.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
11: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
10: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
11: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
10: И какие цилиндры перестают работать первыми?
11: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
10: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
11: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
10: Получается, это еще и потеря уверенности?
11: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
10: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
11: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
10: Пожалуй, нет.
11: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
10: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
11: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
10: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
11: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
10: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
11: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
10: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
10: Три, а не один?
11: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
10: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
11: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
11: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
10: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
11: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
10: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
11: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
11: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
10: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
11: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
10: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
11: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
10: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России.
12: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров Забайкалья.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
12: Радио России. Главное радио страны.
15: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений, и в России собираются легализовать авербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются. Торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшие движения вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Сегодня российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия «Вестгейт Логистик», где производилась сборка и хранились беспилотники